0: Рунича, но чтобы его высказать, он должен был обеспечить свой тыл. Через 2 месяца, видимо, он счел уже возможным публиковать такое мнение, которое еще недавно вызвало бы среди окружающих недоумение или, в лучшем случае, смех. Итак, мнение от 8 июля зарегистрировано только 4 сентября 1820 года и стало официальным документом. У нас, к сожалению, нету основательных данных для того, чтобы знать все, чем занимались в это время Рунич и Магнитский. Но какие-то отголоски этой борьбы под ковром, как мы сейчас называем, можно прочесть у известного Евгения Блоховитинова. 30 июля 1820 года в письме своему знакомцу он писал: «Самая цензура наша еще не уладит себя в своих правилах и после многих уже цензурных уставов видит недостаток в своих правилах. Увидим, каков-то будет новый устав. Если естественное право Куницына заставит внести воной какие-нибудь новые цензурные предосторожности, то другие Куницыны выдумают другие уловки вывернуться из-под правил». То есть книга Куницына произвела большое впечатление на современников и вызвала определенную подковерную борьбу в достаточно высоких инстанциях. А время было неспокойное. Приближался бунт Семеновского полка. Буквально накануне событий в Семеновском полку, 16 октября 1820 года, рассматриваются замечания о проекте устава гимназии высших наук князя Безбородко. Это Нежинский лицей, в котором будет учиться Гоголь.
1: В этом замечании было рекомендовано заменить право естественное и нравственную философию на историю философии, с тем условием, чтобы системы философские и теории о естественном праве не иначе, как в виде гипотез излагаемы были со всегдашним указанием на лживость источника, из коего они почерпнуты. Или, что гораздо приличнее будет, науки сии совершенно исключить из числа учебных предметов гимназических, представляя преподавание оных одним университетом. Право естественное все-таки было взрывоопасным материалом в самодержавном государстве. И теперь, когда ветры начали ощутимо меняться, сей предмет оказался в подозрении. И подход к книге Куницына был уже в какой-то мере предопределен.
0: 30 октября, уже после волнений в Семеновском полку, собирается ученый комитет Главное правление училищ. Присутствуют опять двое: тайный советник граф Лаваль и действительный статский советник Рунич. Рассматривается мнение Рунича о том, что книгу под названием «Право естественное сочинение» профессора Куницына по ее духу и учению признает он не только опасную, но и разрушительную в отношении к основаниям веры и достоверности Священного Писания. Этот отзыв Рунича был утвержден, и над книгой стали сгущаться тучи. Два сановника, Рунич и Лаваль, пришли к одному выводу: представить господину министру, что книга сия не только недостойна повергнутую быть на высочайшее воззрение, но сама продажа и употребление оной признаются вредными и опасными, и посему необходимо следует ее воспретить. И заметьте, что все это говорится о книге, прошедшей цензуру. По ней учатся, ее читают желающие, вообще покупают в лавках. И вот 10 февраля 1821 года, проходит уже без малого год после того, как началось дело о поднесении права естественного Александру Первому, в 11 утра под председательством министра Голицына началось заседание Главного правления училищ. Помимо министра присутствует архиепископ Ярославский и Ростовский Филарет, известный духовный писатель, попечитель Московского учебного округа Оболенский, снискавший себе уже недвусмысленную репутацию Магнитский, автор первого положительного отзыва на книгу Куницына академик ФУС, директор департамента народного просвещения Иван Иванович Мартынов, стоявший у истоков лицея, уже известный нам Лаваль и Рунич, и другие лица. Кроме них на заседание был приглашен один из ближайших сподвижников Спиранского, Михаил Андреевич Балугьянский, бывший в это время в качестве ректора Санкт-Петербургского университета начальником Куницына. В повестке дня всего один вопрос. Дело о книге «Право естественное» профессора Куницына, начавшееся по представлению директора Царскосельского лицея о поднесении экземпляра оной как весьма достойной его императорскому величеству.
2: Да, история весьма запутанная.
0: После изложения мнения Рунича о мнении ФУСа на заседании вообще не было сказано ни слова, как будто его и не было, и ФУС сам не подавал голоса. Приводится мнение о разделении права естественного.

0: больше похоже на музей.
1: Тебя поразило ее убранство. Я рад, рад, рад. Ведь все это сделал я.
0: Ну и ну, гораст ты на всякие выдумки. Ну, к чему здесь в студии эти картины, портреты, полки с книгами, театральные костюмы?
1: Вспомни, какая у нас сегодня передача.
0: Самая обыкновенная. Радиоигра о музыке и музыкантах, которую мы проводим с тобой вот уже 10-й раз.
1: Вот именно 10-й раз. Значит, сегодня у нас юбилей.
0: Ой, правда, маленький, но все же юбилей. И в честь него ты так разукрасил студию.
1: Конечно.
0: Но ведь никто, кроме нас, с тобой этого не увидит. Стоило так стараться.
1: Конечно, стоило. Вглядись внимательно в лица композиторов, изображенных на портретах.
0: Вглядываюсь.

0: Сергей Сергеевич Прокофьев.
1: Как же я до сих пор не догадался. Ведь здесь собраны портреты композиторов, о которых мы уже успели рассказать в нашей радиоигре.
0: Правильно, Скирцино.
1: А на полках расставлены книги, которые мы много раз читали. Музыкальный словарь, энциклопедия, оперный либретто.
0: Так.
1: А на этих фотографиях и рисунках города, в которых мы как будто побывали.
0: Конечно, ведь там жили и творили великие музыканты.
1: Вена.
0: Зальцбург.
1: Петербург.
0: Гена.
1: Париж. А это что?
0: Не догадываешься? Это же костюмы героев музыкальных спектаклей.
1: И сейчас снова можно эти костюмы примерить?
0: Только при одном условии. Если сумеешь сразу войти в роль.
1: Попробую.

0: прекрасно, Скирцина. Вы узнали этого героя?
1: Конечно, узнали. И в своих письмах назовут его, и всех героев, о которых мы снова сегодня напомним.
0: Надеюсь, друзья, вы сумеете назвать и произведения, и авторов этих произведений.
1: Посмотрим, кто больше запомнил. А теперь, Виртуоз, твоя очередь представлять следующего героя.
0: Я уже готов.
1: Да, такой костюм надеть недолго. Рубашка да лапти, вот и все.
0: Что лапти, что рубашка, когда нет главного?
1: А что? Ты потерял шапку?
0: Да нет, без шапки еще можно обойтись. А вот инструмент, я никак не найду мой инструмент. А без него чем я буду отличаться от других парней? И разве станут слушать меня, затаив дыхание девушки?
1: Ну что же делать? Может быть, подвинуть тебе рояль?
0: Ну, при чем тут рояль? При чем тут рояль? Ведь мои песни льются на вольном воздухе, среди полей, лесов, а ты говоришь рояль.
1: На, вот это подойдет?
0: Спасибо, Скирцина. Спасибо! Именно этот инструмент я и искал.
1: А что это за инструмент? Как он называется?
0: А ты послушай его звук. Послушай, может быть, и догадаешься, и вы, друзья, тоже.

0: я тебя кошкой полку и в красное ведро.
1: Ой-ой-ой, опять эта ужасная кухарка.
2: Ну так снова подари ей бантик, и она смягчится.
0: Что это такое у тебя?
3: Бантик.
0: Бантик. Какой хороший бантик.
3: Неужели хороший?
0: Замечательно приятный бантик.
1: Ну уж нет, никаких подарков я больше ей делать не буду. Если хочешь, одариваю ее сам.
2: Ну, признаюсь, она мне тоже мало симпатична. Я лучше поговорю с принцессой Нинеттой.
1: А она добрая?
2: Конечно.
1: А красивая?
2: Очень. Вот она.

0: Какое несчастье, виртуоз. И ты ничего не можешь сделать?
1: Увы, я бессилен. Но в сказке всегда есть благородные герои, которые могут делать чудеса.
0: И принцесса Нинетта оживет?
1: Оживет, и все кончится хорошо.
0: Как я рад.

0: А чему радуется этот толстяк? Неужели это он спас прекрасную Нинетту?
1: Да что ты, Скирцина, что ты? Он совсем из другой оперы, и вообще он никакой не герой, а просто хвостун.
0: Я так и подумал.

0: не грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Вместе с врагами в лесу и на твердыне, не трудясь и не заботясь о намерении, достигнув запятия по святое повеление Наиле. Недалек счастливый день, день восторга и любви.
1: О нем еще поэт сказал: крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный средь мечей.
2: А хвастается лихо и все время кого-то вспоминает, какую-то волшебницу.
1: Не какую-то, а Наину.
2: А ведь Наина тоже участвовала в нашей радиоигре.
1: Конечно, помнишь? Старушка дряхлая, седая, с горбом, с трясучей головой.

0: Виртуоз, мне что-то стало грустно.
1: А вот это новость. Ведь ты Скирцина.
0: Да, такое имя придумали мне ребята.
1: А ведь Скирцина же это шуточка, шутка. Значит, веселись, шути.
0: Легко сказать веселись, шути. А в произведениях, которые мы вспоминаем, полно злодеев.
1: Нет, Скирцина, есть в них добрые и благородные герои.

0: Разве мы с ней уже знакомы?
1: Ну, конечно же. Разве ты забыл наше очаровательное путешествие в ладье, увитой цветами?
0: Помню, конечно. С нами еще плыл принц.
1: Правильно, принц Дезире.

0: Виртуоз, а можно я задам тебе еще один вопрос?
1: Конечно, конечно. Я вообще очень люблю отвечать на вопросы и твои, и те, что задают в своих письмах ребята.
0: Ну еще бы, ведь ты так много знаешь.
1: Так что ты хотел спросить?
0: Вот скажи, виртуоз, в опере, в балете и вообще в музыкальных произведениях всегда рассказываются сказки, легенды?
1: Совсем не обязательно. Музыка часто, очень часто изображает жизнь такой, какая она есть. И не только радостные, но и драматические события.

0: говорил об этом композиторе впервые.
1: Ничего подобного. Вспомни прошлую нашу встречу. Я тогда прочел воспоминания Константина Федина об этом композиторе и о его детских годах. Худенький мальчик с тонкими поджатыми губами, с узким чуть горбатым носиком, в очках, старомодно оправленных блестящей ниточкой металла, абсолютно бессловесный, сердитым букой переходил большую комнату и, приподнявшись на цыпочки, садился за огромный рояль. Однако, по какому-то непонятному закону противоречия, худенький мальчик за роялем перерождался в очень дерзкого музыканта с мужским ударом пальцев, захватывающим движением ритма.

0: Так значит, музыка этого фантастического танца и всемирно известной симфонии принадлежат одному и тому же композитору?
1: Одному и тому же композитору. Я прошу вас, друзья, назвать его имя.
0: Скажи, виртуоз, а симфония всегда рассказывает о событиях драматических?
1: Ну, конечно, нет. Но симфония – это такое произведение, в которое композитор всегда вкладывает глубокие мысли и большие чувства, показывает их в развитии, а часто и в борьбе. Симфония – это как большое полотно художника, как крупное литературное произведение. А исполнять симфонию призван самый совершенный музыкальный коллектив – симфонический оркестр.

0: Эта музыка тоже из симфонии?
1: Тоже из симфонии.
0: Но эту музыку я знаю.
1: Ее сейчас хорошо знают все. Ведь ежедневно она звучит с экрана телевизора.
0: И написал ее тот же композитор?
1: Нет, его старший современник. Тоже великий советский композитор.

0: Мы, конечно, попросим ребят назвать имя и этого композитора.
1: Непременно, и это будет наш последний вопрос.
0: Как же последний? Ведь мы не обошли еще и половины нашего музея.
1: Так что ж, мы сделаем это в следующий раз.
0: До новой встречи, друзья.
1: До новой встречи.

0: Сегодня вы услышите сцены из классических спектаклей Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. «Свадьба Кричинского», «Горячее сердце» в исполнении выдающихся мастеров русской сцены, народных артистов Советского Союза Юрьева, Скоробогатова, Сухово-Кобылин, «Свадьба Кричинского». Эта пьеса на протяжении многих лет занимала прочное место в репертуаре Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. Герой комедии Кричинский является чуть ли не со времени ее написания одним из излюбленных персонажей в репертуаре почти каждого актера героического плана. Кричинский. Элегантная маска светского обольстителя, скрывающая за собой лицо хищника. За блестящим обликом светского льва беспринципность карточного шулера и авантюриста. Таким предстает Кричинский в исполнении Юрия Михайловича Юрьева. В сцене, которую вы сейчас услышите, роль Расплюева исполняет народный артист республики Воронов. Выдающий себя за богатого помещика авантюрист Кричинский посватался к дочери помещика Муромского. До свадьбы осталось несколько дней, но на Кричинского надвигается катастрофа, неоплаченные векселя. Кричинский посылает в игорный дом своего верного прихвостня Расплюева с наказом любыми средствами добыть деньги. Расплюев проигрался и вернулся ни с чем.
1: Продулся.
2: Я продулся. А с чего что вы взяли, а?
1: Да уж я слышу. Ты мне не финти, пустая голова.
2: Чем уж ты, я пустая голова? За что это у меня каждодневно ругать? Господи, что за...
1: Эх ты, простоплет! Колесо холостое. Мели вот, мели, помола не будет. Да стоишь ли ты хлеба? На харчи-то себе выработал ли? А? Осел. Ведь я не человеколюбие тебя держу. Ведь я не член благотворительных обществ. Так за мой хлеб мне нужно деньги. Их и подавай. Черт возьми. Понял? Ну, что уткнул нос-то в землю? Говори, где был вчера.
2: Вот там, вот.
1: Денег принес?
2: Нет, не принес.
1: Так подай, что на медне взял на игру.
2: Лишён, всего лишён.
1: Как лишён?
2: Отняли, все отняли.
1: Чур, вам! Вижу, и деньги взяли, и поглотили, а? Тряхнул бы тебя так, чтобы и каблуки-то вылетели.
2: Ах, Михаил Васильевич, не беспокойтесь, они уж вылетели. Уж тряхнули, довольны будете. А уж какая, доложу вам, силища. Дайте, говорит, я его боксом. Боксом, Михаил Васильевич. Позвольте вам, однако, спросить, что это за бокс такой, а?
1: А тебя бы знать надо. А вот это... Вот это и есть, Иван Антонович, бокс, английское изобретение.
2: Так это бокс, английское изобретение. Ай-яй-яй-яй, боже ты мой, боже, скажите, пожалуйста, а? Англичане, образованный народ, просвещенный мореплаватели, и вдруг...
1: Мне надо достать денег, непременно, во что бы то ни стало, денег, денег и денег.
2: Ну, денег нет, достать их нет. Нет, англичане-то образованный народ. Мореплаватели. Ай-яй-яй-яй.
1: Как ты говоришь?
2: Я говорю, Михаил Васильевич, я говорю, что образованный народ, англичане, ты вдруг...
1: Да ты что? Совсем уж ум потерял? Ему о деле говорят, а он, черти, знает, что умеет. Слушай, слушай.
2: Что, Михаил Васильевич?
1: Я весь тут. Весь по горло денег, просто денег. Все будущее, вся жизнь, все, да. Все зависит от каких-нибудь трех тысяч рублей серебром. Ступай и принеси, слышишь? Душу заложи. А да что душу? Украдь, а принеси. Ступай к Беку, к Шпренгелю, к Старову. Давай проценты какие хочешь, но 100 тысяч положи, а привези мне денег. Да смотри, не являйся с пустыми руками. Я тебя как курицу задушу, что вы. Дело вот в чем. Я женюсь.
2: Что?
1: На Муромской. Знаешь, богатая невеста, вчера дано слово, и через 10 дней свадьба.
2: Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, что вы говорите?
1: В руках 1500 душ. Да, а ведь это 1,5 миллиона и 200 тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть 2 миллиона.
2: Так,
1: и выиграю. Выиграю наверняка. Составлю себе дьявольское состояние и кончено. Покой, дом, дура, жена и тихая почетная старость. Тебе дам. 200 тысяч. Состояние на целый век, привольная жизнь, обеды, почет, знакомство, все.
2: 200 тысяч, Михаил Васильевич.
1: Только для этого нам надо достать денег. Нам надо дотянуть нашу канитель 10 каких-нибудь дней. Без 3 тысяч я завтра банкрут. Щебнев, Галь подадут к взысканию, расскажут в клубе, выставят на доску и кончено. Все кончено. Понял ли? Понял ли, до какой петли, до какой жажды мне нужны деньги? Выручай.
2: Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, батюшка, да от одних слов ваших все мои косточки заговорили. Лечу, Михаил Васильевич, иду. Ой, ой, боже ты мой, боже ты мой, боже.
1: Ну, я думаю, что он это дело обделает. Он на это таки ловок, обрыщет весь город, ведь эти христопродавцы меня знают. Да, а коли их нет, коли Расплюев не принесет ни копейки, а коли этот самый сытый миллион да сорвется у меня суды от какой-нибудь плевой суммы в 3000 рублей серебром, когда все сделано, испечено, поджарено, только в рот клади. А сердце ноет, сердце ноет. Скверно то, что в последнее время я связался с такой шушерой, от которой кроме мерзости и неприятности ничего не будет. Порядочные люди, эти чопорные бары стали от меня отчаливать. Ага, видно, запахло. Пора кончить или переменить декорации. И вот, как нарочно подвертывается эта благословенная семейка Муромских. Глупый турбальца завязывает самые пошлейшие волокитства. Дело ведено лихо, вчера дано слово, и через 10 дней я женат. Делаю, что называется, отличную партию. У меня дом, положение в свете, друзей и поклонников куча. Да что говорить, игра-то. Да какая! Ведь с 200 тысяч можно выиграть горы золота! Можно! Должно! Просто-начисто обобрать всю эту сытую братью. Да, однако к этому старому дураку в дом я не перееду. Нет, спасибо. Лидочку надо будет прибрать покрепче в руки, задать, как говорится, хорошую дрессировку, сжать в комок, чтобы и писку не было, а то еще эти писки. Ну, да кажется, это будет и нетрудно, ведь от Лидочки, ведь это черти знает, что такое. Жалкая пареная репа, нуль какой-то. А самому махнуть в Петербург. Вот там так игра. А здесь что? Так, мелюзга, дребедень. Так, ну, Сплюев не идет. Ах, вот и он.
2: Николай Васильевич без залога не дают. Не дают без залога.
1: Так я и знал.
2: Николай Васильевич без залога не дают. Не дают без залога.
1: Так я и знал. Да ведь я тебе приказал достать мне денег.
2: Николай Васильевич, без залога не дают, Николай Васильевич.
1: Ведь я тебе, разбойнику, велел украсть.
2: Николай Васильевич,
1: Николай Васильевич. А достать мне денег.
2: Николай Васильевич, Николай Васильевич.
1: А он говорит мне денег. Врет. В каждом доме есть деньги. Непременно есть. Надо только знать, где они, где они, где лежат, где лежат, где лежат.
2: Вон, а. Так стало быть, в 24 часа по две трёпки. Нет, ведь это жить нельзя. Так это всякая собака со двора сбежит. Вот теперь пудель, верная собака, и та сбежит. Нет, ей бог сбежит. Ну, ну, положим, то был бокс английской изобретни. А это что ж такое? Уже самодельщина, а?
1: Что тут делать? Что тут делать? Да. Что делать?
2: А первый не делись. Ах, боже ты мой, боже. Родятся же люди в счастье, в довольстве, во всех, можно сказать, приятностях жизни. И живут, могу сказать, пиршествуют. Но народится же вот такой барабанный колотить его с ранней зари до позднего вечера. Ну, народись я худенькой, тоненькой, ведь не жить, ей-богу, не жить. Вот вам скажу, от вчерашней трёпки, полагаю, не жить. От докучаевской истории, нет, не жить. От попойки третьего года в Курске, то есть ни под каким видом не жить. И вот ничего, жив и здоров. И вот я вам скажу, дайте мне только пообедать, да задать, что называется, храповицку, то есть как штрёпанных. А денег, брат, нет. И тут нет. А дерешься тоже. Но что взял? Но что он роется? Что он роется в старом хламе? Денег ищет. Голубчик, ведь я знаю, что там ничего нет. Старые заемные письма, неоплаченные счета.
1: Больше...
2: О,
1: Эврика.
2: О, старую побрякушку ухватила на грош стоит.
1: Эврика, Эврика.
2: Подурь понес, видно, жутко нужда. Не свой брат, а?
1: Эврика, значит, по-гречески нашел.
2: Ох, родители, да он спятил, ей-бог, спятил по-гречески. О, покончил с нашей земной странствием. Голубчик, свезут тебя, друга милого, на Преображенскую. И покончил с нашей земной царствием.
1: Не ошибаюсь ли? Так, так и так. Эй, Расплюев!
2: Что прикажете, Михайлович?
1: Приступай, знаешь, к этому, как его? Так. Ну вот, к Фомину. Так. Вот тут, на Петровке. И закажи сейчас бальный букет. Самый лучший, что весь был из белых камелий, понимаешь? Чтобы только одни белые были. Ступай, принеси мне сию же минуту.
2: Михаил Васильевич, Васильевич, понимаете, на какие деньги я куплю букет? Ведь букет-то 50 целковых стоит, да?
1: Ну что ж, ты еще здесь, у тебя, может... Уши заложила, так я оттолкну. Слышал ли, что тебе приказано?
2: Да, Николай, да на какие деньги я куплю? А,
1: копейки сущие нет. Вот тебе деньги. Чтобы через полчаса был у меня вот тут здесь на столе. Слышал? Ну?
2: Лечу, Михаил Васильевич, лечу.
1: Теперь мне надо написать письмо. Лидочки, чтоб было готово. Надо такое письмо написать, чтоб у мертвой жилки дрогнули, чтобы страсть была. Ведь страсть вызывает страсть. Эх, страсть, страсть, где она? Моя страсть, моя любовь. В истопленной печи дров еще. А надо. Непременно надо. Да, мой тихий, тихий ангел, милый, милый сердцу уголок семьи, нежное созвездие, черт знает какого вздора, черт ступи, сапоги в смятку и так далее. А вот что, мой тихий ангел, пришлите ко мне одно из ваших крылышек, вашу булавку с солитером, отражающим блеск вашей небесной отчизны. Надо нам оснастить ладью, на которой мы понесемся под четырьмя ветрами бубновым, трефовым, пиковым и червонным по треволненному житейскому морю. Я стану у руля, расплюев парусам, а вы будете у нас балластом. Что-то расплюев не идет. Экая. А, вот и он.
2: Ну вот, 25 серебряных рублей.
1: Сюда.
2: За денег. Тьфу.
1: Покажи.
2: Пожалуйста, Михаил.
1: Хорош. Ладно. Сдачи.
2: Сдачи?
1: Ну да, сдачи.
2: Ах, сдачи. Вот, пожалуйста, 50-рублевые.
1: Теперь ты ступай, да подбери, брось губы, дело резвое. Вот видишь ли это письмо к моей невесте Лидии Петровне Муромской. Вот тут сейчас, на бульваре, знаешь?
2: Ну как знаю, Михаил Владимирович, за угол завернул, ну, да. Белый дом,
1: а
2: с подъездом. Теперь
1: скоро час?
2: 1:45 минут.
1: Ну да. Старика теперь дома нет, об эту пору он всегда таскается по городу на своих доморощенных клячах. Ты отправляйся и отдай букет Лидии Петровне лично. Поздравь ее от меня с добрым утром, это ты половчей, поваляжнее, так отрекомендуешься. Понимаешь?
2: Хорошо, Михайлович.
1: Если старик дома, так. Букет отдай.
2: Так.
1: А записки? Ни-ни-ни. Я прошу в ней, между прочим, чтобы она прислала мне ее солитер. Помнишь, что я обделывал булавку? Вот, да?
2: Как знаю, помню, 20 карат.
1: Я пишу ей, что вчера был у меня о нем спор с князем Бельским, состоялся о нем большой пари, то-то-то-то, понятно? Получи вещи, принеси мне аккуратнейшим образом.
2: Слушай.
1: Об этом пари можешь сам что-нибудь приврать.
2: Михаил Васильевич, я привру, привру.
1: Или нет? Нет, не ври, у тебя во вране всегда передел бывает. Беги! А получа вещь, лети. Берегись старика, остальное пойдет как по маслу. Понял?
2: Понял, Михаил Васильевич, понял. Лечу, Михаил Васильевич, лечу.
1: Понял, понял. Ничего дурак не понял. Он думает, что я красть хочу, что я вор. Нет, брат, мы еще честью дорожим. Мы еще вот в этом кармане ресурсы имеем.
0: Островский. Горячее сердце. Роль градоначальника Градобоева в постановке Кожича играл народный артист Советского Союза Скоробогатов. Его Градобоев олицетворял страшную силу зла и самодурства. Бывший военный, сосланный за какие-то провинности в глушь, он совершенно опустился. Даже к посетителям выходит по-домашнему в халате. Я видел своего Градобоева с большим, неостриженным, грязным ногтем, писал Константин Сергеевич Скоробогатов о своей работе над этим образом. Послушайте сцену из спектакля «Горячее сердце». Запись на радио сделана в 1949 году. В сцене заняты Градобоев, народный артист Советского Союза Скоробогатов, Курослепов, народный артист Республики Малютин, Матрёна, артистка Лежен, Силан, дворник, артист Осипенко, Вася, артист Калинис.
3: К именитому купцу Самодору Курослепову, у которого похищены деньги, приходит градоначальник Градобоев для расследования этого дела. Тут же находится жена Курослепова, Матрёна Харитонна. Она взволнована появлением градоначальника, так как сама и похитила у мужа деньги для своего любовника.
4: Давай, Серапион Мардарьевич,
1: Выпьем мы теперь под древо.
4: Ну, выпьем под древо.
1: Так закуска-то под древо.
5: Что это вам на одном месте-то не сидится?
1: Да брысь под лавку.
6: Но как же ты с туркой-то воевал?
4: Так и воевал, очень просто. Что мы у них этих одних крепостей побрали?
5: Да, может, ты неправду, а?
1: Да брысь, говорят тебе.
5: Что это ты уж очень не кстати. А что я тебе, кошка, что ли, в самом
1: ты,
5: деле?
1: Ты, Серапион Мордач, не осердись, помилуй бог, да ты не гляди на нее. Обернись ты к ней задом, пущай на ветер брешь. Но как же вы самой-то крепость-то брали?
4: Как брали? Очень просто. На, руками. На. У турки храбрость большая, а дух у него короткий. Короткий. И присяги он не понимает, как надо бы на ее соблюдать. И если он на часах стоит, так его сейчас за ногу цепями прикуют к пушке или там к чему. А то уйдет. Уйдет. Вот когда у них вылазки из крепостей, вот тогда тут их ты берегись. Тут они опиум по стакану принимают.
1: Ах ты, каким же это опиумом?
4: Ну, как тебе растолковать это? Ну, все одно, олифа. Да. И сейчас у него кураж. Тут ты уж ему не попадайся, зубами загрызет. Ну, наши и тут справку нашли. Как они повалят из крепости кучей, заголдят по-своему, бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал. Наши сейчас отступать.
7: Отступать,
4: да. Все их заманивают дальше, чтоб у них кураж-то весь вышел. Как заманят их далеко, дух-то этот храбрый весь у них и вылетит. Тут уж казаки сейчас заезжают с боков, да так их косяками и отхватывают, так отхватывают. Тут уж его руками бери, сейчас аман кричит.
1: Не любит?
4: Не любит.
1: А, что же это он аман кричит, зачем?
4: Ну, как тебе сказать, по-нашему, по-русски, пардон.
1: О, да, ты...
5: И этот разошел,
1: Ну нет, уж теперь-ка... После сражения турецкого и выпить надо.
4: Ну, это уж своим чередом. Вот какой я городничий.
5: А скажи.
4: А турк с вами разговариваю. Вот куплю. Невежество всякое ваше вижу, и мне ничего. Ну, не отец ли я для вас, скажи?
1: Да уж что толковать-то?
5: Да ты пирожка не хочешь ли? А ты кушай-ка на здоровье, Скорпион Мордарич.
4: Боже ты мой милостливый, да какой же я Скорпион? Это ты Скорпион, а я Серапион.
5: Да что ты ко мне-то пристал? Не я ж тебя крестила. Если я виновата, что ли, что тебе таких имен-то надавали? Вот как не выворачивай язык, а все Скорпион будет.
4: Вот что, милая дама. Ты пошла по хозяйству, посмотрела. Все-таки свой-то глаз лучше.
5: Но. Уж ты эти свои дьявольские-то подходы оставь. Не глупи я тебя. Разве что в Туреччине-то не бывало. Я ведь вижу, что вам меня прогнать-то хочется. А я вот возьму, да вот я останусь.
1: Да обернись ты к ней зад. Уже это самое последнее дело с бабой-то разговаривать. Девять-то дела-то не было, так вот она закуска.
4: А как же твои деньги?
1: Ах ты.
4: Как нам с этим делом быть?
1: Да ну, что с воза упало, то пропало.
4: А где они у тебя были?
1: Ну, ты знаешь, моя каморка такая тёмная. Туда, кроме меня, с женой, никто и не входит.
4: Подозрение на кого-нибудь имеешь?
1: Что грешить ни на кого не имею?
4: А, надо бы на следствие.
5: Ну да, Как же не средствие?
4: Да, беспременно надо.
5: Так вот я и позволю тебе в моем доме-то безобразничать.
4: А мы тебя, пожалуй, и не спросим.
5: Ты знаем мы это средствие, да, да, да, для чего оно бывает.
4: Как тебе не знать, как тебе не знать? Ты женщина умная. Мне надо бы на себя очистить, а то скажут, в городе грабеж, а городничий не почешется.
5: Да и совсем не для того, а для того, что ты человек алчный.
4: Разговаривай еще.
1: Да обернись ты к ней задом.
5: Ух ты, все тебе мало.
4: И то мало, и то мало. Знаешь, наше жалование, а ведь у меня семья.
5: Вот и выходит, что ты человек-то алчный.
4: Я с тобой.
5: Вот как зародился на свет скорпион. Так вот скорпион ты и есть.
4: Я с тобой поссорюсь. Я ведь капитан регалий имею, да еще и на дуэль вызову.
5: Ой, испугалась я, как же. Тебе только с бабами на дуэлях драться.
1: Да не связывайся ты с ней. Я ведь с ей давно ни об чем не разговариваю, и очень давно. Разговор у меня с ней, кроме вот подай, прими, пошла вон. Вот и все. Я ведь тебе давно говорил, что нельзя с ней разговаривать. Вот попробуй, так я тебе чем хочешь отвечай, либо ты с ума сойдешь, либо ты по стенам начнешь метаться, уже дело испробованное.
4: Который тут у вас забор на пустырь выходит, а?
6: Вон этот.
4: Обмерить надобно.
6: А для чего?
4: Для порядку.
6: А это можно.
4: Ну, давай.
6: Давай, давай.
4: Давай, давай шагом мерить. Давай. Ты от дому, а я от забору. Давай. И так сойдемся
6: давай,
4: вместе.
6: Давай, давай,
5: шагайте. Благо темно, смеяться над вами некому.
4: Раз,
1: левый,
4: два,
1: другой,
4: три,
1: третий. Погоди, сбился. Давай сначала.
4: Ну давай. Раз,
1: первый, другой.
7: Стой! Что за человек? Сидоренко! Бегуно! Бегуно!
8: Разбойники грабят!
7: Где тут?
9: Вижу, вижу, купи его, разбойника.
10: Если мне что хочешь, пой, а я тебя теперь же поймал.
9: Ты воровать у меня, ты воровать в моем-то городе.
10: Ты мне, что я за тебя муки, что я тебя с умлением принял.
1: Кого ты, хозяина? Да ты возьми глаза-то в зубы.
9: Вижу, крути его, разбойник. Ты воровать.
5: Всех они вас перекрушат, до меня доберутся.
10: Все не тут, один только.
9: Огня подайте. Вот она, наша служба-то, устала. Вижу, крути его, разбойника. Давай сюда, вора. Ой, постой. Тут еще что? Мягко что-то. Ой, никак мертвое тело.
5: Ой, караул, до меня добираются.
9: Опять это, баба, опять ты тут.
5: Ой, пуще всего, не трожьте вы меня, не режьте мое тело белое.
9: Очень не нужно, какая невидимка. Пошла домой,
5: подожди,
9: говорят
5: ой,
9: тебе.
5: Ой, караул.
9: Что ты сюда производству мешаешь? Марш домой, сейчас арестовать велим.
10: Сюда. Фу, и то, кажись, хозяин.
1: Что вы? Оглашен меня! Серафим Мордавич, господин городничий, суди ты его! Суди ты его сейчас! Ведь тебя теперь всякими разными кальтями судить надо! Потому как ты купца, который всеобщество превозвышен, а ты ему руки назад при народе! А ты кто со мной сделал? Теперь все мы чины, как есть никто.
4: Не бойся, все при тебе останутся.
10: Ну вот поди ты, ну кто ж его?
9: Ах ты, Господи. Ну давай сюда вора настоящего. Ты что за человек?
11: Да это Васька.
4: Зачем же ты, друг любезный, за воровство-то принялся?
1: Да это он, беспременно он, потому как отец теперь в расстройстве.
9: Ты будешь допрашивать? Может, я не свое дело взялся? Тогда надевай мой мундир, а я уж буду прошение писать, чтобы меня в отставку.
1: Да ну, полно, ты не сердись.
4: Так как же, друг любезный, а?
12: Да помилуйте, Серпион Мордавич, да не, что вы нас с тятенькой не знаете.
9: Постой, ты отвечай на вопрос.
4: Зачем ты за воровство взялся? Занятие тебе, что ли, так понравилось? Или уж очень выгодно?
12: А? Да помилуй, дядя. Да я, собственно, побывать зашел. А известное дело, прячься от Павлина Павлиновича. Да я с малолез только раз к воровству никакой охоты. Да кажется, малость какая, да ежели чужая, так мне не надо мне
4: ее. Что? Один ты этим делом промышляешь, а ли в компании?
12: Ну это вам как угодно, за мной никаких делов нет.
1: Да ну вас, да что за суд? Да разве он признается, а если и признается, денежки уж тю-тю. Да где-то бывало, что пропасть, и деньги нашлись. Стал тебе искать нечего и судить нечего.
9: Ну, ты таких слов не говори.
1: А что?
9: Ответишь.
1: Ну да, было бы за что отвечать. Найдет, тогда ответь.
9: Не дразни ты меня! Не обижай! Поймусь искать, как найду. Теперь ты меня за живое задел.
1: Да ладно, ладно. Найдешь, ты будешь права, я виноват. А вот теперь сдадим его мне, крутый, за общество. А покуда... Пускай посидит в арестантской за подозрение.
9: Ладно, пусть посидит покуда. Сведите его в арестантскую.
12: Ай, за что же помилуйте?
9: Марш без разговора. Постой, с ним еще кто-то был.
1: Да это должно быть Гаврилка. Ну уж с этим я сам сочтусь.
4: Ну, значит, кончено дело.
1: Кончено, кончено, кончено, кончено.
4: Ну? Если дело кончено, так что?
1: Что?
4: Мерси.
1: Какая такая мерси?
4: Ты не знаешь?
1: Не знаю.
4: Покорно благодарю, понял теперь. Что ж я за даром для тебя пропажу-то искал?
1: Господи, да ведь ты не нашел.
4: Еще б тебе найти.
9: Тогда б я с тобой не так разговаривал. Мальчик я, что ли, для вас по ночам разбойников ловить? Живота не жалею. Я человек раненый.
1: А ведь ты так между делом за водкой.
4: Водка сама по себе. Дружба, дружба, порядку не теряй. Ты без барыша ничего не продашь. Ну так вот и я завел, чтоб мне от каждого дела щетинка была.
9: Ишь, ты мне щетинку подай. Побалуй тебя одна водка, другие воли.

Водевиль. Утро и вечер или ветер переменился. В двух картинах. Текст Писарева, музыка Алябьева.

Действующие лица. Дядя Павел. Чей дядя, разберемся позже. И какой же водевиль мыслим без доброго дядюшки, который улаживает все недоразумения. Вельская. Вдова. Обедневшая помещица – это хозяйка дома. Софья. Ее дочь. Невеста на выданье. Конечно, без любовной интриги либо свадьбы невозможен никакой водевиль. Вспышкин. Гусарский ротмистр, молодой повеса, нрава неуравновешенного и вспыльчивого. Это герой водевиля. Он-то и затеял всю эту историю. Рубакин. Денщик Вспышкина, бравый гусар. Он уже успел покорить сердце ключницы Лукерьи и не прочь обзавестись семейным очагом. Лукерья. Ключница в доме Вельской. Женщина серьезная, у нее весь дом ходит по струнке, лихо управляется она со всей дворней и не прочь была бы прибрать к рукам и будущего мужа. Петр. Кучер. Добрый малый. Вот ему-то больше всех и достается от свирепой ключницы. Что утро вечера мудрёнее, сказал в пословице народ. Да водевильные персоны решают все наоборот. Но в водевиле, тем не менее, своя мораль есть, говорят. События дня в одном имении вам это нынче подтвердят.

0: раннее утро. В усадьбе Вельской идут приготовления к свадьбе.
1: Смотри же, болван, помни, что я тебе наказывала. Чтоб лошади были готовы, а не то ты меня знаешь.
2: Не только знаем нашу почтенную ключницу Лукерию Терентьевну, но и чувствуем часто.
1: Что чувствуешь, бездельник?
2: Ваши милости.
1: То-то.
3: Ну что ж ты стоишь, ротозей? Ну иди запрягай.
2: Эх, ангельский нрав.
1: Ты что ворчишь, негодяй? Стой!
4: А ну-ка подойди сюда. А ну-ну-ну-ну-ну, подойди, подойди поближе, подойди.
1: Дыхни. Батюшки, Светы, да ты уж никак пьян.
2: Ну вот уж и пьян, ну помилуйте, всего один стаканчик выпил. Ну может ли порядочный человек быть с этого пьян?
1: С позаранку целый стакан вина. Ты беспутный, ну за это ты получишь.
2: Еще стаканчик, пожалуй. Веселей повезу жениха с невестой венчаться. Вот и надо бы выпить другой стаканчик на радость, а? Поднесите доброе наше Лукерье Терентьевне.
1: Да, как же.
2: А вы ведь тоже нашли себе женишка. И за две свадьбы вдруг не грех бы.
1: Да как же. Поднеси тебе, пьяница, так ты, пожалуй, опрокинешь молодых господ.
2: А нет уж, извините. Всякое дело мастера боится. Я на своей тройке по жердочке проеду. Однако, Лукерья Терентьевна, отчего это молодые господа уже недели с две всякий день собираются венчаться и все откладывают?
4: А видишь ли ты, барни никак не хочет играть свадьбу без женихова дяди, который недавно приехал из-за границы, где прожил 20 лет, и который обещал приехать.
2: Да он, может, захворал, может, и совсем не приедет.
1: Но не твое дело рассуждать об этом.
2: А мы каждый день собираем гостей, чтобы праздновать свадьбу. И я уж совсем затаскал свой парадный кафтан.
1: А потому что всякий день пьяный, в нем везде валяешься.
2: Уж не валяюсь, нет, извините. И меня не скоро с ног свалит. А я и не на ваши деньги пью.
1: Да ты что это? Ты, кажется, рассуждать вздумал, да? Вот тебе!
2: Ой, ну, обновка к празднику, да?
1: Ступай, болван! Да чтоб лошади были готовы, а не то ты меня знаешь!
5: Да здесь перестрелка у дрожайшей моей Лукерии Терентьевны. Я еще издалека слышал приятный ваш голос, и он порадовал мое сердце, как батальный огонь.
1: Так что ж, стало быть, я говорю, как из пушки стрелять. Хоть ты и жених мой, а стоило бы за эти слова тебя стрельнуть.
5: Помилуйте, я кавалерист и не могу выдержать артиллерийских залпов. Королева моя, я пришел сюда, чтобы только спросить у вас, во сколько часов пустимся мы в свадебную атаку?
1: Когда мне будет угодно.
5: И, разумеется, без вашей воли мы не на шаг. Однако вы знаете, как я смирен и как влюблен в вас. Так скажите мне, с охотой ли вы берете меня к себе в мужья?
1: А это я тебе скажу после свадьбы.
5: Я подожду.
1: Ну, впрочем, почему же не сказать тебе, что ты мне довольно нравишься, и я с удовольствием выхожу опять замуж.
5: Я восхищен.
1: Потому что мне скучно командовать одними лакеями.
5: Ну, понимаю, у вас должен муж ходить по струнке.
1: Ну, разумеется, сударь, а как же иначе?

0: солдат.
1: Итак, уговор лучше денег. Ты должен меня всегда и во всем слушаться.
2: Субординация – первый долг солдата.
1: Тебе, может, выхлопочут отставку и сделают здесь управителем. Помни, однако, что хоть и будут тебя звать управителем, а распоряжаться всем буду я.
2: И, брат, понимаю.
1: Ничего ты не понимаешь, ты должен молчать.
2: Молчу.
1: Ты не должен никуда отлучаться без моего спроса.
2: Я к этому привык.
1: Не сметь ни за кем волочиться.
2: Постоянство и поведовение.
1: Господа идут.
3: Ну, после свадьбы я сколько угодно буду ждать, а теперь увольте не могу.
4: Я ничего не хочу слушать.
5: Мне пора ли идти приготовиться к свадьбе?
1: Мне прежде, покуда я прикажу.
5: Слушаюсь.
4: Еще Бог знает, решится ли барыня сегодня отпраздновать свадьбу своей дочери с твоим барином, если дядя его не приедет.
5: Если мой ротмистр не обвенчается сегодня же с вашей барышней, он взорвет весь ваш дом.
1: Твоему бешеному ротмистру надо бы такую жену, как я. А то ведь барышня моя настоящий ягненок, боится слово выговорить. Я бы на ее месте...
2: Каждый хорош на своем месте.
1: Ты, кажется, рассуждаешь?
2: Виноват, забылся. Итак, будь моим генералом, командуй, во сколько часов явиться мне к свадьбе.
1: Ровно в 11. Прощай, мой солдат.
2: Прощай, мой фельдмаршал. Старая барыня с моим ротмистром сражаются.
4: Сюда идут, прощай.
3: Нет, нет, нет, нет, нет. Аполлинария Кондратьевна, воля ваша, я дядюшки ждать не намерен. В 11 часов мы едем к венцу, в 12 обед, в 2 часа утренний бал, а в 8 все гости по домам.
1: Ах, боже мой, огонь! Порох, ветер! Нет, сударь, я не могу на это согласиться. Ваш дядюшка писал, что будет непременно на свадьбу. Все ваше будущее состояние зависит от него, а вы не хотите подождать его приезда.
3: Да что мне за дело до какого-то дядюшки, который весь век свой прожил за границей, которого я в глаза-то не видал? Ждать дядюшку. Ну, правда, он богат, и наследство от него весьма поправило бы мои дела. Но я ждал его довольно. Он написал мне из Вены, что выехал. Прошло 2 месяца, а его все нет. Свадьбы моей я долей не откладываю. Рубакин!
2: Чего звоните?
1: Боже мой!
3: Виноват. Нет ли писем с почты?
2: Одно, ваше благородие. Вот оно.
3: Это от кого? Ба! От Павла.
1: От какого Павла?
3: О, большой чудак и мой лучший друг. Мы с ним познакомились в Петербурге перед отъездом моим сюда. Я немножко расстроился в делах своих, и взаимодавцы меня поприжали. И вдруг является ко мне такой милый чудак, говорит о том, что знаком когда-то был с моим батюшкой, помнит меня малюткой, и узнавший теперь, что я в критических обстоятельствах, пришел предложить мне свою помощь. Ну, я, разумеется, обрадовался, занял у него вперед до счастливых времен, заплатил долги и полетел сюда.
1: Странно. Но как фамилия этого человека?
3: Фамилия?
1: Да.
3: А в самом деле, как же его фамилия? Виноват, не знаю. Нет, я как-то раз спросил его, позвольте узнать, с кем имею честь и прочее. А он мне сказал, чтобы я с ним не церемонился и звал бы его просто Павел. Чудак. И признаюсь, вроде через неделю мы с ним крепко подружились. Человек он прекрасный. По его-то совету я и отправился сюда к вам и нашел здесь свое счастье.
1: Молодость. Ну?
3: Что-с?
1: Однако вы еще не прочли письмо его.
3: А, в самом деле, виноват. Вы позволите?
1: Ну, пожалуйста, читайте.
3: Любезный Вспышкин, я узнал, что ты нашел в Соне Вельской, ну, извините, это дружеский слог, нашел настоящий клад и скоро на ней женишься. Поздравляю, друг мой, хорошая жена остепенит тебя и воздержит от шалостей. Ну, это он шутит. Я непременно буду к тебе на свадьбу. Приготовь мне комнату, вслед за письмом явлюсь я сам. Твой Павел.
1: Довольно оригинальное письмо. Но если вы не знаете фамилии этого чудака, то вы должны, по крайней мере, знать, кто он. Купец или чиновник, или бог знает кто.
3: Я думаю, что последний.
1: А?
3: А, впрочем, он ходит в морском сюртуке, и по летам, верно, капитан какого-нибудь ранга.
1: Или никакого.
3: Но не мог же я требовать от него формулярного списка. Он мне помог в нужде, и по всему видно, что человек очень порядочный, хоть и странный. А где это, однако, Софья Николаевна?
1: Верно, еще не закончила туалет.
3: Да я же слышу, как она распевает.
1: Ладно, это не мешает ей одеваться.
3: Да поторопите ее, пожалуйста, как можно.
1: Боже мой, потише, потише. Вы так кричите, как на эскадрон свой.
3: Виноват. Ну как не выйти из терпения?
1: А вы должны приучаться быть терпеливым. Даже Сонюшка заметила, что вы страх как вспыльчивы, властолюбивы. Иногда вам, господа мужья, надо бы надавать почувствовать, что мы не боимся крику и презираем приказание. Да? Лукерья! Лукерья!
3: Такой вздор. Будто я уж так действительно вспыльчив. Просто я влюблен, а свадьбу откладывают со дня на день. Нет, баста, сегодня обвенчаться непременно. Однако что же это она не идет? Нет, это ни на что не похоже. Эти туалеты, эти одевания, эти...
0: Черт возьми.
3: Ах, вот она.
6: Ах, Вспышкин.
3: Ах, Софья.
6: Маменька сказала мне, что вы давно меня дожидаетесь и сердитесь опять.
3: Ах, нет, нет. Я только с нетерпением ожидал минуты, в которую я увижу вас. Уже 10 часов. В 11 нам надо бы ехать в церковь.
6: А маменька уж согласна, чтобы не дожидаться вашего дядюшки.
3: Я знаю только то, что я не согласен доли дожидаться.
6: Но маменька...
3: Маменька, маменька, вечно маменька.
6: Ой, нельзя так, мой друг.
3: Ах, виноват. Вот видите, говорят, что я вспыльчив. Но вы взглянули... И я у ваших ног.

0: Послушайте, ведь у меня есть просьба до вас.
1: Пожалуйста.
0: Вы, верно, не откажете невесте своей в день свадьбы? Ой,
1: ну, можно ли в чем-нибудь отказать такому милому ангелу?
0: Да я боюсь, вы рассердитесь.
1: Вы меня обижаете.
0: Я бы желала...
1: Ну?
0: Я бы желала провести первые полгода после свадьбы в Петербурге.
1: В Петербурге? Это почему?
0: Так, ведь я там еще никогда не бывала.
1: Тем хуже, сударыня. Так, тем опаснее должен быть для вас воздух столицы. Нет, нет, нет, нет, это невозможно. Вы не поедете в Петербург.
0: Как вам угодно.
1: В Петербург, да? Чтобы около вас беспрестанно увивалась целая толпа повес и сахарных селадонов. Вы этого хотите?
0: Успокойтесь, ради бога.
1: Да нет, это хоть кого выведет из пустыни.
2: Барышня, посмотрите, хорошо ли я принарядилась.
3: Ай, батюшки и Светы, да кто же эту вазу-то развил? И у вас никак слезки на глазах.
0: Нет, нет, нет, моя милая, это у меня голова болит. Подбери осколки.
3: Нет, барышня, меня не обманете. Я уж вижу, что бешеный жених ваш опять вас огорчил. Но вы сами виноваты.
0: Чем?
4: Тем, сударыня, что слишком вы покорны, слишком ласковы.

0: Да, милые барышни, своей покорностью вы себя погубите.
1: Вы посмотрите-ка, как я поведу своего Рубакина.
0: Он и теперь-то у меня как по струнке ходит. Батюшки, да кто же это идет-то?
2: Мое почтение.
3: Здравствуйте, сударь. Что вам угодно?
2: Я приехал пировать на свадьбу друга моего, Вспышкина. И, кажется, имею удовольствие видеть его невесту.
3: Точно так-с.
2: Пожалуйте ручку.
3: Как прикажете доложить о вас?
2: Скажите, что утреннее письмо приехало в оригинале.
3: А как ваша фамилия?
2: Меня зовут Павел и только.
4: Это ужасно, это бесспорно, это ни на что не похоже.
3: Ах, боже мой, он опять сердит. Уйдем поскорее, Лукерья. Оставляю вас с вашим другом, сударь.
2: Ах, вот как. Он и здесь не исправляется. Хорош, хорош. Ну, мы найдем способ посмягчить его характер. Ну, для начала отойдем в сторонку.
5: Есть ли на свете что-нибудь несноснее капризной женщины и медленного дяди? Ее мамаша хочет непременно отложить свадьбу до приезда дядюшки. Я просил, я умолял, стоял на коленях. Она уж была согласилась, но за одно слово, которое я, ну, немножко горячо сказал, рассердилась и объявила, что отсрочка, может быть, прохладит меня.
2: Вспышкин, здравствуй.
5: Павел, это ты. Как я рад, что ты приехал.
2: Ну что, доволен ли ты своей невестой?
5: Ах, Павел, это сущий ангел. Мила, кратка, прелестна. Но сейчас я взбешен до безумия. Жду этого несносного дядю, который обещал быть на свадьбу, не могу дождаться. А эта моралистка, госпожа Вельская, все еще твердит о приличии, об обязанности, почтении и хочет отложить свадьбу. Господи, да я же с ума сойду.
2: Ну, тут, братец, надо не с ума сходить, а стараться поправить дело.
5: Хорошо сказано поправить. Да чем? Эту старуху никак не переупрямишь. Ей вот подай дяде на лицо, да вот вынь да положь. Ну а где я его возьму, где? Ведь и нарядить же мне кого-нибудь, как в комедиях.
3: Постой, постой, постой, постой.
5: Это было бы превосходно.
2: Ты о чем?
5: Слушай, Павел, я тебе много обязан, но согласись оказать мне последнюю услугу.
2: Какую?
5: Будь моим дядею.
2: Что? Что за вздор? Каким дядей?
5: Эх, братец, мой дядя генерал. Тебе не стыдно будет сыграть его роль? Ну, пожалуйста, ну согласись. Ты улыбаешься. Обойми меня, я вижу, ты согласен.
2: Повес. Но как же, однако, я буду представлять эту роль? Может, его кто-нибудь здесь знает, видел?
5: Да нет, нет, клянусь тебе, никто. И я его никогда не видал, и здесь никто не видал. Я тебя представлю госпоже Вельской. Мы поедем сейчас, обвенчаемся, попируем, а там, пожалуй, расскажем все. Ну, согласен, да? Ну, скажи, что согласен.
2: Ну, так и быть. Ступай, скажи будущей твоей теще о моем приезде. А я пойду к тебе в комнату, переоденусь и явлюсь в гостиную.
5: Хорошо, хорошо, я бегу.
6: Барин! Барин! Куда это жених так скоро побежал? Жаль. А я было хотел жениха спросить. Свадьба-то будет сегодня или нет?
7: Ты что тут делаешь, болван? Готовы ли кареты?
6: А что, раз поеду к венцу?
7: Да садись, поди на козлы. Женихов дядюшка приехал, мы сейчас поедем под венец.
6: О, и вы с нами.
0: Это не твое дело, молчи, ступай.
6: Ай, бедный Рубакин, у тебя и в отставке будет призлой капитан. А вот и он.
8: Прелестная командирша, бьют тревогу. хотят идти в поход, честь имею явиться.

0: Вышь отсюда, гости идут.
1: Как я рада вашему приезду. А ведь мы было уже побронились с вашим племянником. И я хотела отложить свадьбу.
2: Виноват, сударыня, замешкался. В мои лета не любит торопиться. А притом я хотел приехать нечаянно. У меня большая страсть к сюрпризам. А после свадьбы, когда я буду иметь честь короче с вами познакомиться, я надеюсь доставить вам еще нечаянно.
3: А теперь, кажется, незачем мешкать. Поедемте.
2: Господа, едемте к венцу. Пора, пора.

0: Сударыня, мне необходимо поговорить с вами и с вашей дочерью.
1: Я к вашим услугам, сударь.
2: Теперь, любезные гости, пожалуйте в залу потанцевать. Молодой, иди туда гостей.
3: Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин, Пышкин,

0: Ну, сударь, о чем вы намерены были говорить с нами?
1: Сударыня, я заметил, что вы уже разгадали неуравновешенный, вспыльчивый нрав моего племянника.
0: Да, да, да, да.
2: Ох, маменька.
0: Не скрою, меня беспокоит это. Признаюсь, я бы не хотела, чтобы моей дочерью помыкали.
1: Вот и прекрасно. Все будет зависеть от вашей дочери.
2: От меня? Ну, каким образом?
1: А вот каким. Вы должны ему доказать, что у вас тоже есть характер.
0: Да.
1: Что вы не позволите ему распоряжаться вами, как куклой.
2: А что же я должна делать?
1: А вы ему на деле докажите мнимое ваше упрямство. И вот я слышал, вы хотели ехать в Петербург.
2: Да. Да, но мой муж мне не позволяет этого.
1: Ну, так вот, скажите ему, что вы сегодня же уедете в Петербург. Ну, правда.
2: Ну, как же это?
1: Ну, я вам добра желаю.
2: Я не знаю, правда.
0: Ну, решайся же, Соня.
1: Ох. Я беру все на себя. Идемте, сударыня, к гостям.
0: Да.
1: Я уверяю вас, все кончится.
2: Ну, я очень...

Я думала, что буду так счастлива замужем. А не успела приехать из-под венца, как уж пугают меня будущими раздорами и несогласиями. Едва я сама успела выйти из учениц, как уж хотят, чтобы я исправляла пороки моего мужа. Ах, боже мой, как мне за это приняться?

0: Молодая одна. Надо ее поздравить. Верно, даст на водку.
1: Кто там?
0: Это я, кучер.
1: Ну, что ты, Петр?
0: Пришел поздравить, сударь, со вступлением в законный брак.
1: Благодарствуй, друг мой.
0: Друг мой, как она ласкова. Только не то. Я явился также от лица всей нашей дворни, чтобы пожелать вам и вашему супругу всех благ и счастья.
1: Поблагодари их от меня и скажи, что я буду всегда по-прежнему любить их.
0: По-прежнему любить их, это хорошо, только все не то. Крестьяне и крестьянки просили меня тоже.
1: А, я и забыла.
0: Вот это то самое.
1: Возьми.
0: Помилуйте, сударыня, я не затем пришел.
1: Все равно возьми.
0: Ну, наше дело слушаться. А эти деньги должен я от вас раздать всей дворне?
1: Нет, нет, это одному тебе, а другим выдаст Лукерья.
0: Вот и славно, вот и славно. Ну, благодарим, сударыня, добрая наша барыня. Позвольте ему уйти.
1: Ступай.
0: Ну, вот и славно.
2: Барышня! Барышня, голубушка, вот вы где. Молодой барин поминутно спрашивает вас и сердится, что вы не идете.
1: Пусть сердится. Я его здесь подожду.
2: А барышня?
1: Ну?
3: Так где же она? Я не могу ее найти.
1: Тише. Вот и он.
4: Да успокойся ты. Вот твоя жена.
5: Как? Вы еще здесь, сударыня? Что это значит? Почему вы не идете к гостям? Все вас спрашивают, все удивляются. Да я сам не знаю, что подумать.

0: мной поедете?
1: С удовольствием. Я пойду и в минуту все приготовлю.
2: Нет, я не могу прийти в себя от удивления.
3: Подумайте, сударыня, что вы хотите сделать?
0: Подумали ли вы, сударь, о том слове, которое недавно мне сказали?

0: Вас ли я слышу, сударь? Мог ли я когда-нибудь подумать?
1: Вы меня не знали и ошибались. Я до тех пор смирна, покуда меня не выведут из терпения. Чтобы доказать вам, как мало я слушаюсь приказаний, то сейчас же поеду в Петербург с вашим дядюшкой.
0: С каким дядюшкой? Да ведь... Нет, сударыня, это вздор, этому не бывать.
1: Вы увидите это. И чем больше будете сердиться, тем намерение мое тверже.
0: Ну так вот, вы не поедете в Петербург.
1: Поеду.
0: Нет, вы не поедете.
1: Я поеду.
0: Нет, не поедете, я вам приказываю остаться.
1: А я повторяю вам, что смеюсь над сердитыми и не слушаюсь приказаний. Прощайте. Когда ваше сердце пройдет, милости просим ко мне в гости. Петербург!
0: Софья! Софья! Ушла. Нет, это ужасно, это непонятно. Ее ли я слышу? Софья ли говорила со мной? Нет, нет, это не она. Это заговор. Это адский комплот. Но я его разрушу. Я узнаю, кто смел. Я... Постой. Постой. Павел. Это Павел. Он все с ней шептался после стола. Она его берет в провожатый. Ах, бездельник. Он мне дорого за это заплатит. Павел. Павел!
1: Кого вы кличете, сударь? Кого вам надо?
0: Убирайся к черту, не тебя!
1: К черту? Я? Молодая унтер-офицерша? Да как он смел? Ну, постой. Постой, вот я уже... Ох, как бы мне теперь кто-нибудь попался, над кем бы выместить мою обиду, если бы хоть муж мой... Вот идет пьяница, кучер. Чего тебе здесь надобно? Зачем ты тут шатаешься?
2: А я не шатаюсь, немножко пошатываюсь. Выпил за здоровье молодых господ. А надобно мне здесь вас, Терерия Лукерья Терентьевна.
1: Кого?
2: А, молодая барыня сказала мне, что вы пожалуйте всей дворней на водку.
1: На водку?
2: Ага.
1: Ах ты, пьяница ты! Да ты и так еле на ногах стоишь. Да как ты смеешь?
3: Смирно! Батальный огонь кончается, мир заключен.
1: Ты откуда подкрался и как смеешь удерживать мою руку, когда я хочу?
3: Смирно! Слушай команды, отныне впредь запрещаю я подобные телодвижения.
1: Ты мне запрещаешь? А да ты помнишь, с кем ты говоришь?
3: С тобою, моя кралечка, которую я произвел в унтер-офицерши и которую я объявляю теперь, что Рубакин шутить не любит. Во-вторых, чтоб рука твоя никогда выше локтя не поднималась.
1: Как бездельник?
3: Смирно! А не ты...
1: Да за кого ты меня принимаешь?
3: За добрую и смирную жену мою, которая взгляду моего будет слушаться и не заставит меня разговаривать с ней по-гусарски.
1: По-гусарски.
2: Вот это то, самое то.
1: Бессовестный. Да разве ты забыл наш уговор?
4: Давно ли ты обещал, негодный, что мне всегда послушным быть?
5: Женитьбе как...

Нет женщины несправедливы, взыскательны, самолюбивы. И все ж мужчин любят их, но муж не то уж, что жених. Он говорит, а не вздыхает, и кто, скажите,

0: наш уговор?
1: Маленькая военная хитрость.
2: Ой, ой, не попалась же наша управительница.
3: Смирно!
0: Ой, батюшки.
3: Полуповорот направо.
0: Ой, батюшки.
3: Правое плечо вперед. Ой. Рысью. Марш!
0: Поворот направо. Рысью.
3: Ай-два, ай-два.
2: Эй, да хватай! Вот настоящий мужик! Правое плечо рысью! О, молодой барин идет сюда. Кажется, сердит. Уйду.
4: Этого негодяя Павла нигде нет. Он, верно, струсил меня, спрятался, но я отыщу его.
1: Не трудись, я здесь.
4: Где ты был?
1: Ну, раз ты так грубо спрашиваешь, я бы не должен был тебе отвечать. Но изволь, скажу. Я готовил все к отъезду жены твоей со мной.
4: И ты думаешь, что я позволю вам ехать?
1: Но жена твоя и не просит твоего позволения. И что тут дурного? Она едет с дядей, остановится и будет жить в его доме.
4: Перестань, сударь, играть эту комедию! Роль твоя кончена!
1: Напротив, она только начинается.
4: Слушай, несчастный самозванец, жалкий Гришка Отрепьев, я все открою, и странный каприз жены моей все-таки не исполнится.
1: Берегись, не слишком на это надейся.
4: Господа! Господа, все сюда! Прошу скорее всех сюда! Господа, господа, внимание! Софья, Софья, повторите сейчас при всех, неужели вы в самом деле хотите ехать в Петербург? Хотите меня оставить?
0: Поедемте вместе.
4: Нет, нет, нет, на это я не согласен.
0: Тогда я поеду с вашим дядюшкой в Петербург.
4: Поезжайте, сударыня. Но узнайте, однако, что этот человек, советы которого, кажется, произвели в вас такую жестокую перемену, обманщик и самозванец. Он не дядя мой.
5: Как не дядя? Что есть как не дядя?
6: Лукерья, смирно, это не наше дело.
0: Ай, батюшки.
5: Не дядя? Маме. Боже мой, что ж нам делать? Сонюшка!
4: Вот так, господа, не дядя, а человек вовсе неизвестный, которого я почитал своим другом, но в котором жестоко ошибся, чтобы принудить вас сыграть сегодня свадьбу, я уговорил его называться моим дядей и теперь стыжусь своей хитрости.
1: Однако вы не стыдитесь непростительного упрямства, властолюбия и дурного характера, который сделает несчастье вашей жены и собственное ваше.
4: Господин моралист, прошу замолчать. Вы, кажется, берете на себя тон,
1: который мне, сударь, приличен. Знай, я действительно твой дядя. Молодой человек, благодари судьбу свою, что она тебя еще не так наказывает, как бы ты этого заслужил. Я точно твой дядя.
4: Как? Возможно ли?
1: Да, я твой дядя. Мог ли ты думать, что посторонний человек будет так любить тебя и печись о твоем счастье? Под чужим именем вкрался я в твою дружбу, уговорил тебя ехать сюда, чтобы женить бы исправить твой характер. Ага, приехал сам, нечаянно получил от тебя собственную мою роль, но тотчас увидел, однако, что излишняя кротость Софьи сделает ее несчастную. Если тебе не дать почувствовать необходимость переменить свой нрав. Я уговорил их попугать тебя мнимой переменой характера, Софья. Но чувствуешь ли ты теперь все свои проступки?
7: Ради бога, пощадите меня, милая Софья. Простишь ли ты мне мое глупое бешенство?
5: Прости мое притворство. Оно мне очень тяжело было. Но я уверена, что ты исправишься.
1: Пойди сюда, обними меня, племянник. Примите мое благословение и будьте счастливы, дети мои.
8: Ура! Ура!
1: И помните, что для семейного благополучия столь же вредна неумеренная строгость и вспыльчивость мужа, сколь и излишняя уступчивость и кротость жены.
9: Вот это точно правда.
6: Лукерья, смирно.
5: Ай, батюшки.

0: 27 ноября 1836 года в Петербурге состоялась премьера оперы Глинки «Иван Сусанин». День этот ознаменовался в истории отечественной культуры рождением русской музыкальной классики. Через год Глинка приступил к работе над оперой «Руслан и Людмила». Композитор мечтал, что либретто будет писать Пушкин, но безвременная гибель поэта разрушила надежды. Сочинение новой оперы заняло почти 6 лет. Глинку отвлекает служба в придворной капелле. Однако, несмотря на это, композитор не только продолжает упорно работать над Русланом, но пишет и другие произведения. Вальс-фантазию, цикл романсов «Прощание с Петербургом», музыку к драме кукольника «Князь Холмский». Из письма либреттисту Руслана Валерьяну Федоровичу Ширкову 18 декабря 1840 года.
1: «Не гневайся на меня, бесценный друг мой, за мое долгое молчание. Вскоре по возвращении из деревни я употребил 6 недель на увертюру и антракты к трагедии «Холмский». Мне удалось написать их по желанию, и я имею право считать их в числе хороших моих произведений.

0: Александр Николаевич Серов.
1: Песня Ильиничны из драмы кукольника «Князь Холмский» – образец русского юмора в музыке с оттенком простоты и добродушия. Простота и лукавство. Русский юмор как нельзя лучше мирит эти крайности –

0: академик Борис Владимирович Асафьев.
1: Не повезло этой изумительной музыке. Прицепленная к пьесе все-таки ходульной и весьма посредственной, музыка Глинки при жизни автора исполнялась скверно, внимания к себе не привлекла, а потом долгие годы пролежала в забвении. Между тем, драматизм ее симфонических антрактов, юмор песни Ильиничны, высокое содержание лирики, своеобразная концепция увертюры из цепи образных и жанровых сопоставлений все вместе образуют художественные явления большой силы выражения и убедительности.

0: Глинка либретисту Ширкову.
1: Дорогой Валерьян Федорович, несмотря на твое дружеское содействие, однако ж Руслан мой весьма медленно продвигается. Вскоре по получении твоего письма я занемог, а по выздоровлении, чтобы отвечать, надлежало посоветоваться с кукольником Карлом Брюловым и Роллером. Собрать сих господ для совещания было весьма нелегко. Наконец, это удалось, и прилагаемые при сём замечания на присланный тобой четвертый акт – суть, результат как сценических, так и музыкальных соображений. Я уверен, что ты не прогневаешься на присланные замечания. Они немало не опровергают достоинства присланного тобой акта. Напротив того, кукольник, которому с твоего разрешения я показал твой труд, чрезвычайно одобряет его, в особенности сцену Руслана после сражения с Черномором.

Спешу изъявить тебе глубочайшую признательность за присылку 4-го акта, добрый друг мой. Твой труд тем драгоценнее, что и твои душевные страдания не были препятствием исполнить мое желание. Слова сцены Людмилы переделаны совершенно так, как того требовала моя музыка, и явились очень-очень кстати. Сейчас же принялся за работу, и сцена Людмилы уже в половине. Многое было заготовлено, как то хор цветов, а даже у Людмилы «Ах ты, доля, долюшка».

0: В самом начале весны 1841 года я переехал к Степановым, которые жаловались на предпочтение, оказанное мною кукольникам. Петр Степанов уступил мне комнату, расписанную карикатурами и чертовщиной. Когда бывало ночью карета своими фонарями освещала постепенно мгновенным светом мою комнату, странные фигуры мелькали одна за другой, и казалось, что стоявшая на печке мертвая голова насмешливо улыбалась. Мне, по крайней мере, часто казалось, что она смеялась над моими страданиями, тогда я спал дурно и часто предавался печальным размышлениям о судьбе своей. Несмотря на это болезненное расположение духа, я продолжал писать оперу.
1: Живя у Степанова, Глинка заканчивает третью картину второго действия – сцену с головой и арию Руслана. Композитор по-моцартовски централизует характеристику героя в классически развитой монументальной арии. Однако ария Руслана не только выполнена крупным планом портрет героя. Это еще и узловой момент в развитии мелодического языка оперы. Борис Владимирович Асафьев.
2: Интонационным основанием или зерном оперы служит лаконичная попевка баяна «Дела давно минувших дней, предания старины глубокой». При ближайшем вслушивании оказывается, что эта попевка – вариант темы из увертюры, и, с другой стороны, она находит свой романтический отзвук в развертывании монолога раздумья Руслана о поле-поле. Наиболее полный и совершенный вид интонации попевки «Дела давно минувших дней» звучит в начальной фразе аллегро арии Руслана «Дай, Перун, булатный меч мне по руке». Проведение ее через всю арию Руслана глубоко органично и закономерно. Это центральная ария главного героя эпоса. Отсюда мелодическая связь героической арии с величавой интродукцией, с ее эпичностью. Но здесь и эмоциональная вершина – раздумья Руслана о свершении подвига, его раздумья о жизни и смерти.

Еще в конце лета 1841 года я почувствовал необыкновенное расположение к сочинению музыки. Сверх того, я начал учиться рисованию, именно пейзажей у ученика Академии Солнцева, и начал рисовать порядочно. Так что скопировал несколько ландшафтов карандашом для моих знакомых, а на одном из моих рисунков Карл Брюлов подписал: «Скопировано очень недурно». Я редко выезжал, а сидя дома так усердно работал, что в короткое время большая часть оперы была готова. По причине отъезда Ширкова на Украину кукольник взялся помогать мне в трудном деле свести целое из разнородных отдельных частей моей оперы. Кукольник написал стихи для финала оперы и сцену Ратмира третьего действия «И жар, и зной». Я сам написал сцену Фарлафа с Наиной и Рондо Фарлафа.

я весь дрожу. И если бы не ров, куда я спрятался поспешно, не уцелеть бы мне. Что делать мне? Опасный путь мне надоел. И стоит ли того, княжный, умильный взор, чтоб за него проститься с жизнью? Но кто там? Страшная старушка, зачем идет сюда?

Но кто же ты? От страха сердце замирает. Старушке злобная улыбка. Неверно горе, горе предвещает. Откройся мне. Скажи, кто ты? Скажи, кто ты? Скажи, кто ты?

Вот новые тревоги мне. Старушки взор меня смущает. Не менее опасного пути. Опасного, опасного пути. Пожалься надо мной. И если ты можешь в горе мне помочь, откройся, наконец. Скажи, кто ты? Скажи, кто ты?

0: Оставлю на время театр и оперу, чтобы упомянуть о приезде Листа в Петербург. Появление его у нас в феврале 1842 года переполошило всех дилетантов и даже модных барынь. Меня, отказавшегося от света со времени разрыва с женой, то есть 1839 года, снова вытащили в люди. И забытому почти всеми русскому композитору пришлось снова являться в салонах нашей столицы по рекомендации знаменитого иностранного артиста. Несмотря на всеобщее и отчасти собственное мое увлечение, я могу теперь еще дать полный отчет о впечатлении, произведенном на меня игрою Листа. Мазурки Шопена, его ноктюрны и этюды, вообще всю блестящую и модную музыку он играл очень мило, но с привычурными оттенками. Менее удовлетворительно, однако же, по моему мнению, играл он Баха, которого клавесин хорошего строя знал почти наизусть, и симфонию Бетховена, переписанную им самим для фортепиано.
1: Милий Алексеевич Балакирев, знавший Глинку в последние годы жизни, рассказывал.
2: Я отлично помню его отзывы о Листе, разговор о котором возбужден был по поводу моей транскрипции трио «Не томи, родимый», которая Глинке нравилась. При этом он вспомнил транскрипцию марша Черномора Листа, о которой отозвался как о совершенстве удивительном.

0: Глинка рассказал мне, что, желая испытать Листа в чтении партитур, он положил ему на пюпитр партитуру своей интродукции Руслана, написанную на бумаге в 24 строки, на которых едва уместились партии оркестра, хора, соло и военного оркестра. Лист, совсем не зная этой музыки, сыграл ее, как будто он хорошо знаком с ней. Делал правильное выражение, где следовало, проявляя то необычайное художественное чутье, которое свойственно только натурам гениальным. Глинка был этим поражен.
1: Когда мы встречались в обществе, что случалось нередко, Лист всегда просил меня спеть ему один или два моих романса. Более всех других нравился ему «В крови горит огонь желания».

0: В апреле 1842 года я явился к директору Гедеонову с партитурой, и он принял мою оперу, приказав сейчас же приступить к постановке ее на сцене. Скоро после того отдали мою партитуру в театральную нотную контору, и когда партии главных действующих лиц и хоров были изготовлены, я принялся за разучку моей музыки.
1: Осенью того же года репетиции идут полным ходом. На одной из них удалось побывать Александру Николаевичу Серову.
2: Темная зала, лампы только на сцене и в оркестре. Кое-где в растворенную дверь из коридора пробивается голубой луч дневного света. Слушателей никого, кроме приближенных к театру и самих деятелей в пьесе. По сцене они расхаживают в пальто, в шинелях, в салопах, со шляпами на голове. Занавес постоянно поднят. На сцене толпится народу человек 50. Тут и режиссер, и группа хористов, и декоратор, и машинист. Все вместе и каждый в отдельности хлопочет по своему делу, нисколько не стесняясь, что в это время идет сама пьеса. Не зная пьесы, сначала не различишь, кто действующий, кто не действующий. Но в этом есть какая-то приятная таинственность. Драматическое создание является перед вами в тусклых очертаниях, будто рождается из хаоса. Вы воображением отстраняете все, что в настоящую минуту мешает впечатлению. Фантазия ваша прибавляет декорации, которые еще не поставлены, костюмы, которые еще не надеты. Вы сочетаете все это со звуками, которые уже слышите, и вживаетесь в идею произведения, достраиваете мысленно его целость. На пробе, где мне случилось быть, репетировали первые три акта Руслана. Начали прямо с интродукции. Впечатление от этих хоров, песни баяна, реплик Людмилы и Руслана, Фарлафа и Ратмира было для меня поразительно. Хор мамушек, хор Лелю открывает горизонты для русской музыки еще более широкие, нежели вся предшествующая музыка.

удар грома, и начинается таинственное адажио каноном «Какое чудное мгновенье!».

0: Скорее, отроки, бегите! Все воды дерева, смотрите! И княжий двор, и град кругом!
1: И наш град, у нас товарищ!
0: Эти други, я помню прежние заслуги. О, жалитесь, жалитесь, жалитесь меня, стариком. Скажите, да, кто из вас согласен скакать за дочерью моей? Чего не будет не напрасен, кому я дам ее в супруги?
1: Послышим!
0: Позавтра ранено в моих!

0: Костюмы для главных действующих лиц сделаны были по указанию Карла Брюлова. Брюлов сообщил также свои соображения о декорациях Роллеру, который еще до того написал масляными красками эскизы декораций для Руслана и Людмилы. Вскоре после обеда, который отдал театральному балетмейстеру Титюсу, он начал заниматься составлением танцев, и я ходил охотно в школу, чтобы соображаться с его требованиями и переделывать, что оказывается нужным переменить.
1: Борис Владимирович Асафьев.
2: Танцы чародей с Наиной в третьем акте прелестные, эффектно блестящие, завершенные в своей хореографической логике. Их интонации юношески безмятежны и в этом отношении соответствуют наивной лирике лицейских стихов Пушкина и страницам его поэмы «Руслан и Людмила».

Для первого представления Руслана и Людмилы назначено было 27 ноября 1842 года. Несмотря на мучительное чувство, овладевавшее мною всякий раз во время первого представления моих драматических произведений, я еще не терял надежды на успех. Первый акт прошел довольно благополучно. Второй акт прошел также недурно. В третьем акте, в сцене «И жар, и зной», воспитанница, заменившая заболевшую Петрову Воробьеву, оказалась весьма слабою, и публика заметно охладела. Четвертый акт не произвел эффекта, которого ожидали. В конце же пятого действия императорская фамилия уехала из театра. Когда опустили занавес, начали меня вызывать, но аплодировали очень недружно. На третьем представлении явилась старшая Петрова. Она исполнила сцену третьего действия с таким увлечением, что привела в восторг публику.

В течение зимы опера выдержала 32 представления. Всех впоследствии опера выдержала 53 представления в Санкт-Петербурге.

0: Булгарин со всевозможной злобой критиковал музыку и слова. Синьковский постоянно защищал меня, и, как известно, очень умно и ловко. Князь Адоевский написал также о моей опере премилую статью.
1: Свою статью Адоевской начинает с отповеди Булгарину.
2: Вот на днях я читал где-то, не помню, объявление одного господина, что публика при представлении Руслана и Людмилы была холодна, и что ни сей господин, ни публика не поняли этой оперы. Я не пропустил ни одного представления и слышал, и видел, что публика 4 раза сряду вызывала автора музыки. Да и могла ли она иначе принять новую оперу, которая вместе с Иваном Сусаниным впервые ставит русскую музыку на одну ступень с лучшими произведениями новейшей музыки? Напротив, по моим наблюдениям, публика с каждым представлением открывает новые, незамеченные сначала красоты в новой опере и более постигает всю прелесть, всю свежесть мелодий, которыми она так богата. Именно такое постепенное, но прочное действие производит музыка самобытная, оригинальная, вылившаяся из души гениального человека. Все это не новость, и дело очень естественное. Так было со всеми истинно гениальными произведениями, от Моцартова «Дон Жуана» до «Руслана и Людмилы» включительно. О, верьте мне, на русской музыкальной почве вырос роскошный цветок. Он ваша радость, ваша слава. Пусть черви силятся вползти на его стебель и запятнать его, черви спадут на землю, а цветок останется. Берегите его. Он цветок нежный и цветет лишь один раз в столетие.

0: Борис Владимирович Асафьев.
1: «Руслан и Людмила», опера Михаила Ивановича Глинки, пережила столетнюю годовщину своего сценического существования. Музыка не потеряла своей свежести. Мастерство композитора поражает ясностью и зрелостью мысли. В сущности, ясность Руслана – высшая художественная простота. Когда изучаешь партитуру, кажется, что все, все элементы музыки живут естественной жизнью, что иной их расстановки, иного голосоведения, иной ритмики, динамики, иного расцвечивания, иной светотени во взаимоотношении звучаний и быть не может. Слушаешь Руслана, и опять вновь и вновь хочется разгадать обаяние неотразимой свежести и мудрости, ощущение, что все дается композитору как-то само собой, непринужденно. И тут же несомненная интеллектуально-эстетическая целеустремленность каждого намерения. Уж очень все крепко слажено и сплетено, чтобы быть случайными совпадениями, счастливой интуицией опытной руки. Вот тут-то и оказывается, что за простотой скрывается длительный стилевой отбор и тончайшая культура великого художника, человека больших наблюдений и знаний, творчески усвоившего и переработавшего все, чем питалось его сознание.

Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не перешедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Визитной карточкой популярного финского писателя может служить книга с названием «Четвертый позвонок» или «Мошенник по неволе». Но такая визитная карточка вручена была каждому из нас, когда появилась эта книга. Поэтому мы просто познакомимся поближе с нашим другом, финским писателем Марти Ларне, с его короткими рассказами, памфлетами, филитонами.

0: Итак, предисловие к передаче состоялось, надо переходить к делу. Кстати, любопытно узнать мнение Марти Эхонаса Ларни о предисловиях.
1: Один финский литературовед писал в предисловии к своему сборнику эссе. Я принадлежу к той школе, которая считает предисловие соусом произведения. Такое определение совершенно правильно, так как единственной привлекательной приправой к его обширному труду было предисловие – блестяще приготовленный соус. Без этого соуса переварить его произведение – задача непосильная для нормального читателя, а реакционная камерная философия автора способна вызвать у читателя головные боли и расстройство желудка. К сожалению, я не принадлежу к этой школе, использующей предисловие в качестве соуса к книге. Как раз наоборот. Я считаю предисловие своего рода извинением, оправдательной речью перед читателем, симпатии которого автор пытается завоевать. Сказать об этом я и считал своим долгом. А теперь позволю себе перейти к, собственно, предисловию. После выхода в свет 12 лет назад моего сборника сатирических миниатюр один критик назвал меня ехидным пересмешником, который с острым шилом в руке подстерегает свои жертвы. Я решительно отвергаю подобное обвинение. Я ничуть не ехиден. Наоборот, я добрый, мягкосердечный человек, больше всего люблю детей и собак. Детей люблю потому, что из их уст так часто слышу искреннюю правду, а собак, потому что они лают также и за меня. Что касается шила, то оно ведь является рабочим инструментом писателя. Первейшая обязанность писателя – бороться против социальной несправедливости. Имеющиеся еще в мире капитала эксплуатация, расовый гнет, политическая коррупция, беззастенчивое стремление к личной наживе, стремление к насильственному установлению мирового господства, котировка человеческих душ по самой низкой цене – вот примеры тех вопиющих недостатков, которые нуждаются в постоянных уколах шила. Но если я вызову неудовольствие или разочарование – то покорнейше прошу прощения, однако шило своего прятать не намерен. Я уже неоднократно убеждался в том, что длинных предисловий не слушают, поэтому я заканчиваю свою оправдательную речь.

0: Мы, финны, пользуемся за рубежом несколько сомнительной репутацией. В этом мне довелось убедиться недавно в ресторане московского аэровокзала, где я дожидался самолета на Хельсинки. Время ожидания, как известно, тянется томительно и пролетает незаметно лишь в том случае, если вам подвернется собеседник. Мне подвернулся. Им оказался моложавый на вид брюнет, который подсел ко мне за столик и разоткровенничался о своем далеком турне. Месяц тому назад он отправился из ФРГ в Грецию, а оттуда далее через Турцию, в Югославию и Румынию и намеревался теперь посетить Хельсинки. Речь его пестрила немецкими, французскими и английскими словами, но мне не представляло особых затруднений понять его, так как я в юности увлекался эсперанто. Зато мне было значительно труднее самому изъясняться на чужом языке, несмотря на то, что у меня в придачу имеется пара здоровых рук. Но я на редкость талантливый слушатель, что объясняется многолетним опытом супружеской жизни. Но во избежание недоразумений должен тут же заметить, что дома у нас царит полная демократия. Все члены семьи пользуются равным правом голоса, но в придачу к этому жена обладает громким голосом. Временами она журит меня за то, что я немногословен. Что ж, может быть, это так, но все лишь потому, что мне так редко удается вставить словечко. Будучи отлично вымуштрованным слушателем, я ни разу не перебил своего собеседника, речь которого лилась сплошным потоком, без точек или запятых, вопросительных или восклицательных знаков. Он позволил себе небольшую паузу и спросил.
1: Вы не спешите?
0: Нет.
1: Дожидаетесь кого-нибудь?
0: Да.
1: Жену, брата, сына, любовницу?
0: Нет.
1: Чего же вы в таком случае дожидаетесь?
0: Самолета на Хельсинки.
1: Вы летите в Хельсинки? Так это ж великолепно. Я тоже направляюсь туда. Правда, я никогда не бывал в Финляндии, но много слышал об этой стране. Насколько мне известно, финны больше всего на свете любят выпить и подраться. А пьют они, говорят, любую жидкость и даже русскую водку. Из достоверных источников неизвестно, когда финны напиваются, они не отличают иностранцев от своих соотечественников.
0: Так, а затем что они делают?
1: Ну, конечно, дерутся между собой. Но как только они начинают трезветь, иностранцу разумнее маскироваться под финна. С нетерпением жду знакомства с Финляндией. Я еду туда по важным коммерческим делам. А вы бывали в Финляндии?
0: Бывал.
1: Есть там нынче какой-нибудь другой язык в ходу, кроме русского?
0: Есть.
1: А в финском паспортном бюро вымеряют носы иностранцам?
0: Только в тех случаях, если они суют свой нос куда не следует.
1: Много автомашин в Финляндии?
0: Много.
1: А ослы есть?
0: Есть несколько, но они заседают в парламенте, привлекая всеобщее любопытство, поскольку не обладают даром молчания.
1: Простите, сэр, я вас что-то не понимаю. Вы сами откуда будете? Больно уж вы немногословны.
0: Я финн, любитель выпить и подраться. Тут мой собеседник вскочил из-за стола, схватил свой портфель и вихрем помчался в зал ожидания, хотя до отхода самолета была еще уйма времени. Я подозвал официанта, заказал бутылку боржоми, а про себя подумал. Действительно, у нас, финнов, дурная слава за границей. Сейчас в Финляндии много туристов, и мне часто приходится отвечать на самые различные вопросы, дабы удовлетворить интерес мира к нам, финнам, к нашим обычаям, порядкам и культуре. В одном из своих очерков Александр Куприн, не раз бывавший в Финляндии, описал финнов весьма своеобразно. По его мнению, финские женщины суховатые, деловые и некрасивые. Мужчины же светловолосые, синеглазые, суровые на вид и быстро стареющие. Ко всему этому у финнов совершенно отсутствует чувство юмора. Мне кажется, что во всяком случае в одном отношении Куприн несколько ошибся. Несмотря на то, что финны в большинстве своем нерасторопны, замкнуты, молчаливы, они все же понимают шутку. Я знаю многих финнов, которые веселы без вина и не боятся посмеяться сами над собой. Грубо говоря, финнов можно разделить на четыре разных племени. Карелов, савалаксов, похьялайцев и хемелайцев. Карелы чуткие, откровенные, они легко развеселятся и рассмеются, а в минуту грусти начнут наигрывать или напевать песню. Саволаксы – врожденные юмористы. Каждая фраза в их разговоре заключает в себе какую-нибудь шутку или каламбур. Зато похьялайцы упрямы, неповоротливы и скованы, словно телеграфные столбы. О хемелайцах мне лучше было бы умолчать, не только потому, что я сам хемелайц, но и потому, что Куприн, несомненно, подразумевал мое дорогое племя, говоря о светловолосых, синеглазых, суровых на вид и быстро стареющих мужчинах. У хемелайцев действительно не принято очень часто проветривать свои челюсти. Они до раздражения неразговорчивы. Но не все финны хемелайцы и не все хемелайцы неразговорчивы. Быстрый технический прогресс и развитие транспорта привели к тому, что за последние десятилетия четыре племени слились. Из этого варева возник светлый мулат севера, который пытается подать свой голос, порой в общем хоре, порой в одиночку. Карел, Саволакс, Похьялаец и Хемелаец образуют квартет, в котором, по мнению каждого из четырех, три всегда фальшивят. Поэтому-то у нас только и говорят, и пишут о разногласиях у финнов. Однако в одном вопросе финны едины. Они любят мир и хотят в мире продолжать свою жизнь. В этом отношении их жизнь напоминает брак, в котором ссорятся и любят. Этого незачем скрывать, ибо подглядывающим в замочную скважину разумнее всего открыть дверь. Самый эффективный способ борьбы против войны – это показ ее во всей ее наготе. Кстати сказать, этого же мнения придерживался и гостивший в Финляндии Михаил Шолохов, с которым я имел возможность обменяться мыслями. Гонимый инстинктом странствия, я много путешествовал. Мне часто доводилось видеться с краснокожими людьми, а также с представителями черной и желтой рас. Я убедился, что нас объединяют одни и те же заботы и горести, радости и восторг жизни, страдания и стремление к счастью. Я начал свой небольшой рассказ с финнов и собираюсь ими закончить. Однажды некий американский рецензент посетил нашего известного композитора Яна Сибелиуса и пытался рассмешить этого серьезного человека американскими анекдотами. Сибелиус, кажется, посмеялся, но только про себя. Когда хозяин и гость затем гуляли в парке, Янки спросил: «Я слышал, что вы считаете птиц лучшими в мире музыкантами». «Да», — ответил Сибелиус, — «птицы рождают музыку». «Ну, а что вы тогда думаете об этой птице?» — спросил гость и показал Сибелиусу на ворону, каркавшую на макушке ели. «Это рецензент», — ответил Сибелиус. Международные отношения смогут развиваться тем успешнее, чем реже на макушках елей будут появляться каркающие вороны.

0: кое-что из зарубежных впечатлений финского филитониста.
1: Возраст американки миссис Купер не поддается определению. Но поскольку она занимается бизнесом уже 41 год, можно предположить, что ей, по крайней мере, за 40. Она владелица предприятия, производящего косметику, и десятка другого магазинов. Недели две назад миссис Купер вошла в оружейный магазин мистера Сандерса и сказала:
2: «Можно ли посмотреть револьверы?»
3: «Вы хотите купить револьвер?»
2: «И такой, который умещается в сумочке».
3: «Боже мой, да ведь это миссис Купер. Я не узнал вас. С каждым годом вы выглядите все моложе. Ну, чем могу служить?»
2: «Дайте мне револьвер».
1: И мистер Сандерс продал клиентке револьвер с 20 патронами. На следующий день миссис Купер снова появилась в оружейной лавке Сандерса. Цвет ее волос превратился за ночь из светло-золотистого в красный, и они отсвечивали адским пламенем. Не обращая внимания на приказчика, она направилась прямо в контору, достала из сумочки револьвер и сказала хозяину:
2: «Могу ли я получить деньги назад?»
3: «Ну, дорогая миссис Купер, разве товар оказался с браком, а?»
2: «Я не испробовала его, но он больше мне не нужен. Мой муж попал вчера под машину и умер».
3: «Сочувствую вам. Примите мои соболезнования».
2: «Что вы имеете в виду? Разделите лучше мою радость. Ведь теперь я смогу, по крайней мере, снова выйти замуж. Вот ваш револьвер, верните мне деньги».
1: Лицо мистера Сандерса вытянулось. Он забормотал что-то о финансовом крахе. Год назад он приобрел по дешевке 6000 таких револьверов со склада разорившейся оружейной фабрики. Он вложил в эти револьверы весь свой капитал. Однако товар так и лежит на складе, так как мода на оружие изменилась 9 месяцев назад. Мужчины подарили свои револьверы детям, а сами начали вооружаться автоматами. Для женщин стали изготовлять оформленные в виде губной помады ручные гранаты, которые легко носить в сумочке. Закончив этот печальный рассказ, мистер Сандерс воскликнул:
3: «Дорогая миссис Купер, не требуйте назад своих денег. Я уже на пороге банкротства. Будь проклят эта конкуренция!»
2: «Да, конкуренты наступают на пятки. Все труднее становится продавать изделия моей фабрики, хотя они лучшие в мире».
3: «То, что они лучшие в мире, я вижу по вашему лицу.
2: Да.
3: Но ведь и мои револьверы неплохи».
2: «Попробуйте их рекламировать».
3: «Это не поможет. Я пробовал все средства. Снижал цены, продавал в рассрочку на год, но это проклятая конкуренция».
2: «Мистер Сандерс, вам следует придумать для покупателей какую-нибудь премию».
3: «Да, ну, у меня нет на это средств».
2: «Ну, вы же сказали, что на складе имеется 6000 револьверов. Вы продадите их за неделю, если последуете моему совету. Повысьте цену на каждый револьвер на $5 и обещайте покупателю в придачу бесплатный подарок, который обойдется вам всего в $1. Люди всегда покупают что угодно и платят сколько угодно, лишь бы получить в придачу что-нибудь бесплатно. Если не возражаете, я вступлю в долю».
1: Мистер Сандерс согласился. На следующий день в городских газетах появилось объявление на полстраницы:
3: «Револьвер в сумочку каждой женщине! Каждая женщина, которая купит у Сандерса револьвер, получает бесплатно 2 баночки лучших в мире румян! Женщины! Помните, что наша Конституция дала каждому право носить огнестрельное оружие! Стреляй или застрелят тебя! Покупай револьвер и оставайся молодой!»
1: 2 днями позже во всех газетах появилось объявление уже на целую страницу:
2: «Купер и компания изготовляет лучшие в мире кремы для кожи и румяна. Богатый выбор на все вкусы. Каждый, кто купит 10 баночек лучшей в мире косметики, дается в подарок револьвер, которые умещаются в дамской сумочке. Женщины, косметика Купер сохранит вашу молодость, а револьверы Сандерса защитят вашу жизнь.
1: Еще через 3 дня мистеру Сандерсу пришлось нанять дополнительно 4 продавцов и 1 человека для того, чтобы регулировать очередь. Он попытался встретиться с миссис Купер, чтобы поблагодарить ее за помощь, но та уже укатила в свадебное путешествие на Гавайские острова. Пример был заразительным. Все торговцы и фабриканты города начали давать что-нибудь клиентам в придачу. Цены поднимались вверх, подобно мини-юбкам. Но это не огорчало покупателей. Они были рады получить что-нибудь бесплатно. Благотворительностью занялась даже известная нефтяная компания, опубликовавшая объявление.
4: Только государство подлинного благоденствия может предложить своим гражданам такие выгоды. Если купите 10 галлонов бензина, получите бесплатно 2 бутылки томатного сока.
1: Фабрикант томатного сока обещал галлон бензина каждому, кто купит 20 бутылок его продукции. Торговец велосипедами давал каждому покупателю бесплатно 20 пачек стирального порошка. Одна запасливая вдова тут же купила 6 велосипедов, чтобы получить бесплатно 120 пачек химикалиев для стирки. Число филантропов росло. В дело включились автомобильные компании. Повысив цены на автомобили, они получили возможность давать бесплатно в придачу 5 пакетов жевательной резинки или роликовые коньки, или парфюмированную туалетную бумагу и апельсины. Чтобы получить бесплатно эти дары, многие тут же покупали автомашины, а затем закладывали все свое остальное имущество, чтобы внести за них очередной взнос. Верх коммерческой выдумки показала автомобильная фирма, поместившая аршинными буквами следующее объявление.
4: Самое выгодное и восхитительное предложение нашего века! Продаем в рассрочку на 2 года последнюю новинку, которая удовлетворит самых требовательных джентльменов. Автомобиль Rex 603. Каждый, купивший его у нас, получит бесплатно в придачу молодую и прекрасную женщину.
1: Эта реклама имела самое неожиданное последствие. Прочитав ее, один из автомобильных королей был так взволнован, что откликнулся на нее объявлением. «Я собираюсь разводиться. Если кто-нибудь захочет взять мою жену, я дам в придачу бесплатно 3 роскошных автомобиля и 20 запасных колес». А наш знакомый мистер Сандерс сидит сейчас на тахте у себя дома и просматривает рекламные страницы газет, на которых покупателю предлагают бесплатно в придачу любые товары от детской коляски до гроба включительно. Он глубоко благодарен миссис Купер, которая все еще проводит медовый месяц на Гавайях. Мистер Сандерс чувствует себя большим филантропом. Он уже подарил женщинам города 12 тысяч баночек лучших в мире румян, продав одновременно за хорошую цену 6 тысяч револьверов.

0: Техас, как утверждается в одном путеводителе, часть света, где царит беспримерная свобода. Каждый, кто здесь жаждет ею наслаждаться, должен лишь обзавестись револьвером. И чем раньше, тем лучше. Джим был исключением, поскольку ему пришлось раньше научиться ходить, чем стрелять. Другими словами, детство у него было безотрадное. Будучи обреченным играть луком и стрелами, в то время как его сверстники давным-давно имели красиво поблескивающее огнестрельное оружие, он уже начал почти всерьез страдать от комплекса неполноценности. К счастью, в самый последний момент отец помог Джиму избежать дома для душевнобольных детей, подарив сыну ко дню его семилетия револьвер. После этого мальчик стал развиваться нормально и мог теперь спокойно каждое воскресенье ходить в церковь, хотя он вряд ли бы отдал предпочтение аромату ладана перед запахом пороховой гари. В 8 лет Джим уже проявил первые признаки зрелости. Застрелил соседскую собаку, выбил стекла передних фар у полицейской машины, продырявил кошку местного шерифа и перебил все поголовье индюшек у одного фермера. Отец сказал сыну:
1: «Из тебя выйдет толк».
0: Но однажды малыш допустил серьезную ошибку.
1: «Джим, я сбегаю в кабачок повидаться с друзьями. Одолжи мне на время свою игрушку, моя в ремонте».
2: «У меня нет больше револьвера».
1: «То есть как-то нет? Ты что, потерял своего лучшего друга?»
2: «А я променял его на карманные часы».
0: Мальчик вынул из кармана часы и протянул их отцу.
2: «Вот».
0: Тот брезгливо взглянул на них и таким же брезгливым взглядом окинул своего любимого сына.
1: «Так говоришь, променял свой пистолет на карманные ходики?»
2: «Ага».
1: «Ну что же, если теперь кто-нибудь из приятелей смажет тебе по физиономии, сможешь хоть точно установить по ним, когда это произойдет».
0: Сказав это, родитель с исступленным видом отправился в бар. Недели две спустя Джим смог убедиться в правоте упреков своего отца. По дороге в школу он попал в драку, его изрядно поколотили. Ко всему прочему, какой-то мальчуган постарше прострелил ему кепку в двух местах. Джима опять стало терзать сознание своей неполноценности, и это болезненное чувство не проходило до тех пор, пока отец не купил ему новый револьвер. Джим решил переменить свой образ жизни. На следующее утро он явился в школу. На первом же уроке Джим углубился в свои занятия. Он принялся чистить оружие.
3: «Джим, спрячь револьвер в парту!»
0: Джим сделал вид, что не слышит. Учитель повторил еще более суровым тоном:
3: «Если ты немедленно не спрячешь эту игрушку, я сообщу твоему отцу, а заодно скажу ему, что тебя полгода не было в школе».
0: Эти слова учителя привели Джима в такое негодование, что он выстрелил в учителя. Пуля отцарапала учителю ухо.
3: «Ух ты, негодяй эдакый! Сию же минуту поди сюда и встань перед классом! Наказание напишешь 10 раз на доске. Я никудышный стрелок».
0: Более жестокое наказание для Джима вряд ли можно было придумать, ведь он еще не умел писать.

0: Как-то я возвращался самолетом в Хельсинки. Я уже застегивал привязные ремни, когда рядом со мной уселся запыхавшийся мужчина, который ворвался в самолет в самый последний момент. Он был неопределенного возраста, среднего роста и хорошо одет. Его серое лицо напоминало высушенную треску, а напомаженные волосы – черную лакированную жесть. В ответ на многочисленные просьбы бортпроводницы застегнуть пояс, он лишь пожал своими костлявыми плечами и по-английски с явным заокеанским акцентом заявил.
1: «Никогда не застегивал, не буду застегивать и сейчас. Хочу всегда чувствовать себя свободным человеком».
0: Затем он повернулся ко мне и пожелал узнать мою фамилию, профессию, возраст, семейное положение, домашний адрес, размер обуви, состояние здоровья и сколько я зарабатываю. Я сообщил ему свою фамилию, профессию, номер обуви, но ничего более. Он скорчил недовольную мину и заявил, что презирает людей, которые умышленно утаивают подробности о себе. Сам он, например, не имеет от меня никаких секретов.
1: Вы из Хельсинки?
0: Более того.
1: Отлично. Стало быть, вы можете проинформировать меня немножко о столице вашей страны, в которой я никогда раньше не бывал. В Хельсинки есть театры?
0: Да, более 10.
1: А опера?
0: Есть и опера.
1: Хорошо. Надо полагать, что есть в Хельсинки и тюрьмы?
0: Да, к сожалению, 2. Тюрьма предварительного заключения и тюрьма, где отбывает наказание.
1: Чего сожалеть-то? Я, наоборот, радуюсь, что в Хельсинки есть и театры, и тюрьмы. Это означает, что Финляндия не является слаборазвитой страной. Хоть вы и не очень красноречивы, тем не менее, не могли бы вы кратко ответить мне на несколько вопросов?
0: Ну, по-моему, я уже сообщил вам номер своих ботинок.
1: Верно, и фамилию, и профессию тоже. Фамилия ваша мне ничего не говорит, а по профессии я могу догадываться, сколько вы зарабатываете в месяц. Ваш заработок настолько мал, что вызывает жалость. Мужчина, существующий на столь мизерные средства, не может иметь семьи, не говоря уже о собственной квартире. Как, правильно я сделал вывод?
0: Судите сами. Вы, по-видимому, ясновидящий.
1: Берите выше, намного выше. Вижу я отчетливо и, кроме того, далеко, куда дальше, чем многие мои подчиненные. Вижу я и вас насквозь. Вы ошарашены, но вы не человеконенавистник. Вы готовы оказать помощь ближнему своему. Поэтому я и прошу вашей помощи.
0: Если вы думаете, что сможете одолжить у меня денег, то ошибаетесь. Если же вам нужен парашют, то обратитесь к штурману или бортпроводнице.
1: А вы просто на редкость красноречивы. Вы романтик или реалист?
0: Во сне романтик, наяву реалист.
1: Очень хорошо. Только вам не следует никогда спать. Поскольку вы считаете себя реалистом, вы должны меня понять, меня, настоящего реалиста. С надеждой на это я и прошу вашей помощи.
0: Я уже сказал, что не дам ни копейки.
1: Речь пойдет не о деньгах. Мне нужна помощь другого рода. Вот вам блокнот и карандаш. Пишите адреса всех хельсинкских театров и тюрем. Учтите, что может случиться так, что я пробуду в Хельсинки всего 2 дня.
0: Я выполнил просьбу своего попутчика и записал в его блокнот адреса 11 театров, 2 тюрем и, на всякий случай, 2 психиатрических лечебниц. Вернув ему блокнот, я полюбопытствовал, чем он вообще-то занимается. Тут он поведал мне следующую историю.
1: «Я поборник нового реалистического театра. Путешествую по свету, выступаю с докладами, учу. Моя страна финансирует эти поездки в благодарность за честь и славу, которую я приношу ей на протяжении многих лет. Мое представление о театре исходит из того, что реалистическая пьеса должна быть по-настоящему реалистичной. Если драматург в своем произведении рисует проститутку, то женщина, играющая эту роль, должна быть настоящей проституткой. Я бы разрешил эту проблему просто. При домах терпимости должны быть созданы театральные училища. Театральные школы должны быть также созданы при тюрьмах. Ведь вы знаете, что, например, в шекспировских драмах злодеи и герои умирают пронзенные мечом или заколотые кинжалом. Смешно, когда эти актеры, погибшие по ходу пьесы, возвращаются после спектакля на сцену, чтобы принять цветы и овации публики. Такое шутовство уже нереалистический театр, потому что оно лишает зрителя его иллюзий. Зритель требует, чтобы зрелище полностью возмещало ему стоимость билета, а посему трупы убитых во время спектакля должны быть по окончании представления свалены в кучу на авансцене. Трагедии в наши дни исключительно популярны, и недостатка в актерах нет. В камерах смертников наших тюрем не переводятся люди, которые боятся электрического стула, газовых камер и виселицы. Но если им дать роль в пьесе, они с честью сложат голову на сцене, веря в то, что они поистине корифеи мировой истории. Когда смертные приговоры будут приводиться в исполнение таким образом, они будут окружены ореолом, а зритель убежден в том, что видит современный реализм. Театральные училища при тюрьмах будут величайшим достижением артистической деятельности нашего века. При училищах должны существовать также классы киноискусства, готовящие смертников, индейцев и негров для нужд нашей кинопромышленности. От них требуется сыграть всего одну роль, так как в фильме, который является по-настоящему реалистичным, стреляют не деревянными пулями, а чистым свинцом. Да и нет нужды играть убитого в этих фильмах, потому что убивают по-настоящему. Раз и навсегда. Реалистический театр обладает и большим моральным воздействием. Зритель должен постепенно научиться понимать, какая честь умереть от удара сабли или от пули. Тем самым реалистический театр воспитывает в гражданах здоровую волю к обороне страны и презрение к смерти. Грудь театрального героя, умирающего от раны, нанесенной кинжалом, уже не понадобится пачкать красным вином или малиновым вареньем. Это сделает его собственная кровь. Итак, зачем приводить в исполнение приговоры смертникам, когда они бесконечно нужны нам для театральных драм? Таким образом, следует срочно создавать театральные училища при тюрьмах всего мира для заключенных, приговоренных к смертной казни.
0: Самолет приземлился, и он первым выбрался из машины. Он горел желанием познакомиться с театрами и тюрьмами. И хотя этот человек несколько раз подчеркивал, что у него нет от меня секретов, он, тем не менее, скрыл свою фамилию, гражданство и адрес. Со времени нашей встречи прошла уже неделя, но я ничего не видел и не слышал о его пребывании в Финляндии. Ни на полосах газет, ни в передачах радиовещания. И я начинаю опасаться, не выбрал ли он в блокноте первым тот адрес, по которому расположена известная больница для психопатов. Я, видите ли, тоже реалист.

0: Марти Ларни ходит по Хельсинки.
1: Зима прошла, оставив после себя грязные следы, а вместе с ней прошло и время коньков, шуб и шерстяных рейтуз. У газет появилась тема для первых полос. Весна пришла. Весна, с ней радостные перелеты. Моль с купальников перебралась на шерстяное белье, ласточки из дальних теплых краев в Финляндию, а астрологи от знака Овна к знаку Тельца. Долгожданное солнышко, по которому все истосковались, засияло в полную силу, осветив лоснящиеся сзади брюки, немытые окна, тропы, протаренные через газоны парков, ухабы на дорогах, улыбки, исчезнувшие из человеческих лиц, и некоторые другие секреты. Крестьяне начали разбрасывать на полях навоз, а поэты наносить приметы весны на бумагу. К весенней теме обратилась и абстрактная лирика. К влюбленному кузнечику, шепчущему на ухо мушки, одичавшему теленку, взгромоздившемуся на макушку березы, и человеку, возводящему высотные здания на обложке учебника психологии. На небе появилось странное световое явление. Человек с абстрактными взглядами решил, что это реклама мыла, а некий великовозрастный философ считал, что это солнце. На верхушке сосны трепыхалось какое-то удивительное крылатое животное. Обыватель-абстракционист окрестил его мыслью человека, а известный орнитолог клялся всеми фибрами своей души именем старой жабы, что это существо – самая обыкновенная ворона. В парке сидел сердитый юноша и созерцал природу. Он имел все основания быть сердитым, так как купил себе слишком тесные ботинки. Попробуйте-ка вообразить, какой должна представляться жизнь, если нога 45-го размера втиснута в ботинок 42-го. Это нечто, граничащее с небольшим адом, заставляющим человека возненавидеть общество. Сердитый молодой человек был последователем модных течений эпохи. Нога должна выглядеть маленькой. Такая мода была придумана в Китае еще тысячи лет назад. Но поскольку расстояние от Китая до Финляндии велико, мода дошла до Хельсинки только нынешней весной. Она предназначалась для женщин. Однако фабриканты обуви сумели приспособить ее и для мужчин. Превосходный бизнес. Маленький узкий ботинок, острым концом которого можно гарпунировать комара или пробить дыру в щиколотке своего врага, напоминает об ограниченности эпохи, а, следовательно, он преследует возвышенную моральную цель почувствовать свою ограниченность. Человеку мудрено постичь свою духовную ограниченность, но тем острее воспринимает ее мозоли на ногах, которым лучшие энциклопедии мира дают такое торжественное определение. Мозоль, по латыни «коллоситас», по-гречески «тилосис» – ограниченное плотное разрастание верхнего слоя кожи, развивается при длительном давлении или трении, чаще всего на пальцах ног, особенно у женщин, превращая порою жизнь в невыносимые страдания. Единственно верное средство лечения – перемена моды на обувь или сокращение количества пальцев на ногах до 4 или 3. В последнее время мозоли стали частым явлением и у мужчин. Особенно наглядно это проявляется на торжественных и дипломатических приемах, обстановка натянутости которых, скорее всего, вызвана тесной обувью, чем политическими разногласиями. Сердитый юноша явно страдал. Отвратительная, невыносимая весна. Птичий свист на деревьях напоминает рев пожарных сирен. Солнце обжигает, словно головешка. Жужжание мух заглушает рокот автомобильных моторов, а газоны парка подобны колючему ложу индийских факиров. В Все выглядело до раздражения тоскливым и тягостным. Почему? Так ведь мы уже говорили, почему. Из-за чересчур тесных ботинок. И вот тогда в голове сердитого молодого человека уже забрезжили анархистские планы. Мимо по песчаной дорожке пробежала босоногая детвора. Сердитый юноша метнул на нее убийственный взгляд. Но постепенно гнев его остыл, и мысль испытала превращение. Он снял ботинки, носки и на мгновение закрыл глаза. Инквизиция прекратилась. Он встал и подошел к газону, возле которого стояла обычная запретная дощечка с лирическим текстом, обращенным к финнам. «Газон не попирай, труды природы уважай». Двустиший показался ему плохим. Сочинить такое способны только городские садовники, престарелые составители виршей, да одуревшие от весны школьницы. Сердитый молодой человек засеменил по травке. Ах, да чего же чудес!

0: Вы читать не умеете.
1: Слабенький стишок. Рифма сейчас не в почете.
0: Обувайтесь и следуйте за мной.
1: Куда?
0: Участок, на допрос.
1: Отлично.
0: А что именно отлично?
1: Да то, что меня допросят. Я хочу поделиться всем, что только знаю о весне.
0: Надеть ботинки.
2: Сердитый молодой человек сел на скамью и стал покорно исполнять приказ. Но природа взбунтовалась, слишком малы. Еле перевел дух сердитый юноша.
0: Я так и знал, что вы истощили.
1: Простите, я купил их 2 часа назад.
0: Ну ладно, одевайтесь.
1: Да, не лезут.
0: А без носков? А?
1: Без носков. И без носков не лезут.
0: Или обувь села, а?
1: А босиком нельзя дойти, а? Ну, как-никак, весна сейчас.
0: Прекратите зубоскальство. Пошли.
2: И сердитый молодой человек под конвоем отправился в участок. Он шел весело мурлыкая, бодрое настроение передавалось с ног на голову. Его ботинки нес полицейский, а сам он весело топал, помахивая носками встречным прохожим. Пришли в участок. Начался допрос.
3: Топтал газон в парке?
1: Топтал. Топтал, господин комиссар. Упоительное ощущение.
4: Ближе к делу. Не пытайтесь обмануть правосудие. Итак, вы признаете, что намеренно топтали газон в парке. Вы сделали это умышленно или неумышленно? Отвечайте.
1: Намеренно! Намеренно! Эх, господин комиссар, вот бы вам тоже попробовать, а? Сняли бы свои тесные сапожищи, расправились со своими предрассудками и айда на травку, а? Отдающую свежестью. Послушали бы пение птиц и вообразили бы себя ребенком.
4: К делу! Ваше душевное состояние проверялось когда-нибудь? Вы не подвергались ранее наказанию?
1: Нет. Никогда! Да, а затем бы прошлись по газону, открыли бы пошире рот и ноздри и дали бы весне проникнуть в свои затхлые легкие, а?
4: Довольно, хватит. Не пытайтесь изобразить ненормального. Ваша профессия.
1: Я поэт. Поэт-модернист.
2: Комиссар посмотрел на полицейского и шепнул ему.
4: Безнадежное дело. Отпустите его. А обувь попридержите для расследования.

0: Марти Ларни и искусство модерн.
1: Мое самолюбие в последнее время сильно ущемлено. Некоторые друзья начали называть меня консерватором. А ведь еще каких-нибудь 2 месяца назад меня почитали за радикала, излюбленным занятием которого является снабжение общества вентиляционными устройствами. И вдруг мне самому предлагают проветриться. Все началось с того, что неодолимое любопытство привело меня на прошлой неделе в один из скверов родного Хельсинки, где собралось свыше 1000 налогоплательщиков. В сквере шло несколько необычное строительство. Посредине стояла отлитая из бетона плита, на которую водружали ржавый камин. Труба от него уходила ввысь, а к концу был прикреплен старый таз. Самый обычный таз, в котором мать семьи имеет обыкновение ополаскивать личико своего малыша. Внизу к камину были приварены печные конфорки, дверцы, велосипедная рама, железный ломик, 3 подковы, всевозможная кухонная утварь, а также добрый десяток метров металлических.

0: металлической цепи. Трое в комбинезонах суетились возле него со сварочными аппаратами. Их усилия направлял молодой человек. Я обратился к одному из присутствующих. «Что это за чудо-штуковину они мастерят?» Мужчина смерил меня уничтожающим взглядом и повернулся спиной. Но любопытство все сильнее разбирало меня. У фантазии выросли крылья. Воображение уже рисовало передо мной чуть ли не современный домашний универсальный агрегат, подогревающий воздух и воду, поджаривающий хлеб и рыбу, споласкивающий белье и ребятишек, выводящий собаку и приковывающий на ночь кровати супруга, привыкшего к ночным шатаниям. Очевидно, я выражал свои мысли вслух, так как мой друг ущипнул меня за руку и раздраженно заметил.
1: Какой позор! Какая отсталость! Ведь эта скульптура – творение нашего знаменитого молодого дарования Петтери Пухконена, которого в большом свете называют не иначе, как Микеланджело 20 века.
0: Я стал заикаться, да, но какая же это скульптура?
1: Это абстрактная скульптура.
0: Я позволил себе заметить что-то такое, отчего толпа присутствующих едва не растоптала меня. Сознание вернулось ко мне на краю скверика. По-видимому, меня попотчевали резиновой дубинкой. Шагая в людском потоке, удрученный мыслями о своем консерватизме, я вдруг вспомнил, что в актовом зале университета вот-вот должен начаться вечер, час поэзии для народа. Поэзия – это словесный опиум, утверждают бизнесмены и политики. Помня о том, что когда-то я и сам был рабом этого порока, я решил выкурить трубочку. Все билеты оказались проданными. Но, предъявив членский билет Союза писателей, журналистскую карточку, пачку больничных счетов и налоговую книжку в придачу, я протиснулся в зал. Как раз конферансье знакомило аудиторию с бородатыми лириками, только что удостоенными государственной премии и право появляться в обществе в нетрезвом виде. Поэты готовились порадовать благодарную аудиторию своими новыми стихотворениями. На трибуну поднялся поэт номер 20. Скрестив руки на груди, он трижды издал страшный вопль. Наступило молчание. Поэт удалился. Его сменил литературовед, растолковывающий аудитории содержание стихотворения.
2: Вы, конечно, вздрогнули. Так реагируют все почитатели поэзии на истинную лирику. Поэт номер 20 прочитал вам свое стихотворение «Мука человеческая». Желающие могут приобрести грампластинку с записью этого стихотворения и прослушать его дома.
0: На трибуну взошел поэт номер 25. Пожаловавшись на хрипоту, он продекламировал свое творение в грамзаписи. Среди множества посторонних звуковых эффектов мне удалось уловить следующие строфы. «Браво, иммакулата мелас хигланде, бурнус бюро верита бизнес, траума траинг айне райзе виши водка, хюве файн хороший аля мод». Что за чертовщина?
1: Шш, поосторожнее выражайся. Это интернациональная международная абстрактная лирика. Купишь поэму, получишь придачу в словарь иностранных слов и необходимые пояснения.
0: Но вот на трибуну поднялся поэт номер 26, волоча за собой огромное зеркало. Укрепив его, он принялся, что было сил, дышать на гладкое стекло. Спустя минуту поверхность слегка запотела. Поэт вывел на зеркале пальцем два слова: «Все исчезает» и исчез с глаз аудитории. На сцену снова выплыл литературовед-комментатор.
2: Поэт номер 26 – один из наиболее абстрактных представителей нашей абстрактной поэзии. Он имеет обыкновение оставлять свои стихи на льду или торт из мороженого. Ну а сейчас разнообразия ради воспользовался стеклом. Вы сами были свидетелями исчезновения его шедевра. Поэт номер 26 считает, что чем больше поэты будут создавать мгновенно исчезающих стихов, тем больше поэмы поэтов будет способен вместить наш мир. Гениально! Не правда ли?
0: Черта с два вырвалось у меня вслух. Тут меня стукнули. Очнулся я уже на лестнице университета. Эстет растирал мне виски одеколоном и отечески журил.
1: Ну чем ты не Платон, который готов был изгнать всех поэтов из своего государства?
0: Меня сравнили с Платоном. Это придало мне столько свежих сил и смелости духа, что я тут же направил свои стопы в ближайший ресторан «Лукул», решив разобраться в проблемах своего консерватизма за рюмкой водки. Ресторан был еще пуст, ибо посетители имеют привычку появляться только тогда, когда на эстраде начинает играть оркестр. Хорошенькая официантка принесла на мой стол скромную закуску и порцию водки. Но не успел я прикоснуться к еде, как рядом из кабинета вдруг раздался страшный шум и треск. Какая-то женщина пронзительно кричала о помощи. Послышался собачий лай, падение мебели, застрекотал пулемет. Я бросился в фойе, чтобы вызвать полицию и пожарных, но швейцар ресторана в бешенстве гаркнул.
3: Постой, дурень! Оркестр разучивает в эти часы новые западные танцевальные мелодии.
0: А, прошу прощения. Я, наверное, нездоров. Мне почудились вопли о помощи, перестрелка...
3: В этом-то и состоит соль конкретной музыки. Жаль, что слух и вкусы у тебя отсталые.
0: Так я стал консерватором. Жалуясь домашнему врачу на житейские невзгоды, я услышал от него утешительный совет.
4: Не впадай в отчаяние. Рекомендую тебе на время забросить все свои литературные занятия и попытать счастье в других областях искусства. Начинай сваривать печные конфорки. Попробуй выводить слова на ледяных катках. И почему бы тебе, собственно, не заняться изучением стрельбы из пулемета?
0: В самом деле, почему?

Но мы надеемся, что Марти Ларни останется писателем, и будем ждать от него новых рассказов, фельетонов, памфлетов.

0: В эфире программа «Ритмы планеты». Ее ведет автор передачи Владимир Сиверов.
1: Дорогие друзья, страницы нашей передачи мы сегодня снова предоставляем социальным песням. Песням протеста. И, пожалуй, не случайно. Этот жанр музыкального творчества очень распространен сейчас в зарубежном искусстве. Так называемая гражданская песня стала действенным оружием в борьбе против социальной несправедливости, войны, расовой дискриминации. Жорж Мустаки – это имя новое для нашей передачи. 35-летний композитор стал известен широкой французской публике совсем недавно – когда он выступил как исполнитель своих песен в концертном зале «Бобино», хотя он и написал до этого несколько мелодий для Эдит Пиаф и Серджа Реджиани. Антивоенный «Реквием неизвестному солдату», «Моя свобода», песня в защиту права на свободу, зал встречал эти песни овациями. Газета «Юманите» писала об этих концертах. Жорж Мустаки пел правду и ничего, кроме правды. Послушайте, как певец исполняет песню, написанную им для фильма «Время жить».

песни Микиса Диадоракиса запрещены на его родине в Греции. Но они не забыты. Их поют исполнители самых разных стран мира. Италия. Молодой певец Аль Бано с песней Микиса Диадоракиса «Улыбка моей любимой».

В одной из передач мы рассказывали о том, как родилась песня Пита Сигера «Гуантанамера». Вы слышали несколько вариантов исполнения этой замечательной мелодии. Еще одна интерпретация – итальянки Бетти Куртис –

Песни мира, песни свободы, песни труда. 16 тонн – эта мелодия, рассказ о тяжелом и безрадостном труде шахтера, родилась в Англии. Поет Том Джонс.

Боб Дилан, популярный певец прогрессивной американской молодежи, известен не только американским слушателям. Его антивоенные и остросоциальные песни взяты на вооружение многими фолк-сингерами других стран. Недавно проходивший в Англии фестиваль песен протеста был посвящен творчеству Боба Дилана. Но кроме политических песен, в его репертуаре есть и лирические мелодии. Такие, как, например, вот это «Ты мне нужна».

В предыдущих передачах мы уже рассказывали вам об известных американских фолксингерах Поле Саймоне и Арте Герфанкеле. Одна из последних песен Саймона и Герфанкела «Мост над бурными водами». Знаменательный факт. Эта гражданская песня названа в США, Англии и других странах в числе лучших песен прошлого года. Послушайте ее. Поет Энди Вильямс.

И в заключение мелодия из американского мюзикла «Хейр» – «Волосы». Об этом остро-политическом спектакле мы рассказывали вам в одной из предыдущих передач. Вот запись пианистов Ферранте и Тейхера –

0: летит вперед дорога, то петляя, то снова выпрямляясь невзначай. От берегов Онеги до Валдая ты широко раскинулся, мой край. Я так люблю, и этого не скрою, твои озера, реки и леса, пейзажи домен, шахт и новостроек, могучие заводов корпуса. Там трудятся на совесть днем и ночью, и я им верю так же, как себе. Моя родня по косточке рабочей, мои друзья по жизни и борьбе.
1: Седая Онега и древний Валдай — лишь примерные границы нашего экономического района. Четыре области — Ленинградская, Псковская, Новгородская и Вологодская — входят в него. Иные государства не имеют даже части такой территории. Расположенный на северо-западе страны, наш район тесно связан со всей ее жизнью. В общее дело всех советских людей — создание материально-технической базы коммунизма, он вносит свой вклад. Этот вклад весом и значителен. Наши рабочие, инженеры, ученые, люди большого творческого порыва, они всегда славились и славятся сейчас своим мастерством, знаниями и энергией.
0: Эта передача и посвящена замечательным делам жизни тружеников нашего экономического района.
1: Сегодня в передаче.
0: Новаторы сдали экзамен на отлично.
2: Я сижу в кабине, сам пилю, сам валю и сам трелюю.
1: И дети пошли по той же дороге.
3: Болгарское солнце, море, сады запомнятся надолго.
1: Он переоделся и раскрыл свой чемоданчик.
4: О воздействии эмоциональном цвета на человека люди думали и писали очень давно, начиная со времен Аристотеля.
5: Но с твоих мозолистых ладоней в космос улетают корабли.
1: Итак, начинаем передачу.
0: 12 месяцев в году. И у каждого свое лицо, свой характер. В декабре люди чаще обыкновенного оглядываются назад, подводят итоги прожитого года. Декабрь только начался, но все же...
1: Но все же хорошо поработали ленинградцы в 6-м году семилетки. Соревнуясь с москвичами, труженики нашего экономического района взяли ответственное обязательство выполнить годовой план к 25 декабря. И мы не сомневаемся, что оно будет выполнено. До конца года страна получит дополнительно продукции на многие миллионы рублей. В том, что так будет, убеждают добрые вести, которые идут сейчас с десятков заводов и строек.
0: Двое рабочих заваливают в форму густую массу и, подхватив пневматические вибраторы, начинают ее разравнивать, утрамбовывать. 15-20 минут длится эта утомительная операция. Руки быстро устают. Так на ряде заводов еще изготавливают блоки из огнеупорных материалов для домен и для печей, в которых варят стекло. Нелегко рабочим выпускать такие блоки. За час они могут изготовить 3, от силы 4 изделия, а ведь потребность в них все время растет. Конструкторам Ижорского завода было поручено создать агрегат, механизирующий производство огнеупорных блоков. И вот сейчас в одном из цехов завода заканчивается последнее испытание такого агрегата. Это гидравлический пресс с усилием в 3000 тонн. Конструкторы сделали его компактным, удобным в работе. Агрегат полностью автоматизирован. Весь технологический процесс от подачи массы до съема готового изделия происходит без участия человека. Оператору остается лишь следить за показаниями приборов. Меньше полутора минут будет длиться цикл изготовления блока. Производительность по сравнению с работой вручную в 10-12 раз выше. Подсчитано, что агрегат даст годовую экономию более 100 тысяч рублей. Сооружение нового пресса явилось своеобразным экзаменом на зрелость как для группы конструкторов, руководимой Борисом Ивановичем Поляковым, так и для бригады слесарей-сборщиков, которую возглавляет Василий Георгиевич Хованский. Новаторы сдали экзамен на отлично.
1: Вы слушаете передачу «От Онеги до Валдая».
0: Валдай, Пушкинские горы, древняя псковская земля. Перенесемся мысленно во Псков. Он знаменит теперь не только музеями, соборами и крепостными стенами. Псков стал большим индустриальным центром. Псковский машиностроительный завод. Создаваемые здесь агрегаты по выработке искусственных волокон, крутильные кордовые веретена, хорошо известны на многих предприятиях химической промышленности страны. Сейчас заканчивается сборка последних машин гигантского агрегата по выработке искусственной шерсти нейтрона. Большую помощь сборщикам оказывают новаторы. У микрофона инженер Александра Гавриловна Винокурова.
6: Несколько оригинальных новшеств предложил технолог Волохов. Наиболее удачное из них – изготовление твердосплавных пальцов для обработки веретен. Инструментальщик Федоров предложил новую конструкцию четырехзаходной скоростной головки, а шлифовщик Филиппов внедрил фасонный ступенчатый резец, позволивший два раза ускорить обработку деталей. Но особенно плодотворной стала деятельность этих рационализаторов после того, как они начали работать вместе. Как увеличить срок службы мерителей, ускорить технологию их производства? Последовали дни раздумий, поисков, и выход был найден. Новаторы представили свои расчеты, чертежи, а затем и пробные образцы. Их стойкость оказалась в несколько раз выше прежних. Так творческая и коллективная мысль рационализаторов дала замечательные результаты. И подобных людей на Псков-Маше много. В том числе Ленинградскому машиностроительному объединению имени Карла Маркса, в которое мы входим, ежеквартально присваивается почетное звание «Лучшее предприятие Ленсовнархоза по изобретательству и рационализации» немалый вклад и наших заводских новаторов.
0: Продолжим наше радиопутешествие по Ленинградскому экономическому району.
1: По краю лесной вырубки плавно движется трактор. Приблизившись к толстой сосне, он остановился, спилил ее, тут же погрузил на свой щит и направился дальше к соседнему дереву. Что это за машина? Существует ли она на самом деле, спросите вы? А может быть, это только мечта? Действительно, давно лесозаготовители мечтали о таком агрегате, который бы спиливал деревья, грузил и треливал. И теперь их мечта сбылась. Новая машина работает в Крестецком леспромхозе Новгородской области. Создали ее конструкторы Центрального научно-исследовательского института механизации и энергетики лесной промышленности. А управляет стальным богатырем молодой рабочий леспромхоза Владимир Левин. Когда мы спросили, доволен ли он новой машиной, Левин ответил.
7: Достоинства у ней самые хорошие – это то, что тракторист не вылезает из кабины, производит повал, погрузку и трелевку на эстакаду лес. Очень хорошо работать по сравнению с обычным трактором. В зимних условиях не приходится таскать трос, ходить по снегу и не нужно пилить. Я сижу в кабине, сам пилю, сам валю и сам трелюю. В этом большие достоинства.
1: Валочно-трелевочная машина, которой управляет Владимир Левин – пока единственная в лесной промышленности страны. Прежде чем пустить ее в серийное производство, конструкторы в содружестве с рабочими всесторонне тщательно проверяют и исследуют агрегат в работе. И недалек день, когда он получит путевку в жизнь.
0: Мы уже рассказывали вам, друзья, о том, что передовые ленинградские рабочие создали новаторский фонд в честь 50-летия советской власти. Они вносят в него рационализаторские предложения и изобретения. Сейчас в это движение включились и деятели науки, о том, какой новый вклад внесли в фонд 50-летия октября ученые Ленинградского электротехнического института связи имени Бонч-Бруевича, вам расскажет сотрудник института Нинель Львовна Плоткина.
8: Вероятно, каждому ясно, что два инструмента, настроенные совершенно одинаково, могут звучать по-разному. Их звучание может иметь разную окраску, разную силу. Для контроля качества звучания продукции музыкальных предприятий существует экспертный совет, состоящий из экспертов-музыкантов высокой квалификации. Но число музыкальных инструментов, выпускаемых в день, настолько велико, что экспертный совет просто не может справиться с оценкой качества звучания каждого инструмента. Достаточно сказать, что только Ленинградская фабрика имени Луначарского в день выпускает 2-2,5 тысячи гитар. Экспертный совет может оценить в день не более 10 инструментов. Отсюда ясно, насколько необходимо было создать какой-то прибор, который позволил бы контролировать качество звучания каждого музыкального инструмента. Контролировать качество звучания объективно и с достаточной степенью точности. Первый образец такого прибора создан сейчас на кафедре радиовещания и акустики Ленинградского электротехнического института связи. Проходит испытание на фабрике имени Луначарского. Коротко о работе прибора. Как известно, качество звучания музыкального инструмента очень во многом зависит от свойств его резонирующего корпуса. Недаром секрет старинных итальянских скрипок музыкальные мастера сегодняшнего дня ищут в конструкции и в свойствах корпусов этих скрипок. По способу, разработанному у нас на кафедре, музыкальный инструмент испытывается так. Отзвук инструмента воспринимается микрофоном, усиливается и поступает на наш электронный прибор. Прибор и позволяет сделать вывод о том, каким качеством звучания будет обладать этот инструмент. Будет ли он плохим, посредственным, хорошим или отличным. С помощью такого прибора качество музыкального инструмента может определить человек, не обладающий ни специальным техническим, ни специальным музыкальным образованием, за 1,5-2 минуты. Такой способ оценки годится не только для оценки звучания гитар, но и для скрипок, для арф, для виолончели и других музыкальных инструментов, обладающих резонирующими корпусами. Правильность показаний прибора проверялась экспертным музыкальным советом, и прибор получил высокую оценку. Внедрение такого способа оценки звучания музыкальных инструментов позволит, во-первых, поднять качество продукции, выпускаемой большими сериями, и, во-вторых, может оказаться полезным при создании новых музыкальных инструментов. Пусть этот прибор будет нашим скромным вкладом в фонд 50-летия советской власти.
1: А сейчас слушайте корреспонденцию из Выборга. Гордое слово «рабочий».
0: Ну как работала сегодня, дочка? Эти слова любит повторять Антон Яковлевич Бабий. Как всегда, папка. И верно, отлично работает аппаратчица ТЭЦ Выборгского целлюлозно-бумажного комбината Антонина Пахомова. На комбинате Тоня 13 лет, а ей всего-то 29. Отец привел ее сюда, когда она еще девчонкой была. В том, как характер человеческий закаляется, Антон Яковлевич большой знаток. 20 лет работает он на комбинате. От его мастерства и опыта зависит ритм сердца комбината ТЭЦ. Одногодки Антона Яковлевича стали докторами, заслуженными учителями, артистами, мастерами, начальниками цехов. Антон Яковлевич был и остался рабочим. Вот поговорите с Антоном Яковлевичем, и вам откроется нелегкая, но интересная и удивительно цельная жизнь. В ней есть радости, есть и горести. Но нет дней, прожитых зря, растраченных впустую. «Гордое это призвание рабочий», — говорит Антон Яковлевич. «Дед мой был добрым умельцем, отец тоже рабочий, и дети пошли по той же дороге. Мне скоро на пенсию уходить». Так я даже представить не могу, чем буду заниматься. Не могу жить без труда. Не могу.

0: Это шум работы телетайпного аппарата сменил музыку. Волнами падает с аппарата телетайпная лента. Передаются сообщения из-за рубежа. Давайте послушаем одно из них. Оно дополнит наше представление о жизни рабочего человека в капиталистическом раю. Лондонская газета «Evening News» поместила фотографию пожилых супругов с вещами на скамье в парке, сопроводив ее заголовком «Скамья в парке стала домом для супругов». Уже прошло больше месяца, как Эмми Уорд и ее муж Арчи Уорд, обоим уже далеко за 50, с жалким домашним скарбом, бездомные и лишенные всех средств к существованию, избрали своим местом жительства скамью в парке Пекхэм-Рай. Арчи был чернорабочим, но, получив травму ноги, он стал инвалидом. Его уволили, затем за неуплату квартплаты супругов выселили из дома. Пособие по безработице Арчи получать не мог, так как не имел постоянного места жительства. А для того, чтобы иметь жилье, у него не было денег. Кто-то из жителей соседних домов из сострадания приносит им бутерброды, кофе, а иногда приглашает их переночевать. Но чаще всего супругам приходится проводить холодные осенние ночи где-нибудь под навесом или бродить всю ночь по пустынным улицам спящего города.
1: Пыли нет на хвойных лапах, и не вьется вредный дым. Плеск волны, сосновый запах, красота, хоть и не Крым. Так описала работница ижорского завода Усанова свои впечатления от поездки этим летом на Карельский перешеек. Отдых, он много значит в жизни рабочего человека. Как же отдыхали в этом году ленинградцы? Во время своих отпусков они побывали в самых разных уголках нашей страны. Только путевки профсоюзов в дома отдыха и санатории были выданы 300 тысячам человек, причем 2/3 путевок было предоставлено за счет средств социального страхования. В лучших здравницах Крыма, Кавказа, Прибалтики, Карельского перешейка набрались новых сил труженики многих заводов. Но не каждый из отпускников стремится попасть обязательно в санаторий или дом отдыха. Десятки тысяч ленинградцев в этом году провели свой отпуск в туристском путешествии. Им были предоставлены комфортабельные теплоходы, специальные поезда. Многие совершили поездку по городам Средней Азии, по Волге. Отдыхали в Венгрии, Чехословакии, Югославии, Польше, Дании, Финляндии и других странах. Побывал за границей вместе со своими товарищами по труду и передовой рабочий Балтийского завода Иван Георгиевич Севастьянов. Ему на заводском слете ударников коммунистического труда была вручена бесплатная путевка в солнечную Болгарию.
2: Болгарское солнце, море, сады запомнятся надолго. А какие чудесные люди болгары! Мы, ленинградские рабочие, постоянно ощущали теплоту их сердец. Они сделали все для того, чтобы мы хорошо отдохнули, набрались новых сил для работы. Я считаю, что отпуск у меня получился на 100%. И повидал много интересного, и загорел, и накупался, и фруктов болгарских в волю отведал. Впрочем, это могут сказать и многие из тех, кто нас слушает. В том, что я и мои товарищи ездили на заграничный курорт, ничего особенного нет.

0: Фрезеровщики хорошо знают
1: широкую известность в стране. Всего мы выпустили 19 таких сборников. В последние годы, в связи с возросшей популярностью гитары, наши читатели стали обращаться в издательство с сетованиями по поводу того, что в песенниках этих дается только вокальная строчка с гармонической цифровкой, но нет полноценной партии гитары. Мы откликнулись на этот запрос и в 1988 году выпустили первые два сборника любимых песен, но уже для голоса в сопровождении шестиструнной гитары. Издание это имеет 4 рубрики: русские народные песни, романсы русских композиторов, песни советских композиторов, песни народов зарубежных стран. Книги подготовил ленинградский гитарист Лесников. Качество музыкального материала исключительно высокое. Это действительно любимые песни и романсы, проверенные временем.

Одна из примечательных традиций Ленинградского отделения издательства «Музыка» – выпуск классических произведений, ранее не издававшихся в нашей стране. Так недавно был издан клавир балета Бетховена «Творение Прометея» на либретто Сальваторе Вигано. Не исключено, что современные хореографы, так склонные к абстрактно-балетной символике, обратят внимание на наше издание этого произведения. В нем симфонический размах дает простор фантазии постановщика.

Что же касается наиболее интересных публикаций в области книг о музыке, то скоро на прилавках ленинградских магазинов появится однотомник, включающий в себя две музыкальные книги. Первая – «Жизнеописание Гайдна, Моцарта и Метастазио». Вторая – «Жизнь Россини». Книги эти написаны не специалистом-музыкантом, не историком и не музыковедом. Их написал дилетант, любитель музыки. Правда, этот дилетант носит прославленное в мировой литературе имя Стендаль. Великий французский романист

создал свои жизнеописания в первой четверти XIX века и адресовал их таким же любителям музыки, как и он сам. И в наши дни эти блестяще написанные в литературном отношении книги представляют интерес прежде всего не для узких специалистов, поскольку научное знание о Гайдне, Моцарте и Россини шагнуло далеко вперед, а для тех, кто просто любит классическое музыкальное искусство и сможет оценить яркое самобытное суждение о нем. Хотя во всех четырех жизнеописаниях развиваются одни и те же взгляды на музыку, звучат одни и те же пристрастия и симпатии, книги эти все же весьма разнятся по литературной форме и по отношению к источникам. Основой жизнеописания Гайдна, написанного в форме писем, послужила книга итальянского музыковеда Джузеппе Карпани. И фактически это усовершенствованный перевод работы Карпани, за что в свое время Стендаль был обвинен в плагиате. Однако, присваивая чужой материал, Стендаль сделал благое дело и для обиженного им итальянского историка. Кто бы сейчас помнил о Карпани, если бы не литературный гений Стендаля? Самое главное и оригинальное в книгах Стендаля о великих музыкантах – это попытка сформулировать современный ему слушательский идеал музыки, исходя из замечательных достижений и опыта XVIII столетия. В письмах о прославленном композиторе Гайдне Стендаль отмечает: «Чимароза, Гайдн и Моцарт только что сошли с мировой сцены. Их бессмертное творение, правда, все же исполняется, но скоро их отложат в сторону. В моду войдут другие музыканты, и мы окончательно погрузимся во мрак посредственности». Критическое отношение к современности здесь налицо. Но интересно, что, поклоняясь золотому XVIII веку музыки, не понимая музыкального движения начала XIX столетия и будучи в какой-то мере всего лишь ограниченным поклонником оперно-вокального искусства, то есть меломаном в его наиболее наивном виде, Стендаль с изумительной прозорливостью формулирует новый идеал музыки как идеал романтический. Не менее интересен в книге Стендаля о Россини тонко подмеченный им момент вторжения императивной композиторской воли в наиболее свободную исполнительскую область, в сольное пение. Эти страницы звучат актуально и для нашего времени. Ведь сегодня мы присутствуем при столкновении двух великих принципов музыкального творчества. Письменной композиторской традиции противостоит традиции исполнительской импровизации. Первое, в наиболее крайнем виде, выражено в дотошно детализированном письме современного композиторского авангарда, сводящего роль исполнителя к озвучиванию нотного текста, а вторая – в искусстве джаза, народной музыки, некоторых видах массовой музыкальной культуры. По-видимому, жизнестойкая, способная к дальнейшему развитию зона находится где-то посередине, как это уже было в замечательно уравновешенном искусстве классиков. Любопытно, что поклонение мелодии как наиболее свободному проявлению человеческого чувства заставило Стендаля предпочесть ранние оперы Россини, например, его «Танкреда», более поздним его знаменитым оперным произведением. Своей безыскусной красотой музыка ранних опер Россини и сейчас способна покорять сердца чувствительных слушателей.

0: У микрофона выступал главный редактор издательства «Музыка» Владимир Несторович Гурков. Вы слушаете радиожурнал «Музыкальный Ленинград».
1: Недавно мы узнали радостную новость. Молодая ленинградская певица Ольга Бородина стала победительницей международного конкурса оперных певцов имени Розы Пансел в Соединенных Штатах Америки. Эта победа – новое свидетельство того, что ленинградская вокальная школа не стоит на месте. Ольга Бородина учится на последнем курсе консерватории в классе народной артистки СССР профессора Ирины Петровны Богачевой.

0: Впервые мы познакомили радиослушателей с молодой певицей Ольгой Бородиной год назад, когда она с победой возвратилась из Баку, где проходил всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей имени Глинки. И в своем интервью она рассказала тогда, что только что принята в труппу театра оперы и балета имени Кирова. И вот мы снова встречаемся в студии Дома радио. От души поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Прежде чем я попрошу вас поделиться своими впечатлениями о самом конкурсе, расскажите, пожалуйста, о том, что вы успели сделать за этот год в театре.
1: Ну, за этот год я спела партии Зибеля в Фаусте, Гуно. Вот 2 дня назад был очередной спектакль. Полины и Миловзора в «Пиковой даме» Чайковского. Кроме того, уже готовы партии Ольги в «Евгении Онегине» и Кончаковны в «Князе Игоря Бородина». Осталось только спеть эти спектакли.
0: Ну, учитывая, что в это время вы учились на 4-м курсе консерватории, это очень много. И значит, вы по праву участвовали в этом конкурсе оперных певцов. Скажите, вы пели там с оркестром?
1: Нет, мы пели под рояль. С нами ездил концертмейстер Ирина Константиновна Архипова и Варя Илья.
0: А, и сама Ирина Константиновна была членом жюри?
1: Да, но когда касалось нас, советских певцов, то есть меня и киевского тенора Олега Кулько, права голоса в жюри она не имела. Таково условие конкурса.
0: И в условиях было еще что-нибудь необычное?
1: Много необычного. Во-первых, 4 тура вместо 3 обычных. Причем никто из участников не знал, кто его конкуренты. Мы не могли слушать друг друга. Все пели при пустом зале и никаких контактов друг с другом не имели.
0: А как же узнавали, прошли или нет на следующий тур?
1: А нам звонили вечером в отель и говорили. Мы жили в хорошем старом отеле Солсбери в центре Нью-Йорка, напротив Карнеги-холла, где проходили 2 тура. Необычным было и то, что мы не знали, что именно придется петь на очередном туре. Жюри по своему усмотрению могло спросить любые произведения из твоей программы. И отказаться было нельзя, сразу выбываешь из конкурса. По условиям, это были 6 арий из разных стилей и 1 романс композитора XIX века. Я пела арию Розины из «Севильского цирюльника», каватину Арзачи из «Семирамиды» Россини, затем сцену гадания Марфы из «Хованщины» Мусоргского, романс «Слепой» из «Джоконды» Панкелли, каватина Пажа из «Гугенотов» Мейербера, а из старинных арий «Амиокор» Генделя. Потом, как нам рассказывала Ирина Константиновна, жюри учитывало буквально все: и как певец вышел, как поклонился, как он открывает рот, во что он одет, какова его эмоциональность, каков артистизм.
0: То есть все должно было отвечать высоким эстетическим нормам.
1: Да, ведь конкурс оперных певцов, и требования к участникам предъявлялись как к артистам. Самое страшное было для нас в конце, когда к 4-му туру оказалось, что конкурировать будут 3 тенора и 4 кларатурных мецо-сопрано.
0: Ничего себе! Такого, кажется, еще ни на одном конкурсе не случалось.
1: Да, вообще, я все время в Нью-Йорке находилась в состоянии какого-то ужасного нервного напряжения. Не могла ни есть и ни спать. Это, в общем, естественно, при таком состоянии, потому что представляли свою страну. И петь приходилось днем. Это где-то 3-4 часа утра по московскому времени. Адаптироваться сразу просто невозможно. В это время голос еще спит.
0: Да. Итак, на 4-м туре пели только колоратурные меццо-сопрано.
1: Да, из них 2 китаянки, американка и я. А всего было 4 премии. И на мужчин, и на женщин. 2-ю получил тенор из Китая, 3-ю – меццо-сопрано, оттуда же, 4-ю – Олег Кулько.
0: А в чем выражалась вот та премия, которую вы получили, 1-я премия?
1: Ну, 1-я премия очень большая, это $15 000. Ну, победителю вручалась только 5-я ее часть, а остальное идет на дальнейшее обучение за границей. Мне вот предложили выбрать одно из 3 мест – Бусетта-Верди, Академия Карла Бергонци, Центр молодых оперных певцов в Чикаго при Лирик Опера или подобный центр в Техасе, в Хьюстоне.
0: И что же вы выбрали?
1: Ну, знаете, пока еще не знаю.
0: А скажите, а при публике вы там пели?
1: Конечно. 4-й тур был открытым в прекрасном зале Джулиардской школы. Зал огромный, очень красивый, с великолепной акустикой. И публика нас принимала очень горячо. А на следующий день нам предоставилась возможность спеть для представителей английского Ковенгардена, затем американского Метрополитен Опера, а вечером у нас был концерт советской миссии при ООН.
0: Ну и какое же общее впечатление осталось у вас от Америки?
1: Меня поразило все. Темп жизни, темп самого конкурса. Очень было трудно. Но я была достаточно уверена в себе, так как мы с моим педагогом Ириной Петровной Богачевой очень тщательно готовили конкурсную программу в течение последнего года.
0: Ну и последний вопрос. Ваши планы в родном театре?
1: Планы очень интересные. Начинаю готовить партию Марфы в Хованщине. Вот сцену гадания уже спела в Нью-Йорке. Скоро буду учить Марину Мнишек. А в марте предстоит участвовать в премьере оперы Мусоргского «Саламба».
0: Счастья вам и успехов!
1: Спасибо большое.
0: В исполнении лауреата международного конкурса имени Розы Пансел в Нью-Йорке Ольги Бородиной звучит каватина Арзачи из оперы Россини «Семирамида».

Следующая страница радиожурнала «Музыкальный Ленинград» посвящается ветерану оперной сцены, заслуженному артисту РСФСР Виктору Трофимовичу Морозову, которого мы поздравляем сегодня с 75-летием.

Старшее поколение любителей музыки помнит Виктора Морозова не только по спектаклям Малого театра оперы и балета, но и по популярному в свое время кинофильму «Мусоргский» режиссера Григория Рошаля. Виктор Трофимович играл в нем роль известного русского певца Мельникова и исполнял сцены из оперы «Борис Годунов». На театральной же сцене им было спето множество самых разных партий. Расцвет его творческой деятельности пришелся на послевоенные годы. Малый театр был тогда действительно лабораторией, как его называли, советской оперы, где ставились далеко не всегда удачные эксперименты, в которых Морозов принимал участие. Но были и большие удачи. Так, в «Войне и мире» Прокофьева, которая в первоначальной редакции шла как двухсерийный спектакль в два вечера, он с успехом исполнял партию Кутузова. На сцене малого оперного шли в то время и творения мировой классики, редко исполнявшиеся в других театрах, в том числе «Сицилийская вечерня» Верди. Роль Прочиды, борца за свободу Италии, была также заметной работой артиста.

Закончив карьеру оперного артиста, Виктор Трофимович Морозов занялся педагогикой, благодаря чему династия Морозовых певцов получила достойное продолжение в его сыне, которого сегодня знают во многих странах мира. Александр Морозов, солист театра оперы и балета имени Кирова, стал победителем международного конкурса в Рио-де-Жанейро и московского международного конкурса имени Чайковского. И первым его учителем был отец Виктор Трофимович Морозов. Открываем следующую страницу радиожурнала «Музыкальный Ленинград».

Артистическая биография виолончелиста Сергея Ралдугина началась с работы в прославленном заслуженном коллективе республики Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. Тогда же ленинградцы услышали его и в концертах ансамбля виолончелистов, которым руководит его учитель, профессор Анатолий Павлович Никитин. Став лауреатом международного конкурса в Праге, Сергей Ралдугин получил возможность выступать и как солист, концертант, и мы узнали его как талантливого интерпретатора многих сочинений камерной музыки. Сейчас он возглавляет группу виолончелей в оркестре театра оперы и балета имени Кирова, и, по примеру своего учителя, он создал новый камерный ансамбль, сразу заявивший о себе интересными программами. Это квартет виолончелистов, в котором, кроме самого Сергея Ралдугина, играют Борис Минц, Николай Васильев и Александр Пономаренко.

0: Вот что рассказал Сергей Ралдугин.
1: У нас в театре оркестранты, которые сидят в оркестре и играют, как правило, оркестровую партию, они тоже остаются все-таки в душе музыкантами. Им хочется совершенствоваться, им хочется играть красивую музыку, им хочется играть разнообразную музыку, расти технически, расти в звуковом отношении. И для этого вот мы выбрали такую форму, очень интересную и для нас самих, и для, я думаю, публики, играть квартетом виолончели. И с этими программами, которые мы готовим, мы впервые выступили в творческом клубе, в театре. Это есть такая у нас форма работы, где каждый артист оркестра может выступить со своей сольной программой или ансамблевой программой перед своими товарищами, перед худсоветом в рамках творческого клуба, который проводится где-то раз в месяц. Вот мы впервые этим ансамблем попробовали свои силы, квартетом виолончели, попробовали свои силы в творческом клубе в театре. Это получило неожиданно даже большой успех и резонанс. И это начинание таким образом получило дальнейшую жизнь. Мы стали готовить программы для выступления за пределами нашего театра, и мы выступали перед музыкальной общественностью, ну, здесь в Ленинграде, в наших стенах. Сейчас готовим программу для выступления в Малом зале филармонии, а также в рамках гастролей в Москве. У нас театр будет в Москве в декабре, и мы квартетом виолончели тоже будем там выступать в Центральном доме работников искусств. Подготовили программу. Когда вот бываем за границей, у нас существует помимо спектаклей официальных, у нас существуют и официальные концерты оркестра, и концерты солистов, концерты артистов, балета, оперы, и вот в частности оркестра. И мы будем вот квартетом тоже подготовили ряд программ, даже ряд, потому что у нас накопился уже репертуар кое-какой, и мы будем выступать тоже вот за рубежом этим квартетом.

поскольку я, вот, я говорил, что нету специально написанной для квартета виолончели литературы, вот Коля Васильев, наш артист, вот наш участник этого квартета, он делает аранжировки, аранжировки произведений, каких произведений? Мы старались, чтобы наша программа была достаточно разнообразной и демократичной. Но непременное условие должно было быть качество, талантливость произведений. Ну, истинно талантливые, но разных жанров. Это и музыка Баха, это музыка классиков, романтиков, это музыка современных и эстрадных, и джазовых композиторов, и музыка советских наших ленинградских композиторов. Коля Васильев даже сам написал для квартета произведение, которое мы вот готовимся тоже исполнить его. Вот. И вот из таких вот слагаемых складывается наша программа, которая должна удовлетворять, я думаю, вкусу многих в результате того, что критерий – это талантливость музыки, это красота ее, поэтому я думаю, что она должна иметь право на жизнь.

мы не только ансамбль, каждый из нас солист. И произведения, которые вот мы играем, как раз они созданы таким образом, чтобы можно было каждому из четырех участников сыграть соло, проявить свою индивидуальность. Так вот в различных произведениях солирует то первое, то второе, то третье, то четвертое. Виолончель, конечно, это условно названо первое, второе, третье, четвертое, но и сама аранжировка дает возможность вот так вот проявить себя четвертый виолончель, третий, а не только сольный первый. И специально мы стараемся также и поменяться ролями тоже. То есть я не всегда играю вот только первый виолончель. Вот, скажем, в произведении Маккартни первый виолончель играет Коля Васильев. Это очень ему близкое произведение. Мы всегда идем навстречу, кому что нравится. Но в основном, конечно, приходится играть мне первую виолончель, потому что мы стараемся не уходить от трудностей. Играем произведение в той тесситуре, которой она написана. Она зачастую бывает до того скрипичная, что мы даже хотели назвать наш квартет не виолончель, а

0: В исполнении Сергея Ралдугина, Бориса Минца, Николая Васильева и Александра Пономаренко прозвучали органная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха и пьесы Дэвида Рескина, Ферда Мортона, Пола Маккартни, Фрица Крейслера в переложении Николая Васильева. Открываем заключительную страницу радиожурнала «Музыкальный Ленинград».
1: В недавно вышедшем в издательстве «Советский композитор» сборнике «Песни 88» напечатано новое сочинение старейшины ленинградских композиторов Михаила Саныча Матвеева «Себежский вальс». Наверное, многие из наших слушателей помнят другую его песню с ласковым названием «Себежаночка» на стихи Александра Чуркина, очень популярную в начале 60-х годов. Ее пел тогда молодой Эдуард Хиль.

0: теплотой и искренностью, звучащими в этой музыке, согрето все творчество Михаила Матвеева, автора балетов, оперетт, симфонических и камерных произведений, многих популярных песен, музыки к театральным спектаклям и кинофильмам. Очень точно написал о доброй направленности творчества композитора Валерий Гаврилин в предисловии к монографическому очерку о Михаиле Александровиче. Это прежде всего желание научить видеть прекрасное в самом малом и незаметном, показать прелесть в привычном, новизну в примелькавшемся, напомнить о мудрости сказки, оживить силу старой народной песни. Это прекрасный дар композитора, умение согреть явление окружающего мира нежным чувством благодарности и памяти, умение передать это слушателю. Взаимное чувство благодарности почти три десятилетия связывает Михаила Александровича с жителями Себежа. Оно-то и вызвало к жизни новое сочинение.
1: Вот я держу в руках красивую, светлую памятную медаль с надписью «Курган дружбы». На ней изображены расцвеченные эмалью флаги трех республик – России, Белоруссии и Латвии. Здесь, на границе этих республик, по соседству с городом Себежем, каждый год встречаются бывшие партизаны, герои минувшей войны. Впервые в Себеже я побывал больше четверти века назад. Мне сразу полюбился и старинный русский город, раскинувшийся на высоком холме между двух голубых озер. Полюбились и его гостеприимные люди. Под впечатлением этой поездки и была написана «Себежаночка». Я получал очень

0: много писем. В одном из них были такие слова: «Напишите, пожалуйста, о нашем городе еще что-нибудь, ну, например, Сибирский вальс». В то время эту заявку я выполнить не смог. Но вот недавно получаю приглашение принять участие в юбилее Сибирского краеведческого музея. Ну как же ехать без подарка? И тут в моей памяти всплыли строки из давнего письма. Вместе с ленинградским поэтом Александром Крюковым мы написали песню «Сибирский вальс». Мы приехали в Сибирь и были встречены очень радушно. Оказалось, что здесь хорошо помнят сибижаночку, любят ее петь. Ко мне обращались на улице совершенно незнакомые люди и жали руку, и поздравляли, а это для композитора высшая похвала. И новую песню, привезенную нами, приняли очень тепло. Мы встречались со слушателями, со старыми партизанами, ветеранами войны и труда, провели брифинг в редакции газеты «Призыв», встречу в детской музыкальной школе и на радио. Мы гуляли по городу в сопровождении замечательного сибирского краеведа и художника Константина Михайловича Громова. Поднимались на холм Петра Великого, на Замковую гору. Говорили о том, как хорошо было бы наконец объявить эти чудесные края заповедной зоной. Многострадальный город на протяжении своей истории не раз переходил из рук в руки. Страшные следы оставила и Великая Отечественная война. Памятников старины осталось здесь совсем мало. Это, например, колокольня православной церкви и польский костел, незаурядные творения архитектуры далеких лет. Судьба их серьезно тревожит сибижан. Необходима реставрация, и среди жителей начат добровольный сбор средств. Для нас с поэтом Крюковым было совершенно естественно тоже внести свой скромный вклад в это благородное дело. Мы перечислили в этот фонд свой гонорар за издание «Сибирского вальса». Хотелось бы верить, что красота этого заповедного русского края не будет предана разрушению.
1: Без тебя много дней, много лет я прожил.

первой любви нашей вальс голубой, первой любви нашей вальс голубой. И дорог, и тревог довело.

0: «Сибирский вальс» Михаила Матвеева на стихи Александра Крюкова прозвучал в исполнении Александра Троицкого и Анатолия Фомина.
1: Этот выпуск радиожурнала «Музыкальный Ленинград» подготовили журналист Муза Кадлиц, оператор звукозаписи Ольга Климович. Вел передачу диктор Николай Болоцкий.

позови меня, позови меня, позови меня, позови меня. Если вспрыгнет на плечи беда, не какая-нибудь, а вот именно вековая беда-борода, позови меня, позови меня. Не стыдись ни себя, ни меня, просто горе на радость вымени, растопи свой страх у огня. Позови меня, позови меня, позови меня, позови меня. А не смеешь шепнуть письму, назови меня хоть по имени, я дыханием тебя обойму. Позови меня, позови меня, позови меня.

0: станет море, звеня, океаны за ним, зашатает меня вместе с шаром земным, а уснуть захочу после долгих погонь, я к тебе прилечу мотыльком на огонь. Пусть идут, как всегда, посреди мельтешни, очень быстро года, очень медленно дни.
1: Давай простимся у порога, ты в порт меня не провожай, и не смотри с печалью строго, и не смотри с печалью строго, как будем жить, как будем жить, сама решай.

а в море снишься только ты. Пусть в жизни что-то не сложилось, не торопись решать судьбу. И чтобы в жизни не случилось, и чтобы в жизни не случилось, ты знай, что я, ты знай, что я тебя люблю. Опять волна корабль качает,

Годами голодаю о тебе, с мольбой о недоступном засыпаю, проснусь и в затихающей мольбе прислушиваюсь к петухам и лаю. А в этих звуках столько безразличия, такая трезвость мира за окном, что кажется немыслимо разлиться моей тоске со всем ее огнем. А ты мелькаешь в этом трезвом мире, ты счастлива среди простых забот, встаешь к 7, обедаешь в 4, оленьий зов тебя не позовет, но иногда самой иконы строже. Ты взглянешь из-под лобья в стороне, и на секунду жутко мне до дрожи. Не ты ль сама тоскуешь обо мне?

Итак, любовь, она ли не воспета? Любви ль в веках не воздано свое? Влюбленные великие поэты сильна, как смерть, твердили про нее. К тому добавить можно очень мало, но я сказал бы, робость прогоня, когда бы жить любовь не помогала, когда б сильней не делала меня, когда б любовь мне солнце с неба стерла, чтоб стали дни туманнее и мрачней, хватило б силы взять ее за горло и задушить, и не писать о ней.

0: Да будет славен тот, кто выдумал любовь и приподнял ее над страстью. Он мужество продолжил старостью. Он лилию выводит среди льдов. Я понимаю, скажете, мираж, но в мире стало больше нежности. Мы вскоре станем меньше умирать, ведь умираем мы от безнадежности.
1: Никак не проходит тревога моя.

0: Мне странно знать, что есть на свете, как прежде, дом с твоим окном, что ты на этой же планете и даже в городе одном. Мне странно знать, что тот же ясный восток в ночи заголубел, что так же тихо звезды гаснут, как это было при тебе. Мне странно знать, что эти руки тебя касались. Полно, нет, который год прошел с разлуки? Седьмая ночь, седьмой рассвет.
1: Остров обид в океане ненастном, так далеко от привычной земли. Очень нечасто и очень несчастно в небе над нами кричат журавли. Остров обид

0: Теперь я знаю. Ты идешь по лестнице, вошла в подъезд. Все остальное ложь. Идешь, как по рассыпанной поленнице, как по горячим угольям идешь. Земля, замедли плавное вращенье, лесные птицы, кончите галдеж. Зачем идешь? Прощать? Просить прощенья? Сама еще не знаешь, но идешь.
1: Эхо улицы.

«Пою о тебе, Ленинград». Это музыкальная программа, финал конкурса на песню о нашем городе, организованного Ленинградской организацией Союза композиторов РСФСР и Ленинградским радио в честь 70-летия Великого Октября.

В подведении итогов этого песенного состязания были учтены не только оценки жюри, но и многочисленные письма с оценками слушателей. В нашей программе прозвучат песни, удостоенные премий и поощрительных наград. «Встреча с городом» – музыка Владислава Успенского, стихи Александра Крупанина. Эту песню жюри отметило за удачное лирическое раскрытие ленинградской темы. Поет Николай Колядко.

приезжать в Ленинград. По пустынному Невскому тихо идти. Здравствуй, город родной,

Поощрительной премией также отмечена песня «В этом городе», автор музыки и стихов Ирина Анатольева. Свою песню она исполняет с Владимиром Волковым-Китайным.

этом городе песням тесно, и стихи как-то сами собой зазвучат над Фонтанкой, над Невским, у растральных колонн над ним.

0: А сейчас представляем вам песни, отмеченные премиями. Третьей премией была удостоена песня Якова Дубравина и Анатолия Чепурова «Мой любимый город». Поет Юрий Ахачинский.
1: Ты всегда по-весеннему молод, даже самой лютой зимой. Город Ленина, Пушкина, город, город белых ночей над Невой. Все красоты роднее и милее на зеленых просторах земных нашу.

И в тайге, и вдали океана будут сниться студенчество дни и сиять сквозь завесу тумана ленинградских предместий огни.

Много теплых слов принесла почта в адрес песни «Ленинградский школьный вальс». Музыку и слова написал дирижер-хормейстер Олег Юргенштейн. Песне присуждена третья премия. Ее исполняет молодежный ансамбль «Весна».

И, наконец, песня, собравшая самое большое количество голосов и слушателей, и членов жюри. Она называется «Я ленинградец». Автор музыки – дирижер эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова Станислав Горковенко, стихи Александра Шевелева. Песня удостоена второй премии. Первую жюри решило не присуждать. «Я ленинградец» – поет Олег Иванов.

За последние годы все больше интерес проявляет широкая аудитория любителей музыки к творчеству Брамса. Все чаще звучат сочинения композитора на концертной эстраде, по радио, в телевизионных передачах. Вышла в свет в русском переводе книга Карла Герингера «Йоханнес Брамс». Три раздела книги «Жизнь, творчество, личность композитора» разработаны автором весьма обстоятельно и знакомят нас с неповторимой индивидуальностью великого музыканта. Многие из вас, вероятно, читали книгу ленинградского музыковеда профессора Михаила Друскина, посвященную Брамсу, а также классический этюд о симфониях Брамса, принадлежащий перу Ивана Ивановича Салертинского. Чтение этих книг вызывает желание услышать как можно больше сочинений из богатейшего творческого наследия композитора. И пусть наша небольшая передача в какой-то мере ответит этим пожеланиям ценителей творчества Брамса. Одно из пленительных вокальных камерных сочинений композитора – «Ода Сафо» на слова Шмидта, созданное в 1884 году и включенное в 94-й опус композитора. По мнению иных исследователей, этот опус относится к периоду высших художественных взлетов Брамса. Действительно, небольшая песня полна глубины, широкой, как будто бескрайней мелодии, воспевает сильное, страстное чувство. На всем протяжении романса звучание вместе с тем тихое, пиано пианиссимо. Таков замысел композитора. Затаенное признание льется из переполненного счастьем сердца, но оно обращено к любимому человеку и не хочет быть шумным. Мы услышим «Оду Сафо» в исполнении Федора Ивановича Шаляпина, а затем Надежды Андреевны Обуховой. Хотя эти записи не относятся к лучшим в фонотеке, посвященной творчеству Шаляпина и Обуховой, слушать их необычайно интересно. Пластинка с записью «Оды Сафо» в исполнении Федора Ивановича Шаляпина вышла в свет еще перед Первой мировой войной. Гениальный артист вкладывает столь сильное чувство в передачу брамсовской мелодии.

Надежда Андреевна Обухова записала песню Брамса «Ода Сафо» в декабре 1948 года в ансамбле с Матвеем Ивановичем Сахаровым. Слушая эту запись, можно вспомнить высказывание артистки об интерпретации камерной вокальной музыки. Она полагала, что сила исполнения заключается в понимании артистом того, что он поет, но главное – в эмоциональной передаче. Глубоко прочувствовала певица Кантилену Брамса. В ее трактовке затаенные чувства передается вкрадчиво, с волнением признания.

На протяжении десятилетий, начиная с 20-х годов, мы слушали фортепианные сочинения Брамса в исполнении Генриха Густавовича Нейгауза. Он открывал нам Брамса, был самым ревностным пропагандистом творчества композитора среди советских пианистов и предвидел растущую популярность музыки Брамса. По существу, Генрих Густавович явился основателем брамсовской пианистической традиции в советском пианизме. Играл он почти всегда с изумительным проникновением. В частности, в небольших пьесах Брамса «Интермеццо», «Капричо» выявлял глубокий психологизм поэтических признаний композитора. Одна из записей исполнения Генриха Густавовича Нейгауза особенно покоряет. Это седьмая пьеса из 76-го сочинения Брамса, законченного в 1878 году. Драматически насыщенному высказыванию, составляющему содержание этого интермеццо, композитор предпосылает несколько вступительных тактов, подготавливающих настроение пьесы, как бы вступительные такты баллады. Эти же такты повторяются в заключении интермеццо. А вслед за вступлением начинается столь горячая исповедь сердца. Темп и характер звучания, указанный Брамсом, «moderato semplice», в умеренном движении просто. Прислушайтесь, с какой свободой, естественностью подобной живой речи интонируется Генрихом Густавовичем Нейгаузом мелодия. Как выразительно и вместе с тем проста фразировка. Интермеццо было записано в 1951 году.

Прямым наследником искусства Генриха Густавовича Нейгауза является его сын Станислав Генрихович, ныне один из самых любимых наших пианистов. В записи Станислава Нейгауза услышим второе интермеццо из 118-го сочинения Брамса, законченного в 1893 году. Обозначение темпа и характера звучания этого интермеццо «Andante tenoramente» – «Медленно, нежно». Станиславу Нейгаузу удается передать тончайшие смены настроений, подкупает красивое звучание рояля, большая искренность. Сначала плавное течение мелодии, мажор, овеянный покоем, тихой восторженностью. В среднем же минорном эпизоде пьесы характер иной. Здесь выражены сомнения, печаль. А в заключении пьесы возвращение основного образа, душевное умиротворение, глубокое чувство радости жизни. Станислав Генрихович Нейгауз записал это интермеццо Брамса в 1952 году.

Послушаем вокальную миниатюру, колыбельную из 49-го сочинения Брамса на слова Шерера. Кстати, первая строфа текста песни заимствована из сборника «Волшебный рок мальчика». Колыбельная, пожалуй, одно из самых известных вокальных сочинений композитора. Она была закончена в 1868 году. Румынский певец Николай Херла записал песню в ансамбле с заслуженным артистом республики, пианистом Наумом Геннадьевичем Вальтером в 1963 году. Он поет колыбельную в подлиннике на немецком языке. В песне два куплета. Вы отметите динамическую сторону исполнения. Второй куплет колыбельной артист поет заметно горячее, ярче.

1952 году колыбельная Брамса была записана в скрипичном приложении. Играет Давид Федорович Ойстрах в ансамбле с пианистом Владимиром Ямпольским. Автор скрипичной обработки Герман в заключении второго куплета колыбельной ввел значительное расширение и даже небольшую каденцию. С обаятельной простотой, чуткостью передает Давид Федорович Ойстрах столь душевную мелодию.

В нашей фонотеке хранятся многие трансляционные записи выступлений Святослава Теофиловича Рихтера. Пианист постоянно включает в программы своих концертов пьесы Брамса. Среди многих и многих исполняемых им сочинений композитор выделяется глубокое прочтение пьес из последних опусов Брамса. Мы услышим первое интермеццо из 119-го сочинения Брамса, созданного в 1893 году. Это запись выступления Рихтера, состоявшегося 8 января 1959 года. Особый интерес записи в том, что она выполнена непосредственно в момент музицирования артиста на эстраде в Большом зале Московской консерватории. С первых же тактов пьесы затрагивает теплота звучания, глубина передачи. Пианист доносит сокровенное содержание брамсовской миниатюры. Авторское указание темпа «Ададжио» очень медленно.

0: Говорит Москва. Доброе утро, товарищи. Начинаем наши радиопередачи. Слушайте последние известия.
1: Так начинает каждый свой новый день наша советская страна. Знакомые посыльные из Москвы слушают в самых отдаленных точках земного шара. Китайцы и жители знойной Ганы, мексиканцы и австралийцы. Теплым приветом с далекой отчизны долетают они до мирного и научных станций на Северном полюсе, маленьких островков родной страны, затерявшихся в ледяных просторах. Сегодня мы не представляем себе нашей жизни без радио. Вот почему с огромной гордостью рядом с именами самых великих ученых мира мы называем того, кто подарил человечеству это гениальное открытие нашего соотечественника Александра Степановича Попова. В дни, когда все страны отмечают его юбилей, столетие со дня рождения, мы все чаще и чаще возвращаемся к славной, яркой жизни Александра Степановича. Петербург, Кронштадт. С этими городами была тесно связана деятельность замечательного ученого. Здесь он был студентом, здесь работал, здесь родилось его гениальное открытие. Как самые священные реликвии храним мы все, что связано с именем Попова. И, конечно, особенно дороги для нас воспоминания тех, кому довелось лично знать ученого, его помощников. Вот одному из таких людей мы и предоставим сейчас слово. Георгий Данилович Юрасов, ныне пенсионер. 56 лет проработал он в Кронштадте. В юности, еще рабочим старой механической мастерской по изготовлению экспериментальных радиоприборов, встречался он с Александром Степановичем Поповым и самым близким помощником ученого Петром Николаевичем Рыбкиным.
2: Первый раз я встретился с Александром Степановичем и именно Петром Николаевичем, вместе они были. Были под вечер уже часов 5-6. Мне было поручено изготовить из латуни коробки, это был конденсатор. В то время я не знал, кто такой Попов, знал, что изобретатель телеграфа без проводов, как старые рабочие говорили. Второй раз мне пришлось делать какой прибор, как называется, я не помню и не знал. Поздно, вечером уже перед окончанием работы, приехали на извозчике вот Александр Степанович и Петр Николаевич Рыбкин. Приехали, посмотрели. Петр Николаевич Рыбкин остался недоволен, что не вовремя сделали прибор. Посмотрел, взял в руки Александр Степанович и Петр Николаевич, подержали, попробовали. Когда закончите, спросил меня Александр Степанович. Я говорю, не могу сказать, тут недолго осталось, но все же еще придется поработать. А сегодня вы можете кончить? Переговорили что-то с Петром Николаевичем, и Петр Николаевич говорит, вы тогда сделайте сегодня. Ну, я, значит, остался работать. Через некоторое время, уже было поздно, вечер, так часов, наверное, что-нибудь уже около 11, наверное. Опять пришел вниз Петр Николаевич, взял это уже, когда законченный, и с указателем понесли наверх. Вот именно то, что я могу вспомнить о покойном Александре Степановиче Поповым и Петром Николаевичем Рыбкиным.
1: С развитием радио в Советском Союзе тесно связана судьба Владимира Алексеевича Алексеева. Еще в 1918 году начал он большую работу по радиофикации страны. Одним из первых был награжден значком «Почетный радист». Владимир Алексеевич вспоминает.
3: Однажды Попов летом, поздно вечером, возвращался из Петербурга на пароходе в Кронштадт. Один из кораблей, стоящих на кронштадтском большом рейде, лучом прожектора вызывал телеграфной азбукой корабль, идущий на траверзе Нового Петергофа. Рядом с Поповым на верхней палубе стоял старый моряк Боцман, который, глядя на работу прожектора, проговорил: «Эх, нам бы на кораблях давно бы нужно иметь такого гонца-невидимку, который мог бы связывать корабли не милями, а сотнями бы миль от берега. А что этот луч? И не скрытно, и ненадежно». Попов, сходя по трапу парохода, сказал боцману: А у вас на кораблях скоро будет такой гонец-невидимка, о котором вы давно-давно мечтаете. Учась по специальности в учебно-минном отряде Кронштадта, мне посчастливилось видеть и слышать людей, которые лично знали Александра Степановича Попова. Это были бывший ассистент Попова, Петр Николаевич Рыбкин, с которым я проработал много-много лет, кондуктор флота Халтурин, Пелевоти и другие. Они часто в личной беседе с учениками-радистами рассказывали им о той титанической работе, которую проделал Попов в период изобретения радио. Они рассказывали нам о чрезвычайной вежливости, гуманности и скромности, которыми обладал великий наш русский изобретатель. Они особенно подчеркивали его чрезвычайную усидчивость и настойчивость в достижении своей цели. Он обладал титанической работоспособностью. Рыбкин рассказывал, что Попов иногда целыми сутками не выходил из кабинета. Все работал и работал, питаясь иногда сухомяткой и немного отдыхая здесь же, в кабинете. Попов был великим патриотом своей родины, нашей России. Петр Николаевич Рыбкин рассказывает. Иностранные фирмы предложили Попову большое вознаграждение перебраться за границу и работать в области радио в этих фирмах. Попов с гневом и возмущением отверг это гнусное предложение и сказал: «Я русский человек, безгранично люблю свой народ, свою родину, готов все пожертвовать для нее, но продаваться за границу за деньги для русского человека – позор».
1: Да и мог ли согласиться уехать за границу этот замечательный патриот, сказавший в свое время: «Я горд тем, что родился русским, и если не современники, то, может быть, потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей родине, и как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи». Открытие Александра Степановича Попова стало не только новым средством связи. Радио проникло во все области жизни, и всюду оно верно служит человеку. Если в 1896 году первая в мире радиопередача была осуществлена Поповым на расстоянии 250 метров, то в наши дни, спустя 63 года, весь мир слушал сигналы советской космической ракеты, находившейся за 500 тысяч километров от Земли. Огромные возможности открыло перед человечеством детище русского изобретателя. У нашего микрофона заведующий кафедрой истории техники Ленинградского политехнического института, академик Украинской академии наук Виктор Васильевич Данилевский.
4: После открытия Попова развитие радиотехники стремительно шло на основе международного труда ученых и инженеров. Радиосвязь вскоре была установлена между всеми странами, всеми материками. Радио превратилось в великую силу, проникающую в самые глубины производства, меняющую облик промышленности и техники, науки и культуры. Телевидение, уже давно ставшее доступным для каждого из нас, теперь все шире вторгается в промышленность. Радиоприборы стали материальной основой комплексной механизации и автоматизации генерального направления советской техники, как это установил 21-й съезд Коммунистической партии. Радионавигационные приборы позволяют безопасно вести водные и воздушные корабли. Радиомедицина, радиодиагностика стали новыми важными средствами борьбы за здоровье человека. Радиоастрономия позволяет проникать в тайны Вселенной. Радиотелескопы принимают космические радиоволны, идущие от Луны, Солнца, позволяют улавливать радиоизлучение межзвездного газа, открывать и изучать так и называемые радиозвезды, не обладающие видимым для глаза излучением. Не счесть успехи нашего века, века радиотехники и электроники. И у истока всех этих успехов стоит замечательный человек с простым русским именем – Александр Степанович Попов. От ледяных арктических полей до солнечных степей – от сибирской тайги до Антарктиды, от внутренних морей до отдаленных уголков океанов, человечество говорит могучим голосом радио.

После событий, описанных в рассказе Куприна, Ада Сари на протяжении еще 30 с лишним лет была украшением ведущих оперных сцен мира, гастролировала во Франции, Испании, Португалии, Италии, Англии, в Южной Америке и в США. В 1923 году была приглашена Артура Тосканини для исполнения партии «Царицы ночи» в волшебной флейте Моцарта, шедшей под его управлением в Ласкало. Выступала в оперных спектаклях вместе с Шаляпиным, Тито Скипе, Бениамино Джилли и в концертных программах в ансамбле с прославленными инструменталистами Пабло Казальсом, Фрицем Крейслером, Вильгельмом Бакхаузом. Ворчливый миланский профессор был бы немало удивлен, доведись ему узнать, что певческий век его хрупкой воспитанницы, о вокальных возможностях которой он высказывался с таким сомнением, составит свыше 40 лет. Еще после Второй мировой войны, во время которой сгорела бесценная для певицы рукопись Соловья с дарственной надписью Куприна, Ада Сари с успехом выступала на сценах оперных театров и на концертных эстрадах Польши и Чехословакии. В 1966 году, когда музыкальная общественность ее родины торжественно отметила 80-летие со дня рождения и 60-летие творческой деятельности Ады Сари, певица среди многих адресов и посланий получила письмо от одного из известнейших симфонических и оперных дирижеров Польши, профессора Зигмунта Лятошевского, в котором были и такие строки. «С того дня, как я услышал в вашем исполнении романс Мечислава Карловича «Поментам чихе, ясное, звоте дне», эта музыка стала для меня прекраснейшей на свете. Глубоко взволнованный вашим пением, я понял, что великолепнейшим инструментом навсегда останется человеческий голос, способный выразить больше, чем самый совершенный оркестр». Запись романса Карловича «Помню тихие, светлые, золотые дни» на стихи Генриха Гейне «Сон», знакомые нам по музыкальным воплощениям Рахманинова, Грига, Лысенко и других композиторов, относится к числу замечательных документов камерного исполнительского творчества Ады Сари.

На протяжении последних 20 с лишним лет, до дня своей кончины, наступившей 12 июля 1968 года, Ада Сари занималась вокальной педагогикой, вырастив для оперных сцен Польши, Австрии, Германии и Италии целую плеяду одаренных и снискавших ныне большую популярность певцов. А в программах польского радио так же часто, как и прежде, можно услышать, например, по многочисленным заявкам слушателей, сейчас прозвучит вальс Йоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» в исполнении Ады Сари. Этой записью мы завершим нашу передачу.

0: Вы слушали музыкальную программу из коллекции редких записей. Ее вел ленинградский коллекционер Максим Мальков, звукорежиссер передачи Евгения Колесова, редактор Галина Быстрова.
1: Из книги воспоминаний Джеральда Мура. Автор книги Джеральд Мур – один из самых выдающихся представителей сложной профессии аккомпаниатора. Судьба позволила ему рано осознать свое истинное призвание и впоследствии добиться головокружительных высот в избранном деле. Джеральд Мур создал принципиально новый тип аккомпаниатора-художника, неслыханно подняв престиж этой скромной, казалось бы, музыкальной профессии. Уже один перечень солистов, певцов и инструменталистов, с которыми Муру довелось сотрудничать, показывает масштаб его деятельности. Среди вокалистов – звезды первой величины – Джон Коутс, Элизабет Шуман, Кэтлин Ферриер, Виктория де Лос Анхелес, эталонные мастера камерного пения Дитрих Фишер-Дескау и Элизабет Шварцкопф и многие другие. Джеральд Мур – почетный член Королевской музыкальной академии, доктор музыки Кембриджского университета, имеет награды в разных городах земного шара – в Париже, Нью-Йорке, в Вене и в других городах. Обладатель незаурядного литературного дарования, Джеральд Мур написал несколько книг, где рассказал о певцах, с которыми работал, о своем отношении к музыке и музыкантам. В 1987 году книга воспоминаний Мура была издана у нас. Предисловие к ней написал заслуженный артист Грузинской ССР Важа Чачава. Отмечая многие важные для своей профессии моменты, Чачава пишет: «Одним из аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло читать с листа. Зачастую это качество возводится в абсолют, считается главным. Мур придерживается иной точки зрения. Он признается, что никогда не отличался особой способностью читать с листа. Позволим себе усомниться в истинности этого признания. Вероятно, в качестве эталона Мур берет здесь завышенный образец Брамса, сходу транспонировавшего Крейцерову сонату Бетховена. При таком сравнении способности Мура могли, вероятно, ему самому показаться не такими уж блестящими. Но как же без великолепного умения читать с листа объяснить весь грандиозный репертуар выдающегося ансамблиста? Как объяснить рассказанный им же самим эпизод о встрече с Шаляпиным, когда ему пришлось за несколько дней полностью освоить буквально целый чемодан нот? Вероятно, Мур обращает внимание на то, что мгновенное чтение с листа не было его коньком, зато со второго, третьего раза исполнение обретало подлинную художественность. А в искусстве концертмейстера последнее, очевидно, гораздо ценнее. Стоит послушать записи Мура, чтобы убедиться в том, как его партнеры внимательны к вокализации, как безупречны при всем их бережном отношении к слову. Может быть, главное в Муре – любовь к исполняемой музыке, героям. Если вернуться к прекрасной мельничихе, то мы ясно услышим в игре пианиста «влюбленность».

Мы только что слушали песню Шуберта в исполнении Дитриха Фишера-Дескау и Джеральда Мура. А теперь перелистаем страницы книги Мура. 30 июля этого года ему было бы 90 лет.

Да, я родился в Уотфорде в 1899 году и могу похвастать, что на моей памяти 5 раз менялись короли и королевы. Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что не помню, было ли время, когда я не играл на фортепиано. Первые уроки я получил в 6 или 7 лет, но достижениями в этой области обязан лишь твердости матери. Так как относился к занятиям крайне безответственно, я становился упрямым, как мул, когда дело доходило до занятий. Я обожал музыку, а меня постоянно преследовали мелодии, хорошие и плохие. И если бы не моя мать, то я безмятежно проводил бы время в импровизациях, став здесь большим докой.

Человека создают окружение, обучение, опыт и стечение обстоятельств. В результате их взаимодействия он становится дипломатом или поднимается на головокружительные высоты концертмейстерства.

Я слушал короля пианистов Подыревского, блестящего Йозефа Гофмана, бессмертного Эжена Изаи, видел Анну Павлову. Потом я впервые услышал певицу, которой в один прекрасный день мне пришлось аккомпанировать, Мэгги Тейт. Иногда к нам в Торонто, где я жил с родителями в 1919 году, приезжал филадельфийский оркестр с Леопольдом Стаковским. Здесь я впервые познакомился с шубертовскими вокальными циклами «Зимний путь» и «Прекрасная мельничиха». Я искренне убежден, что музыка этих замечательных песен определила мою дальнейшую жизнь. Исполняя их и все больше ими увлекаясь, я понял, что это мое призвание.

0: Литературные мемуары Джеральда Мура заканчиваются фрагментами его последней книги «Вокальные циклы Шуберта», вышедшей в 1975 году. Здесь собран бесценный опыт работы мастера для всех, кто желает слушать, понимать и наслаждаться Шубертом, а тем более исполнять его.
1: Среди всех журчащих рек и ручьев Шуберта вспомним «Куда», «Форель», Баркароллу и многие другие радостные бурления. Вестнику любви из цикла «Лебединая песня» суждено было стать заключительной безоблачной акварелью. Светлый ручей серебрист и бурлив, к милой спешишь ли, коль так тороплив? Ручей светлый и серебристый – это и есть указание для певца. Он должен интонировать легко и просто. Плавность вокальной линии контрастирует с похохатывающим движением фортепиано. Надо наслаждаться словами как таковыми. Произносить их следует пылко, но не нарушая всеобволакивающего пиано. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что аккомпанемент здесь выполняет роль фона, но в партии фортепиано есть несколько моментов, которые нельзя упускать из виду. Так, маленькие 16-е стаккато в басу очаровательны. Они становятся еще более булькающими и забавными, когда Шуберт превращает их в квинты в 18-м такте. Ритмическая шутка повторяется также в тактах 32-м и 36-м. Большее спокойствие достигается при помощи пианиссимо. Здесь юноша представляет себе, как девушка вышла на берег. Басовый голос фортепиано зачарованно спускается вниз. Возбуждение нарастает на двустишии, дружеским взором развея ее грусть, молви, что скоро к подруге вернусь. Пусть певец даст нам услышать это возбуждение в маленьких вспышках, указанных Шубертом, после чего пусть вернется к тишайшему доверительному звуку, чтобы спеть «Рокотом даруй покой души».

Надеюсь, вы заметили, что, несмотря на наличие динамических подъемов и спусков в вокальной линии, я ни разу не усиливал звучность до форте. Здесь все сосредоточено в небольшом динамическом диапазоне, и никогда, даже в минуты наибольшего воодушевления, звучность не должна превышать меццо-форте. Когда поют слишком громко, я вспоминаю слова ткача основы из «Сна в летнюю ночь». «Я сумею так переделать свой голос, — говорит он, — что буду рычать нежно, что твой птенчик-голубенок, буду вам рычать, что твой соловушка». Я бы назвал песню «Нетерпение» птицей. Юноша преобразился от нахлынувших на него надежд. И хотя радостное возбуждение и является ключом всей песни, певец должен поискать средства и способы, которыми можно выразительно донести слова. Композитор дает лишь помету пиано, всего несколько раз добавляя крещендо и диминуэндо. Вероятно, он ждет от нас изобретательности.

Когда композитор наделен божественным даром, его муза может себе позволить устремиться от скорби к радости с той непредсказуемостью, какой не передать никакими словами.

Да, эта музыка монотонна. Но ни один композитор, кроме Шуберта, не способен выплести такую паутину волшебства из столь скудного материала. По словам Жоржа Брака, в искусстве ценится только одно – то, чего нельзя объяснить. Только одно. Рассуждая в том же направлении, хочу отметить – повторяемость ритма, естественные модуляции оказывают гипнотический эффект. Музыка волшебной властью гонит мысли о несчастье. Строка Шекспира почти объясняет умиротворяющий тон песни ручья.

0: Знакомясь с содержанием книги Джеральда Мура, мы обнаружим имена многих выдающихся исполнителей с мировой известностью. Им посвящены отдельные главы его книги. Однако внимательный читатель, прочтя всю книгу, все же сделает вывод, проблуждав в увлекательном рассказе о событиях столь необыкновенной жизни для простого аккомпаниатора, читатель поймет, что три певца в жизни Мура занимают совершенно особое место. Это Виктория де Лос-Анхелес, Элизабет Шварцкоп и Дитрих Фишер-Дискау.
1: Совместные концерты с Фишером-Дискау – события, полные вдохновения. Но все же для меня большей ценностью обладают наши репетиции. На репетициях Дитер возбужден и увлечен, словно археолог, извлекающий на свет Божий давно запрятанное сокровище. Я благодарен Дитеру за вдохновение и с готовностью откликаюсь на его стремление, но было бы неверным создавать у читателей впечатление, что он диктует мне свою волю. В нашей совместной работе нет конфликта личностей. Мы обсуждаем, испытываем, пробуем так и этак, и часто Дитер спрашивает у меня совета и обдумывает его, поскольку он музыкант, а не примадонна. В чем же секрет искусства Фишера-Дискау? Что за магическая формула помогает ему воплощать с предельной ясностью все, к чему он прикасается? Мало сказать, что у него великолепный голос, и он обладает невероятной техникой. Темперамент в избытке. Страстная любовь к музыке, без сомнения. Но этими же достоинствами обладают и другие великие певцы. Если бы мне понадобилось определить отличие Фишера-Дискау от других певцов, я выразил бы его в одном слове – ритм. Он мастерски владеет этим истинным источником жизненной силы музыки.

0: только как о музыканте, но и личность Дитриха встает перед нами во всем масштабе понятия гениальности.
1: Личность Фишера Дискау производит настолько сильное впечатление на всех, кто видит или слышит его, что неизменно возникает любопытство, а какой же он человек в обыденной жизни? Действительно, Дитер живет музыкой, думает о музыке, выражает себя в музыке, но это не значит, что всецело, посвятив себя искусству, он не оставил в своей жизни места чему-либо иному. Тогда мы были бы свидетелями случая, зовущегося в моей профессии музыкант-простак. Заболевание особенно тяжелое и утомительное для музыкантов-друзей виновника. Общение с Дитером увлекательно, поскольку его эрудиция и фантазия безграничны. Если бы Фишер Дискау начинал свою жизнь заново, то он мог стать и актером. Видевшие его в опере не удивились бы этому. И художником. Во время отдыха он забывает музыку, сидит в своем саду на Линден-аллее, пишет картины, читает книги о живописи. Не в пример другим певцам, интересующимся только песнями или оперой, Фишера Дискау влечет и камерная, и симфоническая музыка. Каталог пластинок, заполненный его ученическим почерком, своего рода энциклопедия –

Не раз на страницах своей книги Мур сожалеет о том, что встретил Фишера Дескау уже в осеннюю пору своей карьеры, но притом не забывает благодарить судьбу за встречу с ним. «Я столькому научился у этого великого музыканта», — говорит Мур. И мы понимаем, что тут нет места ложной скромности. Мастера всегда учатся друг у друга, в этом счастье их жизни. Истинный музыкант —

0: обычно скромный человек, а вся его самоуверенность для публики. Чем более серьезно и благоговейно он относится к своему искусству, тем отчетливее понимает, что идет по туго натянутому канату.
1: Чем ниже была культура инструменталистов и певцов, которым мне приходилось аккомпанировать в дни моей жизни, тем деспотичнее было их обращение со мной. Мысль о равном сотрудничестве оставалась для них невыносимой. Когда мое имя впервые появилось на конверте пластинки, певец, которому я аккомпанировал, поднял скандал. Недавно в американском журнале Time появилась статья о моей книге «Нестыдливый аккомпаниатор». Статья заканчивается бомон, шуткой моего друга Гарольда Крэкстона, опрокидывающей все, за что я боролся. Когда все сказано и сделано, самое большое проявление благодарности от певца, на которое может рассчитывать аккомпаниатор, это слова «Вы хорошо играли сегодня, я даже не заметил вашего присутствия». Возможно, с журналистской точки зрения статью следует закончить на этой высокой ноте, но с точки зрения аккомпаниатора эта нота фальшива. Интерпретируя песни, я всегда рассматриваю исполнителей как неделимую пару, и мне было бы неприятно, если бы какой-нибудь певец решил, что я уделяю слишком большое значение фортепиано. Я постоянно подчеркивал огромную роль аккомпаниатора, но ни на секунду не сомневаюсь, что более тяжелое бремя ответственности лежит на плечах певца, ведь именно он представляет песню, берет на себя труд соединить слово с музыкой. На певце сосредоточены взоры слушателей, а вот слух их открыт равным образом и голосу, и звуком фортепиано. Это истинное партнерство, потому что певец знает каждый нюанс фортепианной партии. Ему не надо беспокоиться о технических сложностях, встающих перед аккомпаниатором, если только он не требует невозможного. Я вспоминаю одну историю с одним простым аккордом вместо вступления. Это произошло во время репетиции. Разучивали один из романсов Рахманинова. Я сыграл свой аккорд, продлил его педалью и, не снимая пальцев с клавиатуры, ждал, когда же певица вступит. Вместо того, чтобы запеть, она долго молчала, а затем попросила: «Пожалуйста, повторите». «Пожалуйста», — ответил я, повторил аккорд. И опять, не снимая рук с клавиатуры, застыл в ожидании. Она повернулась ко мне, лицо ее выражало удивление. «Как странно это звучит». «Может быть, для вас странно, но я играю то, что написано в нотах, и мне совсем не до шуток». «Мистер Мур, пожалуйста, повторите еще раз». «С удовольствием. Я снова повторил аккорд». Она молчала. «Я тоже». Затем она повернулась ко мне и сказала: «Знаете, в чем дело? Вы играете слишком быстро». «Уверяю вас, все было именно так. Я изложил всю историю слово в слово».
0: Поставив цель дать представление нашим слушателям о значимости музыкальной профессии аккомпаниатора, олицетворением которой является Джеральд Мур, мы забыли об одной существенной черте его характера – о неистощимом чувстве юмора, который сквозит почти на каждой странице его воспоминаний. Вы найдете его там в избытке, если сами не лишены столь незаменимой в жизни иронии к самым, казалось бы, серьезным вещам.
1: Летние фестивали. Это значит, что ваше лето заполнено до отказа, и сезону не суждено закрыться. Дело не обходится иногда и без курьезов. В Венеции, сочетая работу с отдыхом, я присутствовал однажды на превосходном представлении «Отелло» Верди во дворце Дожей. Праздно листая страницы программы, я обнаружил в переведенном на английский язык либретто Бойта прелестное толкование сюжета, от которого Шекспир перевернулся бы в гробу. В изложении третьего акта, к примеру, я прочел следующее: «Отелло только и думает, как убить Дездемону. В выступлении он лишается чувств, Яго ликует». Несколько преувеличено, но очень живописно. Несчастного издателя всегда обвиняют в неточностях. Я бы скорее приписал ему в высшей степени развитое воображение. Ведь именно это могло побудить его в программе одного из английских музыкальных фестивалей назвать любовную песню Брамса не «О Либлих Ваген», а «О Либлих Вазен». Замена буквы «г» на «з» изменила слегка значение слова. Точный перевод слова «вазен» – «клопы». Сегодня летние фестивали проводятся повсюду. Я получаю множество приглашений, но 4 фестиваля ожидаю с особым нетерпением, и мне не надоело участвовать в них ежегодно. Эти фестивали, назовем их в порядке проведения, «Гранада», «Кингслин», «Зальцбург» и «Эдинбург». Я их абонированный посетитель. Добравшись до Гранады, вы бываете вознаграждены ее очаровательными цветниками и фонтанами. Здесь балеты ставятся под открытым звездным небом. Испанцы придерживаются странного распорядка дня. Обедают они в 11 вечера, а вечерние концерты начинаются перед полночью. Наш концерт с Ягуди Минухиным набрал разгон после часу ночи. В Альгамбре есть 3 концертные площадки. Большой дворец Карла V для оркестров, маленький и интимный дворик Львов, идеальное место для струнных квартетов или для выступления Сеговия, и дворик Миртов. Виктория де лос Анхелес, например, выступает во дворике Миртов, и во время ее дневного концерта позолоченный лучами заходящего солнца дворик наполняется золотым звучанием ее голоса.

Зальцбург. Самый очаровательный город в Европе. К сожалению, я всегда попадаю туда, когда он переполнен приезжими. На фестивале я часто встречаю друзей, спешащих утром на оркестровую репетицию симфонии, днем на камерный концерт, а вечером на оперу. Таков распорядок дня, и любители музыки с темными кругами под глазами жалуются на усталость и пресыщенность. На мой вопрос, зачем же стараться прослушать все, они отвечают, что в этом цель их пребывания в Зальцбурге. Для меня такой метод неприемлем. Слушать музыку с надлежащим вниманием – довольно утомительное занятие, не терпящее излишеств, иначе аппетит можно потерять. На фестивале 1961 года выступали две звезды – Элизабет Шварцкопф и Дитрих Фишер-Дискау. Фишер-Дискау полагает, что один концерт, посвященный исполнению песен, равен выступлению в трех оперных партиях. На протяжении целого сезона петь «Вольфрама», как Фишер-Дискау, «Фьорди Лиджи» и «Маршальшу», как Шварцкопф, а в середине того же сезона дать один единственный концерт, посвященный Вольфу. Это напоминает ситуацию, когда художник, неделями работающий над большим полотном, внезапно переключается на миниатюру. Голос привыкает к специфике камерного или оперного пения, и внезапный скачок из одного жанра в другой очень рискован. Только артисты высокого класса, такие как Шварцкопф и Фишер-Дискау, могут это себе позволить. Может быть, поэтому на Зальцбургском фестивале бывает всего 4 или 5 концертов песенных. Островки в океане оперы.

Когда разговор заходит о моих взаимоотношениях с музыкой, то я остаюсь загадкой даже для самого себя. Я не высказал все, что хотелось, и книга эта стоила мне больших усилий. «Смерть на подмостках» так мало меня прельщает, и к наступлению последнего часа мне хотелось бы незаметно сбавить ход, сделать грациозное ралентандо. Мне не будет скучно. Метаться без передышки, пытаясь обогнать время, наслаждаться новыми местами, все это в один прекрасный день потеряет свою привлекательность. Летом 1965 года я сказал нескольким друзьям, собравшимся в артистической Моцартиума после концерта Фишера-Дескау, что на Зальцбургском фестивале выступаю в последний раз. Я слышал, как мои губы произнесли эти слова – совершенно неожиданно для самого себя. Ну а вскоре Вальтер Легге, основатель и директор фирмы EMI, загорелся идеей организовать в Лондоне прощальный концерт Джеральда Мура. Его волновал вопрос, как бы нам устроить так, чтобы появление Джеральда на сцене было встречено аплодисментами, предназначенными лично ему. Появиться последний раз на сцене с такой помпой для аккомпаниатора – это прямо-таки невероятно. Рассказывая об этом концерте в сдержанных тонах, я бы проявил неискренность. Тот день был одним из самых значительных в моей жизни. Я был бесконечно благодарен моим дорогим друзьям, приехавшим из Швейцарии, Испании, Германии, чтобы почтить меня. Но надо, наконец, ответить на вопрос, поставленный в начале, о моем выходе на сцену. Сначала предполагалось, что я появлюсь в сопровождении Элизабет и Виктории де Лос-Анхелес, а Дитер выйдет завершать процессию. Но потом решили сделать так. О, это был отличный трюк. Я стоял за кулисами и ждал, как старый эстрадный артист, как старый клоун, когда же стихнут аплодисменты после появления моих друзей-певцов. Я дождался полной тишины и появился перед публикой. Я был так взволнован, что не мог контролировать свои эмоции. Очень медленно я вышел на сцену, не сводя глаз с Элизабет, с Викторией и Дитера. Когда я добрался до середины, повернулся к зрительному залу, то с несказанным удивлением увидел, что все встали. Такое могло произойти с Тосканини, Падеревским, Клемперером, но чтобы артисту аплодировали стоя... В Англии такое случается чрезвычайно редко, а для аккомпаниатора это просто неслыханно. Быстро повернувшись, я по очереди обнял каждого из моих коллег и затем, шатаясь, направился к роялю. Программа концерта была выстроена идеально. По два трио Моцарта и Гайдна, два дуэта Шумана в исполнении Дитера и Элизабет.

Центральное место в музыкальном наследии Фернса Легара с точки зрения оперных исполнителей всегда занимала его лирико-романтическая оперетта «Страна улыбок». Увлекла она и Тони Понсе. Вы услышите в исполнении французского тенора две арии из оперетты «Страна улыбок».

Фамилия Штраус стала синонимом упоительного и нестареющего вальса. Правда, этому содействовали разные Штраусы. И Иоганн Штраус отец, и король вальса Иоганн Штраус сын, и автор оперы вальсов, как часто называют, кавалера Росс, Рихард Штраус, и написавший оперетту «Чары вальса» Оскар Штраус. Кроме Иоганнов отца и сына, остальные Штраусы не были связаны друг с другом родственными узами. Роднила их лишь любовь к венскому вальсу, романтичной и поэтичной атмосфере этого танца. Последним из этой плеяды ушел из жизни австрийский композитор и дирижер Оскар Штраус, скончавшийся в 1954 году в возрасте 84 лет. В заключение нашей программы Тони Понсе исполнит сцену из оперетты Оскара Штрауса «Чары вальса».

0: В Академическом Большом драматическом театре имени Горького состоялся юбилейный вечер выдающегося мастера сцены, лауреата Ленинской и государственных премий, народного артиста Советского Союза Евгения Алексеевича Лебедева. Быстро летит время. Когда подходит пора юбилеев, все чаще стучит вопрос: как жилось? С чем пришел в свои 50, 60, 70? Актер – профессия особая. В ней личностное всегда на виду. Чем жив человек, что знает о жизни, что у него за душой, что волнует, и волнует ли что-нибудь вообще, в какой мере сознает ответственность за то, как и что играет. Со сцены видно все. Когда на сцену выходит Евгений Лебедев, воцаряется атмосфера особой духовной насыщенности. Кажется, что о жизни этот актер знает все. Дело даже не в огромном количестве ролей самых разных характеров, блистательно сыгранных в театре, кино и на телевидении, а прежде всего в самобытных свойствах его актерско-человеческой природы. Знание жизни и человеческой психологии обусловили его громадный творческий диапазон. Только в БДТ имени Горького Лебедев сыграл такие разительно несхожие характеры, как, например, Рогожин в «Идиоте» и Уэллер Мартин в «Игре в карты». Вожак анархистов в «Оптимистической трагедии» и дед Щукарь в «Поднятой целине», Загорецкой в «Горе от ума» и «Двоеточие» в «Дачниках», Артура Уи и «Холстомер». Лебедевский «Холстомер» заставил задуматься о вечных вопросах человечества, о жизни и смерти, о взаимоотношении природы и человека, о ценностях мнимых и подлинных.
1: На другой день после этого я уже навеки перестал ржать. Я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто не стало мне мило. Я углубился в себя и стал размышлять. Мне иногда приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать. Ну, сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? К чему? И последние силы пропадали. Один раз вечером меня проваживали, в то время как табун гнали с поля. Я увидел всех наших маток. Я услышал их веселые гоготания и топот. Я остановился и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на что-то навсегда потерянное и невозвратимое счастье. И невольно по старой памяти заржал, но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. Никто не отозвался на мое ржание. Все отвернулись от меня. И вдруг я все понял. Я понял, насколько я навсегда стал далек от всех их. И не помню, как пришел домой.

называли собственностью человека. Слова «моя лошадь», относимые ко мне «живой лошади», казались мне так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух», «моя вода».

мой, моя, мое. Слова эти имели огромное влияние на меня. Значение их такое. Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах, условленные между ними слова. Про одну и ту же вещь они уславливаются, чтобы только один говорил «моё». И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит «моё», тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю. Но это так. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие мое не имеет никакого другого основания, как низкий и животно-людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит «дом мой» и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании этого дома. Купец говорит «моя лавка». «Моя лавка» – сука, например, и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею землей. Они никогда не видели этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими людьми. Они никогда не видели этих людей. И все их отношения к этим людям заключаются в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами. А эти женщины живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы как можно больше вещей называть своими. Теперь я убедился, что в этом-то и есть существенное различие людей от нас. Мы уже по одному этому можем смело сказать, что в лестнице живых существ мы стоим выше, чем люди. Я трижды был несчастлив. Я был пегой, я был мерин, и люди вообразили себя обо мне, что я принадлежу не Богу, и тебе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежу конюшему. Мой, моя, мое.

После истории лошади Толстого вспомнился брехтовский Артура Уи, под гангстерской маской которого был выведен Гитлер. В «Лестнице живых существ» Лебедев не оставил Уи даже самой низкой ступеньки, ни зверь, ни человек. Его гангстер был устрашающей карикатурой на живое существо и вместе с тем фигурой достаточно реальной.

0: На наших глазах подробно исследовалась ущербная психология ничтожества, стремящегося к самоутверждению, рвущегося к власти не только политической, но господству над умами и душами людей. В конторе Треста «Цветная капуста» слушают речь главаря гангстеров Артура Уи.
1: Шантаж, убийство, произвол, грабеж. На улице стрекочут пулеметы. Почтенные папаши, горожане, идущие в муниципалитет, убиты среди бела дня. И что ж предпринимают власти? Ничего. Достопочтенные правители обделывают темные делишки, а честных граждан обливают грязью. Повсюду мерзость!
2: Слушайте!
1: И хаос. Ведь если каждый делает, что Бог нам на душу положит, если каждый, к тому же движим эгоизмом, значит все против всех, а это значит хаос. Вообразите, я своей картошкой торгую мирно в лавке. Или мирно веду свой грузовик с цветной капустой. А кто-нибудь совсем не так уж мирно кричит, ворвавшись в лавку, руки вверх, а то палит в покрышку из нагана. Каков же это мир? Но раз я знаю, что люди не ягнята, я приму какие-то решительные меры. Чтоб мне не приходилось то и дело стоять по стойке, руки вверх, и чтобы руки мог использовать разумней, ну, скажем, огурцы считать и прочее. Поскольку человек таков, он сам по доброй воле свой наган не бросит. Ну, потому что так красивей. И красного из городской управы его похвалит. Нет, брат, если я не выстрелю, так выстрелит другой. Вот логика. Что же делать? Я отвечу. Во-первых, то, что до сих пор друзья вы делали, так дело не пойдет. Сидеть лениво перед кассой в лавке, надеяться, что все сойдет, не знать объединения, ссориться без всякой охраны, ограждающей ответ, чтоб каждый гангстер мог на вас напасть, так дело не пойдет. Так вот, во-первых, единство. Вот что нужно. Дальше жертвы. Вы спросите, какие жертвы? Что? Деньги на охрану лавок. 30% на защиту не хотим. Мы слишком любим наш карман. Вот если бы бесплатная охрана, мы не против. Друзья-зеленщики, не так все просто. Бесплатно можно только помирать. Все стоит денег. И охрана тоже. Покой и мир, и безопасность, деньги. Все в жизни так. И потому что так. Все в жизни было так и будет так. Решили мы, я и мои друзья, вот часть из них, другие там, снаружи, принять вас под свою защиту.
0: Абсолютная бездуховность Артура Уи и высочайшая нравственность Холстомера обозначили границы любви и ненависти актера, его глубокую личностную причастность к тому, что и как он играет, какими собственными представлениями о жизни эмоционально заражает зрителя. И опять вспомнились многочисленные прежние создания Лебедева. Характерный актер, он, казалось бы, мог не церемониться с так называемыми отрицательными персонажами, воинствующих дураков вроде мадемуазель Куку из «Безымянной звезды», мог просто-напросто заклеймить. Горьковских Монахова и Бессеменова назвать просто варварами и мещанами. Шекспировского Фальстафа оставить в разряде хитровато-трусливых беспутников. Володинского Ухова из «Моей старшей сестры» записать в ретрограды и только. Но любовь к людям и вера в очистительную силу театра, свойственные Лебедеву человеку, всякий раз побуждали Лебедева актера, прежде чем вынести суд над персонажем, поставить вопрос: зачем родился этот человек? Где сбился с пути? Что человеческого еще живо в его душе? И сердце сжималось от сострадания к злючке, обездоленной старой деве мадемуазель Куку, к замкнувшимся на своем миропонимании Бессеменову и Ухову, к этим несчастным старикам, пуще жизни родевшим о чадах своих, к жалкому, порой отвратительному, но, оказывается, страдающему от неразделенной любви Монахову. Даже такой остро-сатирический образ, как пьяница и жулик Аристарх Петрович в пьесе Шукшина, у Лебедева диалектичен и может рассчитывать на сочувствие. Не в пример прочим энергичным людям, в нем еще живы остатки стыда, неловкости, когда попадает в неприятную ситуацию, чувство товарищества. И понимаешь, что Аристархи Петровичи, не на то употребившие свои таланты, это наша общая беда. Эксцентрика, гротеск, буфонада, открытый драматизм или трагизм, спрятанный за комедийной маской, какими бы средствами ни пользовался актер, ни одному из своих героев он не упрощает путь, каждому находит свои «за» и «против». Судит Лебедев своих персонажей только с позиции любви к человеку, больше всего ценит человеческое в человеке. С этой меркой подходит к каждой своей роли. Когда в БДТ состоялась премьера «Мещан», спектакль ошеломил новым, не музейным Горьким. В центре драмы оказался не машинист Нил, победно покидающий дом безнадежно отсталых мещан, а сам старик Бессеменов, как могучий дуб, вросший корнями в землю. Это его детище дом, его стараниями в нем порядок, скатерть на столе, цветы в горшках на подоконнике, буфет, часы, дети образованные. Рушится порядок. Опять пеленого сахару купили. Добро разбазаривают, сами не умея нажить. Родителю перечат, болтают и бренчат на гитаре. Того и гляди, социалистами заделаются. Родная кровь его дети подпиливают под самый корень. Трещит, ломается его правда. А так ли худы основы?
2: Битый час, говорю я вам, детки вы мои милые. А видно, нет у меня таких слов, чтобы сердце вашего коснулось. Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
3: Я сяду.
4: Ты скажи прямо, чего ты хочешь от нас?
2: Хочу понять, что вы за люди. Желаю знать, что ты за человек.
4: Подожди! Я скажу, я отвечу тебе. Ну, дай мне сначала кончить учиться.
2: Учиться? Учись. Учись. Ты же не учишься, а фардыбачишь. Ты вон научился презрению ко всему живущему, а размеров действий их не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь, неправильно? Ошибаешься, брат, правильно. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни. Ты научись! Ты научись! Будь мастером в своем деле, вот тогда и рассуждай. А до той поры всякое имеет полное право на твои рассуждения сказать «циц». Я говорю тебе не со зла, а по душе, как ты есть сын мой, кровь моя и все такое. Нилу я же ничего не говорю, хоть немало труда в него вложил, хоть и приемыш он мой, но он чужая кровь. И чем дальше, тем больше он мне чужой. Я же вижу, он прохвостом будет, или актером, или еще что-нибудь в этом вот духе. Может, даже социалистом будет, так туда ему и дорога.
5: Отец, не пора ли обедать, а?
2: Пошла ты, брат! Не суйся, когда не надо! Ну, ну! Я не хочу никого обижать. Я сам вами обижен. Горько обижен. Я вам как чужой. А ведь я вас люблю. Люблю? Знаете ли вы, что такое любовь? Вот тебя выгнали, мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно. И даже конфузно перед людьми. Ну, чем она вот хуже прочих, которые выходят замуж и все такое? Я хочу видеть тебя, Петр, человеком, а не студентом. Он, Филиппа Назарова сын, ну, кончил учиться, женился, взял с приданым, 2000 в год получает. Скоро в члены управы попадет.
3: Ну, подождите, я тоже женюсь.
2: Да, я знаю. Ты хоть завтра готов. Только на ком? На этой вертушке? На этой беспутной бабенке, да еще вдове? О,
4: вы не смеете называть ее так!
2: Как это так? Вдовой или беспутной?
6: Папаша, пожалуйста, пожалуйста, оставьте это! Петр, уйди или молчи! Я ведь вот молчу! Слушайте, я не понимаю ничего. Отец, когда вы говорите, я чувствую, что вы правы.
2: Ну,
6: да, вы правы, знаю, поверьте, я очень это чувствую. Но ваша правда чужая нам, мне и ему. У нас уже своя. Вы не сердитесь, постойте. Две правды, папаша.
2: Врешь! Одна правда. Моя правда.
3: Нет, подожди.
2: Где ваша
3: подожди,
2: правда?
3: Ну подожди. Дай мне сказать, подожди. Да, ты прав, но твоя правда узка нам. Мы выросли из нее, как вырастают из платья. То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас.
2: Да. Ну, вы, а мы...
6: Ой.
2: Вы образовались, а я дурак.
6: Не то, папаша, не так.
2: Не так. Вам ходят гости. Целый день шум. Ночью спать нельзя. Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь. Ты вечно надута. А я? А мы с матерью по углам жмемся. Вот она.
5: Голубчики, да я ведь, родной ты мой, дорогой, я говорю, что я и в углу, в хлеву. Только не ругайтесь, не грызите друг друга.
2: Пошла ты прочь, старуха, не нужна ты им.
0: В трагедии мещанина Бессеменова, познавшего цену труда, уважения, долга, но не способного вырваться из круга своего понимания миропорядка, слышалась лебедевская боль обо всем, что наперекосяк, что неладно в жизни и мешает выплеснуться лучшему в человеке. Эта боль вырастала из самых глубин жизненного опыта Лебедева. Он рано узнал, что такое труд, что значит долг, ответственность и уважение к людям. Самостоятельную жизнь он начал в 12 лет. Детей в семье было 5, надо было зарабатывать. Когда выпускник Московского театрального училища Евгений Лебедев стал актером тбилисского ТЮЗа, он уже успел к этому времени окончить Самарское ФЗУ, быть корреспондентом «Пионерской правды», принять участие в коллективизации и создании комсомольских ячеек в деревне, приобщиться к самодеятельной сцене, быть членом освобожденной труппы Самарского ТРАМа, в Москве, учась актерскому искусству, одновременно работать мастером по изготовлению бутафории в реалистическом театре Охлопково, затем арматурщиком на одной из строек, молотобойцем в кузнице, вальцовщиком на кондитерской фабрике, а в процессе учебы близко соприкоснуться с творчеством таких выдающихся мастеров советского театра, как Симонов, Меркурьев, Толубеев, Завадский, Таиров и многих-многих других. Начиная актерскую деятельность, Евгений Лебедев уже очень хорошо знал, что такое жизнь. А ведь ему было всего 23 года. В 1949 году они случайно встретились в Москве. Евгений Лебедев приехал из Тбилиси поступать в труппу Малого театра. Бывший тбилисский режиссер Георгий Товстоногов собирался возглавить Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Чуткой в распознавании таланта Товстоногов позвал Лебедева с собой. В 1956 году они вместе пришли в Большой драматический театр имени Горького, став счастливыми творческими единомышленниками.
7: Евгений Лебедев, на мой взгляд, один из самых замечательных и интересных артистов нашего времени. Я, как режиссер, предъявляю к любому артисту три главных и основных требования. Первое – это чувство органической правды, которое дано артисту от природы или не дано. Это как музыканту слух. Это важнейшее свойство, без которого немыслима сценическая правда и без которой невозможно драматическое творчество. Этим качеством Евгений Лебедев обладает в высокой степени. Второе свойство драматического артиста, на мой взгляд, его интеллектуально-гражданственный уровень. То есть это, говоря словами Станиславского, ощущение сверхзадачи произведения. То есть то, ради чего и во имя чего играется данная роль. Какие струны в душе зрителя необходимо затронуть, работая над тем или иным образом. Лебедев всегда в работе со мной, с режиссером, всегда является соавтором создания образа. Это качество, которое я высоко ценю. Я не люблю мастеровитого исполнителя, даже очень могущего выполнять сложнейшие задачи. Мне очень важно духовное сотворчество, соавторство в высоком смысле этого слова. Это второе свойство, которое дано Евгению Лебедеву в высшей степени. Он не может начинать работу над ролью, не понимая, не ощущая, во имя чего она создается. И третье свойство, весьма важное и определяющее, уже само дарование, уже само качество, это способность к импровизационному поиску в работе над ролью. И в этом смысле Евгений Лебедев, он этим качеством обладает в высшей степени. Создать атмосферу импровизационного поиска на репетиции – это, на мой взгляд, одна из главнейших задач режиссера в процессе создания спектакля. И для того, чтобы ее создать, необходимы актеры-лидеры, которые заражают этой импровизацией всех остальных и которые определяют эту импровизационную атмосферу поиска в процессе работы. И таким лидером, одним из таких лидеров в нашем театре является Евгений Лебедев. Вот по этим трем признакам он не просто артист нашего театра, но масштаб этих качеств такой, что поэтому я позволил себе и назвать его одним из самых замечательных, одним из самых интересных артистов современного советского театра.
8: Евгений Лебедев – актер редкого дара перевоплощения. Не налаживание внешней характерности, что часто ведет только к штампу и неправде на сцене, а именно внутреннего перевоплощения, когда актер видит и воспринимает окружающее глазами и чувствами своего персонажа. Эта способность жить на сцене внутренней жизнью другого человека дается далеко не всякому актерскому дарованию, а лишь натурам с богатым духовным опытом, который зовется мудростью. Мудрому знанию обычно свойственна молодость души, неравнодушие, острая восприимчивость, чуткость ко всему, что окружает. Как ни странно, с годами эти свойства актерской человеческой природы Евгения Лебедева только больше обнаруживаются, выявляя и социальную, гражданскую причастность художника. А как иначе с такой убедительной, яркой силой перевоплощения он мог бы сыграть столь непохожих стариков Серебрякова, Крутицкого и Ивана? Премьера «Дяди Вани» и Чехова состоялась около 6 лет назад. Тогда театру важно было в лице Серебрякова вывести на сцену закоснелое лицедействующее фразерство, далеко не безобидное для общества, и вместе с тем показать, что процветание пустословия идет не только от конкретных личностей, но выращено и взлелеяно окружающими людьми. Евгений Лебедев точно воплотил замысел постановщика.
0: Его постоянно фиглярствующий Серебряков смешон и страшен, жалок и несчастен одновременно. Сцена грозы начинается с диалога профессора и его молодой жены Елены Андреевны. Ночная полутьма, только на столе керосиновая лампа. В доме не спят, душно за окном. Вот-вот грянет гром распаленных страстей. В этой сцене, обрушивая всю силу эгоизма, не так заметного еще 20 лет назад, а в старости замучившего и самого Серебрякова, и окружающих, Лебедев идет по острию гротеска, точно выбирая средства. Требуя капли у Сони, выразительно глядит в сторону жены, закрывается с головой шалью при виде дяди Вани, как испуганный капризный ребенок, лицедействует, как провинциальный трагик. И становится жаль человека, не понимающего, что к маске ученого давно приросла маска шута.
9: Кто здесь? Соня, ты?
5: Это я.
9: Это ты, Леночка. Невыносимая боль.
5: У тебя плед упал на пол. Я, Александр, затворю окно.
9: Нет, мне душно. Я сейчас задремал, и мне снилось, будто бы моя левая нога чужая. Проснулся от невыносимой боли. Нет, это не подагра. Это скорее ревматизм. Который теперь час?
5: 1:20.
9: Поищи утром батюшку. Он, кажется, был у нас.
5: А?
9: Утром поищи в библиотеке батюшкова. Помнится, он был у нас. Ну, отчего мне так трудно дышать?
5: Ты устал. Вторую ночь не спишь.
9: Говорят, у Тургенева от подагры случилась грудная жаба. Ой, боюсь, как бы у меня ее не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее подрал. Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем должно быть противно на меня глядеть.
5: Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
9: Тебе же первый я и противен. Конечно, ты права. Я не глуп и понимаю, ты молода. Здорово, красиво, жить хочешь. А я старик, почти что труп. Что ж, разве я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор еще жив. Ну, подождите. Недолго мне осталось еще жить.
5: Снемогаю. Бога ради, молчи.
9: Выходит, что благодаря мне все изнемогли, скучают, губит свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно.
5: Замолчи! Ты меня замучил!
9: Я всех замучил. Конечно.
5: Невыносимо. Скажи, что ты хочешь от меня?
9: Ничего.
5: Ну так замолчи, я прошу.
9: Странное дело. Заговорит Иван Петрович, или это старая идиотка Марья Васильевна, и ничего, все слушают. Но скажи я хоть слово, одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Ну, допустим, допустим, я противен, я эгоист, я деспот. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил? Неужели же, я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
5: Никто не оспаривает у тебя твоих прав. Ветер поднялся. Я закрою окно. Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
9: Всю жизнь работать для науки, привыкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам, и вдруг ни с того, ни с сего очутиться здесь, в этом склепе. Каждый день видеть тут глупые лица, слушать их никчемные разговоры. Я хочу жить, я люблю успех. Люблю известность, шум, а тут... А, как в ссылке.
0: Комедия Островского «На всякого мудреца довольно простоты» была решена Товстоноговым гротесковыми средствами. Глупость персонажей, их честолюбие, фразерство, чинопочитание и ханжество в спектакле доведены до предела. Приспособленцу и карьеристу Глумову даже нет особой надобности скрывать свои намерения. Он чудовищный наглец и хамелеон. И в этом решении спектакля его гражданский социальный заряд, острое ощущение сегодняшнего времени. Играя Крутицкого, ревностного хранителя старых законов и порядков, Лебедев погружает нас в яркую, радостную стихию театральности, порой даже рискованной буфонады, если бы не потрясающая психологическая правда существования его героя. Из всего калейдоскопа уродов Крутицкий самый старый, он дольше всех жил, лет 300. В нем концентрация мамаевской глупости, городулинской болтовни, ханжества Турусиных и своего собственного рвения писать трактаты о вреде реформ вообще. У него все внутри перемешалось и начало подгнивать. Ему даже туловище не собрать воедино, каждая часть отдельно. Выпятился подбородок и выделывает немыслимое тремоло. Застыли навсегда покрасневшие склеротические щеки. Сосредоточенные брови застряли на какой-то давней мысли, то и дело забывают прийти в нужное положение неповоротливые руки, а ноги только тем и заняты, чтобы удержать тело в равновесии. Реже шагают, на ходу расползаются, когда у Крутицкого неприятности, то вдруг омолаживаются, семенят без остановки, едва не пробегая мимо предмета увлечений молодости. Когда придет пора позвать слугу, замшелые мозги вдруг забывают, зачем попал в руку колокольчик. А в уши почему-то залетели ритмы походного марша. костяшками пальцев ритм не отбить, заиндивили в подагре, ногой тем более, а в руке, оказывается, уже лежит колокольчик. Робко, потихоньку, потом все заливисти, колокольчик исполняет марш. И опять загадка. По какому случаю в руке колокольчик? Добравшись до лабиринта в кабинета Крутицкого, Глумов едва разглядел в мерцании свечи это ископаемое, вросшее вместе с приставной лестницей в книжные стеллажи, сверху донизу забитые делами и трактатами собственного сочинения. Звук, не то стук, не то шаги, пошевелил забывшиеся в дреме мозги Крутицкого. Или показалось?
10: Уже готово?
11: Готово, ваше превосходительство.
10: Четко, ясно, красиво, браво, браво, браво, трактат, а чего же не прожект?
11: Трактат, ваше превосходительство. Когда что-либо предлагается новое, у вашего же превосходительства, напротив, все новое отвергается и совершенно справедливо, ваше превосходительство.
10: Вы считаете, что трактат лучше?
11: Трактат лучше?
10: Ну-ка, как?
11: Трактат.
10: Трактат. Ничего. Трактат о вреде реформ вообще. Ну, вообще-то не лишь.
11: Это главная мысль вашего превосходительства о том, что все реформы вообще вредны.
10: Решительные, коренные, но если что-нибудь неважное там изменить, улучшить, я же об этом ничего не говорю.
11: В таком случае это будут не реформы.
10: А что же это?
11: А поправки, починки.
10: Умно. Ой, как умно. У вас, молодой человек, есть вот тут в голове кое-что. Старайтесь.
11: Покорнейше благодарю ваше превосходительство.
10: Ну что, пойдем дальше. Желаю знать, как вы находите экспликацию моей главной идеи. Артикул первый. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Точка. Хорошо. Второе. Что заключает в себе реформа? Две точки. Реформа заключает в себе действия. Опять две точки. Первое. Отмену старого и второе поставление на место умного чего-то либо нового точка, а сего быть не должно, запятая, ибо сим возбуждается свобода мысли. Мысли ей делается, как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Точка. Хорошо написано. Хорошо написано.
12: И совершенно справедливо, ваше превосходительство.
10: Ясно, ясно изложено. Ясно и зло. Надеюсь, будет понятно для каждого, так сказать, популярно.
12: Мудрено излагать софизмы, ваше превосходительство, а неопровержимые истины.
10: А вы думаете, что это вот неопровержимые истины?
12: Совершенно убежден, ваше превосходительство. Я должен буду просить прощения у вашего превосходительства.
10: Что такое, мой милый? Что такое?
12: В вашем трактате некоторые слова и выражения оставлены мною без всякого изменения.
10: Почему?
12: Слаб современный язык для выражения всей грандиозности ваших мыслей.
10: Например?
12: Например, артикул 25 о положении мелких чиновников в присутственных местах.
10: Ой, ну я не помню, я не помню.
12: Я ваше превосходительство помню наизусть. И не только этот параграф, а весь трактат.
10: Верю, верю, удивляюсь. Зачем? Для чего?
12: Ваше превосходительство, у меня же целая жизнь впереди. Надо на мне запасаться мудростью. Не из журналов же учиться уму-разуму.
10: Еще бы, еще бы. Ну, так что у меня там в 25-м артикуле?
12: Артикул
10: 25-й.
12: Ваше превосходительство, вы не подсказываете.
10: Я не буду.
12: Артикул 25-й. Увеличение окладов в присутственных местах, если почему-либо таковое потребуется, должно быть произведено с крайней осмотрительностью. И то только председателем и членом, а отнюдь не младшим чиновником. Подчиненный же, сытый и довольный, получает не свойственное его положению осанистость и самоуважение, тогда как для стройного течения дел подчиненный должен быть робок и постоянно трепетен.
10: Иди сюда. Иди ко мне.
12: Да.
10: Верно. Верно.
12: Вот это слово, ваше превосходительство.
10: Какое?
12: Вот это трепетен. Ты меня совершенно... Очаровала ваше
10: превосходительство. Я сейчас свечку погашу.

0: Ой, что это такое? Это... Да! Дяди! Покурали! Дяди свое маранье не показывал?
1: Помилуйте, ваше превосходительство! Да как же бы я осмелился?
0: Что-то же, что-то же. Он только говорит, что он умен, а сам болван совершеннейший.
1: Не смею спорить с вашим превосходительством.
0: Он только других учит. А вот попробуй, попробуй написать сам, вот мы и увидим. А жена у него тоже дура, замечательная. Слушай, как ты с ними уживаешься?
1: Нужда, ваше превосходительство.
0: Служишь.
1: Поступаю.
0: Поступай, поступай, поступай. Без службы болтаться хуже. Без службы болтаться хуже. Ну что? Это на тебе вот лист. Пиши. Без службы? Болтаться? Без службы болтаться.
1: Без службы болтаться,
0: да.
1: Ваше превосходительство.
0: Хуже.
1: Хуже.
0: Да. Если хочешь, я тебе письмо в Петербург напишу. Переедешь. Там служить виднее. У тебя как, прошлое-то все чисто? А? Тебя можно будет рекомендовать?
1: Ваше превосходительство, я ленив был учиться.
0: А это не важно, это не важно. Уж очень ты заучишься, но уж, пожалуй, и хуже. А вот нет ничего поважнее.
2: Мне совестно признаться.
0: Говори.
2: Ваше превосходительство.
0: Говори.
2: Я не смею.
0: Говори, все говори.
2: Ваше превосходительство, в молодости были грешки, увлечения. Покучивал, ваше превосходительство. В результате случались кое-какие стычки с полицией.
0: И только?
2: Больше ничего. Сохрани меня, Бог, ваше превосходительство. Сохрани меня, Бог. Больше ничего, ваше превосходительство.

0: молодой человек должен пить, кутить.
1: Не спешите, ваше превосходительство. Я запишу.
0: Молодой человек.
1: Человек
0: должен
1: пить,
0: кутить.
1: Молодой человек должен пить, кутить.
0: Пить и кутить. А это как это? Ну это да.
2: Сегодня, обратившись к пьесе Кудрявцева «Иван и Мадонна», театр счел необходимым говорить со зрителем об истоках духовной силы народа, об удивительном русском характере, который просто живет по совести, ничего не выставляя на показ и даже не подозревает, что в это время творит героические дела. Все, что не по совести, ему противно. Предательство невыносимо. Ничего не может поделать с собой Иван. Ненавидит он Гришку, 40 лет назад служившего у немцев старостой. Никак не может примириться с мыслью, что справедливая его ненависть вот-вот обернется не только скандалом, тюрьмой для Ивана. Но сегодня день особенный. Иван даже про подлого Гришку забыл. Вернулся домой из военкомата, где долго спорил с военкомом, что не могли его 40 лет назад представить к ордену только за то, что с перепугу принял роды у немки и спас ее вместе с новорожденным от немецкой гранаты. А когда поверил, что орден назначается все-таки ему, счастью, кажется, не было конца. Пришлось фотографироваться, держать речь в клубе. Пионеры подарили парусник. Дома его ждала Марья.
0: Машка! Рассказать все не поверишь.
3: Где тебя черти столько носили?
0: Да погоди ты лаяться! Ты вот глянь сюда, посмотри, ну-ка, посмотри.
3: О, божечки, последние штаны скостил, да где ты столько грязи-то нашел, страханюдина?
0: Ну чего ты лаешься, машину толкал.
3: Тебе же всегда больше других надо.
0: Да ладно тебе, Машка, такой день, а ты, голова кругом идет.
3: Глотать надо меньше. Собрал тут свадьбу. Господи, да не нашлось же шальной пули на черта. Чем так жить, да других-то мучать?
0: Что ты говоришь-то, Машка? Да ведь я же для тебя все. Я это тебе все, Машка. Улыбнись, Маша. Ласково взгляни. Дай я тебя пожалею.
3: Через лоб я сейчас тебя пожалею. В собесе чего сказали?
0: Посмотри, что пионеры дали. Посмотри.
3: Ненормальный. Ей-богу, ненормальный.
0: Прямо к тебе.
3: Да за что же мне это? Что-то мне гулюшку-то какую-то под нос суешь. В собес, спрашиваю, заходил. Ведь дурака посадят и без пенсии останусь.
0: Чего ты лухтишь?
3: Погоди, залухтишь. Сугубо уже два раза приходил.
0: Зачем?
3: Да протокол с тебя снять. Да знаешь ли ты, страхолюдина, что я сегодня все ноги-то отдавила, по начальникам-то бегаючи, прибежал, затряс медалью. Да тремя годами наградят, тогда будешь знать. Ой, господи.
0: Ты что это, всерьез, что ли?
3: Ну, чего, кажется, на человека вызверился? Чего он тебе плохого-то сделал?
0: Слухай сюда. Кто тебя гонял немцам окопы рыть?
3: Ой.
0: А?
3: Вспомнил.
0: Кто тебя на всю жизнь бездетной оставил. Он же полколхоза растащил.
3: Да он один, что ли, тащит-то? Все ведь тащут-то. Посадят тогда, может, поумнее.
0: Да, черта с два посадили. Как же?
3: Посадят.
0: Посадят.
3: Посадят, не таких садили.
0: Эх, да чего ты растелась, понимаешь, как на похоронах все равно. Маш! Машка! Ох, и тяжелый ты человек у меня. Машка, хочешь, я тебе станцую, а? А? Их! Сколь есть жизни, душа из меня вон.
4: Ой, мамочка, ты моя родная.
0: Барыня, барыня, да сударня, барыня. А барыня угорела, благосфору поела. Да, ничего. Нет, на счастье, Машка. Помнишь, как я с фронта-то вернулся, как бабы-то пришли, не узнают чертяки, новые шинельчишка, медали, понимаешь, на груди звенят, в груди тоже все звенит. Помнишь, как тебе завидовали-то все, ну,
3: ой,
0: Машка.
3: Ой, мамочка моя родная, ой, полный век с дураком маюсь. Ой.
0: Эх, Машка, да такого мужика, как твой Иван, поискать не найти.
4: Ой. Ужинать будешь?
0: Нет. Знаешь, я все-таки поеду ребят навестить. Вот посадим картошку и...
3: Навстречу, что ли? Так в сентябре ж открытку шлют.
0: Да, к этим что ездить? Живы, слава богу. Я на Синявинский болот поеду. Там, небось, и могилок-то не найти. Хоронили тот была... Ах, бог, какие ребята в землю полегли. Какие ребята в землю полегли. Помню, пополнение пришло. Молоденькие, замерзшие, все синие, жмутся друг к дружке, как все равно цыплят инкубаторские. Один ко мне пристал, беленький такой, на подбородке пушок. Приехала кухня. Ну, вижу я, что ему каша в охотку. Я ложку, а он две. Гляжу уже по дну. Котелка этой ложкой-то скребет. Ну, я тут этот котелок к себе, хватит, говорю, пора честь знать. Только я это сказал, как рррр, мина. Он как облизывал ложку, так и гавкнуть не успел. Ну, все кто куда... Разбежались, только мин больше не было. Одна эта попала случайно. А я глянул на него. Ну, дитё, совсем дитё. Он даже не брился ни разу. И так это мне муторно стало, что, ну, вот хоть... Вот сейчас бери гранату, снимай чеку и... Кому? Кому я ложку каши пожалел? После недели две как контуженный ходил. А ведь на войне же я без смерти, ну, дня никогда не проходил. А вот стоит передо мною эта каша, проклятая каша. Будь-то...
3: Ну, что ты смокчешь-то? Пойди поешь лучше. С утра, небось, голодный.
0: Ой. Машка, ну-ка, подри мне спину. Вот так. Вот. Нет, я не могу. Не могу я есть эту кашу проклятую.
3: Вань, ты сходил бы к Гришке-то, повинился. Язык чай не отсохнет. А может, он и возьмет заявление назад.
0: Не пойду я к нему, не пойду. Там есть люди лучше меня, поумнее.

0: человеком.
1: Лебедевский Иван – полномочный представитель великого народа, отстоявшего мир дорогой ценой. Цену своему терпению, бескорыстию и великодушию он так и не узнает. Зато сознает вполне достоинство человека, смеющего отвечать за каждый свой прожитый день перед памятью павших и будущими потомками. 40 с лишним лет Евгений Алексеевич Лебедев играет спектакли. Из них 30 на сцене Большого драматического театра имени Горького. Впрочем, не только играет. Каждый день, приходя в театр, служит сцене, служит людям. Он сам говорит, что сцена – его каждодневный праздник. Его неспокойное счастье – она. –

Музыка для меня не праздная мечта. Музыка для меня труд, которому я отдаю всего себя и который мне приносит иногда минуты настоящего счастья, ради которого стоит жить. Эти строки из дневника 20-летнего юноши, участника семинара самодеятельных композиторов, характеризуют и все последующее отношение к творчеству высокого профессионала Бориса Кравченко.

Борис Кравченко относится к авторам, чья музыка запоминается и легко узнается в том нескончаемом потоке сочинений, который постоянно звучит вокруг. Она обладает такими яркими и своеобразными чертами, которые сразу приковывают внимание слушателей. Музыка Кравченко не может оставить нас равнодушными, потому что написана она пером человека, которого глубоко волновало наше сложное, порой полное противоречий, но, может быть, этим-то и прекрасная жизнь. Он любил свой народ, свою страну, ее обычаи, родную речь. Он гордился своей причастностью и к седой старине, и к нелегкому настоящему. «Я счастлив, что я русский, так вижу, так живу» — это стихотворение Андрея Вознесенского «Весна в Суздале» венчает первую тетрадь хорового цикла «Русские фрески».

Путь Бориса Кравченко в профессиональную музыку не был легким. Война, трудная жизнь в осажденном Ленинграде не оставляли возможности для занятий искусством, хотя кроме музыки будущий композитор любил поэзию, сам писал стихи, живо интересовался изобразительным искусством, много рисовал. Но все это было до войны, а во время блокады 12-летний мальчик вместе со всеми ленинградцами таскал воду и песок на чердаки, нес дежурство, тушил зажигалки. Об этом времени свидетельствуют собственные дневники Бориса Петровича. Занятия в школе начались в октябре, но прекратились в конце ноября, когда начался голод. Мы с мамой жили в маленькой темной кухоньке, так как в комнатах был лед. Рояль стоял в морозной комнате, расстроенный. Я иногда садился за него в пальто, пытался играть, но пальцы не слушались. Да и к чему? Все время уходила на поиски хлеба насущного, а иногда и на то, чтобы добыть воду. Это была непростая проблема тогда. Главным, что помогало выжить в те полные трагизма дни, были книги и еще радио. В феврале 42-го года мой отец лежал в морском госпитале на площади Льва Толстого. Несколько раз я ходил с 8-й Советской через весь город в госпиталь к отцу. Транспорт не работал. Путь пешком туда и обратно был утомителен и опасен, особенно в районе Марсового поля и Кировского моста. Там часто рвались снаряды. Но эти походы по осажденному городу навсегда врезались мне в память. Картины блокадного Ленинграда трагические, жуткие, но одновременно мужественные и величественные. Все эти переживания нашли отражение в оратории «Размышления о мире и войне» на стихи Михаила Дудина, к которым композитор обратился почти 30 лет спустя.

страшная блокадная зима 41-го, сыпной тиф, скосивший затем мальчика, эвакуированного на юг, не могли не сказаться на его здоровье. Всю жизнь потом Борис Петрович страдал сердечной недостаточностью. Но отнюдь не недостаточностью сердечности. Человек он был открытый, веселый, общительный, любил жизнь. Все сразу чувствовали себя с ним просто и уютно. Как истинный интеллигент, он был внимательным к окружающим и по-настоящему терпимым. Не помню точно, в какой именно момент случилось наше знакомство. Было ли это в редакционной комнате или во время худсовета, когда он показывал какое-то из своих новых сочинений. Но произошло оно так просто и естественно, что я, молодой начинающий редактор, попала в орбиту его хороших знакомых, а вскоре и друзей. Однажды, когда в одной из моих радиопередач совершенно невозможно было обойтись без его выступления, а Борис Петрович оказался прикованным болезнью к постели, я поехала интервьюировать его дома. Быстро получив ответы на все вопросы и записав их на магнитофон, я, чтобы не утомлять больного, стала прощаться. Но Фаина Давыдовна, жена композитора, удержала меня, и мы долго проговорили о разных разностях. Тогда я поняла, как глубоко эрудирован Борис Петрович, какой это мыслящий человек, как интересует его подлинная отечественная история, доступа к которой в то время, увы, почти не было. Много интересных соображений высказал он насчет пушкинской истории Петра I, соображений, которые даже сегодня кажутся мне смелыми и оригинальными. Интерес к нашему прошлому, естественно, сливался у Кравченко с интересом к русскому народному творчеству, к русской песне. Борис Петрович стал изучать не только фольклор, но и сами инструменты, их особенности и выразительные возможности, а было это уже после успешного окончания Ленинградской консерватории. В разные годы много и охотно писал он для Русского народного оркестра, сотрудничал с оркестром имени Андреева. Произведения эти, глубоко русские по складу, отличаются постоянными поисками в области музыкального языка. Композитор открывает все новые и новые грани в традиционной, казалось бы, лексике, приближая ее к современной речи. Вот почему его сочинения прочно вошли в репертуар всех русских народных оркестров нашей страны, а некоторые из них стали уже советской классикой. Так, например, концерты Кравченко для баяна, гуслей, домры – включаются в обязательные программы всесоюзных и международных конкурсов. Послушайте сейчас вторую часть концерта для баяна и Русского народного оркестра.

в основе музыки Бориса Кравченко всегда лежит мелодическое начало, она как бы поется. Эта особенность свойственна и инструментальным его произведениям, и, безусловно, его хорам. Отдельные сочинения для хора и целые хоровые циклы широко известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Все это картина русской жизни в разных ее проявлениях, картины колоритные, полные динамики. Вот, например, «Ярмарка» на стихи Цыбина из цикла «Русские фрески».

Большое место в творческом наследии Бориса Кравченко занимают сочинения для музыкального театра, причем во многих он выступает и как автор либретто. Это оперы «Лейтенант Шмидт», «Жестокость», идущие в разных городах страны, это хореографические миниатюры «Встреча», «Конькобежцы», «Малявинские бабы», написанные для постановки Леонида Якобсона, это детская опера «Айда-балда» по сказке Пушкина, музыкальная комедия «Приключения Игната, русского солдата». А для Ленинградского радио Борис Петрович написал мюзикл «Не родись красивой» по повести Виктора Курочкина «Наденька из Заполева». Это была увлекательная работа. Музыка получилась очень органичной, как будто она не сочинена композитором, а подслушана им где-нибудь в далеком селе, куда не проникли еще безликие модные ритмы интонаций. И задумчиво спокойная, какая-то удивительно искренняя песня-лейтмотив спектакля, слова ее написал сам Борис Петрович, и лукавые припевки, и задушевная скрипичная мелодия, и кадриль с ее широким распевным началом и залихватским припевом — все это звучало с особой доверительной интонацией, задушевностью.

Последнее из завершенных сочинений Бориса Кравченко написано также для театра. Это лирическая опера «Последний летний месяц» по известной пьесе Арбузова «Старомодная комедия». Произведение это было принято к постановке в Свердловском оперном театре, но после безвременной кончины композитора премьера, к сожалению, так и не состоялась. Современная тема привлекала композитора на протяжении многих лет, и, конечно, не только в театральных жанрах. Так, в сюите песни «Выборгской стороны», написанной на стихи Арнольда Братова и Юрия Погорельского, поднималась тема труда, гордости за рабочего человека.

Здесь я живу, на Выборгской, делюсь не радость поровну. Поверь, родная сторона, ты у меня одна. На все четыре стороны, на все четыре стороны.

Прямые проспекты моей стороны размахнулись, как руки рабочие. Ведь я живу на Выборгской, делюсь не радость поровну. Поверь, родная сторона, ты у меня одна на все четыре стороны.

0: Ведь я живу на Выборгской, делюсь не радость поровну. Поверь, родная сторона, ты у меня одна. На все четыре стороны, на все четыре стороны, на все четыре стороны, на все четыре стороны.
1: Поэзия родной природы, таинственность нетронутого русского леса вдохновили композитора на создание сказки для русского народного оркестра, которая называется «Лесные причуды».

Яркие, живые русские характеры воссоздает Борис Кравченко в «Сюите кадрили», написанной с настоящим чувством юмора. В оркестровке этого сочинения много интересных колористических находок, вот, например, в картинке из «Деревенской жизни» Смотрины или в «Мужской кадрили».

какой бы теме ни обращался Борис Кравченко, про его сочинение всегда можно сказать словами Пушкина, как сделал это в своем письме один из наших радиослушателей после авторского концерта композитора. «Там русский дух, там Русью пахнет». Относится это и к песне на стихи Алексея Ольгина «Россияночка», которая в 60-х годах составляла неотъемлемую часть репертуара многих эстрадных певцов.

Тесная творческая дружба связывала Бориса Кравченко с хором Ленинградского радио и его руководителем, заслуженным деятелем искусств РСФСР Григорием Сандлером. Ему посвятил композитор целый ряд своих произведений, и среди них цикл «Хоровые поэмы акапелла» на стихи советских поэтов Евгения Евтушенко, Дмитрия Кедрина, Николая Асеева. Навсегда запомнилось мне не просто проникновенное, но подлинно драматическое пение нашего хора 10 лет назад во время гражданской панихиды в Доме композиторов. Это была последняя дань любви коллектива человеку, подарившему ему много прекрасных, вдохновенных страниц музыки.

в цикле «Хоровые поэмы акапелла», созданном композитором в самом конце пути, проявилось все своеобразие хорового письма Бориса Кравченко, его самобытное образное мышление. Каждая из поэм – целое живописное полотно, вызывающее у слушателей море ассоциаций, воспоминаний. Вот «Синие гусары» на стихи Николая Асеева. Зыбкие переливающиеся краски создают глубокую объемную картину, вызывая в памяти все, что было слышано или читано нами когда бы то ни было о декабристах.

0: и именно в ней мы обрели свой поэтический голос и почерк.
1: Это так. Действительно обретали свой почерк, свой голос, не отрываясь от войны. И вот художник Бершадский рисовал своих героев в перерывах между боями. И рисунки эти, кстати, отличные рисунки, просто прекрасные. Они не только сохранились, но и ожили сегодня в буквальном смысле слова. Наши слушатели уже знают, что все эти герои, а их семеро, здравствуют и по-прежнему в строю. И вот на этой странице дневника мы представим вам дважды героя Советского Союза Владимира Дмитриевича Лаврененкова. Все будут иметь возможность услышать его голос, его собственный рассказ.
0: Я на правах вашего соавтора уже прослушала пленку и таким образом раньше других познакомилась с Владимиром Дмитриевичем. Я должна заметить, что каждый слушатель вправе отдавать свои симпатии тому или другому человеку. И да не обидятся на меня другие герои. Но вот Лаврененков пленил меня и просто покорил.
1: Вполне естественно.
0: Мне показалось, что этот человек удивительно добрый, благодушный, не умеющий ненавидеть.
1: А вот это уже поэтический домысел, потому что ненависть – это, пожалуй, неотделимые от Владимира Дмитриевича в дни войны качества. Да и не только для него. Мы все были пропитаны ненавистью к врагу. Мы носили эту ненависть в своем сердце, как Тилюлин-Шпигель носил в своем сердце пепел отца.
0: А вы не думаете, что для Лаврененкова ненависть была ремеслом особенно трудным?
1: Ну, как сказать?
0: А мне остается, что это некое крайнее проявление доброго русского характера.
1: Доброго, но я бы оговорился, до поры до времени.
0: Вот в этом вы правы. И мне очень хорошо известны характеры, которые формировались, становились постепенно жесткими и твердыми, как кремень. В подтверждение этой мысли я бы хотела прочесть несколько страничек из дневника солдата, только женщины.
1: Но это нас уведет от главного героя передачи.
0: Ничего подобного, напротив. Как раз и дорисует его портрет русского человека, которого вынудили ненавидеть, воевать.
1: Ну, пожалуйста.
0: Вот передо мной дневник дружинницы Натальи Волотовой. Она мне его недавно дала почитать, вынув, как говорится, из-под семи замков.
1: Я думаю, что таких дневников у старых ленинградцев хранится еще немало.
0: Да, это целый запасник, тайный клад истории. Ему предстоит еще быть открытым и обогатить людей многими сведениями о минувших днях, о психологии военного человека. Да, так Наталья Волотова пошла на войну добровольно, служила в медсанбате. И вот с чего все началось. Вот такая запись в дневнике. 4 июля 1941 года. В снаряжении нашего медсанбата не хватает ведер, табуреток, корыт, примусов, кастрюль. Нам предложили принести из дому, у кого что есть. И забегали же по городу наши девушки. Все брали из опустевших квартир, и усталые тащили неукладистый, неудобный груз. Одна из нас была 17-летняя Лида Друзина. Что бы мы ни делали, учились ли ходить строем или быстро ползти по-пластунски, ей все кажется, что это игра. До последнего времени она хотела играть в Чапаева и уверяет, что все очень похоже, только странно, что в этой игре принимают участие совсем взрослые, серьезные люди. Она звенит, поет, болтает без умолку, но по ночам смело ходит с винтовкой и несет круглосуточное дежурство.
1: Обратите внимание, как незаметно, шаг за шагом нарастает готовность человека к бою, его бесстрашие.
0: Да, а вот враги судили о русском характере, ну,
1: по Обломову.
0: Да, вот именно. Но наше время другое, и мы сумели им это доказать.
1: Вот все эти тонкости переживаний женщина сумела запомнить. А вот у меня в памяти сохранилось только такое. Первую бомбежку помню, отлично. И злобу, вы знаете, злобу, которая рванулась во мне навстречу ужасающему грохоту.
0: А вы не помните, во что эта злоба вылилась?
1: Ну, сейчас мне трудно, конечно, сказать. Однако, думаю, что я почувствовал какую-то необыкновенную готовность работать. Работать дни и ночи, сколько надо, не считаясь со временем. Да мы все, собственно, так и трудились тогда.
0: Ну, тогда вот я читаю дневник дальше. Наташа уже в медсанбате полгода, и вот что она пишет. «Были у меня минуты слабости. Временами казалось, что иссякают мои физические силы. Но я вовремя опомнилась, встряхнулась. Закаляю себя физически, колю дрова, ношу воду, хожу раздетая по морозу, моюсь снегом. И мне легко бывает, хоть я и устаю.

0: Больных и раненых я стараюсь бодрить, веселить. Часто мне это удается. Труд мне труден, но не тягостен. А это самое главное, именно не тягостен.
1: Это хорошо сказано. И вообще работа войны, вот в этом, вы знаете, тоже всегда просчитывались нападающие на Россию. Они недооценивали, ну что ли, нашей работоспособности. Мы ведь можем трудиться так долго и в таких невероятно трудных условиях, как, ну, пожалуй, никто в мире.
0: Да, взваливать войну на плечи и нести. И когда силы иссякают у них, даже очень сильных врагов, у нас они еще только в кульминации. Почему в кульминации? Вот что дальше пишет рядовой войны Наташа Волотова. Это записи декабря 41 года, времени самого трудного для всей страны. И записи в дневнике Наташи короткие, отрывистые. Мамочка там, в Ленинграде, голодает, мерзнет, сидит у дырочки окошечко, долгие-долгие вечера, одинокая и старенькая. Еще строка. Погибла доктор Люстрина. Медсестра Суворова попала в плен. Тяжело ранена Дмитриева. Друзья гибнут, а мы продолжаем воевать и будем воевать, несмотря ни на что. Вот она, ненависть. Таков обыкновенный человек рядовой войны. А так ли уж сильно отличается путь его переживаний от душевного состояния героев, чем-то особенно отличившихся на войне? Вот теперь-то и самое время предоставить слово Владимиру Дмитриевичу Лаврененкову, беседа с которым у вас состоялась.
1: Да, в Москве, в кругу семьи, мы повстречались с дважды героем Советского Союза, майором в дни войны, а ныне генерал-полковником Владимиром Дмитриевичем Лаврененковым. Все началось с того, что мы развернули старый лист ватмана, с которого смотрит на нас из того далека совсем молодой летчик.
2: Владимир Ильич, мы сейчас сделаем вас моложе на 28 лет.
3: Это меня очень устраивает.
4: Давайте посмотрим.
3: Но, к сожалению, ничего с этим не сделаешь. Года есть года. Ну что, похож, немножко, конечно, постарел. А так вообще все отлично. Очень хорошо сделано. Зарисовки, это карандашом делалось. Да.
2: Это какой год, Владимир Ильич?
3: Это был 44-й год.
2: Так, и где, на каком фронте?
3: 4-й украинский, у Толбухина.
2: Если вспомнить о том, что Владимир Дмитриевич сбил 35 самолетов лично,
3: да.
2: 11 в групповых сражениях и 500 раз поднимался в воздух.
3: Так точно.
2: Не ошибаюсь?
3: Никак нет.
2: Так ведь это же чудо, что мы имеем возможность сейчас с вами разговаривать и смотреть на вас, и вместе с вами радоваться и прошлому, и настоящему. Вы начали войну старшим сержантом.
3: Сержантом, да.
2: Да, дистанция, начали, как говорится, огромного размера. Старший, да, сержант и генерал-полковник.
3: В Чернигове инструктором-летчиком.
2: Да, да.
1: И мы все непроизвольно смолкли, пытаясь представить себе, каков был этот путь человека на войне. Видимо, угадав наши мысли, Владимир Дмитриевич начал вспоминать.
3: Первый мой полет с подвешенными бомбами на танке. По мне увели 4 самолета атаки, то есть хотели сбить меня.
2: Значит, короче говоря, боевое крещение с первого же полета.
3: С первого полета.
2: А вот если
3: и
2: я...
3: меня подбили, да? Потому что у меня 4 самолета МЕ-109 атаковали, но бис такой, ну, воротливый, значит, я пытался только сделать, я, конечно, ничего не мог, потому что эта машина очень нескоростная, вот, но все-таки я удержался, значит, не был убит, итог счастья. Вот, в то же время я бомбы сбросил туда, куда нужно.
1: Недели не прошло со дня этого полета без выстрела, как молодой летчик открыл счет сбитым вражеским машинам. Только за первый месяц его работы в приволжском небе Владимир Ильич одержал 16 побед, то есть сбил 16 фашистских самолетов. Вскоре Лаврененкову доверяет командование эскадрильей. И тут он оказался на высоте, оказался незаурядным организатором и руководителем воздушных сражений. Летное счастье сопутствовало многотрудной боевой жизни майора Лаврененкова. Однако были в ней и такие страницы.
3: 23 августа 43-го года в районе Таганрога, а точнее над Матвеевым курганом, командующий 8-й армией Хрюкин приказал мне вылететь на патрулирование в район Матвеева кургана для уничтожения Фокке-Вульф-189, ну а мы проще назвали «Рама». Я взял с собой еще 3 моих ведома. Мы с ним вылетели и сразу заметили над Матвеевым курганом раму, которая шла немножко выше. Начали атаку, и она спирали начала уходить. Мы одну атаку сделали, я в частности, ну, как мы говорим, летчики промазал. И мои ведомые тоже тройка промазала. Короче говоря, мы не сбили раму. Командующий фронтом наблюдал этот бой, маршал Толбухин, ну тогда он был генерал армии, по-моему, и передает: «Сокол-17, я вас не узнаю».
2: То есть в том смысле, что он был недоволен?
3: Да? Недоволен, потому что он меня лично знал хорошо, вот, и он специально и посылал именно меня, приказал командиру полка послать меня, да? Потому что они как раз сосредоточение было для наступления танковых войск, и они все время фотографировали. Вот тогда я пошел на следующую атаку, подошел, ну, решил уже, вот что бы не стало уничтожить ее, подошел очень близко, на 50 метров, и открыл огонь. Но в связи с тем, что расстояние очень близко оказалось, я не успел выйти из атаки. И когда отворачивал, зацепил крылом левым за хвост рамы. Таким образом, я отбил хвост рамы, и мое крыло отлетело. И мы выбросились на парашюте, и я, и немец.
2: То есть мы фактически столкнулись? Вот.
3: Столкнулись, да. Столкнулся, ну, я не хотел сталкиваться, это не таран.
2: Ну, понятно.
3: А это просто непреднамеренный такой таран. Вот. И мы прямо падали на передний край, то есть на вторую траншею. И я упал прямо на брусвер. И рядом немец упал, летчик. Меня схватили сразу за шею и...
2: То есть вы оказались в расположении врага?
3: Да, прямо на вторую траншею немцев. Но там их очень много было. Они как схватили меня, сразу завалили. Там я упал, в эту, сели на меня коленками. Несколько человек взяли, освободили от парашюта и повели по... траншеи. Потом по ходам сообщения посадили на мотоцикл и увезли. Но при столкновении с Фокке-Вульфом у меня сильный удар был, поэтому у меня со рта шла кровь все время. Я сидел в коляске, и меня везли там по кочкам, поэтому еще хуже кровь пошла, я весь был в крови. И вот привезли, бросили меня там на траву, поставили караул. И вот там деревня. Женщины подошли, видите, что я весь в крови, там, значит, ну, сожалеют, начали обступать.
2: А какое это место было?
3: Это в деревне, я сейчас не помню уже, Васильева какая-то или что-то.
2: Область такое. Какая?
3: Ну, это Таганрог, севернее, Матвеев курган, 70 километров. Вот. Ну, подробности, конечно, тут можно очень долго рассказывать, но так коротко говоря, значит, я был... на приеме,
2: если можно, кавычках, да?
3: Кавычках, значит, генерала, который мне допрос, значит, делал под охраной, все.
2: Скажите, а знаки отличия у вас были или?
3: Знаки отличия не были по одной причине. Я на обед приехал, снял рубашку и отдал девушке, которая у нас, и она дневальный, и обычно стирала нам. И я, значит, отдал с орденами, со всем, одел чистую рубашку. Но эта рубашка, она выгорела, она белая. А ордена вот эти вот, видите, вот 3 ордена красного знамени, Ленина и звезда, они прикручивались. И поэтому здесь было видно, что
2: след.
3: Это герой в Ленина там, неизвестно какие красного знамени или что, но знает, что это ордена. Поэтому я как пришел только, они посмотрели на меня, и говорят, это герой Советского Союза. Вот ордена, значит, все.
2: Значит, а потом, персона, да?
3: Персона. А потом вытащили, у меня оказался аттестат, и было письмо от Леньки Котовича, моего товарища по Смоленскому аэроклубу. Вот. И он поздравлял меня с героем Советского Союза. И они прочитали. И когда, значит, они связались, высшим штабом, меня спрашивают, генерал, говорит, вы вчера над Кутейником увели воздушный бой? Я говорю, я. Вы вчера сбили два самолета наши? Я говорю, я. Ну, а я все сказал, что я член партии, что там я сбил 26 самолетов ваших. Все я сказал. И, ну, там такие разговоры не особенно приятные. Это не стоит долго рассказывать. Ну, там как нужно, я говорил так, как нужно.
4: Так, как нужно было вам.
3: Как нашему советскому человеку нужно. Вот. Потом меня посадили в тюрьму в Днепродзержинске. Я просидел там 8 дней, были тоже допросы. Но в связи с тем, что я там ничего такого не показал, и, может быть, по другим каким-то причинам, меня увезли в Берлин. И со мной повезли Корюкина, начальника контрразведки корпуса, тоже такая фигура, контрразведчик.
4: Ну, а как же вас везли-то?
3: Везли в поезде, в пассажирском поезде везли. И я с пассажирского поезда ночью, 10 часов вечера, под Фастом на Украине, на всем ходу выпрыгнули вдвоем. С охраной было все, с офицерами сидели, и охрана перед нами вот сидела. И мы выпрыгнули в двери.
4: Простите, а как же это вам удалось?
3: Мы выбрали этот момент. Мы выбрали, когда было темно, когда шел дождь, и когда поезд шел тихо. Ну, тихо относительно, потому что ремонтировали, видимо, дорогу. Но это рассказать, ведь надо показать только, как я... Вы понимаете, но я коротко скажу, что, значит, в каждом купе были двери. Не так, как у нас тамбур и выход в один, а в каждом купе двери. И я сидел вот здесь, скажем, а передо мной сидело два охранника. С оружием, все как положено. Вот. Ну, а мы, может быть, часа два создали вид, что мы спим. С Корюкиным. Ага. Он на мне лежал, а я через два пальца видел одним глазом, что они делают. И когда они сели кушать, и вытаскивают сало, один сало, другой нож, с чемодана, и чемодан повернули, вот так показать вам. Вот крышку, когда положили, открыли вот так. В это время я опираюсь на эту крышку чемодана, нажимаю на руки, и, а ручка вот она. И ручку поворачиваю. Был таков. Открывается, и мы. Но все-таки не успели Витьку схватить за рубашку.
4: Да.
3: Ну, тогда у нас хоть было у меня, ну, не столько килограмм, сколько сейчас. Потому что сейчас я все-таки генерал. Ну, а тогда у меня, может быть, там килограмм 65 было. И мы вылетели. Но мы прыгали по ходу, как положено, по полу. Ну, конечно, это было, потому что можно в столб удариться, потому что, когда прыгаешь там, скажем, надо на подножку выйти, а то же мы прыгали сверху прямо. Поэтому надежды тут на жизнь была очень маленькая. Но нам было совершенно все равно. Если есть 1% остаться живым, мы решались на это дело. Но вот так удачно попало, что мы в песок, кучу песка, прямо головой ему, и он через меня, и покатились в овраг. Там сняли рубашку и бегом, значит, пояс остановили, конечно.
4: Стали стрелять, разумеется?
3: Нет, стрелять они не видят, темно. Украинская ночь очень темная, а потом, когда дождь идет такой, знаете, спорный такой дождь, теплый. И мы так бежали, бежали, потом зарылись в сено утром и проспали целые сутки. Потому что мы настолько были усталые и голодные, и вообще, ну, представляете, это же все-таки хоть 8 дней, но и не кормили почти. Вот. И когда мы встали утром, мы увидели красное солнце, украинское. И мы пошли. Шли, но мы обычно пробирались, не шли так, где-то по деревне, все такими лесами, там, значит, перелесками всякими. И здесь мы по маленькую стежечку нашли, и шли к Днепру. И к нам навстречу, как украинцы говорят, дядька идет.
4: Да.
3: Дядька это тоже с бородой, но еще такой, может быть, 55 там лет. И с ним подросток идет. Мы уже вооружились, у меня был молоток, вот с таким большим черенком. У Витьки нож нашли, значит, ну, всякий случай. Надо же иметь хоть холодное оружие. Я с молотком встал перед ним. Куда вы идете? Переплыть Днепр нужно. Пойдемте, я вас перевезу. Ну, он спросил, а кто вы такие? Мы пленные. Мы уже с плена бежали. Вот, но нам нужно...
5: Он мог в это и не поверить, Владимир Ильич. Время-то все-таки такое...
3: Нет, ему ничего не угрожало. Он привез нас на ту сторону, и мы ушли в лес. Мы спросили, где партизан. Он, я никаких партизан не видел, не знаю. Вот. А какие ближайшие деревни? Он говорит, вот Комаровка. Она в этом в лесу стоит, и там немцев нет.
5: Это какая полицаев область?
3: Нет. Это Киевская область. Переяслав-Хмельницкий район. Вот. И там, говорит, полицаев нет, и нет старост. Можете идти и там, как хотите. И вернулся, и все. И когда мы пришли туда, в Комаровку, то там действительно не было никаких старост. И нас Иван Шевченко, который и сейчас жил, имеет, сейчас ему 83 года, я к нему навещаю его, помогаю ему.
5: Местный житель?
3: Да, там же, я езжу. Да. Вот. И ему, что могу, помогаю там. Потому что он старый, вот у него нет никаких...
5: В общем, он вас приветил, так сказать, и поверил вам.
3: Поверил и кормил нас. Мы пока искали по лесу партизан, их не так просто найти. Вот, потому что мы через линию фронта боялись идти. Мы летчики, мы, если пехотинец, я даже не представлял, как переходить эту линию фронта. Поэтому мы считали, что если мы партизан найдем, значит, нам повезло.
1: И Владимиру Дмитриевичу повезло. Он с товарищем повстречал партизана, участвовал в нескольких схватках с гитлеровцами, даже в рукопашном бою довелось быть, заслужил медаль партизанскую, а потом был переброшен на штыл и, разумеется, вернулся в свою часть.
3: Когда я прибыл, член военного совета... Положил мои ордена на стол, вот, и сказал, мы знали, что ты вернешься. И мы ордена не отдавали, потому что видели, что я живой, и что я в плен попал. И надеялся, я уверен был, что ты все равно убежишь. Потому что такие люди не могут. Или умрете, или убежите. И поэтому он держал в сейфе мои ордена, пока я пришел. Золотую звезду, все ордена.
5: И снова на самолет.
3: Да, он мне, значит, присвоил звание, выдал погоны мне, вот, и сказал идти в свой полк.
1: И вот Владимир Дмитриевич Лаврененков снова в своем полку, снова за штурвалом истребка, и, подчиняясь четким словам его команды, взмывают вверх истребители, то прикрывая свои штурмовые и бомбардировочные самолеты, то устремляясь навстречу врагу и навязывая ему яростный бой в небе. Крымский полуостров вскоре был освобожен от фашистских войск, и немалую толику сил вложили в эту победу летчики крупного соединения, которым к тому времени командовал уже полковник Лаврененков, удостоенный и второй золотой звезды Героя Советского Союза. Но вернемся к нашей беседе, вернемся к портрету, к этому листу ватмана, с которого смотрит на нас молодой Владимир Дмитриевич Лаврененков. Я спросил генерал-полковника, а что же делать с этим портретом? Может быть, заключить его в рамку, чтобы все близкие имели возможность любоваться?
3: Мне это было бы очень приятно, но я должен сказать, что это и не солидно с моей стороны. Мне хочется такой портрет иметь, но это все-таки лучше, чтобы он где-то был. Ну, я не знаю где, но
5: музей.
3: Может быть, музей. Положение. Это такая редкость просто, потому что это прошло уже 30 лет.
5: Да, и потому что ведь это не только, в общем-то, ваш портрет, это больше, чем ваш портрет. Это олицетворение советского солдата, человека, который смотрит прямо в лицо опасности и думает только об одном – победить врага. Вот мне кажется, что очень концентрированно художник сумел...
3: Да.
5: Написать все это, изобразить в вашем лице.
3: Это просто видно.
5: И в заключение, Владимир Ильич, решите пожелать, чтобы генерал-полковник еще много лет здравствовал и был таким же бодрым человеком, полным сил, энергии, каким видим мы его сегодня?
3: Обязательно постараюсь, потому что это нужно и для меня, и для моих детей. И, я думаю, для Родины будет неплохо.
1: Портрет человека. Конечно же, его надо увидеть, но думается мне, что даже услышав этот простой, несмотря на свою необычность, полной искренности рассказ Владимира Дмитриевича Лаврененкова, наши слушатели представили себе и облик человека, и его характер, душевный настрой, а главное, убедились, что перед ними выступал один из верных сынов Родины, которыми так богата Россия.
0: Удивительное свойство русского человека – акклиматизация в условиях жесточайшей опасности. Такова дорога его души – от доброты к ярости, стойкости, к силе необоримой. Впрочем, я уж тут стихами скажу лучше, как-то в войну написались. Можно?
1: Да, пожалуйста.
0: У русских нет призвания к войне. Война по силам нам, но не по духу и не по нашей, слышите, вине. Земля терпела горе и разруху. Наш острый разум войны перерос. Мы любим жизнь, мы с ней одною вровень. Мы пролили о мертвых больше слез, чем даже вражей ненавистной крови. И сердцем мы, и совестью чисты. Но не дразните русское терпение. На свете нет грознее доброты, надевшей воинское снаряжение.
1: Хорошо, вот это и есть та самая доброта, которая может стать очень и очень сердитой.
0: И которую лучше не сердить.
1: Точно.
0: Вы знаете, мне пришла в голову мысль несколько подробнее поговорить об этой дороге от доброты к ярости и вновь к доброте мирного времени.
1: Ну что ж, это очень благодарная тема.
0: А вы не склонны были бы пригласить в следующий раз к нашему микрофону Наташу Волотову или Наталью Георгиевну Волотову, автора дневников, несколько страниц которых я прочитала в начале. Сейчас она по возрасту уже не молодой человек, но есть одна в ней неоценимая особенность – не стареть характером, беспокоиться и действовать. И вот этот разговор с ней…
1: Но не заслонит ли это очередного портрета летчика? Вы же знаете, что у нас впереди еще встреча с другими оригиналами рисунков, сохранившихся с времен войны.
0: Да нет, почему же заслонит? Напротив, эти люди как бы дополнят друг друга, и наши слушатели лишний раз убедятся, что бывшие фронтовики и сегодня, вопреки возрасту, живут темпераментно, страстно, активно и ни в чем не хотят отстать от тех, кто помоложе.
1: Ну что, хорошо, договорились. Итак, на следующей странице журналистского дневника герой Советского Союза летчик Алексей Михайлович Решетов и дружинница войны Наталья Георгиевна Волотова. Всего доброго, товарищи.
0: До свидания.

0: И не просто возвращать. Они заставляют как бы заново пережить былые сражения и победы. Увидеть лица боевых товарищей, лежавших с тобой в одном окопе, поднимавшихся с тобой в атаку, для кого-то ставшую последней. Фронтовое братство. Нет выше названия тому, что вошло в нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны, написал в редакцию ветеран, бывший командир 2-го артиллерийского дивизиона 126-го артполка Ленинградского фронта Иван Митрофанович Борисенков. «Живу я теперь в Смоленске», – продолжает автор, «и в эти январские, такие памятные всем нам защитникам Ленинграда дни, в очередную годовщину снятия блокады города, хочу по радио передать привет нашему комиссару Василию Митрофановичу Шевакову и Ивану Автономовичу Ревако, командиру батареи, всем однополчанам-ленинградцам».
1: Николай Иванович Смирнов из Свердловской области, тоже бывший артиллерист, вспоминает в письме своем бои за Пулковские высоты, наступление Саранинбаумского плацдарма. «Я знаю, – пишет Николай Иванович, – что живут в вашем городе наши бойцы и радистки, командиры и рядовые. Пусть вспомнят 18-й арт-дивизион 398-го артиллерийского полка и напишут мне по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Фадеевых, 28, квартира 29. Буду ждать. Хорошо бы встретиться, поговорить обо всем, спеть наши фронтовые песни».
0: Еще письмо из Крыма. «В Ялте теперь живет бывший командир 118-го отдельного саперного батальона 48-й стрелковой дивизии имени Калинина Александр Федорович Сверканов. Каждая годовщина прорыва и снятия ленинградской блокады для меня не просто дата истории Великой Отечественной войны. Это дни воспоминаний и раздумий о торжестве мира и о цене, которая за него заплачена».
1: Эти же мысли подхватывают авторы многих и многих писем, пришедших накануне в редакцию. Из разных мест страны, где живут и трудятся бывшие защитники нашего города, и, конечно, от ленинградцев. Читаешь их одно за другим, и словно встают перед глазами, оживают документальные эпизоды военных лет, обороны и защиты Ленинграда. Вот она, живая история и живая память. «Сколько пережито», читаем в письме нашей землячки, тоже участницы войны, Натальи Андреевны Щербаковой. «Среди тех, кто все отдавал во имя победы, была и медицинская сестра Ольга Андреевна Мурашова. В 17 лет ушла она добровольцем на фронт. Была на Невском пятачке. Сотни раненых бойцов вынесла с поля боя. Награждена за свои подвиги. А посмотришь на нее, не скажешь, да чего же тихая, застенчивая женщина. И после войны она работала более 20 лет в поликлинике. Теперь уже на пенсии. Но встречается как ветеран со школьниками. Вспоминает и рассказывает им о былом. Надо видеть, как слушают ее дети. Они не знают войны, не видели города в развалинах, не слышали разрывов фугасных бомб. И пусть не узнают этого никогда».
0: Пусть не узнают, но пусть знают, как это было.
2: Это не письмо из тех, что принесла сегодняшняя почта. Это небольшая школьная тетрадка, пожелтевшая, кое-где в пятнах, листки в линейку и неровные чернильные строчки ученического почерка.
0: У микрофона наш корреспондент Ирина Павлова.
2: В руках у меня реликвия семьи Александры Михайловны Синицыной, старой моей знакомой. Знала я о ней, ветеране обувщике скорохода, многое. И как пришла она на предприятие почти сразу после войны, и как работала там, как стала коммунистом и секретарем партийной организации своего цеха. Не раз мы с ней, большой оптимисткой и энергичным человеком, говорили обо всем, включая дела семейные. Знала я, что есть у Александры Михайловны среди наград трудовых и медаль воинская за оборону Ленинграда. А вот о том, что вела она в блокаду в страшную зиму 41-42 годов дневник, не знала. Нынче Александра Михайловна сама принесла свой дневник в редакцию. И я не буду говорить вам о том чувстве, с которым листала его страницы.
3: Этот дневник я беру один раз в год. И такое впечатление, что я переживаю все заново. Перед моими глазами стоит вот эта морозная блокадная зима, эти сугробы снега, и мы голодные, истощенные, замерзшие. Для меня эти дни, конечно, дни воспоминаний – это одно, но и, наверное, дни такой очень-очень жестокой памяти.
2: Вам было 15 в 41-м году?
3: Да, 15 лет мне было. Взяла я какую-то первую попавшую тетрадочку школьную, в линеечку. Цвету не было. У нас была такая маленькая баночка, в ней плавал светильничек еще с бабушкиной лампадки. И вот я зажигала этот светильничек, писала этот дневник. Каждый день.
2: Вот первая запись 9 ноября.
3: Первая запись 9 ноября. Почему? Потому что в ночь с 9 ноября была очень страшная бомбежка Ленинграда. Я была в группе самозащиты в пожарном звене. Командиром еще пожарного звена была. 15-летней девчонке вот такое доверили. И вот как раз эта бомбежка меня заставила на чердаке. И вот я прижалась к стене, и когда через две улицы параллельных упала большая, по-моему, тонновая бомба, и когда наш дом весь закачался, как карточный, вот тут-то я поняла, что такое война.
2: Вы тогда жили?
3: Я жила тогда на 7-й Красноармейской, в доме, угол Егорова переулка и 7-й Красноармейской в Ленинском районе. Запись 22 ноября 41 года, 9 часов 40 минут вечера. Пишу при мерцающем свете горящей свечки. Где-то еще огарочек свечи раздобыли. Почему-то выключено электричество. Это я тогда думала почему-то. Теперь-то знаю, почему было выключено электричество. Весь день и ночь били из орудий. Теперь уж я понимаю, что это был самый ожесточенный артиллерийский обстрел нашего района. Весь день ели хлеб. По два кусочка пришлось на человека на весь день. Но сегодня вечером соседка, тетя Марина, дала стаканчик перловой крупы. И мы попили чаю, разделили пополам этот стаканчик перловой крупы. И сейчас спать. Понимаете, ведь, наверное, очень много помогло еще выжить нам, потому что была огромная взаимовыручка. Если у кого-то оказалась какая-то горсточка крупы, он, не задумываясь, делился рядом с ближним, потому что, это, наверное, вот такая просто душа человеческая была уже вся вот обнажена. Уже никакой шелухи, никакого налета. И люди понимали, что, может быть, вот этой горсткой крупы на какой-то день продлится человеческая жизнь.
2: А в семье, значит, была мама?
3: Мама, я и бабушка.
2: Ну и они погибли обе.
3: Они погибли. Вот здесь у меня есть такая запись, очень для меня памятная. Именно с этой страницей и открываю вот мой всегда дневник. Это 16 января 42 года. В 8 утра умерла моя мама. Скончалась она тихо, ничего никому не сказав. Вот я не видела такого человека, который бы в блокаду плакал. Мне по этому поводу всегда вспоминаются слова Николая Тихонова. Гвозди бы делать из этих людей. Не было бы в мире крепче гвоздей.
2: Да. Александра Михайловна, но ведь вы мужественный человек. Потому что я не хотела этого вам говорить так вот в нашем этом разговоре, но сами навели на мысль. Это невысокие слова. Действительно так. Только мужественный человек мог написать такой дневник. И в те дни.
3: Понимаете, вот мы в те дни не думали о том. Никто из ленинградцев не думал. Наша, это тоже невысокое слово, именно блокадная муза Ольга Бергольц. Она сказала, я не геройствовала, я жила. А я всегда перефразирую, мы не геройствовали, мы жили. Просто мы мечтали, чтобы не вскакивать при звуках сирены, чтобы не свистели над нами снаряды, когда мы идем по улицам. Хотели видеть свой город красивый опять, чистый, нарядный, сверкающий. Какой он и есть сейчас.
2: Александра Михайловна, все это нечего и говорить, что сбылось. Уважают вас люди. Добились всего, чего хотели на работе. И дочку вырастили хорошую, а теперь уже и внука скоро будет 2. Или я ошибаюсь?
3: Да, внуку скоро будет 2 в феврале месяце. Весь мир сейчас живет в напряжении. Все матери тревожится за судьбу своих детей. Конечно, я тоже тревожусь и за судьбу своей дочери, и за судьбу своего внука. Это мое будущее. И, конечно, я хочу, чтобы он никогда не видел на своей головой такого неба, как видели мы. Пусть он будет солдатом, но солдатом мирного времени. И мне кажется, что, конечно, каждый из нас, не только переживший эту войну, а нынче мы отмечаем 35-летие Победы, и ветераны, и молодежь, все должны очень хорошо сознавать, что мы должны каждый день крепить мир. Чем мы можем крепить мир? Своим трудом.
0: Года 4 тому назад в кораблестроительном институте, где я работаю, прочитали мы в письме нашей слушательницы Рудометовой, было торжественное собрание, посвященное празднику полного освобождения города от вражеской блокады 27 января. И вот среди других выступавших слово предоставили профессору Павлу Александровичу Дорошенко. То, что он рассказал, я не могу забыть до сих пор.
1: Общеизвестно, что январь – горячая пора в жизни студентов, время экзаменационной сессии. Поэтому, разыскивая кафедру судового машиностроения, которую руководит Павел Александрович Дорошенко, наш корреспондент Евгения Кисельер повсюду видела взволнованные группки студентов. Вот уже 35 лет Павел Александрович принимает экзамены у студентов и аспирантов и неизменно вспоминает годы своего учения в этом же институте. Закончил он его в 1940 году. Радовался, когда после получения диплома был направлен на Балтийский завод. Только начал, как говорится, входить в курс дела, когда грянула Великая Отечественная война. В декабре 41-го, в дни самые трудные в жизни блокадного города, молодой инженер стал руководителем группы, получившей особое задание. В это время к концу подошли запасы угля. Постепенно прекращали работу одна электростанция за другой. Погас свет, встали трамваи. Решением Комитета обороны Балтийскому заводу было поручено перевести котлы 2-й ГЭС с угля на торф, запасы которого в городе еще были.
4: В то время я работал старшим мастером котельного цеха по монтажу котлов на кораблях военно-морского флота. Ну так вот, директор завода Боженко Владимир Семенович поручил мне отобрать наиболее здоровых рабочих, отправиться на 2-й ГЭС и приступить к переоборудованию этих котлов. 26 декабря утром группа рабочих и 2 мастера в составе примерно около 50 человек направился на 2-й ГЭС. 2-я ГЭС находилась на Новгородской улице, около Смольного. Мы отправились пешком по косой линии, затем по набережной лейтенанта Шмидта, мимо университета, через Дворцовый мост, мимо Зимнего дворца, затем по Дворцовой набережной, помню, по каким улицам.
5: Практически мы пересекли весь город.
4: Весь город. Шли мы около 3,5-4 часов, потому что все были очень истощены. И мы пришли к концу дня на 2-й ГЭС, где нас с радостью встретили и накормили. Каждому выдали по 20 грамм шпику и по 100 грамм хлеба. Нам предстояло заменить топочные устройства. Мы приступили к вытаскиванию колосниковых решеток, каждая из которых имела вес 200 тонн. И трудно даже себе представить, как истощенные люди вытаскивали эти колосниковые решетки. И были моменты, когда рабочие перетягивали цепи, стоя на коленях. Через примерно 20 дней на 2 котлах мы решетки вытащили, и печники приступили к выкладке топок, пригодных для сжигания торфа. В конце февраля котел номер 1 дал пар, который мы перепускали на турбину номер 4, мощностью 6500 киловатт, которую, кстати сказать, восстанавливали матросы с кораблей военно-морского флота.
5: Павел Александрович, это самый памятный эпизод в вашей жизни того времени.
4: Безусловно. Безусловно, потому что это были и трагические, и в то же время героические дни. Мы дали электроэнергию, которая нужна была и хлебозаводу, и водокачки, и радио, и телефонные станции. Нашим работам придавалось особое значение. Я помню, очень часто приходили представители горкома и обкома партии для того, чтобы посмотреть, что же делается, как идут работы. Очень часто бывал Миляшкин, зам наркома служебной промышленности, который тогда находился в Ленинграде. После перевода малых котлов с угля на торф нам было поручено переоборудование больших котлов на угольную пыль. Мы перевели на угольную пыль первый и второй котлы, закончили работы в конце апреля и в мае месяце вернулись на Балтийский завод. Мы считаем друг друга братьями. Это очень сильное переживание жизненное, и жизненные эпизоды нас сроднили до конца наших дней.
5: 27 января в вашей жизни особенный день.
4: Безусловно. 27 это день, который в моей памяти является неизгладимым. Я помню, в этот вечер мы с женой были на Марсовом поле, где был салют, и совершенно чужие люди радовались так, как будто бы они составляют одну родную семью.
1: Завтра 36-я годовщина этой даты. Прошли годы. В большой семье ленинградцев выросли дети, внуки, ученики, продолжатели, наследники. Они тоже мечтают о будущем, мирном и созидательном. Они и станут его героями. Вот об этом думают и пишут авторы писем. Среди них Алексей Иванович Сидоров. Кровь и следы войны вызывают жгучую ненависть к темным силам, которые всячески стремятся разрушить мир. Когда я читаю и перечитываю трилогию воспоминаний Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», я думаю, что эти мысли разделяют все, кому дороги мир, труд, созидание. У меня внук, которому еще нет и 20. Он не знает, что такое война, истерзанная снарядами земля, небо, в котором ревут вражеские самолеты. Мы сильны своей памятью. Гордимся своим прошлым, рассказываем о нем молодым и верим, что у всех нас всегда будет возможность строить и созидать. Хорошие слова. Они выразили главное, чем хотели поделиться авторы всех присланных в редакцию писем. И завершая передачу, нам остается только выполнить общую просьбу авторов – поздравить ветеранов с годовщиной освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Пожелать им здоровья, бодрости и счастья.

Концерт, состоявшийся 21 ноября в Малом зале имени Глинки, без малейшей натяжки можно отнести к числу редких, надолго запоминающихся событий. Во-первых, это было представление Юрием Тимиркановым обновленного состава камерного оркестра заслуженного коллектива, и молодые скрипачи во главе с Михаилом Эстриным показали очень высокий класс. Во-вторых, в качестве солиста мы услышали замечательного музыканта, заслуженного артиста РСФСР Сергея Красавина, блиставшего еще в студенческие годы на международных конкурсах, но по окончании Ленинградской консерватории, а с тех пор прошло уже четверть века, оставившего родной город. Играл Красавин и в оркестре Большого театра, и у Светланова, и вот, наконец, по приглашению Юрия Тимирканова, кстати, бывшего своего сокурсника, возвратился в Ленинград, в оркестр, в котором по-настоящему должен был бы играть все это время. Программа, с которой выступил Сергей Красавин, просто уникальна. В один вечер он исполнил 3 виртуознейших концерта для фагота с оркестром, принадлежащих перу композиторов разных эпох и стилей. После того радостного подъема, который я вместе со всеми присутствовавшими в зале испытала, слушая концерты Вивальди, Гумеля и Вебера, говорить о его исполнении хочется только в превосходных степенях, что я и позволю себе сделать после того, как прозвучит сейчас фрагмент концерта Вебера.

Какой редкостный ансамбль, настоящий диалог солиста и оркестра. Звучание фагота Красавина подобно теплому человеческому голосу, будто бы поет колоратурный бас-баритон. Это музыкант с большой буквы, что называется музыкант Божьей милостью. Игра его совершенно во всех отношениях. Фантастическая легкость, непринужденность, гибкая фразировка. Вот послушайте «Ларго» из концерта Антонио Вивальди.

Сергей Красавин и Юрий Тимирканов заново открыли нашим слушателям музыку Иоганна Непомука Гуммеля, точнее Хуммеля, известного австрийского композитора, пианиста и педагога, ученика и Моцарта, и Сальери, служившего при дворах князя Эстерхази и курфюрстов Штутгартского и Веймарского. В наши дни как-то стало принято считать, что Гуммель – композитор чисто фортепианный, или, во всяком случае, внимание заслуживает только эта часть его творчества, немалое влияние, оказавшее, скажем, на Шопена. Правда, такому представлению способствовали гастрольные выступления самого Гуммеля, исполнителя-виртуоза в Москве и Петербурге в 1822 году, когда он действительно произвел фурор своими фортепианными концертами. Однако Сергей Красавин и Юрий Тимирканов со своим оркестром подарили слушателям истинное наслаждение изящным и красивейшим фаготовым концертом Гуммеля. Конечно, эта музыка мало кому по плечу по своим техническим трудностям, и только при абсолютном владении инструментами открываются ее красоты.

Концерт камерного оркестра под руководством Юрия Тимерканова с очевидностью показал процесс нового роста не только камерного состава, но и всего заслуженного коллектива, его большую перспективу, ибо в прославленном оркестре по старой петербургской традиции должны играть только лучшие из лучших. Послушайте, какой живой пульс бьется в дивертисменте Моцарта, когда исполняют его мастера.

Другим заметным событием ноябрьской музыкальной жизни Ленинграда стало первое в нашем городе концертное исполнение оперы Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита». Сочиненная в 1972 году, опера определена самим композитором как камерная. Слонимский сам разработал сценическую драматургию, при том, что либретто написано Димитриным и Фиалковским. Он сократил число персонажей, сделал перестановки и перемещения в событиях романа, исходя из специфических требований оперного жанра. Именно поэтому многие эпизоды оказались синхронизированными, реальные и фантастические планы совмещены для того, чтобы подчеркнуть единую суть двух драм – Иешуа и Мастера.

в исполнении оперы Слонимского «Мастер и Маргарита» участвовали главным образом московские артисты. Ансамбль солистов оркестра музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко под управлением Михаила Юровского, ленинградский камерный хор Бориса Абальяна и певцы, солисты Большого театра Союза СССР Игорь Морозов, Константин Пустовой, Вячеслав Почайский, Борис Бешко, Максим Михайлов, Андрей Сальников и солисты театра имени Станиславского Александр Васильев, Юлия Бакумовская, Галина Бойко, Вячеслав Войнаровский, а в партии Маргариты выступила молодая певица Татьяна Моногарова. Партия эта не просто развернутая, она имеет в драматургии оперы особое назначение. Как у Булгакова Маргарита читает текст романа своего возлюбленного и так называемые вставные главы возникают как иллюстрация к ее чтению, так в опере Маргарита и лирический персонаж, и повествовательница. Это единственный персонаж, имеющий развернутые арии. Все остальные раскрываются в мелодическом речитативе. Важную роль в опере Слонимского играют инструментальные эпизоды, в которых солирующие инструменты взаимодействуют между собой, подобно персонажам, образуя своеобразную тембровую символику. Инструментальные лейттембры, сопутствующие действующим лицам, принимают участие в развитии драмы наравне с певцами. Дьявольский дуэт «Кот, играющий на флейте пикколо и коровьев фагот» участвует непосредственно в сценическом действии. В эпилоге важную роль играет хор. Он выполняет роль комментатора и выступает как идеальная тембровая звучность. Это как бы символ того мира, где суждено обрести вечный покой мастеру и Маргарите.

к заметным событиям этого месяца, безусловно, относится и первый международный фестиваль музыки молодых композиторов «Ленинград-89», в котором приняли участие и наши ленинградцы, и авторы из союзных республик, и композиторы из Великобритании, Дании, ГДР, Соединенных Штатов Америки, Канады. Концерты фестиваля проходили в залах филармонии, капеллы, дома композиторов, консерватории. В программах были представлены все жанры – от симфонии и оперы до рок- и джаз-музыки. Дорога была открыта всем направлениям и тенденциям, и общая картина получилась достаточно пестрой. Если делать какие-то обобщения, то мне показалось, что зарубежных гостей нашего праздника объединяла такая общая черта, как стремление к созерцательности, медитативность. Примером этого может служить композиция для флейты соло американского композитора Дэвида Литла «Шакухаши», которую исполнил Валерий Угорский.

интересом отнеслись слушатели к новому сочинению талантливого ленинградского композитора Леонида Десятникова, вокальному циклу «Любовь и жизнь поэта» на стихи Хармса и Олейникова, который прозвучал в Доме композиторов в исполнении солиста Ленинградского академического театра оперы и балета имени Мусоргского Владимира Напарина. Следуя в какой-то мере традициям русского романса, Десятников стремился к созданию певучих мелодий, но, с другой стороны, в его музыке присутствует и жутковатое хармсовско-шагаловское начало, где красота соединяется с горьким смехом, переходя во что-то совсем уж нереальное.

В одном из фестивальных концертов, который состоялся в зале капеллы имени Глинки, звучала органная и хоровая музыка литовца Видмантаса Бартулиса, датчанина Флеминга Хансена и ленинградцев Алексея Мыльникова, Александра Радвиловича, Игоря Воробьева, Вячеслава Римша, Сергея Евтушенко и Дмитрия Смирнова. Дмитрий Смирнов давно уже зарекомендовал себя как настоящий мастер хорового письма. Тонкий лирик, прекрасно передающий настроение и общий смысл поэтического текста, Дмитрий Смирнов никогда не прибегает, однако, к простой иллюстративности. Его музыка глубока и образна. Отражая сложный духовный мир нашего современника, она прочно опирается на старые русские хоровые традиции. Сочинение, показанное в фестивальной программе, было написано композитором по просьбе руководителя Пловдивского женского хора Киркора Читиняна на стихи болгарского поэта Пейо Яворова. По форме это хоровой концерт, который называется «Благовещение». Сейчас вы услышите фрагмент этого произведения в исполнении женского хора музыкального училища имени Римского-Корсакова под управлением автора.

той же программе прозвучало самобытное сочинение совсем молодого автора Игоря Воробьева, студента Ленинградской консерватории по классу профессора Бориса Александровича Арапова. Композитор обратился к средневековой армянской поэзии, написав концерт для хора на стихи Моштоца, Хоринаци и Сюнеци.

Содержательной была программа, прозвучавшая 1 ноября в Малом зале имени Глинки, где был исполнен целый ряд ярких, непохожих друг на друга сочинений. Это относится и к симфонии Резединова, и к опере Цеслюкевич «Авла Савла Лакавла», и симфоническим рунам Сардарова, и превращением музыки для струнного оркестра композитора из ГДР Рейнхарда Гольштейна. Не совсем однозначное впечатление оставила опера, прозвучавшая в этом концерте, опера Ирины Цеслюкевич на либретто Ольги Сахновицер «Авла Савла Лакавла». Прежде всего, нужно сказать, что сочинение это достаточно аутентично в том плане, что выражает чисто женскую психологию. В этом заключаются и сильные, и слабые стороны. Есть в ней и обаяние, и свежесть, и непосредственность, и вдруг неожиданно некоторая банальность. Сюжет предельно прост, хоть и не лишен элементов фантастики и юмора. Молодые муж и жена ссорятся. Сцена почти натуралистическая. А ночью появляется старый домовой, роль которого в развитии дальнейших событий остается довольно туманной. И все кончается не просто примирением, а вознесением к звездам с помощью выросших у жены крыльев. Сейчас вы услышите финал сочинения в исполнении Нины Глинкиной, Карена Акопова, Бориса Фингельштейна и оркестра под управлением Равиля Мартынова.

0: Больше нет ни окон, ни дверей.
1: Да, я не знала,
0: что?
1: Что ты такой веселый.
0: Это?
1: Что ты умеешь.
0: Это?
1: Делать такие.
0: Что?
1: Чудесные вещи.
0: Дома, ты хотела помыться.

До Тихвина 5 часов езды автобусом. Мы прощаемся с Ленинградом. Где-то далеко позади остаются шумные улицы, а навстречу нам мчатся и мелькают леса и перелески, синеют тоненькие змейки рек, чернозем, свежеспаханная земля.

0: Итак, мы едем в Тихвин, на комсомольскую ударную стройку. Цель нашей поездки – 300-сильные тракторы «Кировцы-701».
1: Здесь, на тихвинских производствах объединения «Кировский завод», возводятся новые корпуса, расширяются старые, монтируется оборудование для них. Одним словом, полным ходом идет подготовка к тому, чтобы первый серийный трактор К-701 уже в мае следующего года сошел с главного конвейера головного предприятия объединения «Кировский завод». А сегодня первые 55 машин установочной партии проходят испытания на посевной в Туркмении и Таджикистане, в Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе. А к уборочной их ждут в средней полосе.
0: Недавно наш корреспондент связался с Саратовским областным управлением совхозов, где тоже проходили испытания новые тракторы. Вот запись телефонного разговора.
2: Добрый день, это Ленинград. Вас вызывает. Поступил ли к вам К-701?
3: Обещает дать нам в четвертом квартале 10 тракторов. Вот будем ждать.
2: Ну, что бы вы хотели ленинградцам передать? Вот ленинградским тракторостроителям.
3: Ну что, благодарность. Трактор хороший, механизаторы поняли это дело нашим. Ждем, интересуемся, здорово.
0: А теперь слово секретарю комитета ВЛКСМ тракторных производств Валерию Фролину.
4: В настоящее время речь идет о переходе на серийный выпуск трактора К-701. С целью наиболее лучшего координирования работы по шествию над трактором К-701 создан штаб при комитете комсомола. В его задачи входит внедрение в цехах тракторного производства паспорта «Комсомольская гарантия». С тех пор, как наша стройка объявлена ударной, к нам приехало немало парней и девчат по комсомольским путевкам по зову сердца. Все они работают там, где трудно, там, где нужны крепкие молодые руки и комсомольский задор. Комсомольская организация нашей ударной стройки постоянно растет. Только за последние 4 месяца она выросла на 220 человек.
0: Наш приезд совпал с прибытием на тихвинскую стройку ударного ленинградского отряда.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Мне сказали, что вы и есть командир ударного ленинградского отряда, так?
6: Так.
5: Ну, давайте знакомиться.
6: Виктор Алексеев, рабочий Кировского завода.
5: Вот, Виктор, сейчас ровно час, как вы на Тихвинской земле, на ударной стройке. Вот какие первые впечатления от ударной стройки у вас? Видели вы ее?
6: Да, мельком посмотрели, значит. Огромнейшее строительство. За этим заводом будущее.
5: Сегодня первый день, к работе, видимо, вы уже приступать сегодня не будете. Каковы задачи командира на сегодня?
6: Ну, сегодняшний день основная задача устроить людей. И, значит, договориться насчет работы.
5: Виктор, в вашем отряде 22 человека. Все они ленинградцы, все они с разных предприятий Ленинграда. А специальность у них разная или одинаковая?
6: У всех ребят специальность одна и та же. Слесарь-ремонтник высокого разряда, 4, 5, 6 разрядов. Работает очень много высококвалифицированных специалистов. Но оборудование поступает еще больше. Так как предприятие расширяется, реконструируется. И специалистов-ремонтников не хватает. Основным, значит, источником поступления кадров на предприятие является ПТУ. А для того, чтобы из слесаря вырос специалист высокой квалификации, нужны годы, годы и годы. У нашей бригады, кроме задачи по ремонту оборудования, стоит еще другая задача. Научить молодых специалистов обращаться, работать на этом оборудовании, эксплуатировать правильно. В данный момент наша бригада уже разбита на 3 бригады меньших. Вот. Они будут работать в 3 цехах, в самых горячих местах тихвинского предприятия. Это в цехе гидроцилиндров, в цехе рам, в ремонтном цехе. Все члены отряда понимают, что задачи, которые перед нами поставлены, очень сложные и важные, и постараемся их выполнить, оправдать доверие Ленинградской комсомольской организации. Мы приехали сюда работать на месяц, но если нужно будет, еще останемся.
0: Мы прощаемся с ребятами из Ленинградского ударного отряда и желаем вам, друзья, никогда не терять хорошего настроения и боевого задора.
1: Прислушайтесь к песне, которую мы вам дарим. В ней певица Валентина Белова подскажет вам, как это сделать.
7: Этот закон давно известен, не интересен мир без песен, и если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований.

0: Продолжаем рассказ о работе молодежи на ударной стройке в Тихвине.
1: Уходит одна смена, заступает другая, потом третья. На предприятии скользящий график.
0: И только завод ни на минуту не прекращает свою рабочую деловую песню. Мы предлагаем вам небольшую экскурсию по его цехам. Экскурсию ведут Михаил Шварцев, инструктор комитета комсомола, Павел Максимович Ледовский, бригадир комсомольско-молодежного коллектива, и Виктор Филимонов, самый молодой бригадир стройки.
2: Мы находимся в основном цехе тракторного производства. Это рамный цех. Выпускает раму основания нашего степного богатыря. Территория 6-го участка, сборочно-покрасочный конвейер находится здесь. 4-й участок, лучший участок рамного цеха по чистоте, по работе.
3: Ну, коллектив бригады у нас маленький, всего 6 человек. Организовалась бригада в этом году. Рабочие токари подобрались очень хорошие. Ищет все новые приспособления, оснастку. Вот такой токарь, как Заматаев. Он внес 5 рационализаторских предложений. И в связи с этим мы увеличили выпуск продукции на 20-30%. Мы умеем работать, ну и любим отдыхать тоже. Ничего нам человеческое не чуждо, конечно, как и у всех у нас есть свои интересы. И мы понимаем друг друга даже и без слов. С ними хорошо работать и легко. Мы, как говорится, взяли соцобязательство, чтобы за полгода, начиная с января месяца, за полгода сделать месячный задел и коллективно пойти в отпуск всей бригадой.
4: Работаем мы всего лишь 4 дня. Ну и уже показали мы, что можем варить лучше, чем раньше варили мы, больше рам. Раньше у нас было 23-26, теперь мы в первый же день показали сразу 29 рам мы сварили. Резкое повышение производительности труда произошло из-за того, что люди у нас подобрались все опытные, сварщики хорошие, и каждый чувствует за собой ответственность. За каждую раму каждый болеет, в каждой бригаде болеет. Нам приходилось выполнять работу для трактора МК-701. Ну что сказать, по сравнению с этой рамой, для Кировца 700, она, конечно, очень сложная, К-701. У нее больше сварки на 60%. Было трудно сначала, конечно. Ну, ребята все относились к этому делу, ну, с ответственностью. И в срок мы выпустили все рамы для экспериментального трактора. И мы надеемся, что испытания пройдут этого трактора хорошо, и нигде наши рамы не получат никаких дефектов.
5: Я Жаров Виктор Алексеевич. Приехал в Тихвин по комсомольской путевке. Я ленинградец. Я работаю в ТЭЦ электромехаником 4-го разряда. Я очень скучаю по Ленинграду. И в 2 недели раз бываю там, встречаюсь с своими друзьями, одноклассниками, друзьями по техникуму, своей матерью. Друзья, несомненно, спрашивают, как живу, как устроился, как условия. Спрашивают, зачем поехал в эту глушь, в эту деревню. Я им отвечаю. Мне просто хотелось посмотреть, как строится город, как растет огромный завод. И все это делается не только руками коренных жителей Тихвина, но и молодыми ребятами, комсомольцами, которые приехали по комсомольским путевкам на эту стройку. Стройка эта огромная. Ее не просто нужно видеть, ее нужно чувствовать. Я надеюсь, что мои друзья слышат мой голос из Тихвина. Я хочу им передать большой, огромный привет из этого города. Мама, надеюсь, что и ты меня слушаешь. Я хочу передать тебе большой привет. Всего очень доброго, прекрасного настроения, здоровья.
0: А мы, в свою очередь, предлагаем послушать эту песню матерям, чьи сыновья и дочери уехали по комсомольским путевкам в Тихвин.

0: Кировец 701 – детище ленинградской промышленности. И не только потому, что скоро он сойдет с главного сборочного конвейера ленинградского объединения «Кировский завод», но и потому, что на всех 56 предприятиях страны, которые участвуют в создании новой сверхмощной машины, тоже трудятся ленинградцы.
1: Недалеко от заводских корпусов расположились здания общежитий. В них живут парни и девчата, которые приехали сюда по комсомольским путевкам со всех концов страны. Давайте заглянем сюда.
2: Мы включили наш микрофон в одну из комнат 42-го общежития. В комнате очень небольшой, 6 девушек, и, по-видимому, до нашего прихода здесь было очень оживленно и очень шумно. Совершенно точно, что часть девушек здесь в гостях. Правильно?
3: Правильно.
2: Так, ну давайте познакомимся. Кто здесь в гостях, так же, как и мы, а кто здесь хозяева?
4: Ну, я хозяйка этой комнаты. Зовут меня Тоня. Приехала я из Костромской области. После окончания десятилетки сразу решила поступать. Не поступила. И вот решила поехать на завод. Узнала, что здесь комсомольская стройка, и поехала.
5: И я также приехала из другого, совсем противоположного конца страны. Из Краснодарского края. Из Кубани. Ну, в общем, зовут меня Валей. Приехала в 73-м году, после окончания десятилетки, мы вдвоем с подружкой решили приехать на завод поработать.
6: Надя Пономарева, также из института по комсомольской путевке.
7: Я Люда Моисеева, приехала с севера, из Архангельска. Случайно узнала, что здесь завод, в общем, город молодежный, много молодежи, решила сюда ехать. Ну вот, к девочкам в гости зашла, с одной говорит, бригады.
8: Таня Кирьянова, ну, приехала я сюда с подругой. С Краснодарского края. Ну, я раньше знала этот город. Мне он ничего не понравился.
2: Вы, вероятно, заметили, что представились только 5 девушек. Одна очень упорно молчала.
7: Она у нас очень застенчивая, моя подружка. Но она сейчас представится.
9: Ну, с Людой мы вместе знаем уже друг друга давно. Со школьной скамьи вместе жили в Архангельске и сюда приехали вместе. Сейчас вместе работаем на заводе, обе электрокашицы.
7: Год работы, конечно, многое дает. А в работе человека узнаешь намного лучше. И узнаешь, какой он товарищ, какой он друг. И на что он способен в жизни.

0: Мы поступали учиться, мы совершенно почти ничего не знали о своей будущей профессии. А сейчас поработали, больше узнали. И выбираем уже более осознанно свою будущую профессию.
1: Приехала на завод, здесь интересно работать. В общем, я люблю в коллективе работать. Привыкла к людям, знаешь уже их. Как-то уже, ну, встретишь на улице, как будто родной человек. Как будто на родине находишься. Я вообще во всех людях люблю трудолюбие, добросовестное отношение к труду. Ну, это, конечно, всегда ценится в человеке.
2: И Тихвин город тоже красивый, можно сказать. И город будущего, причем ведет очень большое строительство, возводятся новые микрорайоны, и жизнь, как говорится, кипит. На комсомольской молодежной стройке комсомол играет самую ответственную роль, потому что все заботы, все трудности ложатся на плечи комсомола, потому что мы шефы этой стройки. Ну, трудностей, конечно, очень много, но комсомольцы, кажется, никогда еще не отступали перед трудностями и на этот раз тоже справятся. И первый серийный трактор К-701 обязательно сойдет с конвейера завода.
3: А в комнате напротив живут трое девчат. Ира Мальцева, Люда Бароненко и Надя Пономарева. Все трое работают в одном цехе. Надя и Ира формовщицы, а Люда контролер АТК.
4: Это было в конце августа. Нам выдали комсомольские путевки в Ленинградском облсполком. И мы приехали сюда.
5: Просто интересно было на комсомольскую стройку посмотреть. Нам так торжественно провожали в Ленинграде, оказали доверие. Мы, конечно, не знали, чем мы будем заниматься. Просто мы хотели работать на стройке и учиться. У нас специальности никакой не было. Мы согласны были на любую работу.
6: Вот в комнате девочек на стене написано: «Горе забудется, чудо свершится, сбудется все, что покуда лишь снится. Все еще впереди». Портрет Блока. И под ним надпись: «Даешь восхищение». А чьих это рук, собственно, дело?
5: Это у нас Люда. Ну, у нас вообще человек очень устремленный.
4: Просто нужно что-то достигнуть в жизни, чтобы потом было не жалко.
5: Мне здесь очень понравилось. Настолько, что даже я собираюсь поступать на заочное отделение, чтобы оставаться здесь. И хочу даже, чтобы приехали сюда все мои родные. А чтобы вам понятнее было, почему мне так нравится, могу даже показать фотографии.
3: А на фотографиях улицы старого города, новые корпуса завода, лица друзей, знакомых. И все это Тихвин, ставший родным городом не только для девушек, но и для многих комсомольцев, приехавших сюда, на ударную стройку.

0: И еще одна встреча, которая дополняет рассказ о молодых строителях степного богатыря трактора «Кировец-701».
1: В дни работы 17-го съезда комсомола на Ленинских горах во Дворце пионеров была открыта интересная выставка «Комсомол от съезда к съезду». Среди экспонатов, рассказывающих о работе комсомола в период между 16-м и 17-м съездами, были рапорты и памятные подарки из всех республик, краев и областей нашей страны.
0: Много здесь было интересных экспонатов, изготовленных с большим мастерством и любовью молодыми специалистами. Тут модель шагающего экскаватора, сделанная комсомольцами Свердловской области. Часы с невиданной инкрустацией по дереву. Подарок молодежи из Северной Осетии. И огромный пшеничный калач со все говорящей надписью «Молоди хлебороби Одещины». А рядом? Рядом, на зеленом суконном поле, как на островке вспаханной земли, трактор. Вернее, модель трактора «Кировец-701».
1: Пожилой мужчина с особым вниманием рассматривает экспонат, потом поворачивается и говорит: «Молодцы, ленинградцы! Вы посмотрите, какой гигант создали! Я когда увидел его в натуральную величину...»
0: Но не будем пересказывать дальше слова ветерана комсомола, поэта Александра Жарова. Включаем запись.
2: Должен сказать, что когда я увидел вот этот трактор в натуральную величину, я как-то так поэтически и политически взволновался, что решил, думаю, надо как-то откликнуться на вот это воплощение сегодняшнего единства рабочего класса и крестьянства, вот общих забот наших. В полевую даль и ширь вышел трактор-богатырь. Он идет за хлеб сражаться, за пшеничный и ржаной. Он несет от ленинградцев свой привет стране родной.
0: Вопросов комсомольскому поэту было много, и Александр Жаров с удовольствием провел эту импровизированную пресс-конференцию. Павел Солодов, девятиклассник Покровской средней школы Ивановской области, самый юный делегат съезда комсомола, узнав о том, что мы беседуем с поэтом Жаровым, которому в 20-м году было столько же лет, сколько ему сейчас, спросил: «А похожи ли сегодняшние делегаты на делегатов 3-го съезда комсомола?»
1: Мы думаем, что ответ будет интересно услышать и комсомольцам 70-х, 80-х годов.
2: «Похожи по духу, по боевому стремлению, по готовности служить партии и родине до конца, а внешне, конечно, сравнения никакого. Вы гораздо красивее нас, вы гораздо богаче нас, вы гораздо благоустроеннее нас во всех отношениях, но ей живется совсем иначе, веселее, светлей, полней, но решает она задачи наших прежних задач сложней, вырывается на просторы новых подвигов и побед по дороженьке, на которой мы оставили первый след».

нахожусь ли в дальних краях, ненавижу или люблю, от большого, от главного я, четвертуйте, не отступлю. Расстреляйте, не изменю флагу цвета крови моей. Эту веру я свято храню 8000 нелегких дней. С первым вздохом, с первым глотком материнского молока эта вера со мной. И пока я с дорожным ветром знаком, и пока, не сгибаясь, хожу по не ставшей пухом земле, и пока я помню о зле, и пока с друзьями дружу, и пока не сгорел в огне, эта вера будет жива. Чтоб ее уничтожить во мне, надо сердце убить сперва.

0: Этими строками молодого поэта 50-х годов Роберта Рождественского, строками, звучащими как пламенная клятва на верность родине и партии, мы открываем сегодня шестой рассказ из цикла «Комсомольская муза». Рассказ, посвященный комсомольцам 50-х годов, времени освоения целины и великих строек, первых искусственных спутников Земли и первых бригад коммунистического труда. Как и все предыдущие, мы строим этот рассказ из комсомольских документов и стихов молодых поэтов тех лет.
1: Документ первый. Из обращения первого отряда московских комсомольцев, уезжающих на Целину ко всей молодежи страны 22 февраля 1954 года. Дорогие друзья, сегодня под сводами Большого Кремлевского дворца мы торжественно обещаем со всем жаром наших комсомольских сердец взяться за новое великое дело, которое поручают нам коммунистическая партия и советское правительство.
0: Справка. В 54-56 годах по комсомольским путевкам в районы целинных и залежных земель переселилось 350 тысяч юношей и девушек.

0: Встреча в Кулунде. Он говорил мне: «Слушай, скажу я откровенно, хотя обычно верят делам, а не речам, бывает трудно, правильно, бывает страшно, верно, но чтобы скучно было, такого не встречал». Он говорил, гудела прокуренная чайная, а прямо перед нами с метрового холста послушная художнику взмывала в небо чайка, над сероватым морем крылья распластав. Он говорил, целинная романтика меняется, мы здесь уже 2 года, не надо забывать. Так что ж твои поэты на старое равняются? Когда ж они окончат палатки воспевать? Чего они долдонят про то, как в ней удобненько, когда свирепы ливни, когда буран зловещ? Палатка — вещь хорошая, но все же не лучше домика. Палатка — вещь удобная, но временная вещь. Он протянул мне руку, помолчав, добавил: «А в общем-то, удачно сложилась жизнь моя». И, засмеявшись, кончил: «Гляди смелее, парень! Еще нам позавидуют наши сыновья!» Я видел, как вошел он к районному начальнику. Я слышал, как в приемной он по столу стучал. А после пил он воду из жестяного чайника, запрокинув голову в позе трубача.
1: Документ второй. В 56-57 годах из различных городов страны на уборку целинного урожая выезжали сотни тысяч студентов, молодых рабочих и служащих, объединенных комсомольские ударные отряды. В уборке урожая на целине участвовали также посланцы молодежи Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Польши.
0: Документ третий. Октябрь 1957 года. Письмо из Софии в Ульяновск, студентки сельскохозяйственного института Нине Чернышовой. Здравствуй, Нина. Помнишь, когда мы прощались в степи Кустаная, то обещали писать друг другу. С тех пор прошло несколько месяцев. Мы возвратились на родину, а ты в свой институт. Но 30 незабываемых дней нашей юности, проведенных на целине, и в воспоминаниях будут пылать, как огоньки, и никогда не потухнут. Я пишу тебе не только от себя, но и от имени моих друзей, Саши, Христа. Ты их не забыла? Недавно мы узнали, что за героические дела в освоении целинных земель комсомол награжден орденом Ленина. Ты знаешь, как сильно, как глубоко обрадовала нас эта весть. Мы рады за тебя, за Люсю, за Леонида, за всех, с кем вместе работали в степи. Мы тогда своими глазами увидели, сердцем почувствовали, на что способен ленинский комсомол. Перван Рангелов.
1: В песнях, цветах, колосьях, из далей далеких, как полюс, сплошной МГУ на колесах подходит к перрону поезд. И вот они, ставшие выше и крепче, идут с рюкзаками в руках, в майках, спецовках, рубашках клетчатых, в тапочках и сапогах. Идут девчонки бедовые и парни большие, степенные, философы и биологи, сияя, как в день стипендий. Все от загара медные, сквозь астры и георгины идут медички и медики, географы, географини. Среди вокзального грохота, смешно сапогами топая, тащит девчонка крохотная связку колосьев тонкую. А ночью, гордо, внимательно, после всех новостей, смотрят московские матери на спящих своих детей. Глаза материнские, теплые, с великой нежной любовью глядят на их руки темные, на выгоревшие брови. Спят они чисто и крепко. Они отдыхали редко. Очень они устали. Взрослыми они стали.

0: Документ 4. В 54-58 годах свыше 700 комсомольцев выехали по комсомольским путевкам на ударные стройки страны, на строительство крупнейших гидростанций, химических заводов в районы Целины.
1: Документ 5. 1958 год. Из письма в «Комсомольскую правду».
0: 2 апреля 56 года я приехал в Братск. Долго стоял в нерешительности, разглядывая незнакомые места и несколько новых, теснившихся к тайге домиков. Потом вскинул чемодан на плечо и двинулся направо, туда, где голубела река. Но напрасно я искал силуэты кранов и экскаваторов. Ангара вольно катила свои воды, и ничего еще не стояло у нее на пути. ГЭС тогда и не начинали строить. Главным в то время было жилье и дороги. К концу третьего месяца из 13 таких же, как я, демобилизованных солдат была создана первая на стройке комсомольско-молодежная бригада строителей. Во всем том, что я рассказываю, нет ничего необычного. И все-таки, когда оглядываешься назад, зримо представляешь стремительный темп нашей жизни. Веришь, пройдет еще года 2-3, и, может быть, в такой же ясный апрельский день, как сегодня, закрутится на Братской ГЭС первая турбина. Владимир Ващенко, водитель 25-тонного самосвала. Люблю бродить по новым городам. Не для меня лишь новым, просто новым, что мерят жизнь в своем краю суровом, пока не по векам, а по годам. Разлапый кедр стучит в мое окно, сегодняшнее делается вечным, а вечное настолько человечным, что кажется сегодняшним оно. Здесь откровенно верится во все. Здесь пред мечтою отступает память. Ко мне подходит незнакомый парень. Ну, отчего не весел, новосел? Мне к горлу подступает теплота. Как объяснить, что завтра мне обратно? Я понимаю, откровенность-то ему не будет все-таки приятно. Я возвращаюсь в город свой большой. Мне на рукав садится лист кленовый. И в этот миг я чувствую душой какой-то новый я, как город новый, а время убеждает, поспеши использовать такое настроение. В глухих еще углах твоей души рождаются прекрасные строения, и отступает старое тогда, ему совсем не будет скоро жизни. Растите в наших душах города, в которых можно жить при коммунизме.

0: Документ 6. 1959 год. Из обязательств одной из первых бригад коммунистического труда, бригады Кузьмы Северинова, проходчика шахты номер 5 6-го треста Красноармейск-Уголь. Всегда и во всем оправдывать звание члена бригады коммунистического труда – это значит сознательно отдавать свои силы, энергию и способность делу строительства коммунизма, воспитывать в себе и своих товарищах качество члена коммунистического общества.
1: Документ 7. Письмо в редакцию «Комсомольской правды». Узнав о запуске первого искусственного спутника Земли, я был потрясен. Это большое и радостное событие волнует всех людей Земли. Я преклоняюсь перед нашими учеными. Слушая радио, я понял, как они приблизили будущее. Если бы Владимир Ильич мог это видеть. Мне 16 лет. Недавно я получил паспорт. Я ученик на заводе и еще учусь в школе рабочей молодежи. Я очень прошу передать нашим ученым. Если им нужен человек для полета в космос, и если они примут во внимание мою просьбу, то высшего счастья для себя я не могу представить. Дмитрий Рожков, комсомолец.
0: Вас Иванами нарекали, черной костью и быдлом звали. Да, ходили вы бурлаками, так что лямки срослись с руками. Проклинали вы бога и черта, сколько рук на сахе истерто. Но недаром звенели в округе кузнецов золотые руки. Ой, вы русские инженеры из Рязани, Вяток, Калуг, это вы научили верить нас в уменье рабочих рук. Так рванись в высоту, ракета, от ударов пусть воздух стонет. Поднимаешься ты, ракета, с рабочей огромной ладони. Гляну вслед, и глазам не верится. Да ведь это ж мечта поет. Реактивная сила сердца, подыми и меня в полет.

Вы слушали шестой рассказ из цикла «Комсомольская муза». Он был посвящен комсомольцам 50-х лет.

В эфире «Невская волна». Друзья, по вашей просьбе мы повторяем вопросы второго тура конкурса «Товарищ комсомол».

0: Назовите известные вам важнейшие народно-хозяйственные объекты страны, над строительством которых шествует комсомол 70-х годов. Расскажите об одном из них.
1: Назовите известных вам героев трудовых дел комсомола 60-х-70-х годов при освоении богатств Севера, Сибири и Дальнего Востока.
0: Однажды, став зрелей из спешной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский, вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас, и Ленин, как рентген, просвечивает нас. Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин. Скажите, Ленин, мы, каких вы ждали, Ленин? Скажите, Ленин, где победы и пробелы? Скажите, в суете мы суть не проглядели? Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает? И Ленин отвечает, на все вопросы отвечает Ленин.
1: Назовите автора и название произведения, из которого взяты эти строки. Какому событию посвящено это произведение?

0: Наш уже традиционный вопрос. Назовите композитора и автора слов песни, которая сопровождает наш конкурс. Наш последний вопрос. Здесь, на Красной площади, ставшей для всего человечества символом революционной мощи советского народа, мы собрались сегодня, чтобы сказать о самом важном, о самом сокровенном для нас. Светлой памятью наших отцов и матерей, павших за революцию, родному народу, отчизне нашей, верно служить клянемся. Легендарными боевыми и трудовыми подвигами всех поколений комсомольцев. Работать по-ленински, по-ленински жить, клянемся. Красным знаменем, овеянным бессмертной славой наших побед, делу Ленина, делу партии, верными быть всегда, клянемся.
1: Назовите дату и расскажите о событии в жизни комсомола, которое произошло в этот день на Красной площади. Напоминаем, что ответы на наши вопросы вы должны отправить не позднее 2 июня.

0: «Невская волна» свою работу заканчивает. Ее подготовили корреспонденты молодежной редакции Ленинградского радио. Ирина Сум, Людмила Виноградова, Аркадий Костальский, Владимир Ковторин.
1: Режиссер Владимир Горьков.
0: Звукорежиссер Леонид Калашников.
1: Музыкальное оформление Нина Малежик.
0: Редактор Людмила Крыница.
1: Вели программу Борис Улитин и Галина Колосова. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, мы снова приглашаем вас послушать программу «В гостях и дома».
1: В этой программе, так же, как и в предыдущих, разговор пойдет о том, что волнует людей. О мире и о войне. О вечных вопросах человеческих отношений и о заботах быстротекущего дня. О радости новой жизни и о личных бедах, которых могло бы не быть. Разговор на темы морали и нравственности нашего общества продолжается.
0: Сначала, как всегда, визит в семью Дементьевых.
2: Мы, старики, голову себе ломаем. У нас вроде покрепче все было, поосновательней. А нынче и женитьба-то вроде развлечение стало. Или, может, это не так? Брюзжат старики, а? Может, это просто свободы больше? Ну, отвечай мне, как мужчина.
1: А потом мы возвратимся на 20 лет назад и еще раз поймем, какой великой ценой оплачен сегодняшний мирный день. Устный рассказ Людмилы Мушниковой.
0: Интервью у граммофонной пластинки дает горный инженер из Польши Ришар Туберман.
3: Песня народная, но послушайте, какое современное звучание придал ей Марек Сарт.
4: Хей, есть в нашем месте невинным, тарг нам малованы.
0: Наш форум, говорит заслуженный учитель республики Макарий Георгиевич Баранов.
5: По существу, способных и талантливых ребят очень много. На самом деле много. Но самое отвратительное, что помешает человеку в жизни самым категорическим образом реализовать свои способности и таланты, это уверенность в том, что у него эти способности и таланты есть.
0: И в конце нашей программы несколько забавных минут. Дорожный разговор, записанный Виктором Голявкиным. Рассказ почти с натуры.
1: Итак, в эфире программа «В гостях и дома».

0: На улице у дома, где живут Дементьевы, снова остановилась зеленая «Волга», с владельцем которой, Аскольдом, мы познакомились в прошлый раз. Аскольд деловит и озабочен настолько, что на этот раз не стал даже загонять машину во двор. Мы подождали и двинулись следом за ним в квартиру Дементьевых. В комнате трое: Сергей Иванович Дементьев, отец Тани, ее старый товарищ по школе Леня и Аскольд.
1: Хорошо, тогда поговорим как мужчина с мужчиной. Ко мне, отцу молодой красивой девушки, приходит человек, о котором я ровным счетом ничего не знаю. Ну, кроме того, что у него волосатый берет и зеленая «Волга» номер 5762. Этот человек говорит мне: «Папаша, где ваша дочь? Я хочу увезти ее в далекие страны, в жаркие страны». «Зачем?» – спрашивает обескураженный папаша. На что молодой человек лепечет что-то неопределенное.
2: Но предъявляет свои водительские права.
1: Да.
3: Шутите? Так мы же договорились тогда, на дня рождения, Сергей Иванович.
2: Да, есть свидетели. Таня хотела кататься, она хотела изъездить всю нашу область вдоль и поперек, и этот Миклуха обещал быть ее Сусаниным.
1: И маршрут у вас есть?
2: У него все есть.
3: Точно.
4: Сначала бы мы завернули в Усть-Нарву. Там у меня один кореш поваром в ресторане работает. Позвоним ему заранее, он мясо в коньячке обмочит, но исключительно. Шашлычок съедим, к морю двинем. На море-то уж, наверное, ледоход начался, как-никак весна. Слыхали происшествие? Один дурак на лед въехал, и передние колеса сразу в воду. А у него машина как раз из капитального ремонта. Вот потеха-то была, а?
2: Из капитального?
4: Да.
2: Ну, прям обхохочешься.
1: Так, значит, в Усть-Нарве мы имеем море под шашлычок. Ну, а дальше?
3: В Таллине у меня друг живет. Он художник. В главном универмаге. Большой человек.
1: А.
3: У него новый «Москвич 408».
1: Так.
3: Они уж, Стань, найдут там общий язык. Об искусстве поговорят, о литературе. А эти в этом слабоват. Ну, кроме кинематографа, конечно.
2: Но исключительно.
3: Сергей Иванович, меня в прошлый раз ваша супруга про эстонскую посуду спрашивала. Я это знаю. Это уж я возил. Композитор один у меня тут знакомый очень просил привезти. Так что я нашел там один подвальчик, где художественными горшками торгуют и подсвечниками. Сейчас модно в потьмах ужинать. Только чтоб свечка трепыхалась.
4: Таинственно, но исключительно.
2: Будь я старше, Сергей Иванович, я бы отпустил. Сами подумайте. Художественные горшки при свете трепыхающейся свечки истребляют в потьмах шашлычок и море им по колено. Такое увидишь не каждый день. Я бы на вашем месте не ерепенился, отец.
4: Ну чего ты зря звонишь? Думаешь, я твоей иронии не распознаю? Ну ладно. Останьтесь, вы опять разговоры разговаривать будете. Читал, не читал, слыхал, не слыхал. Я считаю, ты считаешь, он считает. А что толку от всех ваших разговоров, стишков и книжечек? То ли дело, когда на спидометре 120, дух захватывает, мимо все несется, хорошо? А вы тут киснете, время убиваете. А когда дело говорят, ты звонить начинаешь. Я тоже звонить умею, только не хочу.
2: Ну, чего ты хочешь, это понять нетрудно. Это даже обезьяна, которая у тебя вместо сувенира в машине висит, и та понимает.
4: А ты вздыхать ходишь, на гитаре играть ходишь, голову морочить ходишь. Я знаю, мне говорили, ты этот, второй, не высотник и не плотник, а монтажник, что ли?
3: Да, я говорю прямо, мой путь ясен, моя дорога ровная. Раз я в себе чувствую... чувство... нечего воду мутить. Я обычно прихожу к родителям и говорю.
2: И каждый раз меня кидает в дрожь. Каждый раз говорил он со всей страстью, которой кипел. А страсть у него была в 40 лошадиных сил.
1: Обождите, Леня. Тут, кажется, человек в первый раз всерьез сватается. А вы своими репликами с места срываете все мероприятие. Да. Так вы, значит, приходите к родителям и говорите. Простите, а что вы обычно говорите?
3: Что говорю?
1: Ну.
3: Женюсь, и все.
1: Ага.
3: Во дворце бракосочетание, свадьбу отпразднуем. Я ведь в первый раз, вы не подумайте. Тут вам эти мальчишки натрепать могли.
2: А сколько ты сегодня выпил?
3: Мальчик, не знаешь, что за рулем пьют только последние подонки?
5: Сергей Иванович.
1: Ну?
5: А Татьяна мне с первого взгляда особенной показалась. Живая она, а не кукла. С такой бы я... Ого!
1: Ого! А что это такое? Ого!
5: Другие ж на пустом месте начинают. А у нас машина уже будет. Через год я на квартирку деньги соберу и заживем.
1: Может, тогда уж сразу двухкомнатную квартирку?
6: С гаражом, бассейном, шашлычной. Давай, Морган-младший, раскошеливайся, ройся в глубине души. Может, сразу и на собачью будку за городом соберешь?
3: А ты, студент, не выскакивай. Что захотим, то и сколотим. Была б только крепкая семья.
1: Вот вы, молодой человек, очень живописно нам тут изобразили. Только вот я одного не понимаю. Ну, сколотите вы квартирку. Ну, предположим, согласится, Татьяна пойдет с вами под венец.
6: Вышеназванный дворец.
1: Ну, привезете вы молодую в свои кооперативные хоромы. Ну, а дальше-то что? Дальше-то что делать-то будете?
5: Ну, Сергей Иванович.
6: Ну, Сергей Иванович, он стесняется.
1: Да нет, я серьезно спрашиваю. Зачем люди в брак вступают? Вы отчет себе даете? Или жена для вас вроде обезьянки, которая висит в машине? Обезьянка в машине, обезьянка в квартире.
6: А сам Горилл Горилыч за художественными горшками отправился.
1: Нет, Леня, не шути. Я ведь не только его, я и тебя спрашиваю. Зачем люди женятся?
2: А я ведь пока еще не сватаюсь.
3: Ветрогоны гитарные. Человек без дома жить не может. А в доме хозяйка нужна. Заработаешь, чтоб был кому отдать. Принес, чтоб был кому
6: спрятать.
3: В надежные руки вручить. Гулять ведь таких много есть. А ведь чтоб понадеяться на кого, чтоб никогда не продала, это не каждый день встретишь. Ну, а если уж встретил, не выпущу.
6: Ну, это вроде танцевать будешь, не будешь, живой с павильона не выйдешь.
3: Не выйдешь, не выйдешь. Пускай трепачи хихикают. Я сам трепаться умею, только не хочу.
6: Но исключительно.
3: Вот у меня друг был. Мы с ним на одной парте в школе сидели. Башковитый парень был. Его все учителя другим в пример ставили. Он и пятерки запросто хватал, и какой-то там чемпион по лыжам, и в комсомоле вождем состоял, в университет потом поступил. А крутила его какая-то биологичка. Видно из себя блондинка, ну все при ней. Поженились. Он все книжки домой таскал. Как получка, так книжки. А она все в студенческих обносках ходила. Год назад встретил ее в метро. На ней нейлон, по классу люкс. Подошел я к ней. Слово за слово, как живешь, что делаешь. Вдруг парень подходит, по носу вижу боксер. Взял на ее под руку, пошли, говорит, киса. Она мне улыбнулась, не удивляйся, Аскольд. Силяви, это жизнь, значит.
6: Премного благодарны.
3: Ну, думаю, дела. Позвонил я, конечно, своему отличнику. Расспросил, что, как. Я тоже ведь жизнью интересуюсь. Чувство настроения у него кислое. Ну, поболтали о том, о сём. Ну, а потом он раскололся. Ушла, говорит, разводимся. Захотела красивой жизни. Он мне все это бубнит, а я думаю, эх ты, хлюпик, такую девку упустил.
1: А вы бы что сделали?
3: Ну, от меня бы она просто не ушла. Я вообще не понимаю, как-то жены мужей бросают. Если парень здоровый, веселый, зарабатывает, язык у него подвешен, развлечься умеет, дом поставить. Что еще надо?
1: Что еще надо? Ух ты, программа у тебя крепкая. И с ног таких сбить трудно. А вот девушки слабые, хрупкие, выйдут за таких и через год к папе с мамой прибегают. Из дома уходили, как будто улетали. И в самом деле заманчиво, наверное, это. Нейлон по классу люкс. У одной нашей знакомой тоже дочка на машину польстилась. А ее рыцарь через 3 месяца в этой машине ее за волосы, я щиток лицом, и папиросы тушил, а не нейлоновое платье. А тоже начинал с подсвечников.
5: Ну, мало ли сволочей.
1: Да он не был сволочью. А просто смотрел на все вокруг, как на вещь. Автомобиль – вещь, которая катает. Начальник – вещь, с которой опасно связываться. Жена – вещь, да почему вещь, несколько вещей. И стиральная машина, и кухонный агрегат, и танцующая кукла. И вдруг вещь испортилась, разладилась. Он ее завести направо хочет, а она налево идет. Он ее друзьям выставляет на показ. Сапожки на нее надел новые, улыбки требует, а у нее слезы текут. Он думал, с ней все просто будет. Там тормознул, тут третью скорость выжил. А из нее вдруг всякие сложности полезли. Лирика ей понадобилась, сердце. Да, разладилась вещь. Была вещь, человеком стала. А ему вещь нужна, вот он и разводится. И новой вещью обзаводится.
5: Чего-то я не понял, Сергей Иванович. При чем тут вещь? Я же серьезно.
1: Не поняли? Вот хотите, я вас познакомлю с этой девочкой, о которой говорил. Только учтите, ни машин, ни нейлонов ей больше не нужно. Как вы к ней подступитесь?
5: Да не поняли вы меня. Если б я хотел, у меня бы этих девочек, знаете сколько? Я ж не такой. Мне ж это не нужно. Глупости эти.
6: Пошлости эти. Он же страдает. У него машина на улице под дождем простаивает.
5: Но ты полегче.
1: Ребята, а может мы дуэль устроим? Между Гамлетом и этим, как его, Аскольд, не помните?
6: Аскольд, автовладелец, иди скорее в монастырь.
5: Опять понес.
1: Так, Леня, теперь ваш удар.
6: А тут дуэль не по правилам.
1: Это почему?
6: Противник неравный. Он весь ясен. Победитель. Пришел, увидел, предложил. 2 недели... Инкубационный период. И готово. Из скорлупы неокрепшего чувства вылупился женишок. А я ненавижу таких победителей. Сколько из-за них хороших девчонок загублено. Вещами, бытом, всеми этими тряпками, всей этой проклятой посудой. Вот он какой сюда вкатился. Самоуверенный, наглый. Стихов не читает, песен не поет, света ему не надо. У него фары все заменяют.
5: Сергей Иванович, да разве вы не видите? Он же злобствует, потому что понимает, что крыть-то ему нечем, козырей нет, одна гитара, да и ту об стенку разок трахнуть.
6: Еще хорошо, что мы тут рядом с Таней.
1: Ну, знаешь, Татьяна бы и сама за себя постоять сумела.
5: Вот я и говорю, не то что эти хлюпики, студентики.
6: Презирает она тебя, автовладелец.
5: А ты за нее не старайся, мы с ней как-нибудь сами поговорим.
1: Ну, вот что... Отняли мы ваше дорогое время, Аскольд. Вы уж нас извините.
6: Вы уж нас извините и катите.
1: А ты помолчи, Леня, помолчи. Да, так вот, значит, придется вам повременить. Для такого зятя мы, как говорится, тоже еще не созрели. Так что вы уж меня не обессудьте.
5: Я хотел все, как у людей делается. Сначала с родителями, потом с невестой. Но ведь можно и прямо с невестой начать.
1: А вы попробуйте. Ведь за вас невесте замуж выходить. Ей карты в руки. Попробуйте. Согласиться, что ж, мы родители, люди современные, препятствовать не будем.
5: Пока.
6: Давай, давай. 57-62. Гуляй, гуляй.
5: Ну ладно. До свидания.
1: Да, странствуют по свету женихи. Решительные, напористые, богатые. Пока вы, студенты, песни поете, на небе облака рассматриваете и слушаете по радиопередаче, был ли Ромео. Кстати, Леня, вы-то как думаете, был Ромео? И думал ли он о том, зачем люди женятся? И если бы он об этом задумался, не было бы Ромео. Молчите. Вроде все ясно. Люди женятся, чтобы иметь семью, друга на всю жизнь, детей. А дружбы бывает и не получается. И дети вырастают чужими. Мы, старики, голову себе ломаем. У нас вроде покрепче все было, поосновательней. А нынче и женитьба-то вроде развлечение стало. Или, может, это не так? Брюзжат старики, а? Может, это просто свободы больше? Простора, что ли? Ну, та самая простота, которая хуже воровства. Ну, отвечай мне, как мужчина мужчине.
6: Простоты? Простоты, может, и больше, это верно. А свободы? Зачем она, эта свобода? Противная она, такая свобода. За нее те хватаются, у которых больше ничего нет.
2: Это им как водку в рюмочной выпить. В полумраке среди чужих сонных людей. Вышел, и ничего, кроме изжоги, не осталось.
1: Подожди, ты, значит, в рюмочных бываешь?
2: Был грех. А ведь каждому другое нужно, чтобы весна в окна стучала, чтобы как Ромео...

о тебе мне милая поет. Помню все, и голос твой, и руки. Каждый миг минувших помню дней. В тихом свете грусти, грусти,

Прошлое дороже и видней. Ничего любовь не позабыла, прежнему по-прежнему верна.

0: Вот какой вечный вопрос вдруг возник сегодня в мужском разговоре в семье Дементьевых. Почему люди бывают счастливы вместе или несчастливы? Почему так быстро распадаются, казалось бы, иные хорошие семьи? Отчего так много разводов? И нужно ли этого пугаться? Или же это тревожный признак, и об этом надо задуматься всерьез? Что вы думаете по этому поводу?
1: Хотя сегодня мы уже распрощались с Дементьевыми, я не могу забыть песни, которую пел Леня. Вот, кажется, целую вечность мы живем в мире. И самый воздух, которым дышим, — воздух мира. Но даже в песнях о любви война не дает забыть о себе. Стучится в сердца, как кровь стучит в висках. Даже в сердца тех, кто не может помнить войны. И это через 20 лет после Великой Победы.
0: 20 лет. А слово «фашизм» все не сходит со страниц газет. У старых и новых фашистов оказалась короткая память. Они забыли, что есть преступления, уже не подвластные их судьям, они подвластны только суду истории, а история будет беспощадна тысячелетия. Преступления против мира, преступления против народов, преступления против человека. Истории дают сегодня показания жертвы и обвинители фашизма. Вот одно из них. Устный рассказ ленинградки, директора магазина Людмилы Мушниковой.
2: 2 мая 1945 году я была освобождена советскими войсками в городе Нойштадт. Этот день, конечно, был самым большим днем в моей жизни. Это был день моего второго рождения, не только моего, а сотен тысяч узников, которые с нетерпением ожидали этого дня освобождения. В феврале

0: 1942 года по призыву Московского городского комитета комсомола добровольно я была направлена на работу в разведотдел Западного фронта. С заданием была направлена в город Смоленск. Выполнили свои задания, включились в работу группы, но по причинам, не зависящим от нас, по причине того, что радиостанция была запеленгована, нашу группу арестовали. После ареста за стенок смоленского гестапо начались допросы, начались избиения и пытки. Нас всех четверых направили в концлагерь Освенцим. И 3 апреля 1943 года нас четверых, значит, меня, Женю Сарачеву, Ирину Харину и Викторию Никитину привезли в Освенцим. Выход из Освенцима только через трубу крематория. Другого выхода отсюда нет. После прибытия нас раздели, остригли наголо. И самое унизительное, что было сделано над нами, над другими заключенными, это лишили нас своего собственного имени. Больше не было Жени Сарачевой, не было Виктории Никитиной и не было меня, Людмилы Мушниковой, а были только номера, которые были выкланы на левом предплечье. В частности, мой номер был 39955. Этот номер мы обязаны были знать по-немецки. Если мы только забывали, то за это очень строго наказывали. Избивали вплоть до заключения в карцер. До сих пор у меня в памяти осталось ненавистное звучание этого моего собственного номера, места моего имени. В лагере было много детей, было очень много больных, которых нужно было спасать, которые очень нуждались в помощи. И эту помощь организовала большая группа движения сопротивления. В эту группу движения сопротивления входили не только русские, входили и немцы, и чехи, и югославы, и хорваты, и поляки. Это была очень дружная и сплоченная группа, которая являлась как бы ядром лагеря, которая очень много сделала для спасения людей. Для того, чтобы в людях поддерживать оптимизм, желание жить и бороться, группа сопротивления проделывала очень большую работу. Доставали всеми путями сведения о положении на фронте, о том, каким образом наши войска продвигаются, какие города занимают. В лагере был такой случай. Поступил большой транспорт из Витебска. Привезены были семьи партизан, среди которых было много детей. Этих детей поместили в 22-й барак, где врачом была Ольга Никитична Клименко, которая сейчас живет в Киеве, ей уже сейчас 75 лет, достойный большого уважения человек. Среди этих детей было очень много больных, перенесших большую дорогу в закрытых телячьих вагонах. Только лекарство могло спасти жизнь этим детям. А достать это лекарство было очень трудно. Это буквально каждый поход за этим лекарством был равносилен подвигу. И вот некоторые из наших товарищей, которым было поручено это, в частности мне, было поручено достать лекарство через бродкамеру, которая находилась между нашими двумя лагерями А и Б. Между этим бараком и нашим лагерем проходила дренажная труба, которая выходила в ров. Недалеко от этого рва находилась вышка с часовым, пулемет которого был направлен все время на лагерь. И вот нужно для того, чтобы попасть в этот ров и в эту трубу, нужно было улучшить момент, когда часовой отвернется. Когда часовой отвернется, нужно было спуститься в ров, проползти в эту трубу, получить лекарства, те, которые передавали, и выйти незаметно из этого рва и доставить лекарства в барак, где лежали больные и дети. Вы сами представляете, что это сделать, конечно, было очень трудно и очень сложно. Но люди шли на все для спасения жизни детей, для спасения жизни тяжело больных. Сказать все то, что было пережито в Освенциме, просто невозможно. Невозможно все перечислить, это не укладывается просто в человеческой памяти. Настолько свирепствовали, настолько злобствовали фашистские выродки. Народ не может забыть тех зверств, которые совершили фашисты. Жертвы фашизма требуют мщения. Это не месть, это справедливость. И народы мира требуют справедливого возмездия. Сейчас, когда уже прошло много лет после освобождения, мы часто встречаемся с моими подругами и с теми товарищами, которые остались живых после Освенцима. У всех у нас есть сейчас семьи, у всех есть дети. У меня тоже растет сын. Моему сыну скоро 17 лет. И вот, когда я сейчас смотрю на своего сына, смотрю на детей моих подруг, мне особенно хочется сказать всему миру, что не должно повториться Освенцима, что не должны наши дети пережить то, что пережили мы. Наши дети должны жить мирно, спокойно, должны строить коммунизм, должны бороться за мир, так как боремся мы, их отцы и матери.
1: Все, что пережили жертвы Освенцима, не повторится. Но сам Освенцим останется вечным кровавым шрамом на теле Польши. В 1941 году гитлеровская газета писала: «Никогда больше ни один сантиметр земли, которую мы покорили, не будет принадлежать поляку». Они решили всю Польшу превратить в Освенцим и всю Варшаву в пепелище, над которым веками будет кружить огнедышащий прусский орел. Советская армия в братстве с войском польским перебила хребет этому кровавому орлу и ощипала ему перья. Братство нашей страны и Польши нерушимо. Совсем недавно был вновь подписан договор, скрепляющий нашу дружбу навечно.
2: Нет, Освенцим не повторится. И если даже прусский орел вновь начнет оперяться, ему никогда не летать над новой, веселой, шумной Варшавой. Дороги песен ведут нас в вечернюю Варшаву. Сегодня интервью граммофонной пластинки дает горный инженер Ришард Уберман, всего несколько недель назад приехавший к нам из Польши на стажировку. «Да», — сказал Ришард, — «я могу рассказать о своих любимых пластинках, но хочу предупредить, это мой первый приезд в Советский Союз, а значит, первая настоящая практика в русском языке. Особенно тяжело мне приходится с вашими ударениями». Но мы успокоили Ришарда, сказав, что нас интересуют не столько ударения, сколько песни.
3: Поляки очень любят песни. Поют всюду, и в моем родном Кракове. Поют в Аполе и в Сапоте, и, конечно, поют в Варшаве. Особенно вечерами вся Варшава сверкает огнями и говорит песнями. Сейчас расскажу я вам о песнях композитора Марка Сарта. Это очень хороший композитор. Марек Сарт писал оперетти, музыку к кинофильмам. Он создал свыше 200 песен. И хотя он пишет так называемую легкую музыку, он не считает, что его труд легкий. Однажды он сказал: «Существует ложное мнение, что композитор просто садится, сочиняет, и песня проходит в эфир. Это не так. Я вовсе не хочу, чтобы музыка только развлекала. В этом случае работа не имеет никакого смысла. Вот почему мне всегда нужен хороший текст. Слова, которые могли бы тронуть, научить. Большинство моих песен создано благодаря вдохновляющему тексту. Вот песня «Уйди, печаль, и больше не возвращайся». Ее поет Марья Котерпска, одна из наших известнейших певиц.

очень модные сейчас ритмические песни, так называемый «Big Beat». Их популярность началась с песни Марка Сарта «Малованная кукла». Можно сказать, что эта песня подарила славу молодой солистке ансамбля «Красно-черных» Карин Станек. Дело в том, что «Малованная кукла» – это народная песня. В ней рассказывается, как на ярмарке бойко идет торговля раскрашенными куклами. Краски лежат на лице у куклы, грубо, щеки, губы, все размалованно. Одна кукла в углу отделилась от других, завлекает красивых парней. Один не выдержал, подошел, поцеловал ее и в результате сам перепачкал себя в красках с головы до ног. Стал малованным хлопцом. А надо вам сказать, что по-польски малованный хлопец – это муж, целиком попавший под каблук своей жены. Таких мужей в Польше не уважают. Песня народная, но послушайте, какое современное звучание придал ей Марек Сарт.

Композитор Марек Сарт ищет, как в современной форме сохранить национальный характер музыки. В телевизионной передаче «Рифмы, ритмы и настроения» он постоянно создает произведения с ярко выраженным народным характером мелодий и ритмов. Недавно он написал песню «Раз по-народному» или «Биг Полонез», который облетел всю Польшу. Есть у нас такие люди, которые считают, если что-то пришло из-за границы, значит, это уже хорошо. Что не важно, лишь бы из-за границы. В «Биг Полонезе» этих людей высмевают с большей иронией. Вы можете все на свете переделывать в твист или ча-ча-ча, но мы станцуем полонез так, что он будет не хуже вашего твиста.

0: нам дома, ах, я попробую, так нам дома, так нам дома.
1: Сегодня я рассказал вам о нескольких песнях Марка Сарта. Я сделал это с большим удовольствием, потому что в этих песнях радость нашей новой жизни и никогда не унывающий польский характер.
2: Дороги песен. Сегодня о польском композиторе Марке Сарте рассказывал горный инженер из Кракова Ришард Уберман.
3: Вы слушаете программу «В гостях и дома». Наш форум. Тема, которую мы избрали сегодня, почему иные таланты оказываются пустоцветами, почему не свершаются большие надежды, и обыкновенные гениальные мальчики вырастают в обыкновенных службистов, у которых все вянет в руках. У многих из вас есть, наверное, такие знакомые. В детстве юное дарование, способности во всех областях, и в музыке, и в живописи, и в математике. Через несколько лет юноша, уверенно идущий на медаль, еще через несколько лет аспирантура, жизнь как гладкое асфальтовое шоссе. И вдруг на этом гладком асфальте машина начинает буксовать, и другие сначала догоняют, а потом и обгоняют тебя. И ты замечаешь, что уже обленился, раздражен, да, пожалуй, и стар. И начинаются жалобы. Не поняли, не оценили. Сижу на захудалом месте. Может, в музыканты податься? Поздно. Теперь в любом кинотеатре играют куда лучше. Или в художники? Да нет, и там, пожалуй, осталась на долю одна черная работа. И вот кое-кто уже говорит. Был такой талантливый парень. Был.
2: Кто в этом виноват? Родители, школа? Но если бы со всеми так носились, как с ним. Музыкальная школа, студии живописи, стипендии в институте и в аспирантуре. Трагическое стечение обстоятельств. Но все всегда шло гладко, легко, благополучно. Все почти само падало в руки. А талант зачах. Это не только личная трагедия. Ведь наше общество живет по закону от каждого по способностям, каждому по труду. И пустая растрата способностей – это общественная беда. Мы попросили поделиться своими мыслями по этому поводу заслуженного учителя республики Макария Георгиевича Баранова.
4: Да, тема, конечно, очень интересная, но очень сложная. В чем, собственно говоря, и сложность? По существу. Способных и талантливых ребят очень много. На самом деле много. Но самое отвратительное, что помешает человеку в жизни самым категорическим образом реализовать свои способности и таланты, это уверенность в том, что у него эти способности и таланты есть. Понимаете, вся штука в том, что когда подросток или ребенок еще, проявляющий способности в каком-то отношении, вдруг убеждается, что он вот в этом плане особенный, отличный, исключительный. Вот с этого и начинается все бедствие. Алмаз – драгоценный камень. Он начинает играть гранями только после того, как побывает в очень хороших руках. А ведь каждый из этих подростков и ребят обязательно мечтает быть лучше всех, быть красивее всех, быть умнее всех. Это естественно. И в этом дурного ничего нет. Вот это желание быть лучше, красивее и так далее, очень толково нужно направлять. А мы чрезмерно просто заливаем сиропом всякого рода похвал. Ничто не портит так человека, как чрезмерная похвала. Ну вот вам очень любопытный пример. Приводит ко мне мать девочку. Глядите, какую я вам звездочку привела. Уж она у меня непременно будет балериной. Знаете, как она танцует? А девочка стоит передо мной, плечиками передергивает. Но в первый класс. Представляете, уже к 7 годам успела испортить девочку. И верно ведь? Этот огромный труд, который нужно проделать для того, чтобы выступать на балетной сцене, девочке был не свойственен. Дома любовались, аплодировали. Стоило ей как-нибудь там повернуться. Этого было достаточно. Не работая, не упражняясь, Конечно, никакой из нее танцовщицы не получилось, а психологически она была неуемной похвалой, изуродована. Потом, когда мне потребовалось ее после окончания 10 класса устраивать на работу, трудоустраивать, как говорят, так ответы ее были поразительны. На фабрике большевички жарко, на фабрике северное сияние душно, на фабрике русских самоцветов пыльно. Она представляла жизнь очень легкой, красивой, а представление о том, что это серьезная, настоящая, трудная очень работа, которую нужно проделать, она об этом и не думала, и не представляла. Потом она всех считала виновниками в своих жизненных неудачах. Вот ей не сделали, вот ее, так сказать, не научили, вот ее не... А способности и талант требуют очень упорного, систематического труда. Самому нужно очень много делать. Вот сейчас работает в университете на кафедре математики один из моих учеников. Человек чрезвычайно интересный. Но он отличается удивительным трудолюбием. Вообще, класс ребят, в котором учился Виктор, представляет очень большой интерес именно вот с той точки зрения, о которой мы с вами сейчас толкуем. В этом классе из 32 учеников кончила школу половина с медалями. Причем 14 с золотой медалью и 2 с серебряной. Здесь оказалось очень много ребят, любящих работать. И они создали вот ту обстановку трудовой напряженности, которая крайне важна и крайне нужна для шлифовки способностей и талантов. Прошло 13 лет. Способных среди них очень много было. Были очень талантливые ребята. Но эти талантливые ребята, чуть меньше работающие, в значительной мере меньше и успели сделать. Все дело здесь в том, как протекает вот ранний период способного, талантливого человека. Да. Сложно это. Сложное, очень сложное это дело. Заметить способности, направить их в действие ежедневные, постоянные. Причем действие не пустое. Сил у человека очень много, если только они разумно используются. А вот очень многие эти силы разумно не используют, а слоняются, ходят из угла в угол и мечтают о том, что они что-то там такое соорудят. Вот их призвание, вот они в этой сфере что-то сделают. Надо уметь владеть днем своим. Чтобы реализовать способность, талантливость, надо очень строго в режиме уметь управлять временем своим. Без упражнения, без тренировки способность перестает проявлять себя. Когда человек, выбрав какое-то направление, начинает по этому направлению шагать, двигаться, и в то же время все вспоминает и жалеет о том, что вот была в сторону такая-то тропа, вот была такая-то, лучше бы по этой пойти. Он в конечном счете окажется непременно в состоянии буриданого осла между двумя кучами сена. Вот мне кажется, это очень важно. Выбрав, шагай. И можно достичь, даже при средних способностях можно достичь очень больших вершин. И можно при больших способностях, оглядываясь по сторонам, потерять и время, и энергию, и ничего не сделать. Дорогу одолеет идущий.
2: Наш форум. Сегодня на форуме выступал заслуженный учитель республики Макарий Георгиевич Баранов. Ну а теперь минуты, которые мы отдаем обычно людям с чувством юмора. Одна житейская история, подслушанная писателем Виктором Голявкиным и прочитанная артистом Львом Лемке. Даже не столько история, сколько дорожный разговор.
5: В купе был я и он. Поезд мчался, и за окнами, как всегда, все мелькало. «Несется, как черт», — сказал он. «Это верно», — сказал я. «Здорово несется. 120 километров в час». «Неужели 120?» — сказал я, хотя знал, что 120. «Да-да-да, представьте себе, и не то еще будет». «А что будет?» «Вы технику молодежи не читали?» «Не читал. Хотя, конечно, кое-что я когда-то читал». Он покачал головой. «С детства не имел влечения к технике», — сказал я. «Я с детства все рисовал». «Значит, художник». Он с любопытством стал смотреть на меня. «У меня был брат художник».
6: «А как фамилия?» — спросил я. Он назвал фамилию. «Не знаю», — сказал я. «Такого не знаю».
5: «Простите, а у вас какая фамилия?»
6: Я назвал свою фамилию. Она ему ничего не говорила. «А ваша как фамилия?» Он назвал свою фамилию. Она мне тоже ничего не говорила.
5: «Я инженер. Инженер по тепловентиляции. Слышали про такое?»
6: «Конечно, слышал», — сказал я. «Хотя я впервые слышал, что существуют инженеры по тепловентиляции».
5: «Это напрасно вы не читали технику молодежи», — сказал он.
6: «А вы художественную литературу читаете?»
5: «Хемингуэй», — сказал он с улыбкой. «Бёль, Фолкнер, Стейнбек, Селлинджер», — сказал я, и мы вместе улыбнулись. «Особняк», — сказал он с улыбкой.
6: «Деревушка», — сказал я с улыбкой.
5: «Глазами клоуна»,
6: — сказал он с улыбкой.
5: «Зима тревоги нашей», — сказал я с улыбкой. «Люди и мыши», — сказал он с улыбкой.
6: «Люди не ангелы», — сказал я с улыбкой.
5: «Танки идут ромбом», — сказал он с улыбкой.
6: Мы с ним почти что одинаково думали. Редко я встречал человека, чтобы мы с ним почти что одинаково думали. Это было поразительно. Мы с ним почти все читали. Поезд подходил к станции.
5: «А как вы по части женщин?» — спросил он.
6: В этот раз я не понял его. «Что вы имеете в виду?»
5: «Об этом мы еще поговорим. Не взять ли нам полбанки?»
6: «Водки?»
5: «Ага», — сказал он, и глаза его блеснули.
6: «Немного?»
5: «Как то есть?
6: Немноговато ли?»
5: Он засмеялся. «Чепуха! Вы сколько можете выпить?»
6: «Как когда?»
5: «И я тоже самое, знаете, как когда придется, это вы верно заметили. Когда я был помоложе, я выпивал, и богу не вру, ну, я вам сейчас скажу. Однажды это было дело в Новочеркасске. На четверых было...»
6: «Кто пойдет?» — спросил я.
5: «Чего?»
6: «С бутылкой сходите вы или я?»
5: «Я схожу».
6: Поезд остановился. Сосед очень быстро пробежал по перрону и скрылся за углом вокзала. Я все смотрел в окно, а он не появлялся. Потом поезд дернулся, и скоро он мчался уже со скоростью 120 км в час. За окном опять все замелькало. Я все думал, может, он еще появится. Может, он все же как-нибудь сел. Хотя я смотрел в окно, я видел, что он не сел. Я стал думать о нем. Он купил эту бутылку, а выпить ему не с кем. Один в этом городе с этой дурацкой бутылкой. И, наверное, у него тут нет родственников, иначе бы они его встречали. Он стоит на перроне и видит последний вагон, видит точки. 120 км/ч. Не шутка. Через час он вернулся в купе совсем пьяный. Он выпил бутылку в другом вагоне.
5: «Несется, как черт»,
6: — сказал он, еле ворочая языком.
5: 120 км/ч.
6: Ему снова хотелось поговорить со мной.
2: Этой веселой историей мы прощаемся сегодня с вами.
3: Впрочем, почему веселой? Если вдуматься, она уж не такая веселая, не правда ли? Ждем ваших откликов. Что вы думаете о разговоре в семье Дементьевых, который слышали сегодня? Какие мысли вызвала у вас беседа Макария Георгиевича Баранова? Наш адрес: Ленинград, радио, программа «В гостях и дома».

Авторы и составители программы Лидия Алешина и Лев Мархасев. При участии режиссера Наума Бирмана. Звукорежиссер Валентина Кривулина. Звукооператор Леонид Калашников. Вели программу Нелли и Ростислав Широких.

0: Милости прошу. Как вы уже догадались, дорогие слушатели, я ведущий, и мне поручено ввести вас в нашу открывающуюся сегодня лавку букиниста. Прошу. Не смущайтесь, в нашей лавке вам не придется стоять в очереди и заниматься другими скучными делами. По правде говоря, она также мало будет похожа на современный букинистический магазин, как, скажем, телевизионный кабачок 13 стульев на обычное кафе. Свою лавку букиниста мы устроили на старый лад. И чтобы побывать у нас в гостях, вы, пожалуйста, усядьтесь поудобнее и представьте себе немного темноватые полки со старыми фолиантами. Представьте запах старой бумаги и приготовьтесь послушать неторопливые рассказы знатоков, собирающихся в нашу лавку, чтобы поговорить друг с другом и с вами, наши радиослушатели. А у каждого из них запас интереснейших историй поистине неистощим. Итак.
1: Минуточку, любезный ведущий. Я понимаю, что вы торопитесь поскорее перейти к главному, то есть к нашим рассказам, но согласитесь, что нам несколько неловко начинать их, не будучи представленными.
0: О, совершенно верно. Простите, Иван Иванович, вы правы. Начинать нужно со знакомства. Тем более, что вам придется не только рассказывать слушателям свои истории, но и задавать вопросы, разбирать ответы. Итак, позвольте представить вам участников нашей передачи. Иван Иванович архивный коллекционер.
1: Ну, мы все здесь коллекционеры, но у каждого, естественно, своя область увлечений. Меня, уважаемый слушатель, больше всего интересуют письма, дневники, различные заметки, то есть все то, что именуется обычно архивом писателя. И, вероятно, поэтому автор передачи и наделил меня такой фамилией.
0: Позвольте представить Анну Ивановну Афишину.
2: Я надеюсь, что моя фамилия не нуждается в комментариях, и вы сразу же догадались, что я коллекционирую старые театральные афиши и музыкальные записи.
0: Еще один участник нашей передачи – Петр Петрович Домовой.
3: Я хотя и домовой, но с нечистой силой ничего общего не имею. Просто мое хобби – это литературное краеведение. Я занимаюсь историей домов и улиц, и суть всех моих будущих историй чудесно выражена в строчках Маршака. Давно стихами говорит Нева, страницей Гоголя ложится Невский. Помните?
0: Ну-с, и самый веселый из нашей компании Алексей Алексеевич Пересмешник.
4: Я коллекционирую пародии, маски и всякого рода литературные мистификации и анекдоты. Вот. И потому могу вам в каждой передаче пообещать несколько веселых минут.
0: Ну вот, Иван Иванович, все ваши коллеги представлены слушателям. Как видите, в нашей лавке букиниста пока только 4 завсегдатая. Пока. Ибо мы надеемся, что 5-м, 6-м и так далее завсегдатаем станете вы, дорогие радиослушатели. Что для этого нужно сделать? Ничего особенного. Возьмите бумагу и карандаш. Слушайте наши рассказы повнимательнее и записывайте наши вопросы. За правильный ответ на каждый вопрос вам будет начисляться 5 очков. И все те, кто в первых 3 турах наберет более 50 очков, получат почетное звание наших завсегдатаев и соберутся вместе с нами в этой студии на 4-й выпуск передачи.

0: Итак, начинается самое интересное. Истории.
1: Ну что ж, начинаете, Иван Иванович?
2: То есть, почему же именно я?
3: Ну, а как?
1: Иван, конечно, нет, Иван, как, что? Вы должны начать, Иван.
2: Я?
1: Да, да, и стыдно. Стыдно. Разве в столь любимых вами старых книгах кто-нибудь спорил с дамой? И вообще, там никогда не возникало споров об очередности. Мне не рассказывали по кругу. Вот и все.
2: Да,
1: по-моему,
2: да,
1: так надо и
2: так.
1: Конечно.
2: Так, давайте, значит, попробуем. Если начинаю я, да, то следующим рассказчиком будете вы.
1: Не откажусь.
2: Ну что ж, прекрасно, да, желание дамы – закон. И я начинаю. А поскольку наша передача сегодня дебютирует, то позвольте и мне начать рассказ об одном литературном дебюте.
1: Отлично.
4: Очень хорошо.
1: Отлично.
4: Прекрасно.
1: Прекрасно.

0: Для начала я прочту вам письмо. Написано оно в Тифлисе в 1851 году одним молодым человеком. В самом деле очень молодым. Ему тогда было всего 23 года. В Тифлис он приехал для того, чтобы определиться на службу в действующую армию. Так, вот сейчас, вот это письмо. «Дорогая тетенька, живу я в немецкой колонии Предместье. Оно мне вдвойне приятно тем, что это красивая местность, окруженная садами и виноградниками, и чувствуешь себя скорее в деревне, чем в городе. Сверх того, я имею даром практику в немецком языке. У меня есть книги, занятия и досуг. Никто мне не мешает, так что, в общем, я не скучаю. Помните, дорогая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы. Так вот, я послушался вашего совета. Мои занятия, о которых я вам говорю, литературные. Не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа. Да к тому же я так давно упорно ею занят, что бросать не хочу. Что же касается моих дальнейших планов, то ежели я не поступлю на военную службу, то постараюсь устроиться на гражданской, но не здесь, а в России, чтобы не говорили, что я бью баклуши». Вот такое письмо. А дела у молодого человека все идут как-то в кривь и в кось. После долгого ожидания он получает, наконец, приказ генерала Бриммера о его зачислении, но какой-то двусмысленный приказ. «По выдержании экзамена, — пишет генерал, — определен мною на службу впредь до рассмотрения в инспекторском департаменте военного министерства документов о его происхождении на правах вольно определяющегося фейерверкером 4-го класса. То есть молодой человек вроде бы и служит, но служба это какая-то условная, впредь до рассмотрения. Но это, так сказать, с официальной стороны, а в общем, это обычная кавказская служба и обычная жизнь обычного молодого человека того времени. О том же он пишет и тетеньке. Вот. Правду сказать, в нашем образе жизни мало веселого, но я уже давно не ищу удовольствий. Желаю быть только покойным и довольным. Это, между прочим, он пишет из Пятигорска, где тогда все общество жило едва ли не одними удовольствиями. С некоторых пор я полюбил исторические книги. Мои литературные занятия идут понемножку, хотя я еще не думаю что-нибудь печатать. Одну вещь, которую я начал уже давно, я переделывал 3 раза и намерен еще раз переделать, чтобы быть ею доволен. Пожалуй, это вроде работы Пенелопы. Но это меня не удручает. Я пишу не из честолюбия, а по вкусу. Нахожу удовольствие и пользу в этой работе, потому и работаю. И молодой человек действительно еще раз переписывает свою повесть. И хотя в дневнике почти каждый день можно прочесть «лень, работал мало» или «работал мало и плохо», но повесть подвигается как-то удивительно быстро. И вот уже через месяц, 3 июля 1852 года, молодой человек решается отправить свое детище в столицу в лучший журнал. А с ней подписанное 2 буквами письмо знаменитому редактору. «Милостивый государь, моя просьба будет стоить вам так мало труда, что я уверен, вы не откажетесь исполнить ее. Посмотрите эту рукопись, и если она негодна к печатанию, возвратите мне ее. В противном же случае оцените ее, вышлите мне то, что она стоит, по вашему мнению, и напечатайте ее в своем журнале. С нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня в продолжении любимых занятий, или заставит сжечь все начатое». Вот, собственно, и вся история.
1: Так вся. А что же ответил вашему молодому человеку знаменитый столичный редактор?
2: Да.
0: Ну, пожалуй, можно сообщить и ответ. «Я прочел вашу рукопись», — написал редактор. «Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант». Впрочем, через пару месяцев он оценит рукопись куда решительнее. Прочитав внимательно в корректуре, а не по слепо написанной рукописи, нашел, что эта повесть гораздо лучше, чем показалось мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Могу только добавить, что редактор не ошибся. Повесть имела большой успех, и очень скоро две литеры, которыми она была подписана, стали именем одного из первых русских писателей.
2: Ну, а кто был этот молодой кавказский фейерверкер 4-го класса? Это и предстоит отгадать нашим слушателям, не так ли?
0: Не только. Я бы хотел, чтобы кандидаты в завсегдатые нашей лавки букиниста назвали еще и повесть, о которой идет речь, и имя редактора, оценившего ее так решительно и точно.
1: Минуточку. Раз дело дошло до вопросов, значит что? Конец первой истории.
0: Да.
2: Пожалуй, что
0: так. Конечно, да. Разумеется. Но я, как вы думаете, ее трудно будет разгадать?
1: Не знаю, быть может, и не трудно. Но, знаете, Иван Иванович, я сам так люблю повесть, о которой шла речь в вашей истории, что мне просто жалко так вот быстро переходить к другому предмету разговора. И, если позволите, я расскажу нашим слушателям историю одного из героев этой повести. Нет, впрочем, нет. Он ведь рассказывает ее в повести сам. Так вот, я, если позволите вам, вам этого героя сыграю.
3: Алексей Алексеевич, милый, а не слишком ли явно это будет подсказка?
2: Нет, ну почему?
3: Ну,
2: пусть сыграет.
1: Нет, я не думаю.
2: Сыграйте.
1: Хорошо. Итак, позвольте мне на несколько минут превратиться в героя этой повести Карла Мауэра. Я был несчастлив еще в чреве моей матери. В жилах моих течет благородная кровь графов фон Замерблат. Я родился 6 недель после свадьбы. Муж моей матери, я его звал папенька, был арендатор у графа Замерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Иоганн и 2 сестры. Но я был чужой в собственном доме. Когда Иоганн делал глупости, папенька говорил: «С этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя». Меня бронили и наказывали. Когда мне минуло 14 лет, и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав. Что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «Я не знаю». Тогда маменька сказала: «Отдадим его в город господину Шульц, пускай он будет сапожник». И папенька сказал: «Хорошо». «Und meine Vater sagte gut». 6 лет и 7 месяцев я жил в городе у сапожника-мастера. Но человек предполагает, а Бог располагает. В 1786 году была назначена рекрутский набор, и все, кто мог служить, должны были собраться в город. Папенька и брат Иоганн приехали в город, и мы вместе пошли бросать лос. Кому быть солдат и кому не быть солдат. Иоганн вытащил дурное номеро. Он должен быть солдат. Я вытащил хороший номер и не должен быть солдат. И папенька сказал: «У меня был один сын, и с тем я должен расстаться». я взял его за руку и сказал: «Зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, и я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару пива», я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Иоганн тоже выпил. «Папенька», я сказал, «не говорите так, что у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться. У меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я этого слышу. Брат Иоганн не будет служить. Я буду зольдат. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет зольдат». «Вы честный человек, Карл Иванович», сказал мне папенька и поцеловал меня. «Дубист ein braver Bursche, sagte mir mein Vater und küsste mich». И я был солдат.
3: Ну, Алексей Алексеевич, по-моему, вы под видом подсказки решительно окончательно запутать наших слушателей.
1: Ну что, разве немецкий солдат и русский учитель Карл Иванович Мауэр не герой той повести, о которой рассказывал Иван Иванович?
3: Да нет, герой-то он герой.
4: И все же, Алексей Алексеевич, признайтесь. Что вы решили наших слушателей немножко...
5: Да, да, так и есть, еще такое, да, да, да, это вы, конечно.
4: А ведь наши истории и без того уже не так легко распутывать. Да, и потому позвольте я внесу некоторую ясность.
5: Пожалуйста.
4: Дело в том, что повесть, которая была написана на Кавказе фейерверком 4 класса, и о которой я рассказывал, стала потом первой частью знаменитой трилогии. И хотя Карл Иванович Мауэр действительно герой этой повести, история его, прочитанная Алексеем Алексеевичем, взята уже из следующей части трилогии.
5: Я бы сказал, сыгранная Алексеем Алексеевичем.
4: Точно.
5: Ну что ж, теперь, я думаю, пора окончательно формулировать вопросы.

0: Итак, запишите. Вам нужно назвать имя фейерверкера 4-го класса, написавшего на Кавказе свою первую повесть и ставшего затем великим русским писателем. Назвать имя известного петербургского редактора, у которого повесть дебютанта нашла столь радостный прием. Ну и, конечно, назвать и эту повесть, и остальные части трилогии. Вопросов, как видите, немало, но надеюсь, что все вы справитесь с ними легко.
1: Ну, пора начинать и вторую историю. Кто у нас второй по кругу?
0: Вторая вы, Анна Ивановна.
2: Да.
0: Вторая вы.
2: Да.
1: Ну что ж, я готова. Позвольте только я вначале поставлю одну из пластинок моей коллекции. Так, минуточку.

0: что слушателям пора отдохнуть от наших историй и послушать музыку.
1: Отчасти так. Но, кроме того, эта музыка имеет прямое отношение к тому вопросу, который я хочу задать слушателям.
2: Вот как? Значит, для очередной истории мы приглашаемся в Испанию, в страну серенад, в страну, где ночь лимоном и лавром.
3: Не подсказывайте, не подсказывайте, Иван.
1: Вы почти угадали, но все-таки почти. В Испанию я вас не приглашаю, хотя музыка именно об Испании. Но строчку из «Дон Гуана» вы вспомнили не зря. Я приглашаю вас именно туда, где эта строчка впервые легла на бумагу, в сельцо Болдина. От Болдина до Испании, ой-ой-ой-ой-ой, но думы Пушкина, его воображение не раз улетало в далекую Севилью и Мадрид. Свидетельство тому – каменный гость, Дон Гуан. А первые испанские строки появляются на бумаге 7 октября. Вот прочтите, пожалуйста, их вы, Алексей Алексеевич.
0: Да. Ну, хорошо. Паж или 15-й год. 15 лет мне скоро минет. Дождусь ли радостного дня? Как он вперед меня подвинет? Но и теперь никто не кинет с презрением взгляда на меня. Уж я не мальчик, уж над губой могу свой ус я защипнуть. Я важен, как старик беззубый. Вы слышите мой голос грубый? Попробуй, кто меня толкнуть. Я нравлюсь дамам, ибо скромен. И между ними есть одна. И гордый взор ее так томен, и цвет ланит ее так темен, что жизнь мне милей она. Она строга, властолюбива. Я сам дивлюсь ее уму, и ужас, как она ревнива, зато со всеми горделива, и мне доступна одному. Вечер она мне величава, клялась, что если буду вновь глядеть налево и направо, то даст она мне яду право. Вот какова ее любовь. Она готова хоть в пустыню бежать со мной, презрев молву. Хотите знать мою богиню, мою севильскую графиню? Нет, ни за что не назову.
1: Правда, дотошные исследователи считали, что Испания в этом стихотворении только завеса, и что в героях его легко узнается младший брат приятельницы Пушкина Иосиф Россет и княгиня Стефания Радзивилл. Но все-таки Испания. И на следующий день, 8 октября, в его тетрадях снова два стихотворения об Испании. Одно перед испанкой благородной, а второе... Впрочем, второе впервые явилось публике не как стихи, а как романс. И именно как романс пусть прозвучит оно в нашей лавке букиниста.

Болдине Пушкин часто перечитывает захваченный собой томик стихов английского поэта Барри Корнуолла. Так вот, последняя строфа только что прозвучавшего романса – прекрасный и почти буквальный перевод первой строфы одного из стихотворений Корнуолла. Но у Пушкина не Англия, а Испания. Через несколько недель появится испанская пьеса «Каменный гость», в которой Лаура поет какой-то романс. Первый пушкинист Анненков утверждал, что она поет именно «Я здесь и на зилье». Так ли это, наверное, никто не знает, и мы не будем гадать. Напомню только, что та же книга Барри Корнуолла вдохновила Пушкина на еще одно стихотворение, а композитора, имя которого я хочу, чтобы назвали слушатели, на еще один романс. Вот он.

Я не думаю, чтобы задание нашей Анны Ивановны оказалось для вас трудным. Напоминаю тем, кто не успел записать. Надо назвать имя композитора, создавшего два романса на стихи, написанные Пушкиным в Болдино, и вот эту испанскую музыку.

0: Моя история связана с именем писателя, воображение которого создавало города и страны, никогда на земле не существовавшие. Но в данном случае речь пойдет о том из его рассказов, в котором действие происходит на хорошо знакомом нам Невском проспекте, в доме, адрес которого мы попросим назвать вас, дорогие товарищи.
1: Ну, чувствую, ваша история будет посложнее моей.
0: Не знаю. Во всяком случае, писали об этом доме многие. Оно и понятно. В 20-м году по инициативе Алексея Максимовича Горького именно здесь был создан первый в нашей стране дом искусств. В нем жили многие писатели и поэты, поэтому дом, как говорится, описан от и до. Вот послушайте отрывок из воспоминаний художника Милошевского. Вероятно, это было недели за две до кронштадтского мятежа. Утром мглистого серого дня постучал в мою дверь Виктор Шкловский. В руках у него были какие-то серые мешки. «Ну-ка, собирайся, я нагружу тебя целым богатством. Бери с собой мешки для дров. Сойдем вниз, и я познакомлю тебя с человеком, который нас там ждет». Мы сошли вниз. Во дворе стоял человек с ласковым и печальным лицом. Оно имело желтовато-серый оттенок и было иссушено не то напастью страстей, не то невзгодами болезней. Человек был довольно высокого роста, сутуловат и узкогруд. Мы завернули за какой-то трубообразный выступ дома и нырнули в дверь. Лестница наверх, по которой, казалось, никто не ходил десятки лет, была узкая, пыльная и как бы скорчилась от стужи. Миновав замусоренную комнату, мы вошли в огромный зал. Когда-то это был зал финансовых операций Леонского кредита. Огромные окна выходили на Невский. Меня поразил чистый, свежий, какой-то пустой свет, льющийся из этих окон. Это свет ровный и жесткий, белый свет математических абстракций, быть может, и финансовых крахов, и катастроф, подумал я. На полу, большом, как городской каток, лежали несколько банковских грозбухов, они валялись, распахнутые настежь. Каждая строка этих книг означала когда-то и для кого-то жизнь, богатство, средства, возможность покупать дома и дачи, проживать в Парижах и Ниццах, ужинать с женщинами, отвозить их в Ландо, обязательно в Ландо, черт возьми, в фешенебельные номера отелей и, наконец, жрать ананасы и шампанское. «Вот вам дрова, дрова 21-го года», — сказал Виктор. «Обогащайтесь». Мы стали засовывать эти бухи в грязные мешки. Ну так вот, если вы внимательно слушали этот отрывок из воспоминаний, то, вероятно, обратили внимание, что кроме самого Милошевского и знаменитого впоследствии литературоведа Виктора Шкловского, в описанном эпизоде участвует еще некто с ласковым и печальным лицом. Это и есть писатель, создавший тот удивительный рассказ, отрывок из которого я хочу вам прочесть. Вот послушайте, как знакомые уже вам и документально зафиксированные приметы обстановки, почти не меняясь, приобретают черты сказочного лабиринта, фантасмагории. Я проходил из дверей в двери с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как уже видел впереди и по сторонам другие, влекущие в тусклый свет дали с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было ступать по ее зыбкому хламу, достигающему высоты колен. бумага всех видов, назначений и цветов осыпями взмывалась у стен, висела на подоконниках. С паркета в паркет переходили ее белые разливы, струясь из распахнутых шкафов. Все шорохи, звуки и даже собственное мое дыхание звучали, как возле самых ушей. Так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехугольником. Едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо. Так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной с игральную карту. Посередине стоял фонтан, и его маски с насмешливо или трагически раскрытыми ртами казались кучей голов.

0: Вы знаете, я, кажется, вспомнил рассказ, из которого вы читали отрывок. Но ведь это фантастическое повествование. Там происходят вещи совершенно невероятные. Герой этого рассказа, например, звонит, не помня номера телефона, и пользуясь аппаратом, который не работал и не мог работать ввиду слишком явных причин. Так и написано: не мог работать. Но герой поднимает трубку и говорит с любимой девушкой.
1: Вам это кажется голой фантастикой?
0: Разумеется.
1: А между тем, этот эпизод рассказа как раз основан на происшествии истинном и даже документально зафиксированном. Более того, как раз с этого истинного происшествия и началась история нашего фантастического рассказа. Однажды журналист Эдгар Арнольди рассказал писателю историю, приключившуюся с его добрым знакомым. Звали этого знакомого Яков Петрович. Работал он в штабе башкирской бригады, расквартированной в 1918 году в Петрограде. Жил он неподалеку от кузнечного рынка в большой, холодной, старой барской квартире. Работы было много, и он до глубокой ночи разбирал документы при свете крохотного огонька керосиновой коптилки. Со времени исчезнувших хозяев на стене одной из комнат оставался давно замолкший телефон. И вот в одну из ночей из гулкой тишины послышались резкие трели телефонного звонка. Яков Петрович не сразу понял, что произошло. Он так растерялся, что не сдвинулся с места. Но телефон продолжал настойчиво звонить. Натыкаясь на косяки дверей и мебель, Яков Петрович добрался до несмолкавшего аппарата и снял трубку. К немалому изумлению он услышал, что спрашивают именно его. Строгий голос произнес: «Сейчас с вами будет говорить товарищ Авров». Когда Авров закончил разговор и повесил трубку, Яков Петрович услышал кряканье, щелчок, а затем наступила мертвая тишина. После этого телефон уже никогда не подавал признаков жизни.
0: Фантастика.
1: Да нет, никакой фантастики. Если, конечно, не считать того, что большевик Авров, тогдашний комендант Петроградского укрепрайона, был человеком фантастической воли, целеустремленности и непререкаемого авторитета. По его приказу телефонисты на живую нитку подключили требуемый телефон к линии части, а когда разговор был окончен, они оборвали связь и смотали свою катушку. Вот и вся фантастика. И вот этот совершенно реальный случай стал основой, отправной точкой для создания того действительно фантастического рассказа, отрывок из которого я читал. Фантазия автора тут волшебно преобразила действительность, но не исказила, а только как бы открыла ее скрытый смысл. Разве не силой человеческой воли ожил мертвый телефон в квартире Якова Петровича?
2: Я думаю, что имя писателя, в чем творчестве столь волшебно преображалась действительность, наши слушатели назовут без особого труда.
1: Да, но я надеюсь найти в этих письмах также название рассказа, отрывок из которого я читал, и точный адрес описанного в нем дома.
3: Итак, повторяю для тех, кто не успел записать. Нужно отгадать название рассказа, отрывок из которого читал наш уважаемый Петр Петрович. Напоминаю, в этом рассказе герой говорит с любимой девушкой по неработающему телефону. Название рассказа, имя автора и точный адрес дома, в котором разворачиваются события рассказа.

0: Ну что ж, передаю слово по кругу, то есть вам, дорогой Алексей Алексеевич.
1: Моя специальность, как вы знаете, это различные пародии, мистификации и юмор. Но вот Петр Петрович, наш добрый домовой, так заразительно рассказывал здесь о писательской фантазии, что я решил слегка перестроиться и также рассказать вам о писателе, которого одинаково прославили и его неистощимая фантазия, и его юмор.
2: О, я, кажется, догадываюсь, о ком пойдет речь. И потому, Алексей Алексеевич, давайте мы поступим проще. Давайте пригласим наших слушателей на юбилей того писателя, о котором вы собираетесь рассказать. Так. Юбилей этот состоялся в Ленинграде, в доме писателя имени Маяковского, лет около 20 назад.
1: Так, ну что ж, я согласен. Давайте пригласим.
3: Опять какая-то фантастика.
2: Почему, дорогая Анна Ивановна?
3: Ну, а каким же нефантастическим путем можно попасть на юбилей, который состоялся 20 лет назад?
2: Это очень просто. Вы забываете, что мы собираемся не просто в лавке букиниста, но в радиолавке. А следовательно, в нашем распоряжении, кроме всех прочих архивов, весь архив радиодома. Для того, чтобы попасть на юбилей 20-летней давности, нам достаточно просто включить эту пленку. Внимание!
4: Среди драматургов ты обладаешь самой могучей фантазией и воображением, и поэтому ты легко вообразишь, что написано в этом адресе. Есть поговорка. Тот, кого любят дети, бессмертен. Тебя очень любят дети. Тебя очень любят наши дети, наши внуки. Очень любят и всегда говорят о тебе с восторгом, с восхищением. И мы тоже гордимся не только твоим веселым, мужественным, добрым талантом, но и твоей силой, с которой ты переносил горькие и тяжелые дни. Мы гордимся тобой, нашим замечательным другом, прекрасным писателем, нашим добрым волшебником.
1: Как на всяком юбилее, тут было много поздравлений, телеграмм, серьезных и телеграмм шутливых, но мы все это пропустим и включим пленку вот здесь.
5: Есть еще одна телеграмма несколько загадочного содержания, которую я позволю себе прочесть. Обнимаю дорогого друга и соавтора. Радостно на старости лет знать, что у меня достойный преемник. Прошу министра-администратора возобновить нашу тень с почтением Андерсен.
6: Ганс Христиан Андерсен не только прислал телеграмму, но и сам явился на юбилей со своим переводчиком. Ему и предоставляется слово.
7: На сцену входит знаменитый сказочник Андерсен, за ним, виляя хвостом, обыкновенные рыжие лиса.
8: Дорогой мой друг, я взял с собой из лесу обыкновенную лису. Вульпекуля нормалис. Зачем? Во-первых, мне не так скучно путешествовать из 19 века в 20. Во-вторых, нам все-таки понадобится переводчик. Ты не понимаешь моего языка, я не понимаю твоего, но мы оба прекрасно понимаем язык животных. Я понимаю, что ты уже догадался, кто я.
3: Ну что ж, в моей коллекции немало афиш спектаклей этого драматурга. Да что в коллекции? Я думаю, что их и сейчас немало расклеено по нашему городу.
1: Простите, Анна Ивановна, а нет ли в вашей коллекции записи этих пьес?
3: Вы, Алексей Алексеевич, меня просто обижаете. Но, разумеется, есть. И одну из них я немедленно ставлю на магнитофон.
9: Простите, но свеча у меня в комнате все время гаснет.
10: Эмилия.
9: Что?
10: Ведь это верно? Ведь вас зовут Эмилия?
9: Да, меня зовут так, но, сударь...
10: Эмилия!
9: Черт меня подери!
10: Вы узнаете меня?
9: Эмиль!
10: Так звали юношу, которого жестокая девушка заставила бежать за 39 земель в горы, в вечные снега.
9: Не смотрите на меня! Лицо обветрилось. Впрочем, к дьяволу все. Смотрите, в Вот я какая стала теперь. Смешно.
10: Я вижу вас такой, как 25 лет назад. Ведь
9: проклятие.
10: На самых многолюдных маскарадах я узнавала вас под любой маской.
9: Помню.
10: Что мне маска, которую надела на вас время?
9: Но вы не сразу узнали меня.
10: Но вы были так закутаны. Не смейтесь.
9: Я разучилась плакать. Вы меня узнали, но вы меня не знаете. Я стала злобной, особенно в последнее время. Трубки нет?
10: Трубки?
9: Да. Я курю в последнее время. Матросский табак. Адское зелье. От этого табака свечка и гасла все время у меня в комнате. Я и пить пробовала. Не понравилось. Вот я какая стала теперь.
10: Вы всегда были такой.
9: Я?
10: Да. Всегда у вас был упрямый и гордый нрав. Только теперь он сказывается по-новому. Вот и вся разница. Замужем были?
9: Была.
10: За кем?
9: Вы его не знали.
10: Он здесь?
9: Он умер.
10: А я думал, что этот юный паж стал вашим супругом.
9: Нет, он тоже умер.
10: Вот как? Отчего?
9: Утонул, отправившись на поиски младшего сына, которого буря унесла в море. Юношу подобрал купеческий корабль, а отец утонул.
10: Так, значит, юный паж...
9: стал седым ученым и умер, а вы все еще сердитесь на него.
10: Вы целовались с ним на балконе.
9: А вы? Вы танцевали с дочкой генерала?
10: Танцевать прилично.
9: Черт побери! Вы шептали ей что-то такое на ухо. Все время, все время.
10: Я шептал ей раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Она все время сбивалась с такта.
9: Смешно.
10: Ужасно смешно. До слез.
9: С чего вы взяли, что мы были бы счастливы, поженившись?
10: А вы сомневаетесь в этом? Да? Ну что ж вы молчите?
9: Вечной любви не бывает.
10: У трактирной стойки я еще не то слышал о любви. А вам не подобает так говорить. Вы всегда были разумны и наблюдательны.
9: Ну ладно, ладно. Ну простите меня, окаянно, за то, что я целовалась тогда с этим мальчишкой. Дайте руку. Ну вот. Вот и все. Жизнь не начнешь сначала.
10: Все равно. Я счастлив, что вижу вас.
9: О, я тоже. Тем глупее. Ну ладно, ладно. Плакать я теперь разучилась. Только смеюсь или бронюсь. Поговорим, пожалуйста, о другом. Если вам не угодно, чтобы я ругалась, как кучер. Или ржала, как лошадь.
10: Да, да, да, да. У нас есть о чем поговорить. Вот у меня в доме двое влюбленных детей могут погибнуть без нашей помощи.
9: Кто эти бедняки?
10: Принцесса. И тот юноша, из-за которого она бежала из дому. Он приехал сюда вслед за вами.
9: Они встретились?
10: Да, и уже успели поссориться.
9: Бей в барабаны.
10: Что вы говорите?
9: Труби в трубы.
10: В какие трубы?
9: Не обращайте внимания. Это дворцовая привычка. Ну, так у нас командуют в случае пожара, наводнения, урагана. Караул, ружье. Надо доложить королю, что-то немедленно предпринять. Дети погибают. Шпаги вон! К бою готовьсь! Штыки!
10: Я все понял. Эмилия была замужем за дворцовым комендантом. Труби в трубы, бей в барабаны, шпаги вон, курит, чертыхается. Бедная, гордая, нежная Эмилия! Разве он понимал, на ком женат проклятый грубиян? Царство ему небесное.
11: Пора формулировать вопросы к слушателям.
1: Я думаю, что слушатели назовут нам и фамилию драматурга, на юбилее которого мы побывали, и название пьесы, и театр, в котором она была поставлена.
3: Разумеется, но если разрешите, одна маленькая подсказка. Отрывок из пьесы прозвучал в исполнении артистов того театра, который на юбилее приветствовал своего любимого драматурга такими стихами.
12: Приветствий много здесь уже звучало. Построились и мы вас поздравлять. Вы не смотрите, что нас слишком мало. Весь коллектив просил вам передать, что мы вас любим очень, очень-очень.
13: От всей души наш коллектив желает счастливых, вечно юных, долгих дней, 100 000 поцелуев посылает.
14: 60-летний юбилей!
11: Итак, дорогие слушатели, вы должны сообщить нам имя драматурга, название пьесы, отрывок из которой вы услышали, и то, в каком театре эта пьеса впервые была поставлена. А теперь позвольте еще раз напомнить вам все наши вопросы.
2: Милостивый государь, моя просьба будет стоить вам так мало труда, что я уверен, вы не откажетесь исполнить ее. Посмотрите эту рукопись, и если она негодна к печатанию, возвратите мне ее. В противном же случае оцените ее, вышлите мне то, что она стоит, по вашему мнению, и напечатайте ее в своем журнале. С нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня в продолжении любимых занятий, или заставит сжечь все начатое.
11: О дебюте какого писателя рассказывал нам Иван Иванович? Каким произведением он дебютировал и в каком журнале? Из какой повести взял Алексей Алексеевич историю Карла Мауэра?
1: Я был несчастлив еще в чреве моей матери. В жилах моих течет благородная кровь графов фон Замербла. Я родился 6 недель после свадьбы. Муж моей матери, я его звал папенька, был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня.
11: Вопрос второй.
15: Бью за здравие Мэри, милой Мэри моей. Теперь я дверь.

0: Назовите композитора, автора романсов на стихи Пушкина. В третьей нашей истории вам нужно было отгадать название рассказа, отрывок из которого вы услышали, имя его автора и точный адрес дома, в котором происходит действие рассказа.
1: Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо. Так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной с игральную карту. Посередине стоял фонтан, и его маски с насмешливо или трагически раскрытыми ртами казались кучей голов.
0: И последнее задание. Вам нужно назвать имя драматурга, на юбилее которого вы побывали, название его пьесы, вы услышали из нее отрывок, и театр, в котором эта пьеса была поставлена впервые.
2: Бей в барабаны!
3: Что вы говорите?
2: Труби в трубы!
3: В какие трубы?
2: Не обращайте внимания, это дворцовая привычка. Ну, так у нас командуют в случае пожара, наводнения, урагана. Караул, ружье! Надо доложить королю, что-то немедленно предпринять. Дети погибают! Шпагивон! К бою готовься! Штыки!
0: Срок ответа 10 дней по почтовому штемпелю. Напоминаю всем, кто в первых трех турах наберет свыше 50 очков, а за каждый правильный ответ начисляется 5 очков, присваивается почетное звание завсегдатая нашей лавки букиниста. Все они вместе с нами собираются на четвертое заседание, чтобы определить дальнейшие планы нашей передачи. Наш адрес: Ленинград, радио, лавка букиниста. Ну что ж, друзья, нам осталось только попрощаться. Сегодня в нашей лавке букиниста были Иван Иванович Архивный, заслуженный артист республики Алексей Севастьянов, Анна Ивановна Афишина, народная артистка республики Вера Улик, знаток литературных пародий и мистификаций Алексей Алексеевич Пересмешник, народный артист республики Николай Трофимов, специалист в области литературного краеведения Петр Петрович Домовой, артист Борис Улитин.
4: А ведущий – заслуженный артист республики Игорь Дмитриев.
0: Эту передачу из лавки букиниста для вас придумали и записали журналист Владимир Ковторин, режиссер Зоя Давыдова, звукорежиссер Валентина Кривулина, звукооператор Серафима Котова и редактор Валерий Козлин. До встречи в следующем выпуске.

0: на лист бумаги, лежащий на столе, прыгнул озорной солнечный зайчик. Весело пробежав по первой строке, высветил слова: «Серафим Михалыч Аникеев». Солнечный зайчик. Именно так образно можно определить оригинальную индивидуальность этого талантливейшего артиста, вся сценическая жизнь которого проходила удивительно легко и непринужденно, ярко и по-хорошему озорно. Природа наделила Аникеева исключительной музыкальностью, и он при отсутствии настоящего певческого голоса блестяще справлялся с любыми вокальными трудностями ролей. «Металлом своего тембра», как шутя говорил он. Вот послушайте в подтверждении сказанного дуэт Сени и Бориса из оперетты Александрова «Год спустя». Это запись далекого 1940 года. Поют Михаил Качалов и Серафим Аникеев.
1: Там стройней и тоньше, чем березка, а лицо, как месяц молодой,

0: Драма, эстрада, цирк. Все это было испытано Аникеевым прежде, чем он ступил на сцену театра оперетты. Все это сослужило ему добрую службу. Ведь именно в цирке, в смелых акробатических полетах, он постиг искусство совершенного владения своим телом. А это позволило ему потом в театре оперетты достигать необычайной выразительности пластики движения и танца. В драме и на эстраде формировалась его особая, аникеевская манера общения с партнерами и зрителями. И, конечно, в очень многом повинна природа, наделившая Серафима Аникеева неповторимым обаянием. Под чары этого обаяния попадал всякий, кто знал его. Не избежала этого и сестра Тосилла Лиза. Лиза из опереты Кальмана Марица. Мы имеем возможность быть свидетелями ее встречи с Зупаном.
1: Нет, нет, если бы я так не был влюблен в Марицу.
2: Ну что было бы тогда?
1: Тогда я всю ночь видел бы вас во сне. Стоит мне заснуть и вмиг, я вижу сон. Там прелестнейший цветник со всех сторон. Тут блондинки, там брюнетки, я в них влюблен. К ним бегу, но нет, их простым уж след. Вас прошу, приснитесь мне хоть на часок, чтобы вас в блаженном сне я видеть мог. Но прошу я вас, не надо, мой милый друг.

0: Котеночек, скажу, люблю вас, мой поросеночек. И вот потом мы навсегда вдвоем, и мы, конечно, заведем детишек полон дом. Нашли вы мужа, а я жену подстать. Ах, почему же о том не помечтать? Но очень жаль, что это только сон, и в этом вся печаль. Ах, если б наяву был он.
1: Я, признаться, смущена, неловко мне. Странно слышать мне жена, плачь во сне. Во сне зуб, он как-то глупо может назвать. И смешно сказать, вы отец, я мать. Но во сне я встретить вас совсем не прочь. И приснится хоть на час, во

0: Серафим Михайлович был по натуре романтиком. Он не терпел будничности, скуки. С ним было удивительно легко и весело. На всю жизнь он сохранил какую-то детскую потребность в безобидной шалости, озорстве. Но в них никогда не было и намека на попытку кого-нибудь обидеть. Нет, наоборот, было желание поднять настроение, разогнать грусть, развеять скуку. И все это не игралось. Это было его, а не киевской сущностью. Солнечный зайчик. Теперь вы, очевидно, понимаете, чем навеяно это сравнение. Спектакли, репетиции, концерты, множество самых различных ролей в оперетах классических и советских сыграно Серафимом Аникеевым. Одной из самых любимых была роль Степана в оперете Ковнара «Акулина», написанной на сюжет пушкинской «Барышни-крестьянки». Вот мы с вами не заметили, как за разговором вышли на опушку березовой рощи. Но кто это? Розовая рубаха? В руке гитара с алым бантом. Да это же Степан! И, конечно, не любовь к природе привела его сюда. Ах, если бы Настя понимала это.
1: Ой, ах, это вы?
2: Яс, я так и знал. Умри, Степан. Вы всякого ворства и обман.
1: Не понимаю, какое вы имеете право? Разве я вам что обещала, а?
2: Обещали, только не мне. Не играйте с огнем, Настасья Карповна. Вы приведете меня к отчаянию. А вы знаете, на что чувствительный человек способен в отчаянии? Нет. Так извольте слушать, что со мною было однажды.

0: Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль.
1: Терзает печаль? За какие грехи?
0: А это для мрачности, это стихи. Когда легковерен и молод я был, молодую гречанку я страстно любил.
1: Скажите, гречанку молодую?
0: Вполне.
1: Так это и пойте вы ей, а не мне.
0: Прелестная дева ласкала меня, но вскоре я дожил до черного дня.
1: Ну что ж, поделом и дождались конца. Ух, видно, ласкали-то вас до венца.
0: Покой отдаленный, вхожу я один, неверную деву лобзал армянин.
1: Извольте пустить, как вы можете сметь в такие подробности девушке петь?
0: Не взвидел я света, улад загремел, прервать поцелуй я злодей не успел.
1: Ах, вот вы какие, чуть что так за нож. Нет, с вами, видать, пропадешь не за грош.
0: Безглавое тело я долго топтал и молча на деву бледнее взирал.
1: Но это уж были в беспамятстве вы. На что ж взирать, коли нет головы?
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- кровь. Погибла гречанка, погибла любовь.
1: Прощайте навек, мне убийца не мил.
0: Постойте, да я же это все сочинил. Я сам на себя наклепал же, увы.
1: Да нет, это Пушкин, а вовсе не вы.
0: Откуда вы знаете?
1: Вот тебе раз. Стихи эти барышням пели 100 раз.
0: Меня вы насмешкой сведете с ума.
1: Да я наизусть же их помню сама.

тогда легковерен и молод я был молодую крестьянку я страх.

0: У Серафима Аникеева было очень много друзей. Одним из самых близких был композитор Исаак Осипович Дунаевский. Много лет довелось им работать бок о бок в оперетте. И оба получали огромное удовольствие, наслаждаясь мастерством друг друга. Мы предлагаем вам совершить сейчас путешествие в Золотую долину. Нет-нет, вам не придется покидать своих мест. Вас поведет туда музыка Дунаевского, а проводником вашим будет удалой сапер Бобыль Бобриков. Что сапером он был, есть и будет, это точно. А вот быть ли ему и дальше бобылем, этого не знает никто, кроме тетушки Кето.
1: Здесь я! Это меня Сандро Иван Черкесской примировал. Ох, Катерина Ивановна! Будь я малость помоложе, я бы, Катя, обязательно с вами у колодца встретился.
2: Почему у колодца?
1: А это уж так положено. У нас в Калуге, калуцкие мы, красавицы с красавцами встречаются у колодца. Ух, и приударил бы я за вами. Ух, Катерина Ивановна, вы бы у меня по струнке ходили.
2: Шутите, Анисим Петрович. Еще не родился такой человек, чтобы кто перед ним по струнке ходила.
1: Он родился.
2: Кто?
1: Я.
2: Вы?
1: Он самый.
2: Так вы ж бабы.
1: Был, был, но отрекаюсь, так сказать, отмежевываясь. Эх, Катенька. Кето, кетатенька, меня на уют потянуло. Якорь хочется бросить.
2: Якорь — это хорошо. А где бросить?
1: В субтропиках.
2: А еще точнее?
1: Стесняюсь.
2: Такой стеснительный. А ведь 3 войны, 7 ранений.
1: 8.
2: Какое 8?
1: А самое главное — сердечное.
2: Ай-яй-яй. Анисим Петрович, на это ранение необходимо лечение.
1: Ах, на мое ранение есть одно лечение. Ласка и душевность. Катечка, Кето, Кетапочка. Потерял бобыль покой к чужому

0: да обогрей, приголуб, да пожалей, жить вдвоем нам будет веселей. Эх, ма! Бобыль, как пыль, уж по миру не носится.
1: Теперь бобыль мой дом навеки просится.
0: Мы до старости вдвоем тихо, мирно проживем, как голубка сизым голубком. Эх, ма!

0: Наступил 1949 год. Год, который занял особое место в творческой жизни артиста Аникеева. Композитор Юрий Сергеевич Милютин принес в театр оперету «Трембита». Поставленная на сцене Московского театра оперетты Иосифом Михайловичем Тумановым, «Трембита» стала крупным событием в истории советского музыкального театра. Спектакль был удостоен государственной премии. Она была присуждена постановщику и группе актеров. Среди них был Серафим Михайлович Аникеев. Роль Богдана Сусика стала высшей точкой его актерского мастерства. Мир наживы, дух стяжательства, жажда обогащения беспощадно разоблачались Аникеевым через этот необычайно выразительный образ. Мы напомним вам о нем сценой и дуэтом Параси и Сусика.
1: Ой, кто это?
2: Здрасте.
1: Господи, Сусик!
2: Да, Сусик, только простите, не знаю, с кем имею честь.
1: Сусик, Богдан!
2: А, вот что, увы, Сусик, но не Богдан.
1: Богдан! Богдан! Это же я, твоя ласточка, Парася.
2: Парася, ласточка. Не знаю. Вы, наверное, думаете, что я это он.
1: Ага.
2: А я не он. Я его родной брат. Мы с ним близнецы.
1: А он? Он жив, Богдан мой.
2: Помер. Помер. Царство ему небесное. Вот об этом-то я и волнуюсь. Говорят, он перед смертью бакенбарды побрил.
1: Как побрил?
2: Значит, так что теперь многим неизвестно. Может, это не он, Богдан, помер, а я помер. Василий, царство мне небесное. Вот оно какое дело получается.
1: Помер.
2: Помер.
1: Богдан мой.
2: Богдан, Богдан.
1: Ой, держите меня.
2: Пожалуйста.
1: Не держите меня. Ой, не могу.
2: Успокойтесь, не волнуйтесь от волнения. Кровяное повышается давление, зачастую аппетит уменьшается, и к тому же внешний вид ухудшается. Дайте

0: мою систему, и поэтому не надо огорчаться.
1: Боже!
0: Боже!
1: Как же это вдруг? Сердце!
0: Сердце!

0: Дайте пульс. Уйдите. Мне, поверьте, много хуже. Я чужой здесь и к тому же. Мне порой буквально некуда деваться.
1: Разговор на эту тему портит нервную систему. И поэтому не надо огорчаться.
0: О, Боже!
1: Боже!
0: Как же это вдруг? Сердце!
1: Сердце!

0: этому не надо огорчаться.
1: Серафим Михайлович Аникеев был одним из тех артистов, каждый выход которых на сцену становился для зрителей событием. Вышел их любимец. И он никогда не обманывал их ожиданий, щедро даря им свою душу и сердце. Признание, популярность, слава рано пришли к Аникееву, но они не изменили его. И он, уже будучи народным артистом республики, лауреатом государственной премии, продолжал оставаться милым, отзывчивым, добрым Серафим Михайловичем. И никто из его друзей никогда не улавливал в его поведении ноток снисходительности. Он очень любил молодежь и сам всю жизнь оставался удивительно молодым. Он очень любил жизнь, но еще больше он любил театр и жертвенно служил ему. Пусть символической точкой, завершающей наш сегодняшний рассказ, прозвучит дуэт Ферри и Бонни из опереты Кальмана «Сильва» в исполнении замечательных артистов Николая Бравина и Серафима Аникеева.
2: Раз, два, три, и раз, два, три, и снова раз, и два. Начинается урок, хватит баловства. Раз, два, три, и раз, два, три, и снова раз, и раз. Вам пойдет, наверное, впрок тренировки час. Я желаю, чтобы за вас не заводили глаз. Чтобы весь огромный зал честь балета напевал. Ах, без жизни!

хоть раз в любви не повезло. Клятву всем давать готов, что любовь и зло. Как с носком мне не везло, я право не шучу. Но по-прежнему любовь я найти хочу. Мне нужна теперь жена, да она одна. И чем дальше, тем ниже ней, я мечтаю лишь о ней. Но без женщин житель как на свете нет. В них солнце мая, в них любви рассвет. Тут легкий мир признания там, как тут луч, приятный нам. Без женщин житель как на свете нет. В них солнце мая, в них любви рассвет. Трудно держать безумие, я влюбляюсь, чтобы вам.

0: Набежало облако. Солнечный зайчик исчез, а на листе бумаги продолжают ярко светиться слова. Серафим Михайлович Аникеев.
1: Вы слушали музыкальную передачу «Серафим Михайлович Аникеев». Автор – заслуженный артист республики Анатолий Пеневич. Вела передачу заслуженная артистка республики Капитолина Кузьмина. Режиссер Ольга Голубовская, редакторы Лилия Панкова и Эрнестина Журомская. В передаче прозвучали записи в исполнении народных артистов республики Серафима Аникеева, Николая Бравина и народной артистки РСФСР Ольги Власовой, заслуженных артисток республики Регины Лазаревой, Елены Савицкой, Капитолины Кузьминой и заслуженного артиста республики Михаила Качалова.

0: Как и было условлено, Иокинф заехал за Шиллингом. К Пушкину они отправились пешком. Квартировал тот в Демутовом трактире на Мойке, в двух шагах от Марсового поля, где жил Павел Львович. Шиллинг быстро отыскал пушкинский номер, состоявший из двух обращенных во двор комнаток. В прихожей их встретил человек Пушкина и сказал, что Александр Сергеевич болен и никого не принимает. «Ах, какая досада! А мы пришли его проведать!» «А это вы, Павел Львович?» – послышалось из-за двери. «Милости прошу, проходите, проходите!» Пушкин откинул клетчатый шотландский плед, которым был укрыт, провел тонкими пальцами по спутанным волосам и поднялся навстречу, протягивая Шиллингу руки. «Здравствуйте, любезнейший Павел Львович! Это превосходно, что вы нашли время навестить больного. Рад вас видеть!» Выглядел он и в самом деле совсем больным. Глаза чернены тенью, широкие рыжеватые бакенбарды всклочены, лицо иссечено морщинами и выражало угрюмость. «Что с вами, Александр Сергеевич, дорогой? Я не на шутку встревожился, получив от вас записку, что не сможете ко мне пожаловать». «Да что-то опять нога. И, должно быть, желчь разлилась, и вот валяюсь в постели». «Очень жаль, очень жаль. А у меня собралась вчера холостая пирушка. Как вас не хватало! Удостоен, видите ли, чина действительного статского советника». «О-о! Поздравляю, Павел Львович, от души! А у отца Иокинфа вышла в свет первая книга. Как же было не отметить такие события? Да что же это я?» – спохватился Шиллинг. «Позвольте представить вам моего друга. Отец Иокинф. Надежда нашей хинологии. Целых 14 лет провел он в Пекине, столице Поднебесной империи». Пушкин быстро повернулся, удивленно взглянул на Иокинфа и вдруг улыбнулся, обнажая ровные и удивительно белизные зубы. Иокинфу показалось, что и весь он как-то разом переменился. Следы угрюмства будто слетели с его смуглого усталого лица. На какой-то миг хозяин смешался, видимо, не зная, как приветствовать необычного гостя в монашеской рясе, но затем решительно протянул руку. «Рад познакомиться, отец Иокинф. Много о вас наслышан». Иокинф пристально, хотя и не без доли смущения, разглядывал знаменитого сочинителя. Был тут много ниже Иокинфа и смотрел на него, слегка откинув назад голову, увенчанную вьющимися темнорусыми волосами. Выглядел он старше, нежели Иокинф предполагал, но рукопожатие у него было крепкое, да и во всей его стройной, сухощавой фигуре, облаченной в мягкий татарский халат с распахнутым воротом, угадывалась скрытая сила. Усадив гостей в просиженные софьяновые кресла и предложив им сигары, Пушкин сам устроился на диване по-турецки с ногами и, опираясь о подлокотник, поначалу как-то вяло участвовал в беседе. Больше слушал, нежели говорил, с особым вниманием Иокинфа, которого увидел впервые. Но потом и сам то и дело, словно сухую ветку в костер, подбрасывал в беседу 2-3 фразы. Улучив момент, Иокинф вытащил из-под рясы припасенную книгу и на первой после титула чистой страницы написал: «Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения от переводчика апреля 26-го дня 1828-го». Книга, только что выпущенная, еще пахла клеем и краской. «Описание Тибета в нынешнем его состоянии», – прочел Пушкин. Он быстро перелистал книгу и, поблагодарив Иокинфа, тотчас забросал его множеством вопросов. Они хоть и были отрывочные и беглые, но все, как отметил про себя Иокинф, шли к делу. «Нет-нет-нет, это и в самом деле надобно отметить. Никита!» – крикнул Пушкин слуге. Тот принес бутылку вина. Хлопнула пробка, зашипело вино в стаканах. Пушкин поднял свой в честь гостей. Говорил он живо, с какой-то подкупающей естественностью. «А вы заметили, Павел Львович, — отнесся к Шиллингу Пушкин, — кому книга-то посвящена? Княгине Зинаиде Александре Волконской». «А чему ж тут удивляться с живостью?» — воскликнул Шиллинг. «Чудная женщина! Я и сам бы с радостью книгу ей посвятил. А не выпить ли нам за ее здоровье? Умница и чаровница! Глаза, как небо италийское, фигура истинной грации, и вся пьянит чувства. Здоровья, княгине!» Здравицу поддержали дружно. «Но надобно прибавить, и вы пришлись ей по душе, святой отец», — продолжал Шиллинг, когда все осушили стаканы. «Как она меня про вас расспрашивала, старый вы греховодник!» — погрозил он пальцем Иокинфу. «Ах, оставьте вы, Павел Львович, вам бы все шутить, а я без всяких шуток по гроб жизни ее не забуду. Вот вы все в неосторожной доверчивости меня упрекаете. А Бог милостив, княгиня с самого начала приняла во мне участие наиживейшее. Александр Сергеевич, наверное, и помыслить не может, как трудно было издать сие сочинение. Я ведь еще на Валааме его подготовил. Дозволение цензора получил 2 года тому назад. Ну хорошо, дозволение дозволением, а кто издавать будет? Собственных средств нету. Откуда у опального монаха деньги? А издатели в затруднении. Да и впрямь, ну как отважиться напечатать большую книгу никому неизвестного сочинителя, да еще поднадзорного монаха, про которого Бог знает, чего только не говорят в Петербурге? Вот тут-то княгиня и протянула мне руку помощи. Рекомендовала типографии императорского воспитательного дома и средства им помогла через своих петербургских знакомых. Так как же было не посвятить ей сей скромный труд? «Но право, где же вы с ней познакомились, отец Иокинов?» — спросил Пушкин. «Живет она в Москве, а вы, как мне рассказывал Павел Львович, по возвращении из Пекина 4 года под строгой эпитимией на Валааме провели». «Да это еще до Валаама», — улыбнулся Иокинов. «Об ту пору княгиня в Петербурге жила». «Я пытался куда-то свои труды пристроить. Знакомых в Петербурге ни души. Вот Егор Федорович Тимковский». «Тимковский? Это кто же? Что-то я о нем слышал». «Пристав, что сопровождал нашу миссию на возвратном пути. Вот он и присоветовал снестись с директором публичной библиотеки Александром Николаевичем Олениным. Человек, он говорит, просвещенный. Действительный член Российской Академии, президент Академии Художеств и притом страстный любитель древностей. Ну, я ему и написал. Тот пригласил пожаловать к нему, времени определенного не назначил. Откладывать я не стал и на другой же день явился. А у него полон дом гостей. Я уж было назад повернул, но лакей успел доложить. Да и хозяин встретил меня с отменной любезностью. Журфиксы у меня, говорит, не заведены, просто собираются по вечерам друзья. Вот я, говорит, вас сейчас познакомлю. Входим мимо окаменелых лакеев в залу, и, батюшки, кого там только нет, и важные сановники со звездами, и дамы в шелках и бриллиантах, и офицеры с золотыми эполетами. А я в своем архимандритчьем облачении, я тогда еще архимандритом был, будто на похороны явился. А Александр Николаевич меж тем подводит меня к какой-то в пол одетой красавице. Оказывается, это княгиня Зинаида Александровна и есть. И Акинфу пришло в голову, не больно ли он уж многоречив. Но взглянул на своих собеседников. В глазах у обоих столько живого, неподдельного интереса. Да и сам он после 4-летнего валаамского молчания, а может, и от выпитого вина, испытывал такую властную потребность выговориться, что продолжал с прежней обстоятельностью. «Ну, а Зинаида Александровна, видно, была про меня от кого-то наслышанная. Все расспрашивала про древности китайские. И за ужином мы рядом оказались. А после ужина села за фортепиано и просто волшебила всех своим пением. «Да, певица она превосходная», — подхватил Пушкин. «Помню, как при первой встрече в Москве она меня поразила. Приезжаем мы к ней с Соболевским, и она вдруг запела. Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. А это моя старая элегия. До того неожиданно. Не скрою, я был смущен и тронут столь тонким художественным кокетством». «А какая актриса пропадает в этой княгине?» — воскликнул Шеллинг. «Не могу забыть ее в роли Жанны д'Арк. Ах, как она пела, вы бы слышали, как пела!»
1: «В опере? Где же?»
0: «В Риме, в ее домашнем театре. В опере собственного ее сочинения на Шиллерову пьесу». «А вы, я вижу, Александр Сергеевич, и сами всерьез театром увлеклись», — сказал Шиллинг, беря со стула у изголовья дивана раскрытую книгу. «Читаете Шекспира в подлиннике?» «Для того я английский выучил. Целых 4 месяца на сие потратил, и не жалею. Игра стоит свеч. Какой писатель?»
1: «Да? А мне он что-то не по душе», — признался Шиллинг. «Не хватает ему, как бы это сказать, изящества, отделки. Больно уж он небрежен. Разве можно сравнить его, скажем, с Расином?»
0: «Ну, Павел Львович, от вас я, право, такого не ожидал. Поднять руку на Шекспира».
2: «А что же тут удивительного?» — заметил Иокин со скрытым лукавством.
0: «Хулить-то куда проще, нежели хвалить. Да и притом резкость осуждения одного писателя перед лицом другого должна быть более тому приятна, нежели восторженная похвала».
2: Пушкин взглянул на Иокинфа и засмеялся вдруг быстрым гортанным смехом.
0: «Какой должно быть счастливец, раз умеет так смеяться», — невольно подумалось Иокинфу.
2: «Да вы, отец Иокинф, оказывается, человек язвительный», — сказал все еще улыбаясь Пушкин. «Должен признаться, что похвалы даже моим собственным сочинениям оставляют меня равнодушными. А вот злая и резкая критика меня волнует и раздражает». И вдруг, посупясь, обратился к Шиллингу. «Нет, дорогой Павел Львович, Шекспир по-настоящему велик, несмотря на небрежность, как вы говорите, а может быть, порой и уродливость отделки. Я не сравню его ни с одним драматическим писателем. Вы говорите, Расин. Расин – королевский историограф, придворный, а Шекспир – мужичок, но гениальный. Может быть, оттого-то он временами так груб и резок, но зато никто, как он, не умел высказать то, что у человека на душе. В сущности, главный предмет всех его трагедий – человек и народ».
0: «Да и больно уж он мрачен, Александр Сергеевич, помилуйте», – стоял на своем Шиллинг. «Такие у него тяжкие злодеяния, такие безмерные страдания».
2: «Да-да-да, я и сам после чтения Шекспира нередко чувствую голова кругом. Все, кажется, заглянул в ужасную мрачную пропасть. Но не должно забывать, Павел Львович, что сама драма родилась на площади, а народ, он требует сильных ощущений. Для него и казнь – зрелище. Вот от того-то трагедия выводила перед ними злодеяния, от которых кровь стыла, страдания, от коих лились слезы. И так не только у Шекспира. Ведь кроме короля Лира, любезнейший Павел Львович, вы знаете и Эдипа». И спор разгорелся с новой силой. Иокинф молча следил за спором и еще с большим вниманием наблюдал за самими спорщиками, особливо за Пушкиным, которого ни разу еще не доводилось ему повстречать. Правда, в сентябре на осенней выставке в Академии художеств он видел его портрет, писанный Орестом Кипренским, а на днях купил альманах «Северные цветы» на 28-й год, к которому была приложена гравюра с того портрета. И сейчас, прихлебывая вино и прислушиваясь к беседе, Иокинф невольно сравнивал живого Пушкина с его изображением. Конечно, портрет вроде был похож. С первого-то взгляда Иокинфу показалось, что на портрете Пушкин даже куда лучше, нежели в жизни. Этакая величавая осанка,
0: устремленный вдаль задумчивый взгляд, на плече романтический плащ, а в жизни потертый халат, всклокоченные волосы, усталое с морщинами лицо. Но чем больше вглядывался он в сидящего напротив человека, тем яснее видел, что так понравившийся ему портрет всего лишь неподвижная маска в сравнении с этим живым, удивительно переменчивым лицом. Не хватает на портрете лучистой живости этим большим зорким глазам, которые в разговоре то и дело меняют цвет. То кажутся они голубыми, то вдруг темнеют и становятся совсем синими. Застыли на полотне эти яркие, четко очерченные губы, а в жизни они в непрестанном движении. А как беспрерывно меняется само выражение этого не схожего с другими неправильного лица. То сверкнет на нем широкая заразительная улыбка, и Пушкин кажется совсем юношей, то вдруг глубокая складка заляжет меж бровей, и перед тобой усталый, немолодой уже человек. Да какой же художник способен передать это на полотне? И сквозь все это, как очертание крепости, сквозь завесу петербургского тумана поутру, проступают черты арабского прадеда, чуть выдвинутая вперед нижняя челюсть, слегка приплюснутый нос, полные яркие губы, непокорные курчавые волосы. Хозяином Пушкин был радушным, заботливо подливал в стаканы вино, возглашал шутливые тосты, и Айкин скоро почувствовал себя с ним так же непринужденно и просто, как и с Павлом Львовичем. Разговор скоро обратился к Востоку. И как жадно, с каким любопытством расспрашивал Пушкин и Акинфа о приобретенных им в Китае редкостях, о привезенных в Петербург книгах и рукописях. «Это так отрадно, отец Акинф, что вы намереваетесь пролить свет на сношения наши со странами Востока. Как мало мы знаем о них. А они могут рассказать нам о себе много нового и необычного. И похвально, похвально, что вы наметили себе целую программу переводов из китайской словесности. Именно переводы, горячо говорил Пушкин. Без переводов, добросовестных, сделанных сознанием дела, невозможно настоящее просвещение. У каждого народа свой образ мыслей и чувствований, тьма обычаев, поверий и привычек, и все это так или иначе отражается в зеркале его словесности. Нет, вам можно только позавидовать. Сколько вы всего повидали. Признаюсь, путешествия с детства были моей любимой мечтой. Но ведь вы и сами немало путешествовали и на Востоке побывали, заметил Акинф. Но что я видел? Крым, Кавказ, Бессарабия. А ведь это все еще Россия. Никогда еще не видел я земли чужой. Никогда не вырывался из пределов Отечества. Как же много надо вам рассказать нашим читателям, отец Акинф. Пушкин полюбопытствовал, чем занят Акинф теперь. «Записки о Монголии? Непременно, непременно покажите мне эту книгу». Россия и Монголия – это же так занимательно. А ведь вместе с тем это еще Восток и Запад. Россия всегда находилась между тем и другим. Вот европейцы гордятся своим просвещением, а забывают, что оно было спасено растерзанной Россией.
2: Александр Сергеевич, вы, я слышал, на Кавказ собрались? Спросил Шиллинг. Пушкин развел руками. Собирался и хочу попенять на вашего родственника. Александра Христофоровича? Что так? Отнесся к нему намедни с письмом. Просил определить в действующую против турок армию. И что же? Откликнулся Шиллинг. Граф хоть излишней добротой не грешит, но, насколько я знаю, человек обязательный. На письма он отвечает незамедлительно. Вот в том-то и дело. А тут проходит неделя, начинается другая. В среду я уж сам отправился к нему. Вышел ко мне адъютант с извинениями. Граф, видите ли, очень занят и сожалеет, что не может меня принять. На другой день доставляют мне от графа письмо с сообщением о высочайшем отказе отпустить меня на Кавказ. Что же делать? В Петербурге тоска, тоска смертная. Не пускают на Кавказ. Прошусь в Париж.
0: В Париж?
2: Да-да, в Париж. Вот куда вам надобно ехать, загорелся этой идеей Шиллинг. Вы ведь сами говорите, что никогда не были за границей. Не торопитесь, Павел Львович, не торопитесь. Через 2 дня с ответом графа является ко мне чиновник 3-го отделения Ивановской. Да вы, наверное, его знаете. Ну как же, этакой вкрадчивый господин, сам себе кажется наверху учтивости и изящных манер. Да-да, весь предупредительность и добродушие. На сей раз граф счел за лучшее не доверяться бумаге, а объясниться устами этого любезного господина. Чего он мне только не наговорил, и думать, мол, не надобно о немилости ко мне государя. Его величество отказал единственно потому, видите ли, что меня пришлось бы определить в войска юнкером. Государь же не желает подвергать опасности владыку скудного царства родной поэзии, как ему угодно было меня назвать.
0: Что же, это вполне справедливо. И насчет владыки, и насчет опасности, Кавказ. Туда же ссылают, а вы по доброй воле проситесь.
2: Ну, а в Париж-то в Париж? Нетерпеливо расспрашивал Шиллинг.
0: И я про то же поинтересовался.
2: И в Париж невозможно-с. Отвечает мне и за царя, и за Бенкендорфа, учтиво Ивановской.
0: Его величество изволит полагать, что такое путешествие очень расстроило бы ваши денежные дела.
2: Вот так-то, Павел Львович, заключил Пушкин свой рассказ. Видите, как пекутся о моей безопасности и благополучии. Есть от чего разлиться желчи.
0: Нет, это неслыханно. Шиллинг вскочил с кресла и стремительно зашагал по комнате. Государь всегда казался мне разумным человеком, но, простите, он держит себя как надзиратель какого-то исполинского острога. Нет, это неслыханно.
2: У Шиллинга не хватало слов, и он повторял все то же неслыханно.
0: Тень задумчивости промелькнула по смуглому лицу Пушкина.
2: Я иногда думаю, уж не лучше ли было оставаться в Михайловском, равно далеко от суеты и пошлости обеих столиц, сказал он тихо. Поднялся с дивана, прошелся, прихрамывая по комнате, стал у окна. Напротив высилась глухая стена, выкрашенная казенной охрой. Волнение его выдавали только руки, сцепленные за спиной. Подступал вечер, тот сумеречный час, который особенно любил Иокинф. Ни день, ни ночь, час вне времени, когда теряешь всякое представление о существенности. Но скрипнула дверь, вошел человек, зажег свечи и стал накрывать на стол.

Дорогие друзья, начинаем передачу из главной студии Ленинградского радио. По-моему, здесь собрались любители эстрадной музыки. Сегодня главной студии могут позавидовать самые большие концертные залы, самые крупные стадионы, потому что она может вместить всех желающих слушать нашу передачу, где бы они ни находились. В Москве и на Крайнем Севере, в Крыму и в Антарктиде, в море на пароходе, в вагоне поезда и на борту самолета. Итак, слушайте.

0: Вы, конечно, уже догадались, что обозрение «До-ре-ми-фа-соль» началось. Его будут вести заслуженные артистки республики Зоя Виноградова и Зинаида Шарко, заслуженный артист республики Николай Трофимов и лауреаты международного конкурса Виталий Копылов и Владимир Матусов. Им я и передаю слово.
1: Вести передачу буду я. Разрешите вручить вам мою верительную музыкальную грамоту. Нота до.
2: Ребенку известно, кто сказал до, должен сказать и ре. Нельзя только себя рекламировать. Разрешите отрекомендоваться. Нота ре.
3: А меня зовут Ми. Ми.
4: Не фантазируйте. Фактически передачу будем вести мы все вместе.
1: До,
2: ре,
4: ми, фа
5: и соль. И в этом вся соль. А поскольку передача ведется из Ленинграда, то соль еще в том, что начнем ее с новой песни о нашем городе композитора Александра Чернова. Слова Михаила Фраткина, исполняет ее Альфред Шаргородский.

0: Продолжаем передачу. Я считаю своим долгом отметить, было бы очень досадно, если бы вы недооценили нашу роль в сегодняшней передаче. Ведь всем достоверно известно, что ни одно музыкальное произведение не обходится без нас. Нот. А кроме того, мы приглашены, чтобы вести обозрение, и я должен...
1: А я считаю, что нам не солидно выступать впятером. Из пяти нот не составить даже гаммы. Mm-hmm. Ну, где же ля и си? Без них нет крепкого, здорового коллектива.
2: Факт.
1: Где наша солидарность, в конце концов?
2: Да, с этим нельзя мириться.
0: Ну, довольно спорить.
3: Редакторы решили, что в передаче примут участие пять нот. Значит, этого
0: Достаточно.
2: Послушайте, До, а вы сами-то знаете какую-нибудь мелодию из пяти нот?
0: Из пяти нот?
2: Да.
0: Пожалуйста. Ну вот, берите ноты, разучивайте. Эти. Да, вот эти ноты и разучивайте. Русская народная песня «На зеленом лугу».
3: Но мы прорепетируем.
0: Обязательно. Без репетиции ее просто не спеть. Да. Внимание, я запеваю, вы за мной. Начали. На зеленом лугу все.
4: Их бог, их бог.
0: Раз нашел я дуду.
4: Их бог, их бог.
0: Ну что же, хорошо, по-моему.
2: Очень мило.
1: Нет, по-моему, страшная скука.
0: Да?
1: Да.
0: Знаете что, у меня есть предложение спеть это в другой трактовке.
1: Ну, а именно?
0: Давайте так, каждый споет свою ноту.
1: Вот, вот это хорошо.
0: Правда?
1: Тут можно проявить и какую-то индивидуальность.
0: Конечно, конечно.
3: Оригинально.
0: Ну, давайте попробуем.
1: Давайте.
0: Попробуем. До.
3: Ре.
2: Ми. Фа. Ми.
3: Ре.
1: Соль.
0: До.
1: Соль.
0: До. Ну как?
1: Нет, тоже что-то не то, по-моему.
0: Да?
1: По-моему, не то. Нет, давайте со словами.
0: Давайте с текстом.
1: Давайте с текстом.
0: Очень хорошо.
1: Да.
0: С текстом. На
2: зеленом лугу.
1: О, текст забыл.
0: Их.
1: Да-да, вспомните.
4: Их.
0: Бог.
4: Их.
0: Бог.
2: Их, бог, их, бог. Что, мы так и будем весь вечер дудеть в эту дуду?
1: Ну, я же говорил, что из пяти нот песни не получается.
0: Да я вам сейчас сколько угодно напою песен из пяти нот.
2: Пожалуйста.
0: Да.
1: Ну, попробуйте, попробуйте.
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Вот. А, нет, нет, нет, из этой песни ноту ля не выкинешь.
0: Да, верно. Ну, хорошо, вот другая песня. Песни ты не скажешь, до свидания.
2: Здравствуйте. Но тут ведь звучат и ля, и си.
3: Да.
2: Без них ничего не получится.
3: Решено. Пригласим ля и си.
2: Факт.
1: Солидарен.
2: Да без них просто стыдно подойти к микрофону.
0: Согласен, согласен. Сейчас оркестр Ленинградского радио под управлением заслуженного артиста Республики Владимирцева исполнит пьесу композитора Леонида Балая «Звездный корабль», в которой участвуют все ноты.

0: Следующий номер должна объявлять нота ми. Где она?
1: Сделаем перекличку.
0: Давайте. До.
1: Ре.
2: Фа.
3: Соль.
0: А.
4: Просто фатально. Куда она делась?
2: Я живу у моря.
3: Вы можете жить где угодно, но при одном условии. Соблюдайте трудовую дисциплину. А как там у вас у моря?
4: Вы об этом сейчас сами узнаете из песни композитора Шаповалова и поэта Норкина в исполнении Татьяны Мелентьевой.

0: Как известно, в нашем обозрении разрешено исполнять только новые музыкальные произведения.
1: Очень мило. Новые, значит, написанные специально для нашей передачи.
2: Ну, конечно. Сейчас вы услышите оркестровую пьесу композитора Георгия Фирцича. Она исполняется сегодня впервые. Это совершенно новое произведение. Называется оно «Старые знакомые».

0: Дорогие товарищи пассажиры, да-да, я не оговорился, именно пассажиры. Вы все, независимо от возраста, профессии и семейного положения, бываете пассажирами. И вы, конечно, знаете, как много людей у нас постоянно на колесах. Уж такой мы непоседливый народ. Едут строители и геологи, едут студенты и журналисты, едут бабушки нянчить детей своих детей. Еще задолго до того, как пассажиры сядут в поезд, они начинают запасаться продуктами в таком количестве, что не сумеют их съесть даже при помощи соседей, историями, которые нужно рассказать своим попутчикам.
1: А главное, чем нужно запастись в дорогу?
2: Песней.
3: Конечно, песней, потому что пассажиры всегда поют.
1: Поют не только те, кто в дороге, кто в пути, но и те, кто провожают, ждут и мечтают.

0: Новую песню Соловьева-Седова на стихи Сергея Давыдова «В вечерний час» исполнил артист Валерий Малышев в сопровождении вокального ансамбля и оркестра.
1: Первое отделение нашей программы подошло к концу. Мы предлагаем вам отдохнуть.
0: А отдохнуть значит потанцевать.
2: Интересно, почему вы так решили? Разве танцы отдых? Всем известно, что на танцы человек затрачивает массу энергии, как на тяжелую физическую работу.
3: Вы ошибаетесь. Еще в Древней Греции танцы использовали как лечебный фактор.
4: Да-да-да-да-да-да. И солидные эскулапы при многих заболеваниях прописывали танцы в разных дозах.
3: Их опытом воспользовались средневековые итальянские врачи. Лучшим средством от укуса тарантула они считали танец тарантеллу.
1: Ну, если так, танцуйте на здоровье.

0: Довольно. Теперь я считаю, что все устали, и можно объявить антракт. Товарищи, я объявляю...
1: Послушайте, не устанавливайте регламент. Недавно в Шотландии одна молодая женщина, мать троих детей, вдова, установила мировой рекорд продолжительности танца. Отплясывала твист 101 час без перерыва.
0: Что?
2: Минуточку. Вы забыли, что мы сейчас будем проводить конкурс на самую смешную историю.
1: Ах, конкурс! А, да. Тогда считайте, что я уже рассказал.
0: Ни в коем случае. Первый должен рассказывать я. Но-то до сих пор считалась первой в гамме.
3: Послушайте, вы только заботитесь о своем реноме. Во всем хотите доминировать.
0: Не досаждайте мне своими намеками. А послушайте лучше достоверную историю. Будучи проездом в Нью-Йорке, композитор Игорь Стравинский взял такси и с удивлением прочитал на табличке свою фамилию. «Вы, случайно, не родственник композитора?» – спросил он у шофера.
4: «Разве есть композитор с такой фамилией?» – удивился шофер. «Впервые слышу. Стравинский – фамилия владельца такси. А я с музыкой не имею ничего общего. Моя фамилия Пуччини».

0: А вот с композитором Штраусом произошла такая история. Однажды, будучи уже известным создателем знаменитых вальсов, он встретил в Вене старого товарища, с которым 20 лет тому назад сидел на одной школьной парте. «Ах, Йоганн, как я рад тебя видеть!» – воскликнул друг. «Но чем ты все эти годы, собственно говоря, занимался, а?»
1: Журналист брал интервью у модного композитора. «Скажите, пожалуйста, когда и как к вам приходят ваши чудесные мелодии?» «Ах, — ответил ему композитор, — они приходят постоянно. Проснусь, они тут как тут. Сажусь бриться, они витают вокруг меня. Гуляю по улице, они меня преследуют. Ложусь спать, они мне снятся. Но стоит мне сесть к роялю, как я обнаруживаю, что эти мелодии уже использованы, к сожалению, другими композиторами».
2: Результаты конкурса. Ваша реакция.
3: Начинаем второе отделение нашего обозрения. Песня. Песня – это язык молодости.
0: В песнях молодежь выражает все свои чувства и переживания.
1: О любви, о мечте, о верных друзьях, о крепких руках поет она. И на каком бы языке ни звучала песня, ее содержание понятно всем. Песня не знает границ.

Мы едем на берег Дуная, а город вечерний кругом звенит свои песни сплетая, и мы в них плывем и плывем. Сквозь говор венгерских мальчишек, сквозь разных мелодий разлив, я песню советскую слышу, знакомый, любимый мотив. Все ближе, с ней нет уже сладу, я сам подпеваю слегка. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка? О девушке нашей влюбленной, о нашей советской реке, швейцарцы, столпившись под кленом, поют на своем языке. «Какую вы песню поете?» — спросил я у парня с флажком. «Какую?» — ответил мне парень. «Какую?» «Из наших сторон. Поет эту песню в Швейцарии 11-й кантон. Что ж, песни не знают кордонов, не прячутся в тихий уют. А где-нибудь, кроме кантона, еще эту песню поют?»

Поют, он ответил, бывает. Друзья говорили у нас, мотив ее в Венгрии знают, в Америке пели не раз. Еще он замялся, сконфузясь, скрывая волнение свое. Я слышал, в Советском Союзе как будто бы знают ее. Что ж, нам это вовсе не ново. Пусть песню считают своей. Звучит в ней советское слово, советская музыка в ней.

0: Как мы и договорились, у нас все идет по нотам.
1: Да, сейчас выступит солист.
2: Минуточку. Его нет.
3: Как? Что? Говорят, он готовится к поездке в Польшу. Ну? Он даже не репетировал.
2: Фатально.
3: Тише, не шумите, это не дипломатично. Все я должен вам объяснять, все должен сам делать. Вот какая должность. Никому нельзя ничего доверить.
1: Слушай, нельзя ли на полтона ниже?
3: Никому нельзя ничего доверить.
1: Ну, очень хорошо. Но сейчас не до смеха, товарищ. Я считаю так. Если он едет в Польшу, то мы дипломатично вручим ему ноты.
4: Ах, соль. Я преклоняюсь перед вами. Но кто же их напишет?
1: А их уже написал композитор Марек Сарт. Раз, только раз.
3: Договорились. Кто же исполнит ее на этот раз?
2: А мы возложим эту миссию на певца Эдуарда Хиля. Пусть он споет раз, только раз сегодня и еще много-много раз в Польше.

0: Какой у нас следующий номер? Дуэт или хор? Почему вы смеетесь?
1: Вы мне напомнили один случай. Недавно после концерта я слышал, один человек сказал, мне очень понравилось, как двое пели соло. Простите, поправили его тут же. Двое певцов не могут петь соло, они поют дуэтом. Да, но у второго певца голоса-то нет, вот и получилось, что двое пели соло.
0: А я слышала, как одну женщину в антракте спросили, понравился ли ей квартет. Вообще, я квартет очень люблю, но сегодня почему-то выступило очень мало музыкантов, всего четверо.
2: К сожалению, и мы не сможем угодить этой слушательнице. Сейчас выступит инструментальный квартет «Ритм» и, как всегда, вчетвером.

0: Рекомендуем послушать музыкальную басню композитора Колкера «Птенчики», слова Ольгина. Ее исполнят артисты Мария Пахоменко и Эдуард Хиль.
1: Просили птенчики, пустите погулять.

0: пустите погулять. Просили птенчики, пустите погулять.
1: Только что в адрес Дори-ми-фа-соль пришли посылки. Я расписалась в их получении.
2: А должен был расписаться я.
1: Ну, какая разница? Интересно, что в них?
2: Да, интересно.
1: Ой, смотрите, музыка. Песенка из Чехословакии.
3: А вот и письмо. Посылаем вам эту песенку.
2: Она исполняется на чешском языке.
1: Но вы ее поймете, ведь в ней звучат все те же хорошо всем знакомые до-ре-ми-фа-соль-ля-си.

0: Сейчас будет исполнено произведение композитора Андрея Петрова.
1: Интересно было бы послушать биографию этого композитора.
2: Факты из жизни.
3: Несколько милых подробностей.
4: Это очень сложно. Биография изобретателя, врача, писателя обычно начинается после окончания им полной средней школы. Говоря же о музыканте и в особенности о композиторе, необходимо проанализировать пройденный им творческий путь с той поры, когда он еще не умел ходить.
1: Зарегистрирован случай, когда композитор в возрасте 6 месяцев не плакал, а пел хроматическую гамму от звука «ре».
3: Какой милый ребенок! Воображаю, как были счастливы его родители.
2: Какая мама и какой папа не мечтают, чтобы младенец стал музыкантом?
0: Некоторые даже прилагают все усилия, чтобы сделать из своего ребенка музыканта. Вот, например, одна мама обещала своему сыну платить 50 копеек за 1 час игры на скрипке. Вот еще, ответила одаренное дитя, мне соседка платит 1 рубль только за то, чтобы я не играл.
3: После экзамена в музыкальную школу девочка вернулась домой и сообщила, что ее не приняли, так как у нее нет слуха. «Чепуха какая!» – возмутился отец. «Зачем тебе нужен слух? Слух должен быть у слушателей!»
4: А я знаю одну маму, которая решила показать своего гениального ребенка известному пианисту. «Как вам понравилась игра моего сына на рояле?» – спросила она. «Ну, по-моему, ваш сын должен играть на чем-нибудь другом». «На чем же?» – оживилась мама. «Ну, например, на бильярде».
2: Но это, конечно, все шутки.
3: Что же касается композитора Андрея Петрова, то до 14 лет он вообще не играл ни на каком инструменте, потому что собирался стать писателем. Но, посмотрев кинофильм «Большой вальс», решил, что будет непременно композитором. И родителям его пришлось смириться с этим фактом. Сейчас будут исполнены концертные вариации на тему песни «Я шагаю по Москве», которая прошагала по нашей стране и вышла далеко за ее пределы.

0: На этом мы заканчиваем наше обозрение.
1: Благодарим вас за внимание.
2: Надеемся, что вам понравились мелодии, которые сегодня прозвучали.
3: Новые встречи с вами ждут и до, и ре,
1: и ми,
2: и фа,
4: и соль.
5: Дорогие друзья, эстрадное обозрение «До, ре, ми, фа, соль» для вас подготовили. Авторы Регина Немчикова и Генриетта Орлеанская, режиссер Наум Бирман, редактор Мария Емельянова, звукорежиссеры Нина Андронова и Игорь Власенко, операторы звукозаписи Евгения Колесова и Галина Максименко. Мы ждем ваших писем по адресу Ленинград, радио, редакция музыкального вещания.
6: Дом был все тот же, на Маховой, 30. Квартиру же летом 1868 года пришлось сменить на меньшую, в первом этаже, но по-прежнему вокруг рояля собирался тесный кружок друзей, страстных любителей музыки и горячих поклонников Даргомышского.

0: Этот романс на стихи Пушкина был написан давно, в середине 40-х годов, но по-прежнему слушали его с волнением. Так мало нот и так много музыки, так много правды о человеческой душе. Эту правду с юных лет искал Александр Сергеевич Доргомышский и находил у любимого поэта. «Что делать?» — восклицал он. «Ни шагу не могу сделать без тёзки. Кубок янтарный, полон давно, пеной угарной блещет вино». Музыку романса, написанного на эти стихи юным Доргомышским, мы не узнаем никогда. Как известно, строгий учитель музыки не поощрял композиторских опытов своего ученика и беспощадно уничтожал все его первые опусы. Но Пушкин постоянно жил в сердце композитора и помогал найти свой голос в искусстве. Более 25 романсов, дуэтов, трио, квартетов и хоров напишет Доргомышский на стихи Пушкина. Из 4 опер 3 созданы им тоже на сюжеты Пушкина. «Торжество Вакха» — опера-балет, «Русалка» и вот «В конце жизненного пути» — «Каменный гость».
1: Слушали, Панелло? Проси ее пожаловать ко мне. Нет,

покорно просит пожаловать. Ей-богу, не могу, мне

Как всегда, собрался тесный кружок страстных любителей новейшей музыки. Пусть перед этими избранными слушателями сам композитор хотя бы невозможнейшим голосом пропоет или продекламирует свою музыкальную драму. Все равно все переживают минуты высокого, редкого наслаждения, слушая каменного гостя.

Само собой, разумеется, здесь царит полная домашняя непринужденность. Многие, особенно смелые мысли, многие причудливые обороты можно тут же было повторить, если это необходимо для ясности. Можно иногда прерывать пение комментарием, обращающим внимание слушателей на ту или иную черту символического глубокомыслия, которая без комментария, пожалуй, прошла бы незаметную. Можно по окончании исполнения дать меломанам рассмотреть партитуру, ответить на их вопросы, разрешить их сомнения, писал музыкальный критик Ларош, побывавший однажды на музыкальном вечере у Доргомышского. К концу 1868 года композитор почти закончил «Каменного гостя». «Есть много любопытствующих слушать его», сообщил он в письме своей бывшей ученице. «А когда услышат, то многие недоумевают, музыка это или куриная слепота». Восторги одних и недоумения других понятны. Опера писалась не по специально созданному либретто, как это делалось всегда в оперной практике. Композитор положил на музыку полностью текст маленькой трагедии Пушкина. Дело дотоле новое, в музыкальной практике небывалое. Но какой простор для воссоздания каждого нюанса в чувствах и мыслях героев давали пушкинские строки, и с каким мастерством воспроизводил их в музыке композитор.

15 ноября с помощью друзей-музыкантов было исполнено все, что успел написать Доргомышский. «Гениально! Тузово!» — восклицал присутствующий здесь Стасов. Сам Доргомышский исполнял роль Дон Жуана. Надежда Николаевна Пургольд, впоследствии жена Николая Андреевича Римского-Корсакова, вспоминала. «В партии Дон Жуана разнообразие выражений, тонкое понимание всех душевных движений, юмор, жизнерадостность, страстность и, наконец, трагизм финальной сцены в передаче автора и в соединении с сильной музыкой его действовали на слушателей потрясающе. Помню, как бывало даже страшно за него, когда он, уже больной, с ослабевшими силами, с горячностью исполнял свою партию». На другой день Доргомышский слег. Судьба отпустила ему еще полтора месяца жизни. Он скончался 5 января 1869 года и был похоронен на кладбище Александра Невской лавры, неподалеку от места погребения Михаила Ивановича Глинки. Недостающие страницы оперы дописал Цезарь Антонович Кюи. За оркестровку взялся тогда еще молодой Николай Андреевич Римский-Корсаков. Через 3 года после кончины Доргомышского в 1872 году состоялась премьера оперы на сцене Мариинского театра. Дирижировал Эдуард Францевич Направник. Блестящий состав исполнителей участвовал в этой постановке. Партию Лепарелло исполнял несравненный Осип Петров. В роли Дон Жуана выступил Федор Комиссаржевский. Особенно же поразила слушателей артистка Платонова в роли Донны Анны. Но, несмотря на блестящий состав исполнителей, опера недолго продержалась на сцене Мариинского театра. Через 1/4 века каменный гость Доргомышского был поставлен в Большом театре. За дирижерским пультом стоял выдающийся музыкант Вячеслав Сук. А в январе 1917 года каменный гость вернулся на Мариинскую сцену в режиссуре Всеволода Эмильча Мейерхольда. Однако эта опера так и не стала репертуарным спектаклем. Но это произведение явилось школой психологически осмысленной музыкальной речи, которой так богаты оперные произведения композиторов XX века.

Этой передачей мы открываем сегодня новый цикл, в котором расскажем об истории народного музыкального творчества и основных его формах. Материалы научных экспедиций дают все новые и новые подтверждения тому, как устойчивы основы народной музыкально-поэтической речи. Старинная песня живет в народной памяти. В чем же сила творений безымянных певцов минувших столетий, творений, бережно передававшихся из поколения в поколение, из уст в уста? –

В давние времена собирались люди исполнить завещанный им обряд сжигания масленицы, этого таинственного существа, гибнущего в пламени обрядового костра и по символике обряда, возвращающего к жизни

Песня, которую мы только что слышали, сохранилась с этих далеких языческих времен. А записана она была совсем недавно ленинградскими фольклористами в Псковской области. Ее напела 55-летняя жительница Ольга Федосеевна Сергеева. Кому-то это может показаться фантастикой или случайностью, но давайте посмотрим внимательно вокруг, и мы увидим следы древней символики и в резных наличниках окон, и в узорах тканей и вышивок, и в украшениях домов северных деревень, и в хореографии старинных хороводов, и, конечно, в народных песнях. Послушайте, как кличут весну на Брянщине, в заповедном крае русской старины. –

0: хлеба и свалишь, и горько, и цыго.
1: Вся жизнь русского крестьянина, неразрывно связанная с окружающей его природой, была строго размерена сложной системой обрядов. Рождение ребенка или постройка дома, призыв весны и первый выгон скота, начало и окончание полевых работ, покоса, жатвы, поминание предков, солнцеворот или, наконец, крестьянская свадьба. Все это совершалось в непременных, установленных традицией, обрядах. О многих из них мы еще будем говорить подробно в наших следующих передачах. А сейчас нам важно установить, что и песни, и вышивка, и резьба, и многие другие виды народного искусства, так же, как и народные обряды, собирая вековой коллективный опыт в истоках своих, связаны с мироощущением народа, его бытом, его историей. «Русская песня – это русская история», – писал Максим Горький. А выдающийся деятель русской словесности прошлого века, профессор Московского университета поэт Мерзляков, автор песни «Среди долины ровные», говорил: «О, каких сокровищ мы себя лишаем! Собирая древности чуждые, не хотим заняться теми памятниками, которые оставили знаменитые предки наши. В русских песнях мы бы увидели русские нравы и чувства, русскую правду, русскую доблесть». Так можем ли мы в стремительном темпе наших дней проходить мимо вечного источника человеческой мудрости? В нашей передаче принимает участие руководитель лаборатории народного творчества Ленинградской консерватории Анатолий Михайлович Михнецов.
2: История не есть простое чередование событий. История – это дела людей с их судьбами и надеждами, заботами, радостями. И нам важно понять, какими были эти люди, чья слава досталась нам в наследство. Важно понять, что они любили и что ненавидели, какой у них был характер, какие привычки. Это нам нужно для того, чтобы глубже понять самих себя и свое время. Потому что именно в этих прочных связях с минувшим мы находим свою собственную уверенность в настоящем и в нашем завтра. Устное народное творчество, народные песни, как раз и есть та область, в которой как бы аккумулировалось мироощущение, идеалы красоты и нравственности многих поколений. Иными словами, народное творчество – это оживающее в звуках, ритмах, красках, пластических формах, оживающее при каждом исполнении и в полную свою силу чувства и сознание наших далеких прапрадедов. Это и есть живая летопись. Именно в народном творчестве, будь то сказка или песня, будь то резное солнце на прялке или браное тканье, мы узнаем тех, кто вершил нашу историю. И поразительно, слушая сегодня старинную народную песню, мы чувствуем, что нам близок и понятен музыкально-поэтический строй, язык художественных образов, нужно только быть внимательным к голосу наших предков. И, конечно же, нельзя допустить, чтобы в наше время традиционный фольклор получил прописку лишь в музеях, а изучение его оказалось делом узких специалистов.
1: А вот какие ответы получили мы от людей, для которых вопросы наши были неожиданны. Мы беседовали с ними после авторского концерта лауреата Государственной премии РСФСР Валерия Гаврилина.
3: Людмила Николаевна Комиссарова, педагог хореографического училища имени Вагановой.
1: Приходилось ли вам слышать народную песню в подлинном виде в исполнении народных певцов, не артистов?
3: К сожалению, я не слышала в подлинном виде певцов народных, а слышала только по телевидению.
1: А занимает ли народная песня в вашей духовной жизни какое-то место?
3: Конечно, как русский человек, я очень люблю народные песни. И вот сегодня, кажется, именно народные были песни у Гаврилина самобытные. И вот это меня очень тронуло. И Мне кажется, это очень интересно, и это надо развивать.
1: А назовите какую-нибудь народную песню.
3: Хлопали березники стояла.
4: Назаров Сергей Сергеевич, служитель военно-медицинской академии.
1: Приходилось ли вам слышать народную песню в исполнении певцов, не артистов?
4: Ну, как-то пришлось один раз. В Ивановской области слышал. Ну, вот в небольшом таком городке Родники. Вот народ поет до сих пор.
1: Занимает ли народная песня в вашей духовной жизни какое-то место?
4: Раньше думал, что не занимает. В последнее время, не знаю, насколько народная, воронежский хор меня покорил, честно говоря.
1: И назовите какую-нибудь народную песню.
4: «Ивушка плакучая».
1: Вполне понятно, что современная фольклористика, изучая каждый конкретный факт народно-песенного искусства, может найти объяснение им, лишь обращаясь к данным этнографии и истории, к данным, позволяющим понять суть народного творчества. Только тогда и произведение оживет для нас в образах реальных и близких. В Брянской области есть село Дорожово, в котором до наших дней живет ставшее игрой древнейшее обрядовое действо. Советский фольклорист Кулаковский провел огромную работу, прежде чем выяснить первоначальный смысл и происхождение этой игры. Называется она «Кострома». Вот как играли Кострому по описанию Кулаковского. «Праздничный весенний день. Окруженный плотным кольцом зрителей на Сурнаевке, так называется площадь в Дорожово, медленно движется по кругу огромный до сотни человек хоровод».

одни женщины и девушки. Яркими пятнами горят на солнце старинные уборы, расшитые фартуки, рукава, затканные бусами, поневы. Вьются по ветру разноцветные ленты, свисают с кокошников жемчуга, хоровод останавливается. Посреди круга на подстилке из соломы сидит кострома. Кострома имитирует привычную женскую работу – обработку прядева, изготовление пряжи и холста, около 40 операций. Все эти операции сопровождаются ее диалогом с хором и песней.

Изготовив холст, Кострома садится обедать. Появляются новые персонажи. Невестка Костромы – муж. Пообедав, Кострома вдруг начинает охать. Заболела. Посылают за фельдшером, затем за попом. Следуют фарсовые сценки осмотра и соборования. Конец у этой игры в разных селах разный. В соседнем селе Кострома умирает, и ее несут.

на которой разыгрывается этот спектакль, Сурнаевка, то есть место поселения сурначей. Сурна – дудка, труба. Сурначами звали на Руси не только трубачей, но и всяких музыкантов. Откуда же в гуще лесов поселок музыкантов? Для кого играть? Кого потешать? По-видимому, село было основано беглыми скоморохами. Принято думать, что скоморохи, спасаясь от преследований, уходили на север. Но это не так. Они уходили на окраины государства. На Брянщине, как и на далеком севере, можно найти и село Скоморохово, и починок Скоморохово, и урочище Скоморошка, Скоморожью-мовницу, и село Игрецкое. Скоморохи, пришедшие в дремучие брянские леса в XVII веке, не создали игру Кострома. Они переделали на свой лад языческий обряд, увиденный у местных жителей, превратив его в театральное представление. И заложили таким образом одну из основ народного театра. Но что же представляет собой древний обряд? Под стилкой, на которой сидела и лежала больная Кострома, служила по старинной традиции не солома, а ворох костры. Костра – отходы льна, когда его ломают, отделяя волокна. Отсюда и имя – Кострома. Так может быть, Кострома – олицетворение растения, как бы приносимого в жертву, убиваемого женщинами, чтобы добыть прядиво, сделать холст, одежду? Подобно тому, как в поле оставляли последний сноп и приносили испеченный хлеб, так и в этом обряде, изготовив холст, заворачивали в него Кострому и хоронили ее, погружая в воду источник жизни. И сам обряд представлял собой обряд изготовления обыденной ткани, то есть ткани, изготовленной в один день. Об один день. В древности такая ткань почиталась особо. Она была оберегом, способным оберечь человека от всякой беды. Почти рядом с селом Дорожово, в маленьком селе Вшищ, археологической экспедиции академика Рыбакова были обнаружены следы странного древнего сооружения. На вершине голого холма поставлены кругом столбы. Археологи установили, что это остатки древнего славянского святилища, языческого капища. По убеждению Рыбакова, капище было женским и посвящалось древнему славянскому культу берегини. Возможно, именно здесь, предполагает фольклорист Кулаковский, жрица-берегиня под пение своих помощниц изготовляла волшебную ткань. А похороны Костромы? Не следы ли это древних человеческих жертвоприношений?

такими проблемами сталкивается сегодня фольклористика, наука, изучающая народное искусство в его связи с этнографией и историей. А сейчас, после знакомства с западно-русскими образцами песен, отправимся на север, в Вологодский край, чтобы поприсутствовать на обряде старинной свадьбы.

сюда припевать, ой да, припевать.

Северная свадьба продолжалась много дней, включая в себя целый ряд этапов: просватывание, закрывание невесты платком, фаткой. Невеста неведомая. Так неведомая она и будет и для близких, и для дурного глаза до тех пор, пока не откроют ее торжественно за свадебным столом. Девушки приходили к невесте шить приданое. И была обрядовая баня, и церемония собирания невесты к венцу. Невеста не пользовалась свободой выбора, как, например, в сибирской деревне. Там, в зажиточных сибирских семьях, когда приходили сваты, мать прежде всего спрашивала свою дочь, согласна ли она идти за этого жениха. И только получив ее согласие, она начинала переговоры со сватами. Здесь же, в Вологодской земле, судьбу дочери решали родители. Согласия невесты не спрашивали. Именно поэтому общерусская традиция причитания невесты по девичьей воле, по уходящей безвозвратно счастливой жизни в доме батюшки, приобрела в вологодских деревнях особый характер. Невеста, закрытая платком, который становится твердым от засохших слез, как говорят, хлещется, бросается с плачем со всего размаха на пол, на подставленные локти. И считалось, чем больше плачет невеста, тем счастливее жизнь будет ее в мужнином доме. Она обращается с причетом даже к случайно зашедшим в дом гостям. Она выходит на угоры, холмы около деревни, прощается с ними и причитает.

А сейчас послушайте фрагмент свадебного обряда, записанный участниками экспедиции Ленинградской консерватории.

может показаться странным и ненужным занятием – воскрешать в памяти суровые картины ушедшего быта. Ведь ни одна невеста сейчас не плачет на свадьбе, никого не отдают неволей. Но разве чужда нам духовная и поэтическая сторона восприятия и видения мира нашими предками? Тексты причетов поистине удивительны по образной силе произведения народной поэзии. Это прощание невесты с девьей красотой. Девья красота – символ девичества, воли, красоты, которая погибает в замужестве. Послушайте текст одного из причетов. «Где-ка я-то походила, где-ка слез-то поронила, так цистись, цистись, местетика, расцистяйся, зеленой сад. Тут расти да повырасти, яблонья кудреватая, с крутицом да и с листьицом. Светлоутренно, зорюшка, моя родимая мамушка, ты ходи, ходи, мамушка, через день да кожённый день, яблонцу-то посматривать, да листья-те полаживать, да посохла ли яблоня, да не повёло ли листьицо. Когда посохнет-то яблоня, когда посохнут прутотики, когда повянут листотики, так в ту пору, в то времечко, в то ж, но я молодёшенька, на чужой дальней стороне, журена да и бранена, не поёна да не кормлена, на работу отряжена, да про работу не сказано». Не правда ли песни, звучавшие в передаче, очень отличаются друг от друга? Они сочинены в разных стилях. Да, каждая местность имеет свой музыкальный стиль. Это явление замечалось и в прошлом веке. Однако лишь в последние десятилетия фольклористика сформулировала понятие местных музыкальных стилей, или, как их называют, местных музыкальных диалектов. Русская песня, таким образом, представляется явлением многоликим и величественным. Послушайте для примера хор села Афанасьевка Белгородской области, который продолжает традицию красочного южнорусского пения.

Вот звучит интонационно округлая, мягкая песня родины Глинки и Смоленщины в исполнении замечательной народной певицы Аграфены Глинкиной.

Коллективная память, память народа, сохранила для нас, людей XX века, песни наших предков. Устно, из поколения в поколение, десятилетиями и веками передавалась песня. Какой же значительной должна была быть ее роль в каждодневной жизни, чтобы смогли дойти до нашего времени, не упростившись и не потеряв своей красоты напевы и поэтические тексты песен. Как складывается песня в народе? Есть ли у нее авторы? Вот загадка, которую непросто решить. Что скрыто за сложной символикой обрядовых песен? Этот вопрос, так же, как и вопрос местных музыкальных стилей, мы сегодня немного затронули. Какое место занимала песня в жизни крестьянина? Как складывались песни на слова профессиональных поэтов Пушкина, Дельвига, Лермонтова? Каковы судьбы народной песни в наши дни? Вопросов, как видите, множество. На них мы попытаемся ответить в последующих передачах этого цикла.

Здравствуйте, дорогие товарищи! В эту светлую июньскую пору мы вновь встречаемся с вами, чтобы еще и еще раз почтить тех, кто грудью встал на защиту Родины в суровом 1941 году, кто не жалел самой жизни ради нашего мирного неба. Вновь весна шумит над каждым сквером, вновь цветут черемухи в садах. Мы ряды товарищей проверим, сколько их погибло на фронтах. Чтобы солнце ясное не застил никогда осатанелый враг. Вспомним их, добывших это счастье в грозном реве танковых атак. Встанем пред родными именами, добрым словом павших поменем. Вот горит победы нашей знамя, кровь друзей священная на нем.

Да, наш город выстоял со всей страной в тяжелых испытаниях, и белыми июньскими ночами с особым волнением вспоминаются имена героев, заслонивших с собой любимый город. К нам на радио идут письма ветеранов с рассказами о подвигах однополчан. И вы знаете, красной нитью во всех письмах проходит мысль: война не должна повториться никогда. Имена павших героев звучат суровым предостережением тем, кто разжигает новые войны. Жил в Ленинграде высокий светловолосый паренек Валентин Груздев. И был ему 21 год, когда началась война. В первые же дни войны он ушел в народное ополчение и погиб на берегу реки Тосна под Ленинградом, не дожив до прорыва блокады, не дожив до победы. Но на священном знамени победы и его кровь, и кровь всех тех, кто пал в первые дни войны, грудью защищая родной город от врага. 40 лет хранила извещение о гибели Валентина Груздева его сестра Нина Александровна. Не стало ее. И племянница Алла Фердинандовна Пискеева как эстафету приняла семейную реликвию. И вот уже Алла Пискеева ищет тех, кто воевал в 4-й армии народного ополчения, чтобы узнать о последних боях, о последних часах жизни ее дяди. Может быть, и найдутся однополчане, запомнившие бои под Усть-Тосна. В первые дни, даже в первые часы войны, в военкоматы ринулись добровольцы. Начали формироваться дивизии народного ополчения. В такой дивизии воевал и Петр Семенович Смирнов, ныне полковник в отставке. И вот в своем письме он вспоминает, с какой беззаветной храбростью сражались его друзья. Борис Дмитренко, Павел Седых, Павел Косточкин, Алексей Болотов, Валентин Иванов. Не все из них дошли до победы, но все горячо любили жизнь, любили родину нашу. А как умели петь и сколько знали песен. Самой любимой у нас была Катюша, пишет Петр Семенович. Ее очень хорошо пел Борис Дмитренко. Он погиб под Кёнигсбергом.

0: Летом 41-го года проходил кратковременную военную подготовку под Москвой Михаил Иванович Кальнин. И летом же их политбойцов направили на фронт.
1: Мы попали в 38-ю орденную Ленинно-стрелковую дивизию, которая в районе Ярцево вела упорные сдерживающие бои с войсками немецко-фашистскими, которые рвались к Вязьме. И вот прибытие коммунистических батальонов, политбойцов на Западный фронт в это время, и в том числе наших двух, которые попали в 38-ю дивизию, вызвало буквально и радость, и ликование. Это пришло подкрепление боевое, вооруженное, в какой-то мере подготовленное, и нас сразу же бросили в бой. Вот я вспоминаю бои ежедневные, не только ежедневные, круглосуточные, они непрерывно шли. Нас перебрасывали с одного на другой участок, все время мы меняли свое расположение, потому что как ударную силу использовали. Ну вот начинается бой. Первым делом, конечно, мы окапываемся, потом, подпуская противника на какое-то мыслимо близкое расстояние, буквально мы задачу ставили подпустить как можно ближе. И вот такой уничтожающий огонь открывали. Потом поднимались в атаку, гнали. И, как правило, продолжение боя происходило уже в траншеях противника. Причем очень широко применялся рукопашный бой. И вот когда мы говорим о наших победах, мы с гордостью о них говорим, о больших победах, и Сталинград, и Ленинград, и масса, десятки, сотни операций, крупнейших сражений, уже победоносных для Красной Армии, для советских вооруженных сил, то за ними, вот за этими победоносными сражениями, стоят тяжелейшие бои 41-го года. С нами война по-прежнему вместе, она в нашей памяти, в нашем сердце. И вот эти картины боев, они даже преследуют. Это и во сне, и вот когда какой-то разговор завязывается, всплывают вот эти картины, картины массового, единственное правильное слово, массового героизма советских солдат.

0: Дмитрий Александрович Данилов участвовал в боях на Невской Дубровке, участвовал и в прорыве блокады Ленинграда, встретил светлый праздник Победы. Растут у Дмитрия Александровича внуки Тоня и Володя. А вот в письме он пишет о женщинах своей семьи, о женщинах, перенесших все ужасы ленинградской блокады, похоронивших близких, работавших на заготовках дров, на выращивание овощей для блокадного Ленинграда. И жена Дмитрия Александровича Анастасия Ивановна, ее сестры Антонина и Наталья, и родственница Владлена Петровна Каменная, все они ленинградки, сделали все, что могли для победы. Да, советские женщины наравне с мужчинами ковали победу в тылу и на фронте. И вот в июньской почте радио особенно много писем ветеранов с рассказами о женщинах-медиках. С 60-летием поздравляют однополчанку Лидию Матвеевну Горбунову, ветераны 151-й Жмеринско-Будапештской стрелковой дивизии, партизаны, воевавшие в Белоруссии. Матвеев и Горьков вспоминают своего боевого друга, врача дивизии Марию Андреевну Соловьеву. Ее золотые руки спасли жизнь многим партизанам. А вот Сергей Иванович Зименков в своем письме на радио подробно рассказывает, какие чудеса героизма проявляли женщины-медики, и имена их называет. Татьяна Павлюченкова, Татьяна Михайлова, Любовь Петровна Смузикова, Лидия Николаевна Зайченко, Надежда Павлова, Лидия Федоровна Самойлова. Все они ленинградки. Воевали у стен Сталинграда, освобождали Украину, Белоруссию. Не все из них дошли до победы, но всем им низкий поклон от солдат войны.
1: Может, кто-то забыл, а вот мне не забыть тех военных дорог бесконечную нить. Поливали дожди,

в тяжелых боях в 41-м году у солдатской судьбы. Я просил много раз милосердия к тебе, фронтовая сестра. В майский солнечный день шел последний наш бой. Ты от пули меня заслонила собой.

закрываю глаза, и как будто вчера ты склонилась ко мне, фронтовая сестра. Мне друзья говорят, что тоскуешь, бобыль, неужели тебе не найдется судьбы? Столько лет ведь прошло, позабыть уж пора. А вот я не могу, фронтовая сестра.

0: Дмитрий Никитич Хлебников 24 июня отметит свое 70-летие. Ветеран войны, ветеран труда, ветеран спорта. Вот сколько титулов имеет он сегодня. И юбиляр через несколько дней. В 1941 году отмечать день рождения не довелось.
1: Я был преподавателем Первого медицинского института имени академика Павлова по физическому воспитанию. Вел уроки со студентами. А вот 7 июля 1941 года я был уже призван на действительную службу и направлен был как специалист по лечебной физкультуре в Первый Ленинградский военно-морской госпиталь. Моя специальность пригодилась, так как попадали к нам с Невской Дубровки бойцы, и нам нужно было восстанавливать здоровье, чтобы вселить энергию и силы для того, чтобы поднять здоровье наших больных. Был дружный у нас очень хороший коллектив, вот мы слаженно работали, но когда уже начался период такой, что довольно много раненых поступало, загружены были очень сильно, и тут обстрел Ленинграда и бомбежки, и вот был такой налет на наш госпиталь, выбили все стекла, 17 зажигалок я вместе с двумя матросами потушил, шинель моя и брюки все в решето превратило, потому что 3000 градусов термит расплавленный был, как сметана. Прихожу я к батальонному комиссару Звереву. Он говорит, иди, меняй шинель, меняй брюки. Но я обрадовался, что новую форму получу, и не подумая о том, что я мог быть поражен вот этим термитом. Был такой случай, я подбегаю к снаряду, снаряд не разорвался. И вот подошел, лежит большущий, понимаете, этот снаряд. Но я так коснулся, он еще даже теплый, горячий. Вызвали потом подрывников, увезли этот снаряд, и мы, конечно, были уже более спокойны о том, что не будет такого бедствия в нашем госпитале. Но помню, когда в вражеской авиации было сброшено 2 бомбы на моих глазах, не попал ни в Калинкин мост, ни в пожарную команду, а прямо в фонтанку. Был взрыв, что на 50 метров поднялся столб от этого взрыва. Работа проводилась во время артобстрела. У нас были индивидуальные занятия по назначению отдельных, значит, больных с поражением рук, с поражением ног. Они пребывали с Невской Дубровки, с Оренбаумского пятачка. Мы обслуживали моряков в первую очередь. Работая в госпитале, мы сами, методисты лечебной физкультуры, были настолько с подорванным здоровьем, а зная значение лечебной физической культуры, зная пользу значения физической культуры, мы, конечно, старались как можно больше отдать все свои силы на восстановление здоровья тех бойцов, которые потеряли столько крови.
0: Потом был еще один госпиталь в Малой Ижоре, где тоже надо было организовать не только лечение, но и оборудовать кабинеты лечебной физкультуры. И накапливался опыт в сложных условиях восстанавливать здоровье, боеспособность.
1: Проработав там с 4 июля 1942 года до того момента, когда получил приказ на то, чтобы меня, как специалиста с высшим образованием, направить в штаб сектора, где я уже был использован как начальник физподготовки, куда входил 31-й арт-дивизион, 33-й арт-дивизион, бронепоезд «За Родину», бронепоезд «Балтиец», госпиталь, в котором я работал, и железнодорожная морская база. Вот в 31-м арт-дивизионе был младший сержант Соловьев Игорь, а в 33-м арт-дивизионе был физруком Константин Жуков. На бронепоезде «За Родину» был комиссаром Кудзиев Константин, который участвовал на первенстве флота в таких видах, как легкая атлетика. Но наша задача была такая, чтобы действительно во время Великой Отечественной войны нашим бойцам дух поднять и укрепить их здоровье. Нужно было создавать сборные команды, где наше соединение имело по легкой атлетике первое место. Мы были отмечены, в том числе я, как начальник физподготовки, благодарностями командующего флота, а потом на первенстве города Ленинграда. Мы участвовали, как говорится, сборными командами в первенстве флота, которое проходило в Ленинграде. Время было очень тяжелое, под артобстрелом проводились, и вот Миша Зебрин погиб от артобстрела во время таких вот соревнований. Было такой период времени, когда мы выезжали сборными командами в Ленинград под артобстрелом на буксирах с нашего Кронштадта до Лисьего Носа, чтобы попасть в Ленинград. И вот так был перелет обстрел 8 метров, недолет 12 метров, а мы едем на этом буксире на первенство флота. Но когда мы приезжали в Ленинград, участвуя в соревнованиях с другими подразделениями военно-морского флота и других частей Ленинградского фронта, мы просто, как говорят, имея такой дух, довоенный спортивный патриотизм, любовь к спорту, и мы, конечно, оставшиеся в живых, просто благодарны спорту, потому что физическая культура и спорт – это подготовка и к труду, и обороне нашей Родины, и нам давала возможность пережить все эти беды и невзгоды, которые выпали на нашу долю.

0: В каждой семье война оставила по себе память. И даты вписаны войной в сердца людей. В этом году исполнилось 40 лет, как погиб мой муж Петр Антонович Балай. Это я читаю в письме Александре Николаевны Балай. Моему сыну было 2 года, когда погиб его отец. Сын рос без отца, закончил Ленинградскую капеллу, консерваторию. И в память погибшего отца и всех отдавших жизнь свою за родину написал песню «Красные маки». Передайте, пожалуйста, песню моего сына Леонида Балая «Красные маки» в исполнении Эдуарда Хиля. И пусть вспомнят и погрустят вместе со мною работники завода, где работал мой муж и откуда он ушел в народное ополчение. Вспомним всех поименно, вспомним горем своим. Это надо не мертвым, это надо живым. Вот такое письмо написала нам Александра Николаевна Балай, мать композитора Леонида Балая, сама тоже ветеран войны, работавшая и в годы войны в системе военкоматов. Итак, Леонид Балай, слова Леонида Лучкина, «Красные маки», поет Эдуард Хиль.
1: Вдали среди берез речной белеет плес, горит рассвет в реке, как мак в моей руке.

Ты был, как я, любил. Вы маками взошли, вы лучший цвет земли, вы цвет моей любви, вы свет в моей жизни.

Из письма ветерана войны Семена Ильича Голышева. 24 июня исполняется 90 лет полковнику Ивану Викентьевичу Лазаревичу. Всю свою жизнь он отдал служению и защите Родины. Участвовал в Первой мировой войне, затем в Красной армии во время Гражданской войны. В Великую Отечественную войну был начальником штаба 5-го отдельного тяжелого понтонно-мостового полка на Ленинградском фронте, а затем начальником штаба 52-й отдельной инженерно-саперной бригады. В течение многих лет до настоящего времени является председателем Совета ветеранов этой бригады, ведет большую военно-патриотическую работу среди учащейся молодежи. Прошу поздравить Ивана Викентьевича со славным юбилеем и передать для него одну из песен военных лет. Уважаемый Иван Викентьевич, мы от души поздравляем вас, желаем вам крепкого здоровья и приглашаем послушать вот эту песню.

Очень теплое письмо написала нам Ольга Владимировна Доцкова. «Мой отец, Владимир Федорович Куприянов, 16 лет участник обороны Ленинграда, воевал под Пулковым, потом морской летчик, командир полка на Северном флоте. Сейчас он тренирует и обучает мирных летчиков, а недавно его наградили почетной грамотой Советского комитета ветеранов войны». Из письма Ольги Владимировны мы узнали, что Владимир Федорович большой поклонник искусства Клавдии Ивановны Шульженко.

со мной. Сколько завет

0: строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Вот уже даль дневную окрасил вечерний свет. Что же меня волнуют песни военных лет? Словно напомнить хочет нам о былой поре, синенький ли платочек, песня ли о Днепре. Душу мою согрейте, струны задев едва, тех вечеров на рейде трепетные слова, с первого взгляда, может, и ничего в них нет. Что же меня вновь тревожит песни военных лет? Что-то для нас святое скрыто в их глубине. Строки, какие стоя хочется слушать мне, стершиеся чернила, выцветшая тетрадь, строки, с какими было легче нам умирать. Песни поры военной, что сберегли для нас весь неприкосновенный наших сердец запас.

0: песни военных лет, песни о войне. И сегодня, когда хочется излить самые сокровенные, обращаются к песне. Жил Виктор Георгиевич Ямпольский. С женой и матерью работал на заводе, когда грянула война.
1: Я токарь 6-го разряда. И завод как раз перестроился, продукцию выпускал, 45-метровые снаряды. Ну, я там изготовлял так называемые стаканы, нарезал резьбу. Это самая сложная работа, снаружи и внутри. Мне сразу отдел кадров дал бронь, говорит, ты оставайся, потому что ты освоил эту операцию, надо будет обучать женщин, девушек, ребят молодых, которые по 15 лет. И это не менее важно, чем воевать, потому что без оружия воевать не смогут. Я был на казарменном положении. Трамваи не ходили, да и нас и не отпускали. То есть на казарменном положении это бойцы. Так я проработал 41-й страшный год. Ну, город-фронт Ленинград. В 42-м, значит, мы скалывали лед, когда току не было. И вот я сломом в руках упал, и у меня пошла кровь из горла. Меня унесли в медпункт. Температура 34. Ну, голодание страшное. Я полежал там, и меня, значит, отпустили домой. Ну вот, на карточку взял я хлеба. Был даже не выкуплен за один день. И пришел домой. Мама лежит тоже, не могла ходить. И меня отправили в госпиталь. Дополнительное питание давали. Стал ходить уже. И выписался на завод, и отработал еще целый год. Нормы перевыполнял. Норма была 100 снарядов. Нарезать резьбу, выучил учеников.
0: А потом был фронт, освобождение Польши, бои на Одере, взятие Берлина.
1: Наша дивизия и наш полк, он участвовал в районе Бранденбургских ворот во взятии Берлина. Нашему полку было присвоено звание 3-го берлинского полка пехоты.
0: Дороги трудные и беды мы братством, верностью, огнем одолевали, и победа планете светит ясным днем в весеннем цвете и в разливе, как счастье сел и городов. Она вздымает горделиво знамена всех своих фронтов. Врагом не сбитые в походах и не поверженные ниц, они вещают мир народам, взывают к разуму столиц, взывают к новым поколениям, к сердцам и памяти людей, чтобы не предали забвенью страданья вдов и матерей и подвиги солдат, не давших окутать мир фашистской мгле, солдат на поле битвы, павших во имя жизни на земле. Чтоб помнили и те другие, кто мечет ненависть в наш сад, и землю малую, и Киев, Москву, и Курск, и Сталинград, знамена наши в полной силе трепещут, вьются над страной. С войны солдаты возвратились, пошли на подвиг трудовой. Мы новые воздвигли диво, до новых поднялись высот. И стала жить страна счастлива, могущественней стал народ. Май в цвете весь, в разливе воды и в теплых ливнях небосвод, но в памяти свежи походы, их в сердце бережет народ. И жить герои будут в жизни всех поколений, всех людей. Чтит воинов моя отчизна, своих сынов и дочерей. Их надо славить в целом свете, их, победивших в битвах зло, чтобы улыбкой мать и дети встречали летнее тепло.

В этот поход позвала нас героическая легенда. В начале Великой Отечественной войны под Москвой у истоков речки Тарусы происходили жестокие сражения наших солдат с фашистскими захватчиками. Израненные и утомленные долгим отступлением, припадали солдаты к чистой воде истоков, и она вливала в них свежие силы. И бойцы вступали в новый бой с врагом, не страшась ни его пушек, ни танков, ни самолетов, ни самой смерти. Много бойцов полегло, но гитлеровцев задержали до подхода главных сил. «Пойдите, найдите священное место, разыщите следы безвестных героев», — напутствовали ребят ветераны войны. «Совершить поход по местам боевой славы будьте готовы». «Всегда готовы», — ответили пионеры. И бил барабан, и гарнист играл поход. И знамя дружины пронесли мы по улице, провожавшей нас множеством глаз. Так отправился в путь наш отряд «Поиск». Вечером остановились на ночлег. Разбили палатки, на самом видном месте укрепили знамя. Разжигаем костер. Костер непростой. Надо, чтобы загорелся он от одной спички и тремя языками пламени. В знак того, что в походе участвуют три коммунистических поколения: коммунисты, ветераны пионерии, комсомольцы вожатые и пионеры, красные следопыты. Три языка пламени и на пионерских значках изображены. Переглянулись пионеры. Кто же так сумеет зажечь костер? И поручили это мне, ветерану пионерии, почетному пионеру дружины, которая послала в поход красных следопытов. Вспоминаю, как делали это первые вожатые. Отыскиваю подходящий кусок бересты, вырезаю треугольником, сгибаю уголки и, крепко зажав в руке, подсовываю под сушняк. Чирк! К восторгу ребят от одной спички вспыхивает три языка пламени. Все придвинулись ближе к огню. Ну, когда вот так у огонька соберутся представители трех поколений, тут спать некогда. Такие пойдут разговоры. «А когда и где появились у нас первые красные галстуки?» — спросил один из пионеров, подбрасывая сучья в костер. «Шел я тогда по Красной Пресне в свое студенческое общежитие. Разглядывал узоры от пуль на карнизах, вмятины от снарядов на стенах домов. Следы октябрьских боев 17-го года еще свежи были в Москве. Вдруг слышу, горн играет, барабан бьет. И вижу, навстречу мне шагает какой-то отряд. Знамя над отрядом большущее, алое. Золотом вышито: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И под этим знаменем мальчишки и девчонки. Одеты бедновато, иные босиком по булыжной мостовой топают. Но строй держит четко. И командует этой босоногой гвардией взрослый парень с красным галстуком на груди, как у всех ребятишек. «Ребята, вы кто ж такие будете?» — спрашиваю. «Пионеры», — отвечают. Удивился я. Ничего тогда не знал о пионерах. «Далеко ли путь держите?» «Коммунизму», — отвечает вожатый. «Коммунизм — дело великое, — говорю, — а ты с малыми ребятами забавляешься». «Не забавляюсь, а выполняю комсомольское поручение». «Какое поручение?» «Да ты что, ничего про пионеров не знаешь?» «Так знай, комсомол по совету партии решил готовить себе смену. Для этого из пролетарских ребят организуют отряды юных пионеров имени Спартака, чтобы они стали настоящими борцами за дело Ленина, за дело партии». Тут вожатая отряда «Поиск» уточнила: «Так постановила Вторая Всероссийская конференция комсомола 19 мая 1922 года. С тех пор этот день считается днем рождения пионерии». Подошел отряд к какому-то пруду, берега которого были завалены мусором, ржавыми железками. Барабанщик вдруг забил тревогу.
На дробь барабана отовсюду набежали мальчишки и девчонки. Взрослые подошли. Гарнист проиграл сигнал «Слушайте все!». Затем две девчонки звонкими голосами объявили. «Тревогу забил барабан, потому что людям грозит беда. Наступают жаркие дни, в пруду будут купаться, и если не очистить берега от мусора, пойдет зараза, начнутся болезни. Нужно срочно навести порядок». Пионеры первыми принялись за работу. Вскоре к ним присоединились и стар, и мал, и я, конечно. Работали с азартом. Стал спрашивать ребят, почему не пионеры такие веселые, не унывающие. И вот тут я узнал, что пионер – это значит первый, передовой. Узнал я также, что у пионеров есть закон. Вступая в ряды пионеров, каждый дает клятву верности делу рабочего класса, идеям Ильича. Как же мне захотелось стать вожатым этих славных ребят. И я стал им. В 1924 году московская пионерия готовилась к торжественному принятию звания юных ленинцев. Говорили, что этот праздник состоится на Красной площади. Там соберутся все пионеры Москвы. И у стен Кремля, у мавзолея Ленина, дадут клятву верности заветам Ильича. Пионеры моего отряда хотели явиться на торжество в самом лучшем виде, с горном и барабаном, под развернутым знаменем. Но ничего этого у нас не было. Тогда ребята пошли мыть полы в больницах, убирать улицы, протирать стекла на вокзале. И на заработанные деньги купили горн и барабан. А знамя нам подарили родители. Матери вышили на алом бархате золотыми нитками. Смена смене идет. И вот наступил день 23 мая 1924 года. Красная площадь расцвела красными галстуками. 10 000 пионеров Москвы. И среди них мой отряд. А за стенами Кремля в это время заседал 13-й съезд Коммунистической партии нашей страны. Делегаты съезда прервали заседание и вышли приветствовать пионеров. Мы замерли под знаменами. На трибуну поднялись руководители партии и правительства, герои гражданской войны, прославленные полководцы. Среди них Калинин, Ворошилов, Буденный. Старейший делегат съезда, соратник Ленина Кон, громко и четко произносит торжественное обещание юных пионеров. Слово за словом повторяют его пионеры, и эхо, отражаясь от стен Кремля, усиливает единый голос 10 000. Загремело «Ура!». Пионерии было присвоено имя Владимира Ильича Ленина. «А что потом? Что было потом?» – спрашивают следопыты. «Потом было вот что». И только я произнес эти слова, как вдруг настойчиво заиграл горн, выговаривая: «Спать, спать по палаткам!» Рано утром шагали мы походным строем. Во время пути разыскали много следов прошедшей войны. Обвалившиеся землянки, разрушенные доты, ржавые автоматы. А в одном старом окопе следопыты нашли пробитые пулями каски и помятый алюминиевый котелок. На нем было нацарапано штыком: «Погибаю, но не сдаюсь». А имя, видать, боец написать не успел. Бережно собрали мы дорогие находки и снова в путь. Вечером разожгли костер, и пока готовился ужин, следопыты снова за свое: «Расскажите еще что-нибудь. Самое интересное из жизни вашего отряда». «Самое интересное? Жили мы всегда интересно. Порой бедновато, но всегда весело. Главное, никогда не унывали.
Задумали, помню, выехать в летний лагерь. Палаток не удалось достать. Ребята не растерялись. Соорудили на берегу Москвы-реки шалаши, в них и поселились. Нашим самодеятельным лагерем заинтересовалась Надежда Константиновна Крупская. Пожить летом в шалаше, поспать на душистом сене — это большое удовольствие, сказала она. Но главное, Крупская старалась распознать наши чувства и думы и часто спрашивала: «Ну что, приучились вы ставить общественное выше личного? Ведь пионер прежде всего общественник. Об этом всякий раз напоминает рука, поднятая в знак салюта. То, что вы поднимаете ее выше головы, означает, что общественное для вас выше личного. А крепко сжатые 5 пальцев – это символ того, что мы пионеры-интернационалисты, стоим за дружбу детей трудящихся всех 5 континентов земного шара», – торопились хором ответить ребята. Однажды мы пригласили Надежду Константиновну на городской пионерский костер в Сокольниках. Слушала она наши любимые песни и про походную баклажечку, и про картошечку, улыбалась, даже подпевала, и вдруг задумалась. «Позвольте, товарищи, а почему это «Здравствуй, милая картошка» пионеров идеал? Что-то уж идеал очень бедный какой-то, съедобный. Настоящий идеал – дело великое, возвышенное. Вам надо иметь свою пионерскую песню наподобие гимна или марша, как, например, у коммунистов «Интернационал», у комсомольцев «Молодая гвардия». И стала хлопотать о такой песне. Вскоре комсомольский поэт Александр Жаров написал слова, которые всем понравились. «Взвейтесь кострами синие ночи,

Так появилась у нас своя песня. Да и слово «пионер» было найдено при участии Надежды Константиновны. Коммунистическое движение детей началось у нас в стране сразу, во многих местах. Ребята сами создавали свои отряды и называли кому как вздумается. Красные пчелы, красные муравьи, красные робинзоны. Нужно было какое-то одно слово, которое определило бы суть детского движения. Такое слово подсказала Крупская. «Пионер». Надежда Константиновна помогала создавать журнал «Пионер». Было трудно с бумагой, не хватало денег. Долго искали типографию, которая взялась бы печатать журнал. Наконец нашли такую типографию. Ее рабочие согласились отпечатать журнал в неурочное время. Мы были прикреплены для помощи редакции «Пионера». Заменяли курьеров, прибирали комнату редакции, помогали распространять журнал. Когда вышел первый номер, мои пионеры, бегая по улицам Москвы с пачками свежих, пахнущих типографской краской журналов, кричали: «А вот «Пионер», новый детский журнал «Пионер». Покупайте, читайте. Кто хочет воспитывать детей на советский манер, приобретайте журнал «Пионер». И прохожие быстро раскупали журнал. По делам, журналам их стали ходить к Надежде Константиновне домой. Жила она в Кремле, в той же самой маленькой квартире, где еще в 1918 году поселилась с Лениным. Когда мы шли к Надежде Константиновне, нас у ворот Кремля останавливал часовой. Звонил по телефону Крупской. Она говорила: «Пожалуйста, пропустите, это мои товарищи по работе». Вскоре часовые уже знали нас и пропускали туда и обратно, считая по головам. Конечно, мы ходили к Крупской только по делу. Приносили на просмотр материалы, идущие в журнал. Надежда Константиновна читала, правила, посылала с нами очерки, которые по ее просьбе писали для «Пионера» ближайшие помощники Ленина. Сама писала: «А вы пока побегайте по Кремлю, поиграйте», — скажет бывало ребятам. Они и рады. Замечательную старшую пионервожатую дала нам партия. Недаром Надежда Константиновна любила называть себя в шутку «пионерской главнянькой». На четвертый день похода следопыты вышли к месту, где во время Великой Отечественной войны произошло жестокое сражение. До сих пор еще торчали здесь из земли обломки фашистских танков. Местные жители сказали, что здесь танкисты под командованием маршала Семена Михайловича Буденного остановили фашистов, рвавшихся к Москве. В этот вечер у костра я рассказал красным следопытам о том, как моим пионерам посчастливилось подружиться с Буденным. Однажды мои мальчишки пожелали, чтобы наш отряд носил имя Буденного, потому что все они мечтают стать красными командирами. Наш отряд отличился в военной игре, которой командовал сам Буденный. Эта игра проводилась в 1927 году на Ленинских горах и называлась «Взятие Перекопа». Мы попали в ряды красных. Красным выдали новенькие буденовки с военных складов. Они были приготовлены для взрослых. Сползали ребятишкам на глаза, но зато были настоящими. Перед началом боя, осматривая свои войска, подъехал на вороном коне в походной форме при нагане и сабле с биноклем на груди Семен Михайлович Буденный, которого все узнали по его громадным усам. Самым знаменитым усам во всей Красной Армии. Сердца у нас замерли от гордости. Под командованием такого героя ничего не страшно. А пока нам предстояло взять штурмом высоту, на которой укрепились синие, и захватить в плен их генералов. Что ж, попробуем. Заиграли горны, забили барабаны, взлетели сигнальные ракеты, и бой начался. Все шло, как на настоящей войне. Рвались снаряды, это саперы заранее заложили и взрывали небольшие фугасы. Трещали трещотки деревянных пулеметов,
«Ура!» – пошла на штурм красная пехота. И вдруг «Ура!» захлебнулась, шумное движение войска приостановилось, веселый гомон притих. Что случилось? Семен Михайлович, встревожась, прискакал на место происшествия. Оказывается, задержала боевой натиск нашей пехоты крапива. Так заполонила она запущенные сады, что не продерешься. И вот Буденный, выхватив настоящую саблю, принялся рубить злую крапиву, освобождая дорогу для своего войска. Генералы синих посмеивались, наблюдая эту картину в бинокли. А в это время мой отряд, не дожидаясь помощи, продирался через колючие заросли в тыл к синим, откуда они нас совсем не ожидали. Не было счета царапинам и ссадинам, позеленели деревянные сабли. И вот наш самый поцарапанный отряд неожиданно для синих вышел им в тыл. А когда на Ленинских горах мы подняли красный флаг своего отряда, подоспели и главные силы. «Победа! Победа!» Смущенные генералы синих пытались шутить. «Как же это вы, Семен Михайлович, крапиву-то боевой саблей, как мальчишка, вздумали рубить? Ай-яй-яй-яй-яй, товарищ Буденный! А я ее для вас, если не станете сдаваться», — заготавливал, смеялся Буденный. За находчивость и смелость, проявленные в военной игре, нашему отряду присвоили имя командарма Буденного. И снова в поход. Рано на рассвете разбудит красные следопыты лесных птиц, протрубив в серебряные горны, и мы пойдем дальше по местам боевой славы. Будьте вы, друзья, такими же смелыми, такими же честными, какими были они, первые пионеры. Не ждите, пока вырастете. Сейчас, теперь участвуйте во всей жизни нашей Родины.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели!
1: Здравствуйте!
0: Субботнюю программу «Час до полудня» ведут сегодня журналисты Инга Бочанова
1: и Виктор Бузинов.
0: Сегодня предпоследний календарный день весны, а по многочисленным приметам, жарким дням,
1: светлым вечерам,
0: цветущим садам, ливнем и пляжному многолюдью,
1: лето красное уже на дворе, уже вступает в свои права на целых 3 месяца.
0: И мы вместе с вами приветствуем долгожданное лето вот этой песней.

0: Мы назвали несколько примет наступающего лета, но, кажется, не упомянули чуть ли не самую главную из них.
1: Пробудившуюся в нас тягу к путешествиям, походам и просто пешим прогулкам по городу и его окрестностям, которые, согласитесь, совершать куда приятнее под ласковым летним солнышком, чем под осенним дождем или на трескучем морозе.
0: Ну, вообще-то, как утверждают врачи, любые пешие прогулки, независимо от погодных условий, весьма полезны для каждого из нас. Недаром сказано, если можешь идти пешком, иди пешком.
1: Ну, точка зрения медиков на этот счет хорошо известна. Но, наверное, о пользе пешего передвижения стоит поговорить и с других позиций. Образовательных, познавательных и, наконец, воспитательных, если хотите.
0: Действительно, отправляясь пешком в лето, мы отправляемся тем самым в мир больших и малых, серьезных и смешных, простых и затейливых событий, которые происходили или будут происходить непосредственно рядом с тобой, волновать и касаться тебя лично.
1: И давайте помнить слова Константина Паустовского, сказанные им о таких вот пеших путешествиях. Каждая из них помогает узнать землю и самого себя гораздо лучше, чем десятки прочитанных на эту же тему книг.
0: Итак, в лето!

0: Множество интересных пеших маршрутов предлагает нам лето непосредственно в черте города.
1: Причем многие из них заставят нас несколько по-иному взглянуть на те участки плана Ленинграда, которые еще до недавнего времени были закрашены в белый цвет необжитой местности.
0: Ну, действительно, взять, к примеру, путешествие по Муринскому ручью или по Черной речке.
1: Или по реке Кервиль. Интерес именно к этой реке проявили наши слушатели в своих звонках в редакцию.
0: И не далее, как в одной из последних наших программ, мы обещали совершить прогулку к ее истоку. Итак, слово корреспонденту Владимиру Королеву.
2: Начнем мы свой путь с того места, где Кервиль сливается с рекой Охты. И вот почему. Когда-то неподалеку отсюда, при впадении Охты в Неву, стояла шведская крепость Нейншанс. В мае 1703 года, после взятия крепости, петровские солдаты сравняли ее с землей. Через десяток-другой лет забылось даже русское название крепости – Канцы. А вот имя одного из шведских военачальников, полковника Окервиля, по какой-то прихоти судьбы дожило до наших дней, в названии реки, по берегам которой и проходит наш маршрут. Окервиль. Еще недавно многие ленинградцы и не подозревали о существовании такой реки. А ведь по протяженности она не уступает Фонтанке и намного превосходит Мойку, не говоря уж о Карповке, Пряжке или, скажем, Таракановке. Правда, очень уж полноводной ее, пожалуй, не назовешь. Но зато Мойка или Фонтанка во многом уже история нашего города, его прошлое, а тихая, неприметная речка Кервиль – его будущее. Это ощущается с первых же шагов по ее берегам. Может быть, потому, что контраст старого и нового здесь особенно заметен. Левый берег Окервиля – это 5, 9 и даже 12-этажные дома малоохтинских новостроек. Правый берег – это доживающие свой век домишки бывшей деревни Яблоновки, огороды которых еще и сегодня спускаются к самой воде. Сейчас мы с вами находимся как раз посредине между двумя берегами, на новом мосту в конце Заневского проспекта. Наверное, я выбрал не самое удачное время для записи. Сейчас в этом дуэте явно преобладает голос левого берега. А ведь на правом берегу, говорят, по утрам даже поют петухи. Зато отсюда, с моста, я сделал довольно неожиданное открытие. Оказывается, Кервиль – река судоходная. Причем флотилия катеров и моторных лодок у левого берега не меньше, чем у правого. Попробуем вообразить, что мы воспользовались одним из этих суденышек и с окраины Малой Охты, минуя довольно обширное незаселенное пространство, перенесемся прямо в так называемый веселый поселок. Тем самым, кстати, мы продолжим путешествие из прошлого в будущее. Ведь этот район еще моложе. Если новостройки Малой Охты по человеческим меркам уже достигли зрелого возраста, то веселый поселок пока еще подросток. Старому и новому здесь конкурировать уже не пришлось. Новые кварталы возводились одновременно по обоим берегам Окервиля. Впрочем, вот я вижу, что кое-где рядом с довольно изящными мостиками из бетона, которые перекинуты через реку недавно, остались еще старые, деревянные. Новоселы сохраняют их, может быть, как память, а может быть, по вековечному принципу «от добра добра не ищут». Но, пожалуй, самые симпатичные пережитки прошлого – это зеленые рощицы, которые сохранились здесь во многих местах. Такое, к сожалению, не всегда увидишь в новостройках. В одном из таких оазисов мне и посчастливилось, наконец, услышать голос речки Окервиль. Вот видите, хотя песня на реке Окервиль еще не сложена, но у нее осталась своя песня, притом довольно мелодичная. Здесь, собственно, и кончается наш маршрут. Если мы продолжим путь вверх по течению Окервиля, нам придется пересечь границу Ленинграда и отправиться в лес, где берет река свое начало. И хотя такая перспектива очень заманчива, но ведь это будет уже не прогулка по городу, а туристский поход, который, кстати, в течение лета может совершить каждый из вас. Итак, мы закончим путешествие в той точке, где река начинает свой неторопливый бег по городу. У трамвайной остановки на улице Дебенко, которая так и называется – река Окервиль. Здесь завершается наше путешествие в пространстве. А продолжить путешествие во времени – нам поможет заместитель руководителя мастерской генерального плана главного архитектурно-планировочного управления Ленгорисполкома Галина Константиновна Григорьева.
3: Как раз вдоль реки Акервиль, в районе деревни Кудрово, в зоне вот этого большого лесного массива, намечается вот продолжение зеленой системы города, создание большого городского парка, который будет являться как зоной отдыха населения, живущего сейчас уже в Невском районе на правом берегу, так и того перспективного района, который дальше будет развиваться в этом направлении.
2: То есть вот тот лес, который сейчас существует за городской чертой по берегам реки Акивиль, он сохранится, но превратится в парк, да?
3: Превратится в парк или в лесопарк, в зависимости от того, какую территорию мы включим в границы будущего города.
2: Ну вот, а что касается вот той части реки Акервиль, которая проходит вот по территории уже городской застройки, вот какая участь ее ожидает?
3: Уже сейчас в зоне реки Акервиль проектируется районный парк. Русло реки будет углубляться. Набережные предполагается в виде зеленых откосов с пешеходными тротуарами. И кроме того, учитывая возможности использования ее как зоны отдыха, где-то в районе как правого берега, так и Охты будут организованы отдельные водоемы, будут также являться декоративными водоемами, местом отдыха населения этих районов.

0: многие пешие путешествия в лето начинаются уже после того, как нами с помощью поезда, автобуса, самолета, теплохода бывают покрыты неблизкие расстояния.
1: В одно из таких путешествий, путешествие по острову, и предлагает нам отправиться наш корреспондент Татьяна Андреева.
2: Никак не ожидала, что с магнитофоном на плече я смогу отшагать 25 километров. Впрочем, начну по порядку. В рубку к капитану теплохода «Виссарион Белинский» Всеволоду Александровичу Максимову, кавалеру орденов Великой Отечественной войны, ордена Ленина и ордена Октябрьской революции, я поднялась, когда мы подходили к Ладожскому озеру.
3: В рубке темно, поскольку нужно видеть ночную Неву, и вот единственные лампочки – это лампочки на пульте. А вот сейчас впереди появилось много-много огней, красные, желтые, зеленые, и исчезли берега. Впереди небо сливается с водой. Это и есть Ладога.
4: Да, это начало Ладоги. Сейчас как раз мы идем извилистым фарватером и выходим из стесненного участка на просторы Ладожского озера.
5: Доброй ночи. Счастливого плавания.
2: В разговоре с капитаном Максимовым выяснилась интересная деталь. 15 лет назад, когда теплоходный туризм только зарождался, именно Всеволод Александрович предложил организовать рейс на Валаам. Дело в том, что 17-летним юнгой он служил на острове в школе боцмана, а в годы Великой Отечественной войны досконально изучил Ладогу, так как был разведчиком оперативной группы Ладожской военной флотилии. Уж кто-кто, а Всеволод Александрович знает, кажется, все об этом покрытом сосновыми лесами острове. А это

0: нашинских скитов. А Земля эта действительно необычная во всех отношениях. Солнечных дней здесь на 30 больше, чем, например, в Ленинграде. В небольшой бухте еще плавает снежный островок, а темно-коричневые скалы уже покрыты нежно-голубым ковром весенних цветов. Экскурсовод Борис Сергеевич Замятин пояснил.
1: Это цветет голубая перелеска. И потом, когда она отцветает, покрываются вдруг скалы Валаама белым ковром ландыша. Потом появляются другие разноцветные цветы. Вот эти вот цветовые гаммы напоминают немного какие-то аккорды в музыке, которые сопровождают туристов, попавших на остров Валаам. Вот этот дятел стучит, он обычно садится на сухой сучок и выстукивает дрели вот на том дереве у дороги. Я даже знаю этот сучок, я вам сейчас покажу его.
2: Вот сейчас мы вместе с экскурсией идем по лесу. Здесь прекрасная погода солнечная. И я прошу рассказать о своих впечатлениях от одного из членов нашей группы.
3: Да, я Мюр Тамара Степановна, я пенсионерка. Прекрасно иду по Валааму, иду 9 километров, не чувствую усталости.
2: Как вы думаете, чем это объясняется?
3: Ну, видимо, объясняется это организацией. В общем, прекрасный экскурсовод. Настолько интересно, что некогда думать о том, как тебе тяжело идти или нет. Ну, в общем, очень интересно.
2: Да и дышится здесь, по-моему, легко.
3: Дышится, а дышится настолько, что я даже не устала. Прошла в гору 55, это не так мало.
2: Все-таки
3: я иду в тапках, и с удовольствием прошла бы босиком.
2: Босиком по весенней земле?
3: Да, по весенней, и по росе бы еще с удовольствием.
0: Отправляясь к белому скиту, мы не ожидали с Тамарой Михайловной, что пройдем еще 15 километров. Но нас встречали прекрасные дубовые и ясеневые аллеи, пихтовые рощи, удивительные красоты искусственные озера, дорога, проложенная прямо среди болота, уникальные по своей архитектуре скиты. Интересными людьми оказались и мои попутчики. Когда я спросила Тамару Михайловну, не занималась ли она туризмом, она рассмеялась и сказала: «Нет, просто я люблю делать открытия, люблю удивляться. Только так можно сохранить молодость». А экскурсовод Борис Сергеевич, который уже 15 лет водит экскурсии по Валааму, оказывается, соскучившись среди зимы по острову, однажды встал на лыжи и пересек Ладожское озеро. У Бориса Сергеевича есть интересная коллекция фотографий с видами Валаама. Уникальные деревья, камни, строения, пейзажи – все это надо сохранить, а многое и возродить. Именно поэтому с недавних пор остров превращен в музей-заповедник. Кстати, многие ленинградцы принимают участие в создании этого музея, дарят и предлагают для выставок предметы домашней утвари, изготовленные в прошлые века. Многих художников вдохновляли валаамские пейзажи. На острове предполагается открыть картинную галерею. Быть может, будет это не так уж и скоро, но будет обязательно. А пока интервью о сегодняшних достопримечательностях острова дает директор историко-архитектурного музея-заповедника на Валааме Валентин Александрович Черепанов.
4: Ну, сейчас у нас главная проблема какие? Это необходимость сохранения памятников и сохранения природы. Но здесь много удивительных мест, именно комплекс архитектурный и природный. Есть много хозяйственных удивительных построек, очень интересных по своему замыслу, по решению, по композиции.
2: Да, вот здесь именно очень многое удивляет. А все-таки чем объясняется то, что здесь природа несколько иная?
4: Ну, одна из версий, то, что скалы летом, нагреваясь, выделяют тепло. Ну, а потом осень здесь прекрасная, потому что Ладога долго остывает. Она долго нагревается весной, а осенью долго остывает, выделяет тепло. Вот поэтому осень длинная, теплая.
0: На острове Валаам более 50 памятников архитектуры, и никакому количественному учету не поддаются природные красоты. У острова интереснейшая история и, думается, не менее интересное будущее. Впрочем, как сказал мне, прощаясь, капитан Максимов, открывший Валаам для туристов, Ладога вообще необыкновенно богата чудесными уголками природы. Среди 200 ее островов есть и такие, что не уступят по красоте Валааму. Что ж, у нас нет оснований не верить столь заслуженному ветерану северо-западного речного пароходства.
5: К рассказу нашего корреспондента мы хотим добавить, что Ленинградское бюро путешествий и экскурсий, кроме путешествия на Валаам, может предложить интереснейшие однодневные экскурсии по Финскому заливу в Сестрорецк и Разлив, в Зеленогорск, Петродворец, Ломоносов, на форты Кронштадта.
6: Вы можете также отправиться по Неве в крепость Орешкова.

0: девушек, к дороге жизни, побывать на Невском пятачке.
1: И пусть сопровождает вас в этих путешествиях чувство любопытства, доброе настроение и вот это, как будто бы специально созданное для походов и путешествий, музыка духовых оркестров.

0: духовой оркестр. Он издавна и прочно вошел в нашу жизнь. Ни одно событие, празднество, торжество и тем более все, что связано с пешим движением, не обходится без него.
1: В нашей стране более 60 тысяч духовых оркестров.
0: У микрофона музыкальный редактор «Часа до полудня» Нина Лукичева.
1: Я заговорила сегодня о духовом оркестре не только потому, что звучание его в какой-то степени отвечает теме нашей сегодняшней программы, но и в связи вот с этим письмом на радио. Уважаемая редакция «Часа до полудня», обращаемся к вам с убедительной и почти необычной просьбой рассказать о духовом оркестре «Ротфронт», который существовал в 30-х годах в Ленинграде. Если возможно, расскажите подробнее об истории и судьбе этого оркестра. Возможно ли услышать звучание отдельных его инструментов? Заранее благодарим вас, супруги Космачёвы. Нужно сказать, письмо это послужило для меня некой отправной точкой достаточно длинного путешествия по самым различным адресам, каждый из которых был связан с летом. Правда, с летом 1931 года. Тогда, ровно 50 лет назад, и это тоже мне удалось установить не сразу, газета «Ленинградская правда» писала: «В свое время Союз красных фронтовиков Германии передал ВЦСП свой оркестр для присуждения его лучшему заводу по итогам первого полугодия 1931 года. А 21 августа Президиум ВЦСПС за успешное выполнение и перевыполнение плана первого полугодия и за досрочный выпуск первой в стране сверхмощной турбины в 50 тысяч киловатт наградил коллектив металлического завода всесоюзной премией фанфарным оркестром «Ротфронт». Вот, оказывается, каким событиям относится история создания этого оркестра. Удивительное это было время. Время ударничества и первых встречных планов. Время, когда самую широкую популярность в рабочей среде приобретала именно темповая, жизнеутверждающая музыка духовых оркестров. Вот что я прочла в воспоминаниях бывшего секретаря парткома металлического завода Павла Петровича Семячкина. Он писал: «Имелся на заводе приличный духовой оркестр. Играл он вальсы, марши и революционные песни. Кроме этого, у нас был еще второй духовой фанфарный оркестр в 40 прекрасных труб, подарок немецкого союза фронтовиков «Ротфронт». Этот оркестр пользовался большим успехом. Его красивый вид, юнгштурманская форма оркестрантов, бодрящие звуки, длинные фанфары – все это привлекало внимание и любовь трудящихся».

0: Вот, возможно, такой репертуар был у легендарного оркестра «Ротфронт». К сожалению, участников именно этого музыкального коллектива мне не удалось найти. Но зато я познакомилась с ветераном ныне существующего духового оркестра объединения «Металлический завод» Николаем Степановичем Кузьминым. Естественно, что и первый мой вопрос касался того, сколько же лет играет он в этом оркестре?
1: 16 лет было. В 24 году я записался, фокзавт учился и ходил в этот оркестр.
0: Николай Степанович, ведь вы видели, как выступал этот оркестр? «Ротфронт»?
1: Нет, не видел. Когда после встречался со своими музыкантами старыми, они говорят, чтобы нам дали оркестр, «Ротфронт» называется он. И вот такой оригинальный, по технике своей. Там однозвучные такие ноты, которые легко было исполнять. И был он очень в моде, что ли, тогда. Все интересовались им, как это так получается. Но дальнейшая судьба его я не знаю.
0: К сожалению, на этом пока обрываются сведения, связанные с судьбой оркестра «Ротфронт». Пожалуй, следует сказать еще об одном. Известно, что в конце 30-х годов оркестр этот был передан ФЗУ при заводе, а здание, в котором размещалось ФЗУ, затем очень сильно пострадало во время войны. Может быть, кто-нибудь из вас, уважаемые радиослушатели, знает о музыкальном коллективе «Ротфронт» больше, чем удалось узнать мне. В таком случае сообщите нам об имеющихся сведениях в адрес нашей программы. А сейчас мы хотим предложить вам послушать одну из записей самодеятельного духового оркестра, унаследовавшего традиции 30-х годов.

0: Ну, а теперь, наверное, нам пора отправляться в лес. В настоящий, а не пригородный, огромный, наполненный майским щебетом птиц лес, что подступает к Ленинграду с севера, юга и востока.
1: Эту запись наш корреспондент Александр Коршун сделал в прошлую пятницу на Финляндском вокзале, откуда в числе других туристов он отправлялся в леса Карельского перешейка.
2: А когда электричка отстучала свое на стыках рельсов, оказалось, что пора идти пешком. На Карельском перешейке мест хороших много. Наш руководитель Борис еще в поезде поставил задачу выйти в Энский пункт на расстоянии 15 километров от станции Лемболова. В группе ребята с оптико-механического объединения имени Ленина. Это Оля, Вера, Дима, Юра. Недавно, на прошлой неделе, они ходили в район Рощино, в сторону Первомайской, на лесопосадке. Группа схоженная на многих маршрутах. Но я-то с ними впервые комаров покормлю. Пошли. За спинами у моих новых товарищей огромные рюкзаки и нет гитары. Что ж, поход серьезный, рассчитан на 2 дня. Да, рюкзак тяжеловат, но хорошо. Чувствуешь, как появляется в тебе сила, упрямство дойти, не попросив помощи, упорство. Мужские качества, несколько порастраченные в городской жизни. А привалу все-таки радуешься, как ребенок.
3: В моем понятии отдохнуть в лесу – это не только получить что-то от общения с природой, но и что-то вложить свое, какое-то, может быть, затаенное, то, что с другим не поделишь. Наша группа ходит и в лыжные походы, и в водные, но мы считаем, что пеший туризм наиболее доступен. Любой, в принципе, может приобрести это снаряжение и выйти на маршрут. Для этого не надо уметь владеть веслом, не надо знать горную технику. Просто собрал группу, обязательно выбрал руководителя. Я считаю, что он более мобильный, этот вид туризма пеший. Ну, не понравился какой-то участок маршрута. Ну, сел на автобус, проехал какой-то участок. Вышел снова, новый район посмотрел.
4: К примеру, идет группа по прекрасным местам, и на пути река какая-то бурная, к примеру, и ее так не перейти. Мостика нету. Находишь сухое бревно, дерево, и через эту речку перебрасываешь.
5: Дима, а помнишь, мы недавно здесь были в походе на майские праздники, и у нас была река впереди, и мы должны были ее пройти. И мы пользовались веревками, там сделали обвязки.
3: Ну, Вера, хорошо, что это в нашей группе были веревки, а если другая группа придет, ну вот у нас подготовленная группа, в принципе. А другая группа подойдет, значит, она должна знать элементы туристской техники.
6: Мы недавно ходили в поход, и на нашем пути стоял партизанский лагерь. Этот лагерь находится у 112-го километра.
7: Это по Лужскому направлению.
6: Да, Лужское направление. Ну, тропа, кто Сипетровый в лагерь. Там такие подходы, там болото, во-первых.
5: Да, болото.
6: В общем-то, труднопроходимое. У нас и была цель-то по партизанским тропам. Когда мы шли, вот не знаю, как другие, но я вот подумала, что вот легких дорог они не выбирали, чтобы к ним можно было так это свободно прийти. И
3: поэтому мы шли налегке, а эти люди переносили на себе снаряды там, шли вооруженные. И в любую погоду, я думаю, что не только у одной Оли было такое впечатление. Мы испытывали такое чувство, что мы идем как раз именно по тропам людей, которые отдали за нас жизнь.
7: А мне показалось, что туристская тропа рассчитана на одного человека. Как бы много нас не было, мы идем друг за другом. Неважно, каким номером, первым, вторым, третьим, идем и молчим. Мы имеем возможность поговорить только на привале. Может быть.
5: Мы вообще выбираем такие красивые места, чтобы приятно было отдохнуть здесь. Ну, вот я смотрю, что тоже стояла уже группа. Наверное, им тоже очень понравилось здесь. Даже дрова некоторые есть, сложены аккуратно. И вот кострище тоже окопан. В общем-то, хочется оставить его таким же, как мы и пришли. Даже и лучше.
3: Нам приходится, к сожалению, видеть, когда так называемые любители отдохнуть, они разводят костры, совершенно не считая с тем, что там, предположим, посадки молодые, те же сосенок, елочек. Еще... Они живут по принципу, я пришел отдыхать туда, создай мне условия.
5: Вот посмотришь на них, и хочется, наоборот, сделать как-то наоборот, как-то...
7: Второй раз уже... Да, второй раз они уже на это место не придут. Ну, просто...
3: Это противно будет прийти на это место, которое они уже загадили.
4: Мы ходим на патрулирование. Ну, к примеру, Лендаловский заказник есть недалеко от Рощины. Костры разжигать не разрешается. Только пройти там можно посмотреть, там вообще очень красиво. Тем не менее, туда приходят люди, которым хочется... Ну, как сказать, дикие люди. Приходят в лес, достали бутылку, и все, рвет все подряд. Вот таких людей надо гнать просто из леса вообще.
2: Вот уже сварился нехитрый туристский ужин. Очень вкусная каша с дымком. И чай. Пей в неограниченном количестве. При этом только не забудь оставить немного на мытье посуды. Потихоньку гаснет костер. Петь мы не стали от усталости. Сразу завалились в спальные мешки. Интересно, что кому приснится? Быть может, Борису, опытному туристу, вновь привидится Кольский полуостров, когда прямо из пурги, уже не надеясь на удачу, вышел он к перевалу Куфтуай. А у Оли, после ее родной казахстанской степи, наверняка еще долго перед глазами стоит разнотравье и лес сосновый наш. Дима будет спать без сновидений, молодой еще. Пойдет осенью служить в армию. Юра ворочается неподалеку. Неужели кукушку считает? Кукушка, кукушка, сколько жить нам осталось? Щедра кукушка, долго жить нам, долго жить и лесу, у которого мы в гостях.

0: прозвучала пьеса Раймонда Паулса «Модо». В эфире субботняя программа «Час до полудня».
1: А сейчас давайте предложим нашим радиослушателям совершить небольшую прогулку с помощью рассказа викторины.
0: Тем, кто свои знания о Ленинграде музыкальном, литературном, поэтическом почерпнул не только из книг, но и из пеших прогулок по нашему городу, вопросы викторины не покажутся сложными.
1: Тем же, кто не сможет ответить на них сразу, наверняка захочется отправиться в путешествие по намеченному нами маршруту.

Когда-то туда вела Приморская железная дорога, начинавшаяся у Большой Невки, напротив Каменного острова. Теперь от дороги этой не осталось и следа. Разобрана колея, давно снесены маленькие деревянные вокзалы. Здесь в начале века бегал вдоль болот, сосновых пустошей и осиновых перелесков маленький голосистый паровичок –

0: Обычно поэт приезжал на эту захолустную пригородную станцию под вечер. Что-то влекло его к мерку чахлых палисадников, мелочных лавок, трактиров. Подолгу наблюдал он, как цветет вода в прорытых через болото канавах, как склоняется к лесу пыльное, уставшее за день солнце, скользят по озеру лодки, как в душных, выморочных, медленно наступающих петербургских сумерках бесцельно кружат по переулкам компании дачников.
1: Поэт словно вдыхал, впитывал в себя этот убогий пейзаж пригорода, где одинаково пошло торчат над равниной и семафор, и заезжий франт, и кочерыжка прошлогодней капусты. Наверное, только так, познавая низменное, он мог вызывать в себе замечательные видения.
0: И тогда из дыма, пробегающего мимо паровичка, вдруг возникал образ загадочной женщины, дьявольский сплав многих миров, но преимущественно синего и лилового. И совершалось неожиданное чудо поэзии. Пошлое, вульгарное, низменное отступало в сторону и начинало жить, звать в очарованную даль, звучать прекрасная и свободная мечта.
1: Сегодня, сойдя с электрички на маленькой, как правило, малолюдной станции, мы вновь можем попасть в те самые места, где 75 лет назад была создана одна из жемчужин русской и мировой поэзии. Баллада, впервые по-настоящему прославившая поэта. Свернув в проулок, мы чуть ли не сразу же, с первых наших шагов, встретим то, что когда-то мог видеть поэт. И эти, чуть уже осевшие от времени, деревянные дачи с цветными витражами веранд, и черные, изогнутые в поклоне столбики водопроводных колонок, и ветхие мостики озера, и белую кипень горько цветущей черемухи. Трудно найти, правда, здесь непосредственного свидетеля его вдохновенных минут. Сохранившееся до сих пор здание бывшего вокзала с проемами широких венецианских окон. Но есть сегодня в этой дремлющей от начала века местности и то, что не могло тогда даже пригрезиться поэту. Это и новый прекрасный стадион, носящий имя поселка, и асфальтированные дорожки на месте прежних канав, и огромный, заполненный по воскресным дням бронзовыми от загара телами пляж у озера, и невидный из-за холмов, но уже угадываемый и близкий район нового города, сотканного из многоцветия синих, красных, желтых и даже лиловых домов.
0: Да, удивительная судьба у этого поселка, вошедшего в историю поэтического, литературного Ленинграда. Как, впрочем, и у знаменитых стихов, некогда написанных в нем. Уже сами обстоятельства одного из первых их исполнений поэтом кажутся нам необычными. Вот послушайте, что писал об этом Корней Иванович Чуковский. «Я помню ту ночь перед самой зарею, когда он впервые прочитал», далее идет название баллады, «читал он ее на крыше знаменитой башни Вячеслава Иванова, поэта-символиста, у которого каждую среду собирался для всеночного бдения весь артистический Петербург. Из башни был выход на пологую крышу, и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, вышли под белесоватое небо. И поэт медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый, он всегда загорал уже ранней весной, взобрался на большую железную раму, соединявшую провода телефонов, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. И мы, впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно длилось часами. И вдруг, едва только произнес он последнее слово, из Таврического сада, который был тут же внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас многоголосое соловьиное пение.
1: Ну, на этом мы и завершим наш небольшой рассказ викторину. Наверное, не очень-то трудно догадаться, о каком поэте и какой его известной балладе шла речь. Сложнее ответить на другие три вопроса. Где, на какой железнодорожной станции происходит действие баллады? Какие другие известные стихи поэта связаны с этой местностью? Где находится дом с башней, который описал в своих воспоминаниях Корней Чуковский? Те, кого заинтересует участие в подобных викторинах, а их мы проведем до конца лета несколько, пусть присылают свои ответы в адрес программы «Час до полудня». Когда осенью мы подведем итоги, победители будут награждены специальными призами –

0: И в завершении программы, как всегда, наш справочный стол. У микрофона Галина Тимошенко.
1: Итак, сегодня мне помогает вести справочный стол Надежда Васильевна Виноградова. Надежда Васильевна – старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института профтехобразования. Но вот уже более 10 лет она является активным членом Ленинградского клуба туристов. И, Надежда Васильевна, вы за то, что в лето надо ходить пешком?
2: Да, конечно. Началом лета считается июнь. Это, видимо, по праву. Но мы в этом году начали свое лето в мае в одном из красивейших районов нашей Родины – в Карпатских горах. Условия погодные в Карпатах были очень сложные. Нас встретила непогода, но, несмотря на это, мы успешно прошли весь поход, и по возвращении ни у кого не отпало желание ходить дальше. Но вообще география пешеходных путешествий очень обширна. Начнем с того, что буквально вот ближайшие районы Ленинградской области, наша знаменитая Вокса, Кольский полуостров, Урал, Кавказ, это весь Восток, и Алтай, и Саяны, и вся Якутия, и, конечно же, мечта всех туристов-пешеходников – Камчатка.
1: Вот интересно, Надежда Васильевна, и сколько же за лето народу бывает в различных путешествиях?
2: Оборот у клуба туристов, безусловно, огромный. Это порядка 150 групп в год.
1: Ваши любимые маршруты?
2: Очень красивый маршрут у нас был по Западной Туве. Район был такой, что он вдохновлял на подвиги. Мы прошли там 13 перевалов, сделали 6 восхождений и 2 траверса. Если говорить о наших родных ленинградских местах, то для себя я выделяю Воксинские места. Видимо, многие слушатели побывали там, и говорить об этом, я считаю, излишним.
1: Судя по всему, не жалеете и приглашаете ваш клуб ленинградцев?
2: Да, безусловно, мы приглашаем всех желающих туризмом приходить в наш клуб, который расположен на улице Желябова, дом 27, в помещении бюро путешествий и экскурсий. И мы, безусловно, будем рады увидеть всех, кто захочет к нам прийти. Мы поделимся своими знаниями, своим опытом.
3: Ну, а мне осталось сказать, что наши радиослушатели просят нас в своих звонках в редакцию чаще совершать радиопрогулки по Ленинграду, по его окрестностям. Вот, в частности, об этом просила нас Евгения Ивановна Прохорова. Ну что ж, уважаемые товарищи, наша сегодняшняя передача в какой-то мере выполнила ваши пожелания. Эта тема наверняка будет присутствовать и в других наших летних программах. Ну вот, время работы справочного стола подошло к концу. Ждем ваших звонков с 12 до 13 после передачи по телефону 214-62-07.
0: Итак, время нашей передачи подходит к концу.
4: Нам остается сообщить вам, что сегодняшнюю программу «Час до полудня» подготовили корреспонденты главной редакции пропаганды Ленинградского радио.
0: Режиссер Александр Иоулев, музыкальный редактор Нина Лукичева, звукорежиссер Виктор Новиков, оператор звукозаписи Марина Кузнецова.
4: Программу вели журналисты Виктор Бузинов
0: и Инга Бочанова. Всего вам доброго! Хорошего субботнего отдыха.
4: Радостной встречи с летом и, конечно же, отличного

0: Среди имен певцов, составляющих гордость и славу русской оперной сцены, одним из первых значится имя Владимира Ивановича Касторского, долгая исполнительская жизнь которого была неразрывно связана с Мариинским театром, ныне Академическим театром оперы и балета имени Кирова. Эпическая мощь и задушевность сочетались в его голосе на редкость гармонично и цельно. Напоминанием об этом может служить запись одного из любимых произведений певца – баллады Антона Григорьевича Рубинштейна на стихи Ивана Сергеевича Тургенева «Перед воеводой».
1: Oh!

В ряду других жизнеописаний оперных вокалистов биография Касторского, на первый взгляд, не слишком богата эффектными и яркими событиями. Здесь примечательнее всего, пожалуй, удивительное исполнительское долголетие певца. Он выступал на оперной сцене около 45 лет, а затем еще лет 10-12 с успехом пел по радио и в концертах. Если учесть, что он начал петь на клиросе деревенской церкви в возрасте 9 лет, и сопоставить это с тем, что последние концерты певец провел, когда ему было свыше 75 лет, то жизнь Владимира Ивановича можно с полным правом назвать без остатка отданной искусству вокала. В то же время в биографии Касторского есть свой внутренний драматизм, связанный с преодолением огромных трудностей на пути к сцене и с всепобеждающим упорством человека, ясно сознающего свое призвание. Владимир Иванович Касторский родился 105 лет тому назад, в 1871 году, и был 12-м сыном бедного сельского священника. Прекрасный слух и рано открывшийся звучный дисконт помогли мальчику стать в семье не обузой, а одним из кормильцев. Правда, пение в сельской церквушке, верст за 7 от родного дома, давало не слишком большой заработок, но работа эта и странствие по проселкам родной для него Ярославской губернии привили ему стойкость и волю, которых вскоре потребовала жизнь. Церковные хоры Костромского духовного училища и Пензенской семинарии, где позднее пел Володя Касторский, дали ему неплохую выучку, но он уже стремился к большему. В 1890 году не без мытарств он добрался до Петербурга и поступил здесь в известный в ту пору хор Мельникова на единственных устраивавших его владельца условиях, то есть без всякого жалования. Касторский становится завсегдатаем оперы и стремится понемногу учиться у всех примечательных певцов. Пораженные его восприимчивостью и умением подражать их манере, итальянцы дают ему не слишком лестную кличку «Шимья» – «Обезьяна», но охотно демонстрируют пытливому юноше упражнения для дыхания и атаку верхних нот. Напичканного этими разнообразными, но не систематизированными сведениями молодого человека берет в свой консерваторский класс известный в то время педагог Станислав Иванович Габель, но вскоре же из него изгоняет, как лишенного способностей и голоса. Летом студенты-консерваторцы ради заработка затевают гастрольную поездку по провинции, и в этой случайной труппе их коллега, лишенный способностей и голоса, неожиданно для себя становится первым басом. Без всякой подготовки он поет Гремина, Мельника, Мефистофеля, и успех у публики растет с каждым днем. Но в Могилеве бас заболевает и попадает в больницу, а его товарищи вынуждены следовать по установленному ранее маршруту. Оправившись от болезни, Касторский едет домой и встречает здесь самый недоброжелательный прием. Набожный старик-отец возмущен тем, что сын священника представляет на театре сатану, Мефистофеля. Он ведет провинившегося в церковь и требует обещания никогда больше не исполнять ролей нечистых. Отец стар и болен, и чтобы не отравить ему последних дней, молодой бас берет еще один грех на душу и дает слово, которое не собирается держать. Ведь дьявол в операх Гуно и Бойто такая привлекательная, интересная и важная для оперного артиста роль. Прошло не столь много времени, и он спел Мефистофеля на сцене Мариинского театра.

0: Впрочем, путь на петербургскую сцену был еще полон рытвин и ухабов. Костовский вновь поступает в хор, на этот раз регентом в коллектив, который содержит суконный фабрикант Красильщиков, в прошлом певец и образованный музыкант. Отметив трудолюбие и талант регента, Красильщиков стал давать ему уроки музыки. Через год Косторский едет на пробу в Мариинский театр, а затем в Московский Большой театр. Обе попытки были неудачными. У многих людей, оказавшихся в такой ситуации, опустились бы руки. Но история искусства – это и история твердости, решимости и воли тех, кто верит в свое призвание. Косторский возвращается к Красильщикову и после года усиленных занятий вновь пробуется в Мариинском театре. На открытой пробе зал устраивает ему бурную овацию. Столь же успешно прошел и дебютный спектакль «Рогнеда» Александра Николаевича Серова, в котором он пел «Жреца». Так пришел Косторский на сцену театра, без малого полвека бывшего для него родным домом и местом замечательных артистических триумфов. Одним из них стал «Алаферн» в опере Серова «Юдифь». Запись, сделанная в начале века, напомнит вам воинственную песнь «Алаферна» из этой оперы.
1: Пусть эти бабьи песни там поют, Зарыва вавилонских. Ты мне давай пою.

Репертуар Владимира Ивановича был необычайно разнообразен. Здесь представлены ведущие басовые партии русской оперной классики. Пимен, которого Касторский с огромным успехом пел в Париже в 1907 году, выступая партнером Шаляпина в Дягилевском сезоне русской оперы. Руслан, Фарлав, Сусанин в операх Глинки, Токмаков в Псковитянке и Собакин в «Царской невесте» Римского-Корского и так далее. Пел он труднейшие партии в операх итальянских, французских и немецких авторов. Сен-Бри и Марсель в «Гугенотах» Мейербера, Лепарелло в «Дон Жуане» и Зарастро в «Волшебной флейте» Моцарта и многие другие, столь же разнообразные по характеру звучания и своей сценической природе. Свободно владея диапазоном в две октавы, искусством пения, пиано и вокальной филировки, Касторский с равным успехом выступал в амплуа баса профундо и драматического баритона. Он напел на пластинке арии князя Игоря, Томского, Руслана, Демона и даже лирическую баритоновую песню Вольфрама из «Тангейзера» Вагнера.

Знаменитые вагнеровские циклы спектаклей, которые давал Мариинский театр в начале нашего века силами самых блистательных своих мастеров, неизменно украшал и талант Владимира Ивановича Касторского, певшего Хагена в «Гибели богов» и Вотана в остальных частях тетралогии «Кольцо Нибелунга». Сейчас прозвучит фрагмент сцены прощания Вотана с Брунгильдой из финала «Валькирии».

Эта старая граммофонная пластинка всегда будет напоминать нам об искусстве великого артиста Сергея Васильевича Рахманинова. Исполнение седьмого вальса прежде всего отличается значительностью высказывания, выпукла выразительная фразировка, и звучание словно укрупнено. Несмотря на часто свободный темп, строгость общих контуров передаваемой пьесы. В каждое мгновение огромное настроение. Пожалуй, наиболее отличительная особенность трактовки Рахманинова – мужество чувства. Наша передача окончена. Всего вам доброго, друзья!

Мое знакомство с Петром Ильичем Чайковским состоялось при довольно оригинальных обстоятельствах. Когда появились в печати первые его романсы, мне их прислали из нотного магазина «Бесселя», который держал меня постоянно в курсе всего вновь появляющегося. За неимением времени я долго не могла познакомиться с новинками, но как-то выпал свободный вечер, эти романсы попали мне под руку, я принялась их читать и сразу очаровалась такими перлами, как «Отчего?», «Ни слова, друг мой, нет только тот, кто знал». И я не замедлила поделиться своим впечатлением с сестрой и с семьей ее мужа, все члены которой были удивительно музыкальные люди, и познакомила их с сочинениями Петра Ильича. Мы сделались его страстными поклонниками.

Я уже тогда много пела, занимаясь у мадам Ниссен Соломан. Мне помнится, что мое первое выступление было в концерте, который давал в пользу Красного Креста в дворянском собрании Николай Григорьевич Рубинштейн. Он пригласил меня участвовать в нем по указанию Антона Григорьевича. Моя программа была «Чайковский и Чайковский», что понравилось Николаю Григорьевичу, который был дружен с Петром Ильичем и очень его любил. После этого я начала получать множество приглашений. В начале сезона как-то недоверчиво относились к моим программам, но вскоре красота этой музыки победила как бы предвзятое недоверие и не проходила концерта, чтобы от меня не требовали те или иные арии или романсы Петра Ильича, которые я так охотно исполняла.

Когда появился в печати Евгений Онегин, я пришла в неописуемый восторг от этих лирических сцен и вскоре выучила всю роль Татьяны, работая над ней с любовью и увлечением, а затем уговорила Юлию Федоровну Абаза исполнить эту оперу, не предназначавшуюся для сцены, у нее, хотя бы у рояля. Она охотно согласилась и с энергией принялась за дело. Мы спели всю оперу, за исключением петербургского бала, с громадным успехом. Состав был недурной. Евгений Онегин – Прянишников, Ленский – Лодий, Татьяна – я, Ольга Лавровская, няня – Абаза. Хоры исполнялись великосветской молодежью под управлением Помазанского, и они очень хорошо справлялись со своей задачей. Жаль, что это исполнение состоялось в частном доме, а не для широкой публики.

Когда я узнала, что Евгений Онегин пойдет в Москве в консерватории, я упросила моего отца свести меня на это представление. Путешествие было очень веселое. Мы совершили его в обществе почти всего музыкального мира Петербурга. Николай Григорьевич пригласил нас в свою ложу первого яруса, в которой кроме нас должен был быть один Антон Григорьевич. И так все устроилось как нельзя лучше.

С волнением отправились мы в театр. Дирижировал сам Николай Григорьевич. Имен исполнителей не помню, кроме Клементовой Муромцевой, Татьяны, очень мне понравившейся в трех первых сценах. Она не мудрила, была проста, естественна и трогательна. Более сильное впечатление вытеснило из памяти все остальное, а именно появление Петра Ильича на сцене. После второй картины стали вызывать автора, и я только тут узнала, что он вернулся из-за границы. Я схватилась за бинокль и увидела,

попыткам. «Ну, подождите, я возьмусь за это дело», — лукаво смеясь произнес Антон Григорьевич. Кажется, не прошло после нашей поездки в Москву и недели, как к нам приехал Анатолий Ильич Чайковский с великим известием, что Петру Ильичу хочется побывать у нас. В случае согласия он просил позволения приехать на следующий день к обеду с двумя братьями. На все согласна, лишь бы вы привезли его к нам», был, конечно, мой ответ. Приехала вся компания, и до обеда в гостиной шла натянутая беседа. Петр Ильич с опущенными веками, совсем смущенный, сидел между братьями, которые не сводили с него глаз. После обеда все прошли в залу, и, пошептавшись о чем-то с Петром Ильичем, Анатолий Ильич попросил меня петь. Петр Ильич сел за рояль, я подошла к инструменту, но братья попросили меня отойти подальше, а сами, как стражи, сели по обеим сторонам композитора. «Анатолий, попроси спеть что-нибудь Моцарта», — тихо обратился к брату последний. Петр Ильич просит Моцарта. В свою очередь обратился ко мне Анатолий Ильич. Я спела арию «Помины» из «Волшебной флейты».

Петр Ильич помолчал, вздохнул как-то, беспомощно опустил руки на колени и едва слышно проговорил: «Как хорошо!» Затем: «Модест, попроси еще что-нибудь». Оба близнеца с сияющими лицами обратились ко мне. Ему нравится, и он просит еще что-нибудь спеть. Тогда я спела арию из «Дон Жуана» и, по его желанию, арию из «Сомнамбулы», которую он сказал, что любил в ранней молодости.

Постепенно он оживлялся, но свои впечатления передавал только братьям. Наконец они его увезли, а мой отец по своему горячему характеру стал рвать и метать, возмущаясь гримасами моего любимца. Я же была довольна, что наконец мне удалось увидеть у себя моего любимого Петра Ильича, но вместе с тем и взгрустнулась, так как я решила, что, вероятно, на этом наше знакомство и прекратится. На следующий день мне докладывают, господин Чайковский желает видеть барышню. В полном убеждении, что это Анатолий или Модест Ильич, я равнодушно вышла в гостиную. Каково же было мое изумление, когда я увидела перед собой самого Петра Ильича, Соло Солетто. Он развязно подошел к ручке, и у нас пошла оживленная беседа. Он начал с того, что поблагодарил за столь приятно проведенный вечер накануне. Я видела перед собой совершенно другого человека, веселого, оживленного, вполне светского, даже элегантного. Преодолев робость, он оказался очаровательным, вполне отвечающим тому образу, который я себе создала о нем в моем воображении. С тех пор наши добрые дружеские отношения стали крепнуть и завершились тем обстоятельством, что я вышла впоследствии замуж за его племянника.

Вскоре мадам Абаза опять задумала поставить у себя спектакль, но на этот раз со сценой и в костюмах в большой концертной зале. Выбраны были сцены письма Татьяны с няней и второе действие Юдифи. Обе роли сопрано пела я, оба контральта Лавровская, певшая тогда в Московской опере, а старейшины были артисты Мариинского театра. Нужно отдать справедливость, что обе сцены шли прекрасно под великолепный аккомпанемент Малоземовой. На репетициях же иногда происходили трагикомические остановки, так как Малоземова нет-нет прослезится от умиления, и тогда ей приходилось протирать очки.

Чайковского в то время не было в Петербурге. Но в самый день спектакля он неожиданно вернулся в город и, узнавши о затее Юлии Федоровны Абаза, приехал ко мне с просьбой достать ему приглашение на вечер. Я тотчас же поехала к устроительнице. Как я и предполагала, Юлия Федоровна пришла в восторг от мысли принять у себя Чайковского. Какое счастье, какое счастье! Наконец-то я его увижу и познакомлюсь с нашим великим гением. И посыпались горячие благодарности мне за предстоящее удовольствие. Когда я рассказала Петру Ильичу о впечатлении, произведенном на старушку, его желанием быть у нее, он неудержимо расхохотался. «Да мы с ней давно знакомы», — проговорил он сквозь смех. «Неужели она не вспомнила об этом?» «Нет, она говорит, что никогда вас не видала и счастлива, что наконец с вами познакомится». Тогда Петр Ильич рассказал мне, что когда он бросил службу, на что страшно рассердился его дядя, журя его словами «Как тебе не стыдно променять вицмундир на гудок?», он очень нуждался, искал заработка уроками. Кто-то его рекомендовал в качестве аккомпаниатора певицы Штуббы, сделавшейся впоследствии Абаза. Юлия Федоровна, неподражаемая оригиналка, приняла его свысока, подвергла его экзамену, в результате которого она заявила своим неправильным немецким произношением: «Молодой человек, вы плохо знаете музыку. Приходите два раза в неделю, я буду давать вам уроки». И бедный молодой человек, будущий великий композитор, нуждаясь в заработке, беспрекословно ходил на эти курьезные уроки и зарабатывал 75 копеек в час.

После этого спектакля Петр Ильич более чем когда-либо стал мечтать о том, чтобы я спела всю роль Татьяны, если опера когда-нибудь пойдет на Мариинской или Московской сцене. Этому заманчивому для меня плану не суждено было осуществиться.

В эти дни в нашем городе проходит традиционный праздник 22-я Ленинградская музыкальная весна. В концертных залах и театрах Ленинграда звучит, как всегда, музыка ленинградских композиторов, но в этом году особенностью фестиваля является участие в нем также композиторов из Швеции, Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии. В этот год мира фестиваль проводится Ленинградской композиторской организацией совместно с Северо-Западным отделением Всесоюзного агентства по авторским правам под девизом «За мир и сотрудничество между народами». Уже состоялись концерты в Большом и Малом залах Ленинградской филармонии, в капелле имени Глинки и Большом концертном зале «Октябрьский». Тепло приняли слушатели впервые прозвучавшую в нашей стране пятую симфонию шведского композитора Ханса Эклунда, которую сыграл заслуженный коллектив республики Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Эдуарда Серова.

авторский концерт известного ленинградского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР, профессора Сергея Слонимского, состоялся незадолго до открытия весеннего фестиваля в зале Академической капеллы имени Глинки. В программу вечера вошли пьесы для фортепиано, концерт для хора на тексты старинных казачьих песен «Тихий Дон» и ораториальная сюита из оперы «Веринея». Фортепианные пьесы, написанные в разные годы, Сергей Слонимский исполнил сам. Превосходный пианист, в консерватории он учился у профессора Савшинского, Слонимский умеет тонко передать не только всю гамму человеческих чувств и настроений, но и игру мысли. Всем известно, что в музыке довольно сложно передать чувство юмора, нарисовать комическую картинку. А Слонимский делает это мастерски, и как композитор, и как исполнитель. Вот как прозвучал шутливый марш Бармалея.